0: Здесь оказывается следующее, что тренируется, мозг пошел по-другому. Он решил предсказывать будущее вот на 100 миллисекунд вперед.
1: Окей.
2: Профессионал знает, что
1: окей.
2: Он
1: да, это да. Правда.
0: Вот. И получается так, что он создает модель того, как будет выглядеть будущее. Возможно, с этим именно связаны зрительные иллюзии. То есть мы смотрим на картинку, и она выглядит так, как будто бы сейчас там что-то в ней переместится. И наш мозг, он создает иллюзию движения, хотя которой нет на самом деле.
2: Всегда любопытно узнать, как люди оказались в профессии. Некоторые с детства хотят помогать и спасать, поэтому идут работать врачом, ветеринаром или пожарным. А вот один человек из команды «Вселенной Плюс» выбрал астрономию внезапно.
1: Представьте себе летние школьные каникулы, деревни, день на речке, вечером, костер на берегу. Никто не следит за временем, каникулы же. И вот поднимаешь голову в небо, а его разрезают падающие звезды. Магия!
2: Спустя много лет у нас в команде работает прекрасный специалист, который влюблен в астрономию с того летнего вечера. Позже он узнал, что это были Персеиды.
1: Это яркое событие можно наблюдать почти весь август. Но важно выбрать хорошее место вдали от засветки. Вместе с экспертами-астрономами сервис бронирования «Отелло» подготовил подборку лучших локаций для наблюдения, а еще календарь звезд и советы по их поимке.
2: Подходящие места есть по всей России, в Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарии и даже рядом с Москвой. Используйте фильтр «Места под звездами» и подбирайте вариант для себя. И обязательно читайте телеграм-канал «Отелло» с рекомендациями по поимке звездопада.
1: Заглядывайте еще и в подборки «Отелло» на сайте и в приложении. Там много вдохновения для любых поездок. И больших семейных, и спонтанных на выходные с друзьями.
2: По промокоду «ЮНИПЛЮС» вас ждет скидка 20% в любой отель из подборки «Места под звездами». Ссылка в описании. А скидка до 2000 рублей.
0: Такой интересный эффект наши зрители могут посмотреть, называется флешлэг. Ситуация следующая. Положим, у нас есть эксперимент. Ничего, если я сейчас воспользуюсь вторым стаканом. Предположим, что у нас есть такая система, что у нас движется лампочка по какой-то линии, и вот здесь вот, когда она достигает одновременно какого-то флажка, она загорается и останавливается. Человек об этом не знает, испытуемый. То есть вот она будет так вот двигаться, опа, остановится, загорелась. И все, и тест закончился. Но когда их всех спрашивали, испытуемых, какое было положение лампочки относительно флажка, когда она загорелась, все испытуемые сказали, что? Что она была здесь, что она ходила здесь.
2: Ага, что мозг произошло? Продлил это движение, да?
0: Да, то есть
2: модель сработала.
0: Он на 100 миллисекунд продлил движение, уже не знал, что она резко остановится, что она загорится. Да. А потом такой, она загорелась, и он не стал корректировать, он просто сказал, что она загорелась, и все. И у человека возникла вот такая вот интересная...
1: Какая у меня шизофреническая ассоциация с Пенроузом Тареллом?
2: Чем?
1: Релятивистский эффект Пенроуза Тарелла.
2: Не знаю.
1: Форма тела меняется странным образом, и он кажется повернутым, когда он с релятивистскими скоростями мимо тебя пролетает. Это не Лоренцево сокращение, а это именно поворот тела и возможность видеть другие поверхности. Шизофреническая ассоциация, просто вы так хорошо очень рассказали про то, как одно пролетает через другое. Все, что мы осознаем, и вот те прекрасные испытуемые, и врачи, которые задавали вопросы, и те, кто все это придумал, они думают, и все, что мы делаем, происходит за счет вот этой странной активности, просто ее очень-очень много в голове. И мы не в состоянии понять, правильно я понимаю, что такое одна мысль, что такое элементарное возбуждение. Мы видим картину в целом, сетки, и это делает чрезвычайно сложным сказать. Вот здесь вот человек думает про карандаши, а вот здесь вот про ботинки.
2: Наверное, сегодня это не очень. Томография мозга же работает.
0: Ну, есть интересные вещи. То есть вот вы, когда у вас был выпуск с Александром Капланом, вы немножко про это говорили, когда говорили про модели. И в целом, как нейроинтерфейсы работают. Есть люди... Вот такой вот вопрос, да, вообще, видят ли люди сновидения? Откуда мы знаем? Потому что можем просто доверять другим людям.
2: Конечно.
0: Или себе. Потому что они просыпаются, они нам что-то рассказывают. Но вот можем ли мы увидеть сновидение у них в мозге? И есть такая группа японских исследователей, которые помещают человека во сне в томограф. Они спят. Ну, кстати, там хорошо спится в томографе. То есть кто проходил, там же это исследование, там 40 час может длиться. все это шумит, все классно. То есть они спят хорошо. Потом они просыпаются, и в какой-то момент будет, и спрашивают, что вы видели? И они, по их словам, они могут уже предсказать по активности мозга, видит человек там людей, видит ли он, какого пола эти люди, по крайней мере. Mm-hmm. Все остальное пока сложно, да. Есть другие исследования. Есть такая вот очень захватывающая работа, как раз вот того Джулио Танони, чтобы ему так немножко вернуть, может быть, уважение, что есть люди, которые оказываются в коме из-за повреждения мозга. Это такое вот вегетативное состояние, они ни на что не реагируют. И мы не знаем, что с ними делать. То есть они могут так пролежать там 10 лет, все, и ничего с ними не произойдет.
2: А физиологически меняется что-то в мозге?
0: Да, и вот у большинства людей в коме, у них там просто...
2: Кровоизлияние или еще что-то? Нет.
0: Есть несколько причин. Это может быть кровоизлияние в структуры мозга, которые поддерживают наше бодрствование. Mm-hmm. Ретикулярная формация – это ствол мозга. Но может быть и разрыв. То есть если там вот эти связи, которые соединяют структуры нашей головы, они так вот из-за травмы, они перекручиваются, разрываются, это тоже приводит к тому, что человек оказывается в коме.
2: Это какая же травма должна?
1: Компрессионная, как амбициональная?
0: Ну, там, да, может быть, компрессионная. Может быть, это на самом деле за очень сильное ускорение даже может происходить. И в итоге получается так, что кора отключается, она уже перестает работать. Ствол работает, человек, внутренние органы существуют, но никого внутри нет.
1: Да, да, да. Это от вашего говорить подтверждает, видимо, такой взгляд, что когда человек там видит во сне, не знаю, там, человека или мужчину, или женщину даже, или, наоборот, волк или автомобиль, то это не место в мозге, а определенный паттерн связи.
0: Да. Ну, паттерн активности. Да.
1: Паттерн активности.
0: Вот, и что мы можем увидеть? Что если этот человек в бодрствовании, мы, предположим, ему что-то показываем или что-то говорим, у него возникает как вот сначала активация первичной зоны, которая отвечает за звук, а потом начинается такой прям фейерверк по всему мозгу, потому что здесь что-то включится, здесь лобная кора, все светится. А у человека, который находится в вегетативном состоянии, у него вот, да, можно его там, не знаю, уколоть чем-нибудь, что-то ему посветить в глаз, у него будет активация. И все, она тут же потухнет.
1: Ага, то есть предел связи. В связи.
0: Да, предел связи.
1: Нарушенных связей.
2: А вот у нас подарок, Владимир. Мендосинский мотор, то есть магнитная подвеска, которая вращается под действием солнечного света.
1: Лучше всего поставить его на солнце. Тогда он просто, чтобы у него падали прямые солнечные лучи, тогда он раскрутится так, что вы не будете видеть отдельных граней.
2: Будет
1: если свет не солнечный, то вы можете как следует постараться и взять, например, фонарик от телефона или два таких фонарика и попробовать подгонять его светом от телефонных фонариков. Он начнет крутиться быстрее, но... Конечно, вот, уже немножко он ускорился сам, но на свету это производит впечатление вечного двигателя. Это, конечно, не вечный двигатель, энергия света. Энергия света сюда должна попадать, но он может раскрутиться по-настоящему быстро. И вы всегда будете знать, когда светит солнце.
2: А производит эти моторы компания 8LightMin. И каждый из вас может получить такой, заказав у нее.
1: Компания называется так, потому что это слова 8 световых минут. Это столько, сколько времени идет свет к нам от Солнца.
2: Заказывайте по ссылке в описании, а доставка есть и по России, и за границей.
1: Это связи делают нас людьми и дают нам сознание.
0: Это хороший вопрос. Есть исследовательница Геркулана Хоуза, она говорит так, что, по сути, наш мозг, вот она достаточно скандальный человек.
1: Вот, был мой следующий вопрос. Спасибо, что предупредили.
0: Она считает, что наш мозг отличается от других мозгов просто количеством клеток. То есть у нее такая статья есть, которая так и называется. В мозге человека нет ничего особенного, кроме просто количества клеток.
2: И это так на самом деле? Тут сомнения у меня.
0: В каком-то смысле, да. Но на самом деле наши клетки отличаются тоже. Потому что наши клетки, наши нейроны, да, они устроены немножко по-другому. То есть, например, они могут работать на чуть большей частоте, чем клетки, например, приматов высших.
1: Да?
0: Да. У нас...
2: Как это?
0: То есть, как это? Ну, грубо говоря, есть такое понятие, лабильность нервной клетки. Это вот то максимальная частота, с которой она может работать до того, как, вот, в принципе, она уже перестанет ее воспроизводить. То есть,
1: работать означает откликаться на новые возбуждения.
0: Да.
1: То есть вот ее возбудили, она выкинула. Ее возбудили, она выкинула. Ей нужно в промежутке хотя бы чуть-чуть срелаксировать, чтобы снова перейти в возбужденное состояние, получить этот потенциал, сформировать потенциал действия и выкинуть очередные нейронидиазы.
2: Что должно физиологически меняться. Например, толщина там, клеточной мембраны, ну, что-то должно
0: обеспечивать.
2: Да. А это так действительно?
0: Да, видимо, так. То есть мы знаем, что это происходит за счет того, что нужно как-то восстановить потенциал, там, это происходит за счет ионов специальных, их надо перекачать насосами. И вот наши насосы работают лучше.

0: что он может сам на себя...
1: Что-то, да, вот что-то тут. И ситуация оказалась, что там с ума можно сойти, то есть там, да, уже все улетает даже на одном дендрите каком-то, потому что там про нейрон, про мозг, но...
2: Это порядка 100 миллиардов нейронов в голове.
0: Да. По связи, соответственно.
1: Да, еще связи сколько, да. Но другой вопрос, а зачем нам так подходить? То есть нам же не обязательно для того, чтобы сделать модель...
0: Перенести сознание.
1: А, перенести сознание, да. Ага.
0: Вы считаете, что это принципиально возможно или нет?
1: Я думаю, что пока сложно об этом говорить. Вот. Я, кстати, вот как вы относитесь к теории Пенроуза с Хаммеровым? Там, про...
0: Хаммеров скандальный.
1: Он точно скандальный. Но Пенроуз тоже, он уже так подходит на скандальность. По нейробиологии, по крайней мере, кто к нему так относится.
0: Да.
1: Нейробиология. Вот.
2: Это тот же Пенроуз.
0: Сарожев, математик, да? Да, да, да.
2: Уже Нобелевскую премию получилось.
0: За другое. У Пенроуза такое количество замечательных результатов и высказываний в области математической физики и близких наук, что это привлекает слишком много внимания к его совсем незамечательным высказываниям.
1: Да. Но я могу сказать, что у него аргумент...
0: Если бы не Пенроуз это сказал, никто бы этой ерунды не заметил.
2: Угу. «Новый ум короля» он написал.
1: Да, да? «Тени разума». Да. Но у него вот есть такая группа людей, собственно, не только Пенроуз, которые считают, что наш мозг, он в целом по каким-то причинам невычислим. То есть там есть какой-то компонент, который не позволяет представить его в виде там, какого-то алгоритма, там, какой-то машины Тьюринга, то есть что можно было смоделировать на компьютере.
2: Принцип неопределенности.
0: У него постулат. Сознание невычислимо. Отсюда, в частности, есть следствие, что мы никогда не сможем на компьютере воспроизвести сознание. А дальше он говорит, но это же часть природы.
1: Да.
0: А теперь следи за ловкостью рук. А что у нас еще невычислимо? Коллапс волновой функции. Угу. Значит, работа мозга, вот как сознание, это коллапс волновой функции. Значит, там должна быть, по крайней мере, мезоскопическая структура. Понятно, что дело не в электронах, в каком-то одном атоме. Достаточно большая структура, которая сохраняет квантовую когерентность. И она, вот ее функционирование и то, что она коллапсирует в квантовом смысле, должно обеспечивать наличие сознания. Постулированы две вещи, и из-за того, что они это объявлены невычислимы, и это действительно не очень вычислимо, сказано, что это одно и то же.
1: Да.
0: После чего Хаммеров находит какие-то трубочки.
1: Да, микротрубочки.
0: Да, в которых, не то чтобы... Да, а нужна квантовая когерентность. Прости, пожалуйста, при комнатной температуре нужна когерентность. И выясняется, что в них есть какие-то намеки на вот эту желаемую ерунду.
1: Да, то есть там
2: что-то трубочки.
1: У нас это такие рельсы внутри нейронов, по которым как раз транспортируются нейромедиаторы, там энергия. Они нужны, то есть действительно
2: это
1: там
2: сосуды.
1: Это очень маленькие, это гораздо меньше, чем сосуды. Это действительно такие вот трубочки из белка, закрученные, по которым шагают, там есть такое красивое видео там с Динеином Кинезином, который так вот шагают белки и тащат за собой какую-то тележку с чем-то в одном направлении, в другом направлении. И их структура микротрубочек действительно важна там, для очень многих процессов. Uh-huh. Ну и вот, соответственно, Хаммеров, он обратил внимание, он сам врач, реаниматолог, он обратил внимание, что средства для анестезии действуют многие на микротрубочке. Он такой, так. Он прочитал Пенроуза. Мне понравилось, как Пенроуз сам говорил, что он типа начал писать книгу, и он думал, что к концу написания книги он разберется. И он поймет там... Он не успел разобраться, он говорит, все равно ее написал. Вот. Но у них получилась интересная коллаборация. Вот я когда спросил одного исследователя там, из Нью-Йоркского университета, заведующего лаборатории, как он к этому относится, он сказал, что Пенроуз — это человек с высокими заслугами, но он немножко не в свою область зашел. А Хаммеров, он говорит, а Хаммеров — это просто сумасшедший человек, он так сказал. Вот. Но интересно, что недавно была работа, которая показала, что при определенных ситуациях эти микротрубочки могут быть оставаться когерентными даже при каком-то температуре. Вот. И, естественно, это вот, там есть целое направление квантовых теорий сознания, их очень много.
0: Тут немножко удивляет, что это одна работа. Когда такое открывают, их должно быть не одна, а 21. Вот. Так что это немножко удивляет. История, по-видимому, я совсем не специалист, ради бога, меня извините, что лезу не в свой огород, по-видимому, остается таки скандальной.
1: Да. Ну, там, на самом деле, со всеми нейробиологическими теориями сознания примерно такая же история.
0: А какие еще есть прекрасные?
1: Есть еще вот теория интегрированной информации, с которой мы начали. Есть еще теория глобального рабочего пространства. Это они, по сути, они вычислимые, с ними все хорошо в этом плане. Но они как раз говорят, что вот какая-то сложная интеграция работы мозга связана с тем, что в этот момент возникает сознание. Вот теория глобального рабочего пространства — это такая теория, аналогия с черной доской. То есть там вот, не знаю, там Манхэттенский проект, и там несколько групп, каждая из которых...

0: занимается чем-то своим, они не контактируют. Но в какой-то момент они собираются в семинарской и выходят, и там, например, пишут, там, мы вычислили, там, сколько нам нужно там, ядерного топлива, грубо говоря, там, я понял, как это решить. И как будто делится информация вот на этой большой черной доске. И в этот момент эта информация становится сознательной. То есть мы постоянно какие-то стимулы получаем, они вот на локальном уровне обрабатываются, но до сознания не доходят. И когда происходит воспламенение, ignition, тогда...
1: Соединение результатов работы различных блоков.
0: Скорее так, что этот результат работы одного блока становится доступен всем остальным. Вот так. Mm-hmm. Он как будто выходит так вот на сцену и говорит, смотрите, что у меня получилось. Вот
2: сознание — это привилегия человека? Или можно говорить о сознании животных, продвинутых животных?
0: Вот это вот мы возвращаемся к этому вопросу, потому что раньше думали, что животные не могут испытывать боль. У них нет сознания. Поэтому делали вивисекцию. То есть там брали вот так вот кошку, предположим. Мы живьем ее резали, потому что думали, что она кричит, но у нее сознания нет, значит, это просто звуки сломанного механического устройства. Ужасно.
1: То есть это тяжелый для нас день.
0: Есть даже более страшная вещь. Есть же...
1: Вы уверены, что хотите рассказать? Давайте.
0: Все равно расскажу. Это биопсихосоциальная модель, которая
1: говорит, что сознание... Да, когда людям... Новорожденным делали операцию без наркоза, потому что они не могут, и то мучили их без наркоза, потому что они все равно не могут ничего осознать. А то, что они орут, ничего страшного.
0: Да, боли они не чувствуют, то есть у них же нет сознания. Значит, их можно резать. И самое интересное, что последняя такая операция была сделана в 1982 году. То есть этот вопрос, у рыб есть сознание, да, например, вот мы скажем, там, у кошек есть, там, у собак есть сознание, да, мы, наверное, не очень хорошо их там мучить и есть, а вопрос, да, а у рыб, а у насекомых, там, а у бактерий, и вот это вот недавно была конференция в Нью-Йорке, посвященная как раз сознанию животных. Там было много всяких интересных, удивительных опытов. В том числе там Манкуза выступал, говорит, есть ли сознание у растений. Там его никто не поддержал, правда. Вот. И примерно консенсус такой, что у всех, у млекопитающих, у птиц, по крайней мере, насколько нам известно, можем подозревать сознание. Есть подозрение, что и у других позвоночных есть. А по поводу остальных вот пока ничего не знаем. Но очень важно понять, что это просто консенсус. То есть у нас действительно сейчас есть куча тестов, которые могут примерно, вместе их используя, можем понять, есть ли у этого объекта сознание или нет. Там у ребенка, у искусственного интеллекта. Да, вот, например, есть у искусственного интеллекта сознание или нет. Вот можем их давать и примерно подумать. Да, наверное, оно есть.
1: А я и сознание — это одно и то же или есть какая-то разница?
0: Есть разница. Потому что я — это вот именно личность. И на самом деле я — это скорее такой даже больше вопрос... Так вот, есть такая теория, нарративная теория «я». То есть «я» — это история непротиворечивая, которую я могу себе рассказать и которую могут обо мне рассказать другие люди. То есть вот бывает так, что у человека возникают проблемы с памятью, как раз не формируются долговременные воспоминания, и у него появляется какой-то период жизни, который он не помнит, что он делал. Да, он выпадает. Или у него какие-то, вот, например, у него, может быть, бредовое расстройство, и он думает, что он сын Сталина и одновременно, сын Николая II, внук Сталина одновременно, и ему надо как-то это увязать. И он начинает, его мозг, он очень сильно начинает формировать ложные воспоминания, конфабуляции, ложную историю себя.
1: Буквально?
0: Буквально. И этот человек невозможно переспорить. Я сам вот попал.
1: Да, он убежден в том, что
0: он
1: это было.
0: Он полностью убежден, да. И он, причем он может... Вот я пытался. Это самая вот ошибка студента, да, когда он приходит и пытается переубедить психиатрического больного. Он, в конце концов, он тебя убедит уже в том, что он прав. Потому что у них настолько мощно... Это показывает, насколько для нас это важно. То есть если у нас нет вот этой иллюзии того, что у нас есть непротиворечивая история себя от рождения до смерти, и там все было хорошо более-менее... Все, почему для нас это страшная катастрофа. Есть люди, у которых вообще не существует левой половины пространства. Это контрлатеральное пространственное игнорирование. То есть вот лево для них нет. У них происходит инсульт в правой доле теменной. И они не видят правую половину пространства, левую половину пространства, но и бог с ней. Они считают, что ее нет. То есть если они будут кушать, предположим, они съедят только половину тарелки каши. Им надо вот так вот их разворачивать на стуле, поворачивают тарелку, они возвращаются, и они еще половинку снят. То есть такой полураспад каши происходит постепенно. И когда эта девушка, она там красит себе только правую половину лица в зеркало. Когда ей попросить нарисовать, они только половину домика рисуют, там, половину цветочка. И они не знают, с ними можно говорить много там. А вот знаешь, там, про лево, они не знают. Но можно им показать. Да? Можно им надеть специально такие оптические системы, которые меняют местами как раз поля зрения. И они могут увидеть себя в зеркало, вот эту вот половину, которая для них не существует. И для нас это было бы как вот если мы сейчас сидим с вами, все хорошо, и тут нам сказали, сейчас мы щелкнем пальцами, и вы увидите, там у вас брат-близнец такой ужасный, уродливый на спине, на самом деле. Приросший всегда существует. И мы это увидели бы. И вот у них такая же реакция. То есть они берут, срывают с себя эти аппараты, они кричат, зачем это со мной делать?
1: Срывают?
0: Да, потому что у них это ужасно. Просто у них стресс, у них там истерика начинается, потому что они не могут поверить, что существует какой-то мир еще, про который они не знают. Какая-то, и причем им кажется, это ужасно страшным чем-то.
1: То есть это потрясающая история. Она говорит о том, какая большая дорога от мира и его репрезентации в том, что мы называем, ну, то ли сознанием, то ли как-то еще.
0: Да.
1: Это колоссальная дорога. И тут просто огромное количество по дороге, по ходу выработалось каких-то соглашений, каких-то спрямлений, каких-то сглаживаний, каких-то углов. И вот мы так привыкли, что мы вот рассказываем какие-то внятные истории, мы в них верим. Кстати, никаким мемуарам на самом деле верить нельзя, потому что люди помнят, люди додумывают и потом убеждены, что так оно и было. Но тем не менее, относительно такие гладкие истории. И вот наше «я» состоит из этих историй.
0: Да, и интересно, что ну, это, в принципе, мнение людей тоже, внешних, тоже влияет на нашу личность в каком-то смысле. Вот там такой известный популярный науки нейробиолог Роберт Сапольски. Да. Он показал очень интересную историю, что он как-то жил с таким полупервобытным племенем, в котором есть там, типа, воин, кузнец, там, пахарь, и вот кузнец. Его так и зовут. У него нет имени, его просто называют себе кузнец. У него есть сын. Как зовут сына? Сын кузнеца. В какой-то момент кузнец умирает просто от старости. Да.
2: И сын становится
0: кузнецом. И что получается? Это не так, что типа это новый кузнец. Это просто продолжение жизни старого кузнеца. То есть его личность этого кузнеца, она просто...
1: Ну, это, кстати говоря, элемент это близко к мифологическому сознанию.
0: Да. И сам сын, он тоже начинает... Он уже перестает считать себя там, что у него было какое-то прошлое этого сына до этого. Теперь он просто часть этой большой длинной истории, бесконечного кузнеца, который живет. Лично живущего.
2: Ну, если мы говорим о каком-то поверхностном слое работы мозга. А все-таки глубинные механизмы до сих пор не очень понятны.
0: Правда. По-хорошему, нейронаука началась вот 30 лет назад.
1: Это что сделали?
0: Когда вот, собственно, появились первые методы регистрации электрической активности.
2: Да.
0: Когда появились оптические имиджеры, когда FMRT, когда мы смогли вот человека в сканер положить что-то. И да, то есть обычно, когда вот в школах рассказывают про нейробиологию, заканчивают Павловым. А Павлов это что? Павлов это...
2: Начало.
0: Да, это начало с этого. Начало
1: Набоков называл его ленинградский живодер.
0: И получается так, что да, это очень, очень молодая наука. Но как кто-то там сказал, то ли Хокинг, то ли кто-то еще, сказал, что вот если мы что-то понимаем, мы сможем этим управлять. И сейчас вот мы все больше и больше понимаем, например, мы понимаем механизм памяти, можем уже, например, сделать так, что человек что-то не запомнит. Или, наоборот, что-то запомнит лучше.
1: С помощью лекарств?
0: Да, с помощью лекарств.
1: То есть с помощью антилекарств, чтобы не запомнил?
0: Да, да. То есть...
1: А этого как знать, что он именно это не запомнит? Это же на лекарственной таблетке не написано, прицепись к памяти о том, как вчера красный автомобиль тебя подвозил.
0: Идея такая, что вот у нас пока память кратковременная, она как такая облачко, это воспоминание. А потом она укладывается в виде такого кирпича уже, консолидация произошла. И вот с кирпичом ничего не сделаешь. Но вот это облачко, его можно сдуть, там, опять же, вот, ударили человека током, он попал в ДТП. Вот как обычный человек в ДТП попадает, его спрашивают, что ты последнее помнишь? Последнее помнит, как он ехал, и там выскочил олень. Угу. А дальше он же был в сознании. Просто у него это, что с ним произошло, у него отложилось, потому что это облачко сдули. Можем отвлечь человека, а можем дать ему блокаторы синтеза белка. И эти блокаторы синтеза белка, они нарушат как раз вот эти вот перестройку в нервных клетках. Они как бы электрически они активны, но они такие, сейчас я начну превращаться в энграмму. А мы этот процесс нарушаем. И они не превращаются в энграмму.
1: Это вы каждый день этим занимаетесь? Какая область приложения?
0: Например, это посттравматическое стрессовое расстройство. Да, то есть то там человек пережил какое-то травмирующее событие, почему бы не сделать так, что он его...
1: Ну, вы не через 5 минут к нему прибегаете.
0: Да, а там интересно, что вот там есть две волны этого синтеза белка. Одна волна час после этого события примерно, да, может подействовать, а вторая через 5-6 часов открывается окошко, и можно еще раз подействовать. Но есть еще более удивительная вещь. Оказывается, что каждый раз, когда мы о чем-то вспоминаем, у нас снова память из этого кирпича превращается снова в это облачко. Да. И мы снова можем его сдуть. И получается так, что мы можем напомнить человеку о чем-то.
2: Ух ты.
0: И попытаться это воспоминать.
1: Я правильно понимаю, что память вспомнить, это значит перезаписать. Считать, а потом записать туда, override сделать. Записать туда снова.
0: Да, да.
1: А это научный факт.
0: Это, ну, это сейчас самое...
1: Согласитесь, главное, что это чудовищно... Выглядит как чудовищно неэффективно, но это, видимо, сделано специально для того, чтобы не помнить слишком старые, чтобы старые воспоминания были окрашены сегодняшними

0: конечно, там бессмысленные совершенно там ряды чисел, букв, там, имен, что угодно. И мог просто вот так открыть книжку, пролистать. Его, естественно, Лурия его тестировал. Угу. Он пытался найти, где там все-таки конец.
1: Лурия — это Московский университет, нет?
0: Честно
1: это
0: говоря...
1: 30-е, 40-е. Питерский, да?
2: Ну, я так...
0: Я, честно говоря, так не помню, да, но...
2: Спросим зрителей в комментариях.
0: Да, вот, зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, и они не смогли нащупать это дно. Сейчас в Калифорнии похожих людей мучают, и тоже это дно не могут найти у них. Есть, более того, еще более интересная ситуация, когда люди, не имея вот какой-то гиперамнезии своей врожденной, они развивают у себя память. Например, там, вот люди, которые получают рекорд Гиннесса за то, что они помнят, сколько там чисел там, после запятой в числе пи, они все это запоминают, там, не знаю, там огромные какие-то совершенно количества, у них нормальная память.
1: Или полиглоты.
0: Или полиглоты, да, или полиглоты. Или, например, там один знакомый, который этим занимается, у них в МРТ засовывает тоже, он говорит, что там есть человек, который может так просто открыть книгу, прочитать абзац текста, вот один раз его прочитал, и потом может его повторить задом наперед, причем ну, не просто по словам, а по буквам задом наперед. И у него при этом не было какой-то необычной памяти с детства. То есть, по крайней мере, вот можем как сказать, что на нашу жизнь нам точно хватит. То есть, там, экономить, Моментум. Можно не экономить свою память, скажем так.
2: Правый и левый, какую роль еще раз по современным понятиям играют в голове?
1: Секунду, подожди, давай закончим с этим. Все наши свойства так или иначе эволюционно обусловлено. Да? То, что нам нужно, оно закрепилось в организме. То, что избыточно, ну зачем его создавать? Память, очевидно, избыточна. Зачем же она такая большая? А этот объем памяти не улучшает наши возможности выживать. Правда? Она почти бездонна.
2: Нет, помнить, где тебе дали в морду, полезно.
0: На самом деле, подкаст записывать, вот мы сколько сами знаем, потому что зато можем теперь вести подкаст. Есть такая гипотеза интересная, вот действительно вопрос, почему у нас он так стал расти? Потому что много у кого рос, но у нас он как-то прям полетел.
2: Да, Homo sapiens.
0: Да, вообще у рода Homo. То есть он там за 2,5 миллиона лет он вырос в 3 раза. То есть он
1: по объему, по весу.
0: Да, по объему, по весу, то есть вообще, что такое произошло? Ничто в эволюции так быстро не росло. И здесь, естественно, должен быть какой-то самоподдерживающийся такой механизм, который сам себя подстегивает. И там много, говорит, там, стали есть мясо. Потом социальная группа, может быть.
2: Макиавеллевская теория сознания и ума. Да. Вот. Я хочу тебя наколоть. Да. И накалываю. И получаю преимущество в передаче своих генов. А ты развиваешь свои мозги, чтобы меня наколоть. И в результате гены передают тот, кто лучше других накалывает.
1: Ну и животные точно так же живут. Но почему-то у них не растет.
2: У них нету такого вот наколок, таких вот, вот откровенных таких подстав.
0: И у нас еще есть...
2: Потому что усложнилась жизнь социальная.
0: Да. Еще мы, кстати, мы долго живем достаточно. То есть это вот момент, почему осьминоги, может быть, не смогли стать в такой мозг сидят, потому что они живут всего несколько лет, а мы можем вот достаточно долго накапливать опыт и потом еще использовать, да? Но самое интересное, скорее всего, дело в том, что мы ушли из-под влияния чисто биологических факторов, и нас стала влиять больше культура. А культура — это что такое? Вот мозг стал достаточно большим, и вот мы уже можем там из камней что-то сделать, какой-то там нож себе. Чтобы его освоить, как сделать этот нож, нужен достаточно большой мозг. Те, кто не могут его освоить, все, у них сразу они вылетают из конкуренции. Те, кто не могут освоить какие-то фишки, юмор, опять же, обманки, там, интриги, запомнить, кто тебе сделал хорошо, кто плохо, они вылетают быстро из конкуренции, а те, кто смог, размножился, у их детей еще больше мозг, они делают еще сложнее культуру. Она требует еще более сложного мозга.
1: Нет. Все, я вижу противоречия здесь. Смотрите, хорошо образованных людей с тренированным мозгом не так много потомков.
0: Да.
1: Это
0: очевидно.
2: Сейчас.
0: Да. Потому что у людей, у которых не такой большой мозг, у них они выживают потомки за счет умных людей.
2: За счет докторов.
0: То есть раньше, раньше они...
2: Речь идет об охотниках, примитивных людях.
1: Да. Тогда это работало.
0: Да, плюс еще у нас появилась такая история, как контрацепция. То есть в каком-то смысле наш же мозг, он же не знал, что это произойдет. И мы такие, окей, там у нас есть какой-то механизм, который заставляет людей размножаться. Тоже знал, что одного просто удовольствия будет недостаточно, нужно еще сделать так, чтобы человек не пользовался при этом контрацепцией. А вот мы придумали, и все. И теперь получается так, что умные люди сами себя в тупик загоняют.
1: Ограничивают, да.
0: Да.
2: Значит, рост вот этот вот мозг,

0: он вырос, по-видимому, там 40 тысяч лет назад, уже был такой же, как сейчас. И он нужен был для того, чтобы там действительно расколоть камень. Я так понимаю, что когда добровольцев просили это сделать и брали у них, снимали у них картину мозга, у них возбуждения были такие же, как будто они дифференциальные уравнения решают. Но удивительно при этом то, что у этого мозга появилась вещь эволюционно ни нафиг не нужная. Способность, не знаю, ну, дифференциальные уравнения решать и делать всякие другие трюки, которые в природе не нужны совсем. Вот это довольно удивительно, потому что эволюционно заточенный под одно мозг вдруг проявил свою потрясающую способность к созданию научно-технической цивилизации. Чего не было эволюционно совсем.
1: Да стихия, это живопись как? Тоже.
0: Да.
1: Там твои
0: уравнения. Это вот достаточно было элементов культуры, а это так много... То есть размазывать стены пещеры или чего-нибудь там картинками, это уже так много, что отсюда следует, что мы сможем на Луну полететь когда-нибудь.
2: Это, ну, так была интересная такая работа, что вот, знаем все, что племя, так вот, у нас стадо капуцинов, и там самка научилась колоть орехи эффективно. Она обычно, они как делают? Они берут орех, там, кидают его просто об землю, или они там, он лежит на земле, его бьют камнем сверху. Это неэффективно, потому что там орех в землю уходит. Она придумала, что она берет плоский камень на ковальню, кладет орех и сверху молотком, камнем бьет по нему. И она начинает так вот в промышленных масштабах себя кормить. Другие капуцины ей завидуют, они смотрят. Они находят такие же камни, но они не понимают, что с ними делать. То есть они вот пытаются, они как-то тут... Почему? То есть оказалось, что у них в рабочей памяти максимум 2 объекта может находиться. А вот у этой замки у нее 3 объекта. Да.
0: Да?
2: Вот. А у нас еще больше. И потом оказывается, что вот эти вот наша рабочая память, вот эти вот объекты, наша вот эта внутренняя структура там больше-меньше, там, как там, не знаю, одно над другим.
1: Проблема трех тел.
2: Геометрия. Да, проблема трех тел. Это все вот эти вещи там, все это у нас возникает, получается, как такой вот баг, который мы притащили с собой.
1: Какой следующий шаг будет в развитии мозга? Вот можем представить себе следующий скачок. А на что он станет способным, чего мы не можем сегодня?
2: Пессимистический сценарий или оптимистический?
0: Оптимистический,
2: конечно. Реалистический. Но есть такая теория, это исследователь Саймон Барон Коэн, психиатр из Соединенного Королевства, он наблюдает, он говорит, что вот люди, которые занимаются точными науками, или IT, у них почему-то очень много генов или черт, связанных с расстройством аутистического спектра.
0: Какого? То есть
2: аутистического, да. Вот. И у их детей чаще бывает аутизм. И он обратил внимание, что люди просто, у которых есть эти черты, которым как раз интересны паттерны. То есть вот, вы знаете, есть люди, которые в игре в компьютере Minecraft на движке, они сделали компьютер. И причем на этом компьютере запустили еще Minecraft. Вот почему они это сделали? А вот обычный человек, он не понимает, как бы, что может быть интересно в том, чтобы такими вещами заниматься. И, наверное, человек, которому интересно, захватывает математика, которого, там, может быть, там, это не имеет какого-то приложения к его бытовой жизни, но просто это интересно, он получает это удовольствие, да? Оказывается, что вот мы среди таких людей, у которых есть эти черты, мы находим такое поведение. Им нравится находить закономерности в окружающем мире, нравится выводить какие-то законы, работать с геометрическими фигурами, механизмами.
1: Это люди все-таки уже существующие, да. Это реальные люди. А вот как мы можем представить себе эволюцию мозга? Следующий шаг.
2: Прямо еще дальше?
1: Да, прямо еще дальше.
2: Ну, это вот, я думаю, что следующий уже будет... Да, скорее всего, мы уже биологически это с нами не произойдет, потому что мы будем это уже делать, либо генетическое редактирование будет, либо нейроинтерфейсы, да, то есть мы будем скорее всего, будущий мозг, во-первых, будет больше. Сейчас у нас уже есть эксперименты по поводу увеличения, улучшения когнитивных способностей. То есть все знают это генетическое редактирование девочек в Китае, да, которым...
1: О, ну это какой-то единичный, не очень правильный эксперимент.
2: Не очень правильно, но это потому что...
1: Противозаконно,
2: да,
1: скажем.
2: На самом деле, это тот эксперимент, про который мы узнали. А ну, мы знаем, что там еще
1: происходит.
2: Он положительный
1: результат дал, да?
2: Пока ему неизвестно, потому что они данные не публикуют.
1: Не публикуют.
2: Но мы знаем, что те люди, у которых такой же генотип, как у этих девочек, они в среднем умнее, чем обычные люди, их мозг больше, к тому же они еще не восприимчивы к ВИЧ. Да? Вот. И это только один из вариантов генов. Сейчас есть огромные работы, которые пытаются сделать животных умными. То есть есть...
0: О, это классно.
2: Да, то есть вот сделать там какого-нибудь помощника себе. Да, говорящую собаку. Вот. И какие-то вещи, которые, например, там недавно крысам засунули ген, который есть только у человека, который связан с речью. И вот мне интересно, как исследователи это сделали, и они на следующее утро такие прибежали в лабораторию. Такие,
1: поговорить.
2: Да, сейчас она со мной заговорит, эта крыса. Она, конечно, не заговорила, но у нее мозг стал больше, чем у обычных крыс. Она стала гораздо лучше решать задачи, связанные с пространственным ориентированием.
0: Гораздо лучше?
2: Да, гораздо лучше. Такие же есть эксперименты. Есть ген, который как раз отличает нашу именно эволюционную ветку, Homo, людей, от всех остальных. RGAP такой ген. Его взяли и тоже засунули в крыс и в приматах. И увидели, что их мозг стал больше, у нее там появилось больше извилин. Правда, их не стали тестировать, потому что, типа, я посчитаю, что это неэтично давать им дальше развиваться, потому что вдруг у них, правда, там какое-то самосознание
1: будет. Это тема для фильма ужасов. Да. Крыса с мозгами человека.
0: А этические проблемы, большие проблемы с мозгом и с опытом на людях. Да. И, по-видимому, пока мы не изменим здесь точку зрения, а это может произойти только в результате вот фазового перехода в обществе, мы очень многие вещи не останутся не неизвестными, когда они, в принципе, их можно было бы выяснить, но мы этого никогда не узнаем.
2: Ну, и кто-то узнает. То есть есть такое правило, наверное, да, там, в синодологических науках. То есть пока где-то запрещают, где-то уже делают. Да, и вот есть подозрение на некоторые страны, что такие эксперименты уже на людях проводятся. Посмотрим, что у них получится.
1: Посмотрим. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Мы приехали замечательно. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Дорогие друзья, мы узнали сегодня, что бывают сигнальные системы без слов. Вы, каждый из вас, тоже можете поучаствовать в работе такой сигнальной системы без слов. Поставьте лайк. Мы поймем, что это значит, и будем чаще готовить выпуски.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, здравствуйте! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы вместе с вами, лаборатория научных видео и канал anthropogenes.ru, проводим стримы. Нам это нравится, надеюсь, и вам тоже нравится. Сегодня на канале лаборатории научных видео будет формат, который называется «Постскриптум Лайв». То есть ответы на вопросы, которые вы задаете по итогам одного из докладов форума «Ученый против мифов». Ну и раз уж мы заговорили о форуме «Ученые против мифов», естественно, прямо здесь. Сейчас я вам представляю второго ведущего. Конечно, вы его знаете. Саш, привет. Это Александр Скалов.
2: Да, привет, Виталий. Привет, дорогие друзья. Рад встретиться с вами.
1: И продолжим. И сейчас, конечно же, вы знаете, кто является нашим сегодняшним гостем. И тем не менее, я вам представляю с большим удовольствием Екатерину Померанцеву, врач-генетик, кандидат биологических наук, метазавлаб центра генетики и репродукции и медицины Генетико. Правильно ли я все прочитал?
3: Все верно. Спасибо большое за представление.
1: Приветствуем вас и надеемся, что вам тоже понравится наш сегодняшний эфир. Несколько перед тем, как непосредственно перейти к сессии вопросов и ответов, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты, как канал anthropogenes.ru, так и канал лаборатории научных видео. Вы можете поддержать непосредственно наш стрим по ссылке в описании, к примеру, или в суперчате, или сейчас в чате также появится ссылочка. Вопросы можно задавать там, и вопросы, которые к нам попадают вот таким образом, соответственно, и задаются в самую первую очередь. И мы напомним, наверное, Александр напомнит про то, что у нас есть также люди, которые в предыдущих наших эфирах задавали вопросы, стали победителями, и, собственно, есть о чем рассказать, Саша.
2: Да, конечно. В нашем предыдущем стриме, который был, правда, довольно давно, Александр Хохлов, напомню, водил наших зрителей по МКС, и он выбрал авторов двух лучших вопросов. Ими оказались наш зритель под именем Румяный Пирожок, который спрашивал, насколько реальна разработка искусственной гравитации на космических кораблях, и Аркадий, который спрашивал, вот как астронавты, значит, получают какие-то консультации, когда работают в космосе. Вот Румяный Пирожок и Аркадий, пожалуйста, свяжитесь с Георгием Соколовым по контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Сегодня мы точно так же после этого стрима попросим Екатерину выбрать автора двух лучших вопросов, и они тоже получат от нас такие же замечательные призы. Вот. А я напомню, что Екатерина выступала у нас на форуме «Ученые против мифов 12» с докладом на тему «Молчаливые гении. Что мы знаем про аутизм и людей с аутизмом?». Выступление вызвало много вопросов, споров. И я думаю, что сейчас мы с Виталием перейдем прямо к вопросам.
1: Да. И сделаем это с большим удовольствием. Я предлагаю тебе начать с первого вопроса. А я как раз пока увижу, что все у нас хорошо работает, смогу в этом убедиться, и все будет хорошо.
2: Да, да, хорошо. Я тогда начну, если, Екатерина, вы не возражаете.
3: Значит,
2: наш зритель с ником КСКС, не знаю, как правильно читается, спрашивает, что такое аутизм и РАС, чем они отличаются от тех же умственной отсталости, задержки в развитии и т.д., по каким критериям ставится такой диагноз? Видимо, это был вопрос, вот, потому что это зритель считает, что в докладе про это было сказано мало.
3: Ну, зритель мог и не смотреть этого доклада. Можем поговорить об этом снова. Аутизм – это, по всей видимости, врожденное нарушение развития. И ставится врачом-психиатром такой диагноз, как правило, после того, как врач посмотрит на человека, чаще ребенка, и побеседует с семьей насчет того, как ребенок развивался и что у него в семье происходит. А для того, чтобы поставить такой диагноз, врач ищет признаки, с одной стороны, нарушений коммуникации, которые могут быть самыми разными, в том числе это может быть отсутствие речи или какая-то особая речь, которая бывает у более сохранных детей. И ищет признаки того, что у человека, которого подозревают аутизм, есть какие-то повторяющиеся действия, ограниченные интересы, какой-то очень сильный интерес к чему-то такому вот одному по сравнению с другими сферами. Понятно, что они не на всю жизнь одни и те же, но, условно говоря, там, в раннем детстве это может быть увлечение однообразными, однотипными играми, то есть игра недостаточно разнообразна и мало вовлекает других людей. То есть нет в игре признаков стремления к социальному взаимодействию. Ребенок такой достаточно самодостаточный, когда он играет. А с другой стороны, врач-психиатр, как правило, старается также исключить другие альтернативные варианты объяснения того, что у ребенка есть или у взрослого, и таким образом по разным критериям ставит этот диагноз. Это действительно непростой процесс. Перепутать диагноз аутизм с чем-то другим, в общем-то, можно. Но сейчас психиатры говорят, что, например, с той же, как это раньше называлось, называли умственной отсталость, сейчас это называют дефицит или задержка когнитивного развития. А вот с такими нарушениями интеллектуального развития сейчас вроде бы аутизм уже врачи не путают, потому что там есть достаточно значимые отличия, в том числе, например, ребенок с интеллектуальным дефицитом, он может не очень хорошо понимать там, просьбы, не очень хорошо отвечать на вопросы, но он при этом не отказывается от взаимодействия, может вполне нравится общаться с человеком, который его пытается пронаблюдать. А у ребенка с аутизмом в именно общении возникают большие сложности. Они могут быть разного характера, но это всегда коммуникативный дефицит. Что касается аутизма и расы, то это по факту одно и то же. То есть раньше было принято разделять на аутизм такой, аутизм сякой, ранний детский аутизм, атипичный аутизм. Сейчас решили, что, во-первых, не такая большая между ними разница, чтобы их выделять в отдельные болезни. А с другой стороны, они могут перетекать одно в другое, то есть ребенок, который раньше соответствовал критериям одной формы, внезапно сейчас стал соответствовать критериям другой формы, поэтому большого смысла в таких диагнозах нет, и сейчас их просто все объединяют как расстройство аутистического спектра. И именно слово «спектр» обозначает, что это не какая-то одна болезнь, а это такая группа очень близкая состояний с общими признаками, но у них могут быть разные причины, и они могут несколько отличаться. То есть люди с аутизмом, они все на самом деле очень разные.
2: Спасибо. Мартин Ай спрашивает. Процесс постановки диагноза тоже не ясен. На основании каких критериев? Каким образом, как говорила лектор в своем выступлении, человек, увидевший 100 людей с аутизмом, понимает, что они могут быть примерно любые. Тогда что именно является основой для постановки диагноза?
3: Это вопрос, который со временем на самом деле получал разные ответы. То есть критерии аутизма, их постепенно изменяли, и то, как это определяют сейчас, это не то, как это определяли раньше. Мы можем посмотреть на статистику и увидеть, что раньше диагноз аутизм ставился реже. Скорее всего, как раз это связано с тем, что критерии изменились, и не то, что аутистов прям стало в разы больше, их, может, там стало немножко больше, мы точно не знаем. Но в основном, скорее всего, дело именно в том, что по-другому стали подходить к диагнозу. Что касается конкретных признаков, то у детей раннего возраста обращают внимание на задержку речи, обращают внимание на повторяющиеся стереотипные игры, обращают внимание на отсутствие каких-то маркерных таких, как это сказать, способов взаимодействия, как, например, указательный жест. Он может появиться позже, чем у других детей, может совсем не появиться. Вот такого типа признаки поведенческие являются основой для постановки диагноза.
2: Спасибо. Так, Виталий, передаю слово тебе.
1: Спасибо. И Александр Павлюченко задает следующий вопрос. Если нет никаких проблем в освоении любой специальности, так в чем тогда проблема? Возможно, она высосана из пальца? Так есть ли мальчик? Задает вопрос Александр.
3: Есть, потому что понятно, что среди людей во всем их многообразии есть некая более-менее отличающаяся от прочих групп, у которых общие признаки – это снижение способности начинать и поддерживать социальный контакт, а также ограниченные интересы и часто повторяющиеся элементы поведения. И это в значительной степени затрудняет им жизнь, плюс когда они маленькие, очень сильно затрудняет жизнь семьям, где они растут. И для того, чтобы эти сложности скомпенсировать, разработано довольно много всяких способов, в основном поведенческой коррекции. То есть, если ты это состояние можешь продиагностировать, то есть способы его облегчить. Поэтому целесообразна именно диагностика, потому что нам есть что потом делать с этим диагнозом.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Виктория Корукова. Корукова, извините, если я неправильно поставил ударение. Хотел бы узнать ваше отношение к медикаментозному лечению расстройства аутистического спектра у детей, в частности, аллоспиридоном. Есть ли какие-то исследования, подтверждающие эффективность такого лечения?
3: Медикаментозное лечение при аутизме в основном направлено не на лечение самого аутизма, а на коррекцию каких-то отдельных проявлений. И излечивающим такое лечение на самом деле не является. То есть мы можем какие-то беспокоящие ребенка, беспокоящую семью симптомы при помощи медикаментозной коррекции смягчить. И, например, если ребенок был слишком, условно говоря, там буйным для того, чтобы эффективно заниматься, то на медикаментозной терапии иногда облегчается возможность с ним заниматься и достигать какого-то прогресса именно в поведенческой области. Но большая часть детей в медикаментозной поддержке для этого все-таки не нуждается.
1: Спасибо.
2: Благодарю. Так, и следующий вопрос задает Анастасия Дроник. Количество людей с аутизмом, получающих образование и работу, растет. Было упомянуто, что есть тенденция к диагностике аутизма при более мягких его проявлениях. Не получается ли, что большая часть этих людей с аутизмом, которые успешно учатся и работают, те, кому раньше диагноз аутизм просто не поставили бы?
3: Да, действительно так. Кому-то этот диагноз по новым критериям ставят, а по старым критериям не поставили бы. Это действительно правда. Но помимо этого фактора все-таки есть еще и успехи терапии. То есть, с одной стороны, в спектр аутизма сейчас включают более мягкие варианты, а с другой стороны, даже если вариант такой же, как был бы диагностирован раньше, сейчас больше шансов, что ребенок получит адекватную реабилитацию. И тогда он сможет и работать, и независимо жить.
2: Спасибо. Вопрос задает Катюша Маслова. При ЭКО часто получается больше одного эмбриона. Слышала мнение, что если эмбрионы хранить годами, то, например, через 5 или 7 лет их качество снижается и может родиться ребенок с особенностями. Это миф? Сколько максимально можно хранить эмбрионы?
3: Знаете, я не встречала таких исследований, которые бы говорили о том, что риск аутизма возрастает, если эмбрионы хранить. Есть связь риска аутизма с возрастом родителей, то есть если, грубо говоря, хранить эти гаметы, половые клетки в себе, то они, конечно, подвергаются действию времени, стареют, накапливают мутации. Если это эмбрион, который получен при помощи ЭКО, и он криоконсервирован, хранится в жидком мазоте, то теоретически с ним таких процессов происходить не должно. Должно, там уже нет никакого деления клеток, нет никаких новых мутаций. и каких-то данных насчет того, что эмбрионы, долго хранящиеся, дают более высокий риск аутизма, я не встречала. Ну, может быть, я что-то пропустила, но пока, по крайней мере, мне таких публикаций не попадалось. И я думаю, что если они появятся, то будут очень широко обсуждать в сообществе репродуктологов и тех, кто занимается ЭКО.
1: Спасибо. Следующий вопрос от человека, который назвал себя Вайф. Звучит он следующим образом. Известны случаи, когда ребенок заговорил очень поздно. Например, до 3 лет молчал, а потом стал развиваться, как обычный мальчик. Что тут можно сказать? Что ребенок был в спектре, а потом стал нормотипичным?
3: Если у ребенка, кроме задержки речи, никаких других нарушений нет, то это не аутизм. И понятно, что по одному этому признаку можно там забеспокоиться и прийти к врачу за уточнением диагноза, но если врач увидит, что это единичный такой симптом, то диагноз будет другой. Он, собственно, так и будет звучать, как задержка речевого развития. Поэтому, с одной стороны, то, что ребенок просто не говорит до 3 лет, это еще не критерий, который позволяет поставить диагноз. А с другой стороны, иногда задержка речи у ребенка является частью симптомокомплекса аутизма, и она со временем компенсируется, потому что, в принципе, люди с аутизмом, по мере того, как они растут, они набираются навыков, они развиваются, и очень часто у них часть симптомов пропадает.
1: Спасибо. И продолжаем с вопросом от Юлии. И насколько важно нормотипичное окружение детское для ребенка с расстройством аутистического спектра? Обычный детский сад или коррекционный?
3: Говорят, что с одной стороны хорошо, когда у ребенка много занятий. И, наверное, если коррекционный сад – это единственный способ обеспечить ребенку занятия, то в нем смысл есть. Но если есть возможность разделить эти две сущности и занятия отдельно, а пребывание среди детей отдельно, то, конечно, лучше пребывание там, где есть и нейротипичные дети тоже. Может быть, не только нейротипичные, а так называемый инклюзивный формат, когда просто все дети вперемешку, но совсем оставлять ребенка с аутизмом без возможности общаться с нейротипичными сверстниками будет неправильно и, скорее всего, задержит его развитие.
1: Спасибо.
2: Благодарю. Вопрос задает Зартан Незнакомец. Видимо, так. Это неизлечимо и навсегда. А в чем, собственно, миф? Покажите мне этих излеченных аутистов до и после. То есть, да, можно, конечно, скорректировать, но проблема останется.
3: Ну, разного рода проблемы у разных взрослых людей бывают и имеют право быть. Это не делает их больными. А для того, чтобы соответствовать диагнозу аутизм, у человека должны быть определенные критерии выполняться. И так получается, что если длительно наблюдать за одними и теми же детьми, людьми в взрослом возрасте, то до какого-то момента они соответствуют критериям диагноза аутизма, а потом они перестают соответствовать этим критериям. Таких детей, к сожалению, не то чтобы очень много, но вот недавно вышла как раз работа про то, что их уже вполне заметное количество на небольшой выборке выявили, и, скорее всего, когда появятся большие выборки с такими же исследованиями, можно ожидать, что мы будем более-менее точно представлять, сколько процентов детей с возрастом выправляются в своем развитии настолько, что этот диагноз им уже не подходит. Они уже с точки зрения психиатрии здоровы. Хотя, конечно, личностные особенности, они могут быть у всех людей.
2: Спасибо. Спрашивает Олег Орлов. Я так и не понял, чем невозможность поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и, по большому счету, нежелание его инициировать, отличается от интроверсии?
3: Знаете, вот это как раз хорошая формулировка, потому что это разные проблемы. Нежелание и неумение, сниженная способность к коммуникации. Про детей с аутизмом Нельзя сказать, и про людей взрослых с аутизмом тоже часто нельзя сказать, что они не хотят участвовать в социальном взаимодействии. Они хотят, но им это сложно. Им это дается настолько тяжело, что иногда в качестве компенсации этого довольно тяжело переживаемого человеком испытания, он может сказать, ну, внутренне сказать или вслух сказать, если это случай высокофункционального аутизма, что «а мне не больно-то и хотелось». Но в большинстве случаев все-таки люди с аутизмом стремятся к коммуникации, однако она составляет для них большую сложность.
1: Спасибо. Следующий вопрос от нашего постоянного подписчика, который называет себя алкотерапевтом. Вопрос звучит так. А почему у женщин в 4 раза меньше раз? Это сложно выявляется из-за баланса женских гормонов?
3: Короткий ответ. Никто наверняка этого не знаю. Есть разные гипотезы. Гипотезы со стороны какого-то социального способа выращивать девочек по сравнению с мальчиками. Гипотезы есть генетические относительно каких-то мутаций на X-хромосоме, которые, понятно, что у мальчиков чаще дают нарушения, чем у девочек. Но однозначно ответа на этот вопрос я не знаю, боюсь, что никто не знает. Одна из гипотез, также недавно получивших подтверждение, говорит о том, что часть этой разницы объясняется тем, что девочек хуже диагностируют. Девочки как бы не настолько, как это сказать, мимикрируют они под среду или просто не привлекают к себе внимание. Но, в общем, получается так, что если посмотреть взрослых людей, которых диагноз не стоит, и как следует их обследовать, то вот такого вот невыявленного вовремя аутизма у женщин будет довольно много. То есть это может быть связано с особенностями просто выявления. Но, скорее всего, это не одна причина. Скорее всего, как это обычно бывает, когда причину долго не удается понять, это не какая-то одна причина, а сумма разных факторов.
1: Спасибо. И Артём пишет. Первый описанный случай аутизма. Краткая история. Спасибо.
3: Знаете, я, наверное, не возьму сейчас сказать, какой из них был первым. Я могу сказать, что связано это все с исследованиями, которые проводили еще достаточно давно, в 20 веке, и занимался этим ученый Каннер. И был такой аутизм по Каннеру, который сейчас воспринимается как некий такой вот очень крайний вариант. Это дети, которые полностью изолированы от контакта с окружающими, добровольно изолированы. Ну, то есть, условно говоря, вот такой вот архетип ребенка, который сидит в углу, во что-то там играет, ни на кого не обращает внимания, это как раз такой вот каннеровский аутизм. Это то, с чего начиналось описание этого диагноза. Но потом стало понятно, что люди, которые ведут себя иначе, тоже все равно могут быть людьми с аутизмом. То есть далеко не обязательно ребенок будет таким вот сидящим скромно в углу, не привлекающим к себе внимания.
2: Спасибо. Спасибо. Ринсвинд пишет нам просто спасибо. И вам спасибо, уважаемый Ринсвинд, за поддержку нашего стрима. А дальше вопрос задает Аскет. Что за специальная база данных по совместительству препаратов с беременностью и грудным вскармливанием? Спрашивает Аскет.
3: Ну, известно, что разные лекарства во время беременности могут быть безопасными и не очень безопасными. И можно посмотреть в интернете, например, как эти препараты, конкретные препараты исследованы во время беременности. Я могу сейчас попробовать прям дать на это точную ссылку. Это у меня займет минутку.
1: Я пока расскажу.
3: Значит, давайте я одну из этих ссылок просто скину в
1: наш чатик. Я ее поставлю потом в общий чат. Эта ссылка
3: появится. Вы хотите в скайп? Хорошо.
1: Да, закиньте в скайп, мы потом перекинем, да.
2: В общий чат.
1: Ну, я пока напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы в чате непосредственно во время трансляции. Можете задавать по ссылке в описании. И можете использовать суперчат для того, чтобы также поддержать наши проекты. И через пару секунд ссылка, которую Екатерина нам прислала, появится в общем чате.
2: Да, я пока воспользуюсь маленькой паузой и еще раз напомню, что у меня вышла книжка, вот, которую я писал больше 2 лет. Она называется «Странная обезьяна», и она посвящена тому, как у наших предков эволюционировали волосы и как у людей в процессе эволюции менялся цвет кожи, цвет волос и цвет глаз. Книжка толстая. Вот, много источников. И, мне кажется, получилось интересно. Она вышла в издательстве «Alpina Nonfiction». Она сейчас есть на Литресе, она должна поступить в буквоед. И на Озоне она тоже есть. Я буду рад, если вы дадите какую-то обратную связь, ваши впечатления. Спасибо.
1: Я быстренько отвечу на вопрос нашего подписчика. Опять же, Рейсвинд, который, я так и не понял, где отображаются его вопросы, видел реакции только на эти вопросы. Они отображаются у нас, и затем мы задаем их в самую первую очередь, если вы воспользовались ссылкой. Все очень просто. Так, и продолжим с вопросами.
2: Как удалось найти?
1: Да, уже в общем чате.
3: Я отправила одну из ссылок в общем чате. Потом, может быть, еще какие-то
2: отправки. Спасибо. Тогда я продолжу, с вашего позволения. Значит, Мартин Ай, который, по-моему, уже задавал сегодня вопросы, спрашивает. Да. Процесс постановки диагноза тоже не ясен. На основании... Так, а, по-моему, этот вопрос уже был.
1: Ей-богу, да, был? Это ровно так. Он. Да, к следующему вопросу.
2: Тогда, значит, вопрос Анастасии Дронник. Не раскрыта тема гениальности людей с аутизмом. Понятно, что суперспособности в любой популяции – это исключение, но что насчет специальных интересов и их прикладного применения? Насколько люди с аутизмом достигают успехов в своем деле?
3: Сказать, что при аутизме непременно должна быть какая-нибудь гениальность, разумеется, нельзя. Мы прекрасно понимаем, что аутизм бывает разным, в том числе и при нем может быть задержка большая развития когнитивного, когда довольно сложно, чтобы проявилась какая-нибудь гениальность, требующая там рационального мышления. А, хотя у таких детей, у которых снижен интеллект, может быть какая-то гениальность, какие-то таланты, например, в области искусства. Это все бывает. Но это все не является правилом. К сожалению, такого правила, что раз ребенок с аутизмом, ищи какой-нибудь талант? Нет. Такого правила нет, это не работает. Есть полно детей, у которых аутизм есть, а никаких особых талантов нет. Тем не менее, если мы себе представим, что у людей с аутизмом, у них по определению должен быть какой-то вот специальный интерес. То есть у них, как это говорится прямо вот в определении термина аутизм, есть ограниченный интерес. И этот ограниченный интерес, он там с возрастом может развиваться по-разному, мигрировать, проявляться в разных отраслях, областях. Предположим, что там ребенок совсем маленький и знает на зубов все названия всех динозавров. И это не очень сильно, скорее всего, поможет ему в жизни, но это просто такая иллюстрация того, что он легко очень углубляется в какую-то область, а потом в ней становится совершенным экспертом. Но есть такой ребенок, вырастая, с той же страстью относится, например, к изучению какой-нибудь науки, он может в этой науке стать большим экспертом. Просто за счет того, что у него есть эта способность мозга интересоваться чем-то настолько интенсивно, что этот особый интерес заслоняет от него практически весь основной мир. То есть он не отвлекается, в отличие от многих других людей, на, условно говоря, информационный шум. Его интересуют только мыши, и именно по мышам он и станет большим ученым. Это, опять же, не гарантированный сценарий, это один из вариантов развития, как это можно объяснить, почему так бывает. Понятно, что для этого требуется, чтобы это был человек уже интегрированный в общество, получивший какое-то образование. Так случается не всегда при аутизме, но это при аутизме вполне возможно.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Александра. Он спрашивает, как после рождения, особенного ребенка, решиться на еще одну беременность? Диагноз первого известен, но страшно, что второй раз, даже при ЭКО и ИКСИ, извините, если неправильно читаю, будет ребенок с каким-нибудь другим синдромом.
3: Да, при опыте рождения ребенка с какими-то особыми потребностями, не только с аутизмом, но там, с любым практически заболеванием, родителям совершенно естественно опасаться, что со следующим ребенком будет или то же самое, или еще какая-то другая проблема. И, наверное, это очень как бы так по-человечески понятно. Что помогает принять решение о том, чтобы еще одного ребенка родить? Ну, во-первых, можно это решение и не принимать, то есть совершенно нормально, если семья говорит, что все с нас хватит, мы больше не готовы рисковать. Так тоже бывает, это тоже норма. Но если семья все-таки хочет еще детей, то помочь решиться может, наверное, три вещи. Во-первых, это принятие, внутреннее принятие диагноза и состояние ребенка. Когда семья проходит вот все эти круги ада там, с отрицанием гнева и так далее, и проживает это горе, и, как правило, после этого восстанавливает более-менее душевные силы, душевное равновесие. В это может быть сложно поверить тем, кто столкнулся с проблемой недавно, но, как правило, после 2-3 лет от постановки диагноза, в общем-то, родителям становится легче. Они уже об этом спокойно говорят, они относятся к этому как к некой данности. Поэтому, с одной стороны, это время и проживание горя. Иногда для этого проживания горя нужна помощь специалистов, психологов. А с другой стороны, помогает возможность что-то с риском сделать. То есть, если семья понимает, что, несмотря на то, что к нулю риск свести нельзя, его всегда можно как-то уменьшить, и можно там в случае тех же наследственных заболеваний сделать скрининг родителей, поискать у них мутации. В случае того же аутизма можно поискать его генетические причины, и если они найдутся, то тоже использовать способ там, отобрать ребенка при ЭКО без этой комбинации мутаций. Вот, это две вещи такие более на поверхности лежащие. Но третий фактор, который, наверное, я бы все равно упомянула, это то, что вообще, когда человек сталкивается лично с такой вот редкой, нетривиальной ситуацией в своей семье, это иногда, не всегда, но иногда очень расширяет его в целом представление о том, как можно быть счастливым по-разному. О том, что люди разные бывают, и что это не то чтобы нормально, но это жизнь. Это приемлемо. С этим вполне можно тоже продолжать быть счастливым. Можно продолжать быть счастливой семьей, несмотря на то, что в этой семье растет достаточно тяжелый ребенок. Это происходит не всегда, это очень сильно зависит от того, в каких условиях семья находится, но так тоже бывает. И, в принципе, бывают семьи, которые даже и не пытаются снизить риск повторения, потому что они говорят, знаете, нам окей. Мы, в общем, да, там он особенный, она не такая, как все. Но мы, в общем, уже знаем, что это такое. И ну, будет еще один такой же, мы этого любим, мы и следующего такого же будем любить. Это тоже, конечно, такой вариант не массовый, но так тоже бывает. И поэтому тут нет какого-то единого рецепта для всех, но люди по-разному у себя в голове все-таки укладывают ситуацию так, чтобы все-таки продолжать быть счастливым.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, вопрос задает Даниэль Лиебович. А в чем проблема аутизма? Что здоровые не принимают аутистов?
3: Ну, современное общество в целом, оно, конечно, идет по пути все большей и большей толерантности к разным необычным людям. Но пока, я думаю, что всем очевидно, что во многих очень социумах лучше не выделяться. особенно, не выделяться какими-то такими особенностями, связанными с психикой. И, конечно, есть случаи травли, есть случаи поражения в правах, и, ну, это все может исходить как от окружения себе подобных, равных других детей, так это может исходить и от предрассудков, например, старшего поколения. Довольно часто, например, можно встретить рассуждения родителей о том, что они не хотят, чтобы с ними в школе учился ребенок с особыми потребностями. Они это могут там по-разному рационализировать, там, все внимание ему, или он там моего плохому научит, или там, а вдруг эта девочка меня там кусает моего мальчика. В общем, разные есть опасения. Понятно, что со всеми ними тоже можно как-то работать, но в целом сказать, что мир с распростертыми объятиями принимает этих людей, к сожалению, конечно, нельзя.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Виталий, наверное, ты продолжишь.
1: Да, и следующие два сообщения не имеют вопросов, но все равно не очень приятные. Люди задонатили, и Ангелина Кирсанова говорит спасибо за продолжение стримов. Ангелина, спасибо вам, что смотрите наши стримы, мы очень стараемся. И пирожок с ковидлом пишет, передаем за проезд. Спасибо вам огромное за поддержку нашего стрима. Ну и продолжим с вопросами. Клава Сирень спрашивает. А бывают социализированные аутисты? Известный украинский блогер и адвокат Татьяна Мантян заявляет, что у нее такой диагноз был в детстве. Как такое может быть?
3: Такое может быть. Ну, во-первых, аутизм может просто пройти. То есть это редкость, но это бывает. Такие случаи зафиксированы, я об этом уже говорила. А кроме того, с аутизмом можно научиться жить. Можно, во-первых, подобрать под себя среду, какую-то более принимающую, более дружелюбную. Можно научиться копировать поведение окружающих, которое позволяет легче встраиваться в общество. Иногда это прямо вот на уровне того, что люди могут сначала очень так неловко и деревянно повторять, как актеры, увиденные примеры поведения. И это иногда можно видеть у маленьких детей, когда они учатся говорить, например, фразами из мультиков. И поначалу это просто повторение, иногда бесконечное повторение одной и той же фразы, которая выглядит совершенно неуместно, а потом они постепенно приучаются к тому, что эту фразу нужно использовать в таких-то обстоятельствах, и это становится естественной, нормальной частью речи. Точно так же и с поведенческими другими актами речи, тоже часть поведения. Люди приучаются к тому, что нужно здороваться. Люди приучаются к тому, что не нужно перебивать. Это, кстати, сложно бывает для людей с аутизмом, не перебивать других. То есть это все какие-то элементы саморазвития. Если когнитивное нарушение при аутизме небольшое или его совсем нет, то есть взаимодействие социально нарушено, а интеллект не затронут. Это бывает не всегда. Коморбидность с нарушением интеллекта, аутизм довольно большая, но тем не менее люди с аутизмом и без интеллектуальных нарушений, но они вполне могут придумывать себе способы, как встраивать себя в социум, и могут быть в этом вполне успешны.
1: Спасибо. Вопрос задает человек, который подписался Not Vegan. Он спрашивает, стоит ли немного далекому от темы аутизма человеку разбираться в вопросе. Например, вашу полноценную лекцию до сих пор не решился. Будет социальная польза?
3: Вот боюсь, что тут я содержание вопроса не уловила. Можно его попросить повторить?
1: Да, конечно. А стоит ли немного далекому от темы аутизма человеку разбираться в вопросе? Например, вот он говорит, что пока не осилил вашу лекцию, не решился, вернее, на нее. И есть ли от этого социальная польза, от того, что вот далекий от этой темы?
3: Стоит ли в случае, если нет каких-то личных причин этим интересоваться, да, а просто для того, чтобы понимать других?
1: Да.
3: Можно по-разному быть полезным этому миру и научиться лучше понимать проблематику аутизма, это один из них, На самом деле есть другие. И, в общем, если большого интереса к этой теме нет, то как-то себя ломать через колено и заставлять интересоваться темой аутизма, я думаю, особо смысла нет. Можно перевести старушку через старушку.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вопрос задает Артем Би. Есть ли свидетельство аутизма в прошлом в исторических источниках?
3: Да, есть. Довольно часто можно встретить дискуссии, в том числе на форумах, посвященных аутизму, о том, у кого из деятелей прошлого видны признаки аутизма. Понятно, что заболевание существовало всегда, оно не появилось в 20 веке, оно идет вместе с нами из, скорее всего, очень-очень давних времен. Но, честно говоря, пользы в этом как-то особо нет. Ну, то есть это несколько развлекательная, скорее, такая деятельность там. А вот там кто-то там похож. Ну, похож.
2: Спасибо. Ян Павлов задает вопрос. А у людей с аутизмом бывает в старости Альцгеймер?
3: Я не возьмусь ответить, потому что я никогда не интересовалась этим вопросом, и я не уверена, что на эту тему есть какие-либо данные. Известно, что в целом уровень заболеваний центральной нервной системы у людей с аутизмом повыше, то есть у них чаще, чем в общей популяции, бывает шизофрения, когнитивный дефицит, эпилепсия. Но вот конкретно про Альцгеймер мне не попадалось данных, поэтому я не возьмусь ответить.
1: Спасибо большое. От Велеса вопрос. Расскажите, пожалуйста, об уровнях. Кавычках. Они существуют. Говорят, что многие люди с аутизмом не знают, что у них есть, и живут нормально.
3: Это действительно так. Многие люди с аутизмом не знают, что у них есть аутизм. Ну, во-первых, очевидно, что люди с тяжелым аутизмом не знают, что у них есть аутизм, потому что они, в принципе, плохо могут что-то знать про себя, и главное, мы очень плохо можем понять, что они знают, а что они не знают. Если, например, у них нет речи, они не обучены каким-то альтернативным способом коммуникации, то как мы поймем, что они там про себя знают? Но если, с другой стороны, у человека все более-менее хорошо, он высокофункциональный, он интегрирован в общество, у него просто есть сложности, иногда он может не понимать, с чем эти сложности связаны, а связаны они именно с его аутизмом.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Александра 7877, вернее 7877 Александр. У меня двое сыновей, у обоих аутизм. Теперь теща винит меня, якобы это мои гены. Можно как-то узнать, кто из родителей в кавычках виноват? Или это случайность?
3: Это ужасно. Трагическая ситуация. Действительно, часто бывает, когда появление такого ребенка становится поводом для обвинений внутри семьи. Это, наверное, там по-человечески, опять же, понятно, но в этой ситуации, честно говоря, главная цель – это все-таки не найти крайнего, а как-то так переработать отношения, чтобы в целом стало понятно, что это не вопрос чьей-то вины, а вопрос общей беды. И если человек вот так вот себя ведет, так вот говорит, что там кто-то виноват, если не удается с этим человеком наладить отношения, может быть, просто стоит с ним перестать обсуждать эту тему, чтобы это не было лишним грузом. Потому что в этой семье, в любой семье с аутизмом, и так полно проблем, чтобы еще тут с тещей воевать на тем, кто виноват. Это как-то иногда проще устраниться от этих обсуждений. Вот. Что касается того, можно ли найти причину. Причину найти можно, если она в числе известных. Есть известные генетические причины, есть известные негенетические причины. И это не будет 100%.

0: типа про многие люди, которые даже учились своему делу до того, как появилось все представление об ABA, они это как-то так сами додумались до этого. Потому что довольно естественные все вещи. И я бы сказала, что для целей научного исследования важно проводить вот это вот разделение, какие бывают виды терапии, а для целей практического применения у каждого конкретного ребенка лучше найти специалиста, у которого есть подход к ребенку. То есть специалистов самой модной терапии, но который при этом не может с ребенком найти контакт и обвиняет родителей в том, что они там мешают заниматься, не будет болеть. А самый замшелый логопед, который даже не знает, что такое бейтерапия вообще, но он зато использует на практике ее приемы, потому что он на них сам дошел или его кто-то научил, может быть очень полезен в случае, если он с ребенком нашел контакт и ребенок его принял. Я бы сказала, что тут провести границу очень сложно. Нужно смотреть на эффективность в каждом конкретном случае. Нужно смотреть, есть ли у ребенка прогресс. Если прогресс есть, значит, это специалист, который ребенку подходит. Если прогресса нет, то сколько бы ни было там регалий у этого специалиста, лучше его не сменить.
1: Спасибо. Вот Евгения Боча вопрос. Гиперактивность и аутизм не являются ли сторонами одной медали?
0: Нет, не являются. Потому что у медали по определению две стороны не пересекаются. То есть если мы смотрим на одну, то мы не смотрим на другую. А при аутизме из ДВГ может быть просто одновременно. И вот мы смотрим на ребенка, вот мы видим его аутизм, и мы видим у него из ДВГ, и это все как-то так вот сосуществует, а не противоречит друг другу.
1: Спасибо. Так.
0: Кстати, довольно часто.
1: Спасибо. Нозерли Иван. Как преодолеть отсутствие понимания обращенной речи?
0: Понимание. Это вопрос сложный и, наверное, более узкоспециальный, чем я должна бы комментировать. Но я бы в таком случае, во-первых, начала с проверки слуха, потому что нарушение слуховой у детей с аутизмом иногда не выявляются вовремя. А в остальном, видимо, это опять же поведенческая терапия.
2: Спасибо. Вопрос задает Олег. Олег, расскажите о возможном влиянии питания на развитие аутизма.
0: Детям надо питаться. Желательно им питаться вкусно, разнообразно. Разнообразно и добровольно. У детей с аутизмом, как и у других детей, бывают пищевые непереносимости, пищевые аллергии. Это довольно редкое состояние. Искать у ребенка без признаков нарушений там, пищеварительных или каких-то там со стороны кожи или еще каких-то таких специфических нарушений только из-за аутизма какие-то пищевые проблемы, смысла нет. Нужно корректировать нарушения не аутизма, а вот со стороны там, усвоения пищи, если они появляются. Если они не появляются, то дополнительного обследования из-за аутизма не требуется.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Аня. У моей сестры дочь с синдромом Ретта. При этом ей говорят, что такое заболевание ненаследственное, возникло спонтанно у здоровых родителей. Риск рождения второго ребенка с Реттом очень низкий. При этом описаны случаи, когда в одной семье двое детей с таким диагнозом. Это случайность или синдром все-таки наследуется?
0: Ну, чаще всего это единичные случаи, но семейные случаи тоже бывают. Как это может произойти? Во-первых, синдром Ретта может вызываться мутациями в разных генах. Это заболевание генетическое, но не связанное с только одним геном, а связанное с несколькими разными. Наиболее частая форма синдрома Ретта, та, которая бывает при мутации в гене MYBPC2, но бывают и другие гены, которые дают такой же

0: синдром при мутациях в них. Кроме того, даже если это вот та самая каноническая форма синдрома Ретта, там вот эта новая деновая мутация может возникнуть не только у самого ребенка, который болен, она может возникнуть у кого-то из родителей в половых клетках. Тогда у родителей будет то, что называется гонадный мозаицит. То есть если мы возьмем кровь у ребенка и родителей, то в крови мы увидим только у ребенка мутацию, а у родителей ее нет. Но это логично, потому что если бы она у них была, то у них бы синдром Ретта был. И у них ни в каких клетках, кроме половых, этой мутации нет. А вот в половых клетках она может присутствовать. Она в каком-то там, ну, например, там предшественнике сперматозоидов когда-то завелась, и с тех пор мужчины продолжают вырабатываться сперматозоиды, которые содержат эту мутацию. Тогда у него может повторно родиться ребенок с таким заболеванием, которое обычно считается не наследственным. То же самое у женщин может быть, если в клетках предшественника хаоцитов мутация, которая приводит к синдрому, там, например, того же Ретта, то может такое быть, что у женщины родится несколько детей с этим диагнозом. Это редкость, в пределах примерно 5% такое бывает. Я бы сказала, что если это ситуация, когда в семье уже есть ребенок с диагнозом, то всем остальным членам семьи, которые думают насчет того, какой риск у них, лучше прийти на прием к врачу-генетику и обсудить эту ситуацию. Потому что там врач-генетик посмотрит, какая именно мутация, какой именно ген, и расскажет, каковы индивидуальные риски рождения ребенка с таким синдромом, и что можно с этими рисками сделать, как их можно уточнить, как их можно снизить. То есть это все тема для генетической консультации, как и любовь. Присутствие ребенка с наследственным заболеванием у родственников всегда полезно с этим поговорить с врачом-генетиком.
1: Спасибо. Вася спрашивает, а не приведет ли реабилитация аутистов к тому, что аутисты будут активно жениться и размножаться, и вскоре на планете аутистов будет ну очень много? Ну очень странный Вася, но тем не менее.
0: Ну, для того, чисто с точки зрения такой грубой биологии, для того, чтобы какой-то признак вытеснил альтернативный признак, нужно, чтобы он нес в себе какие-то бенефиты, как-то повышал выживаемость и увеличивал количество потомков. Представить себе, что люди с аутизмом получат такое преимущество, чтобы они вытесняли людей без аутизма, я не могу. Ну, сколько-то их будет жениться, у них будут рождаться дети. У части этих детей, может быть, будет аутизм, но даже, кстати, не факт, что у них будет прям много детей с аутизмом, потому что аутизм так вот линейно не наследуется. Ну, за редкими исключениями, опять же, поскольку мы говорим про спектр, то исключения всегда могут быть. Но в целом, как-то вот я не очень себе представляю такой сценарий, что люди с аутизмом заполонят планету. Их станет, возможно, несколько больше, поскольку они станут более социально приемлемыми, ну, то есть там, если это какая-то мягкая форма, которая раньше увеличивала шанс того, что, условно говоря, мужчина останется без жены, а сейчас такие люди никого не пугают и больше у него не снижаются шансы на то, что он женится, оставит потомство. Вполне может быть такое, что да, у них будут семьи, будут дети. Не будут они при этом вытеснять людей без аутизма.
1: Спасибо большое. И Артем Би спрашивает. Правильно я понял, что врачам известен конкретный ген, который отвечает за аутизм?
0: Врачам известны несколько конкретных генов и конкретных мутаций в них, которые вызывают аутизм. Но далеко не все. И поскольку, опять же, это спектр разных состояний с похожими симптомами, у них разные могут быть причины, понятно, что ни одна мутация не объясняет все случаи аутизма. Даже самые частые такие вот канонические мутации, которые приводят к аутизму, объясняют 1% где-нибудь. То есть вот мы можем сказать, что, например, там синдром Мартина Белл, мутация в гене FMR1, объясняет примерно 1% аутизма, а с учетом расширения диагностических критериев уже, наверное, даже не меньше, чем 1%. Синдром Феллон-Макдермит объясняет там еще 1%. Такой мутации, которая бы объясняла какую-то значимую долю, ее неизвестно. Но ее не будет. Уже понятно, что ее не будет, потому что если бы была мутация, которая объясняет большую долю, ее бы уже нашли. Будут добавляться какие-то отдельные гены, каждый из которых будет объяснять там один случай из нескольких тысяч.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вопрос задает Евгения Новикова. С чем связано у аутистов многократное повторение действий или фраз? Им просто нравится это действие или это что-то, что человек не может контролировать, как тик, например?
0: Это был бы хороший вопрос для психиатра, которого я не являюсь. Я могу осторожно только сказать об одной ситуации, про которую я знала. Это когда повторяющиеся действия служат для успокоения и позволяют справиться с тревожностью, позволяют справиться с сенсорной перегрузкой. Вот такой есть механизм у повторяющихся действий, и в том числе у таких повторяющихся действий, как стимы, самостимуляция, это, ну, когда там один из самых частых стимов – это так называемый крылышки, когда ребенок вот так вот делает. У взрослых, как правило, стимы приобретают более такой незаметный характер, но они все равно у многих есть. И это один из способов снижения тревоги и снижения переживаний из-за того, что человек плохо перерабатывает поступающую сенсорную информацию. То есть звуков избыточное количество или каких-то других сигналов избыточное количество. Но это один из механизмов. Скорее всего, там разные есть. Лучше вот этот вопрос с психиатрами обсуждать.
2: Вопрос задает Новерли Иван. С чем связан всплеск аутизма в последние десятилетия? Почему так сильно увеличивается количество рожденных с аутизмом? Экология? Продукты?
0: Решение. Расширение возможности диагностики, по всей видимости, в первую очередь. То есть их и раньше рождалось много, но просто диагностику не ставили. Есть ли какой-то истинный прирост превалентности аутизма, истинное увеличение частоты рождения детей с аутизмом? Вопрос на самом деле непонятный. Раньше считалось, что да. А сейчас постепенно я вижу, что больше и большее количество специалистов ставят это под сомнение и говорят, что да нет, скорее всего, это просто мы лучше диагностировать научились.
1: Спасибо большое. Друзья, хочу напомнить всем, что вопросы, которые мы зачитываем, появляются у нас в чате. Также вы можете, для того, чтобы еще поддержать трансляцию, воспользоваться ссылкой, которая сейчас появится в чате, и она же есть в описании. Ну или суперчат – это тоже полезная вещь. И напомню о том, что все вопросы, которые сегодня будут Екатерине заданы, мы ей перешлем. Она выберет человека или, может быть, даже два вопроса, которые ей понравятся больше всех. Ну и, соответственно, этим товарищам мы обещаем подарить небольшие сувениры. Вот. И дальше продолжим с вопросами. Вопрос задает человек, который представился, Олег Чайка. Можно ли выявить, где именно в линейке РАС находится ребенок с аутизмом по развитию? Я слышал, что крайнее значение на ней – это синдром Каннера и синдром Аспергера.
0: Ну да, это, в общем-то, близко к истине. Раньше так и ставили диагноз. Синдром Каннера назывался более тяжелый вариант, синдром Аспергера – более легкий. Сейчас от этого отказались. Я уже, собственно, упоминала, почему именно отказались от этого деления. Но сказать там более тяжелый или более легкий в настоящий момент у человека аутизм, наверное, по-прежнему можно. По крайней мере, можно видеть какую-то динамику.
1: Спасибо. Алина Владимировна спрашивает. Как ведет себя типичный аутист средней тяжести, в кавычках, в обществе?
0: Типичный аутист.
1: Средней тяжести.
0: Если это ребенок, с которым еще только начинают работать, то иногда это может быть, например, на площадке. Ребенок, который, во-первых, как правило, весьма активный. Я описываю сейчас пример одного из возможных видов, как выглядит аутизм. Мне он как-то встречался достаточно часто, я при этом не буду говорить, что он такой вот 100% типичный, может быть, там другие специалисты видели более другой образ усредненного ребенка с аутизмом. Но вот я бы сказала так, что этот ребенок, как правило, достаточно активный, он не сидит спокойно, он скорее наоборот много двигается. Он не играет с другими детьми, он может либо их бояться и реагировать на них несколько панически, либо он может играть с ними рядом и иногда неуклюже пытаться как-то встроиться в их игру, но у него это получается плохо. Он мало обращает внимания на своих родителей. Его родители могут, например, уйти, а он этого не заметит. Или он может это заметить, но все равно продолжит заниматься своими делами. Когда он идет на площадку, он часто не идет за руку, он отказывается идти за ручку, он обрывается, он может бежать в разных направлениях, достаточно плохо поддается контролю, у него нет поведения следования, такое типичное у человека поведение, когда ребенок в какой-то момент там, в разном возрасте, там кто-то раньше, кто-то позже, но он должен научиться поведению следования, когда он идет вместе с каким-то своим значимым взрослым. Ребенок с аутизмом поведение следования может развиваться сильно позже и иногда требует специального обучения, а иногда может совсем прерваться. У такого ребенка часто бывают истерики, и они развиваются очень своеобразным образом. Если любой ребенок, в принципе, в какой-то момент может поистерить, то у ребенка с аутизмом часто бывают некупируемые истерики, когда прекращение вот этого припадка происходит только, когда ребенок полностью истощен, измочален и обессилен. Воздействовать на него извне и как-то успокоить, утешить, урезонить практически нереально. Вот такая вот картинка, если мы говорим о детях. Это один из примеров картинки. Они, понятно, что они бывают разные. И более того, то, что я описала, в принципе, так может иногда, наверное, и обычный ребенок, нейротипичный, тоже выглядеть. Не стоит ставить диагнозы на глазок и не стоит пытаться найти какой-то единый шаблон, куда всех людей с аутизмом можно запихнуть. То, что я говорю, это именно пример. Ну, соответственно, насчет взрослых людей, например, с компенсированным аутизмом, более-менее научившихся мимикрировать, научившихся жить в социуме, могу тоже написать картинку такую, что, например, это человек, который очень чувствителен к своему окружению. Если он попадает в среду агрессивную, он не умеет там выстроить отношения, и поэтому он иногда, например, вынужден часто менять школу, работу, пока он не найдет, наконец, коллектив, где приняты более гуманные способы взаимодействия. Он может выстроить такой коллектив вокруг себя, если у него будет такая возможность, либо он может попытаться его найти перебором, но он не сможет подладиться под коллектив, который исходно агрессивный. Ну, либо в процессе этого подлаживания с ним произойдет что-нибудь нехорошее. Вот. У него могут быть сенсорные сложности. Например, ему может быть сложно носить тесную одежду или колючую, одежду, или у него, может быть, там, какие-то особые требования к материалу. У него могут быть специфические интересы. Он может, например, заниматься упоенно коллекционированием чего-то или изучением чего-то. Иногда это связано с его работой, иногда не связано с его работой. А он, скорее всего, будет тянуться к людям и стремиться с ними общаться, но будет очень сильно переживать из-за своей сниженной способности эти коммуникации выстраивать. Общаться в интернете, где нет такого вот непосредственного контакта, возможно, такому человеку будет проще. Общаться в переписке, возможно, такому человеку будет проще. По телефону или очно будет сложнее. Если вы узнали себя в этом описании, это нормально. Может быть, то, что я описываю, вполне возможно встречается и у нейротипичных людей. А может быть, у вас случится.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Медроуд Коэдиок. Видимо, так. Почему аутизм у выросших детей чаще всего меняют на шизофрению в диагнозе?
0: Потому что козлы. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос всерьез. Медицинских оснований к этому нет. Но не медицинские основания. Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что рационального объяснения этому я не вижу.
2: Спасибо. Вопрос задает...
0: Одно время число просто не было в кодах болезней для взрослых, но потом он появился в кодах. Почему теперь не стоит? Не знаю.
2: Так,
0: но вариант с козлами я бы не спрашивался еще.
1: Спасибо.
2: Вопрос снова задает алкотерапевт, который пишет: люди с рас лучше концентрируются на задачах. Эволюция не убирает рас для прогресса человечества?
0: Эволюция не озабочена прогрессом человечества. И это простой ответ на вопрос. Более сложный ответ на вопрос, что да, может такое быть, что какие-то свойства людей с аутизмом в современном обществе приносят большую пользу, чем раньше. Это гипотеза, и она нуждается в анализе, однако отдельные подтверждения этому я встречала в статьях.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос от человека, который представился как магистр КЕУ. Может быть, подразумевалось КЕЙ, но КЕУ. Есть мнение, что аутизм – это эволюционное развитие человека. Правда или вымысел? Практически продолжение вопроса.
0: Если под эволюционным развитием человека подразумевается, что аутизм – это какая-то новая ступень в развитии человечества, новый тип человека, то нет, с этим как-то нет оснований согласиться.
1: Спасибо.
0: Все-таки у людей с аутизмом возможности не расширены относительно других людей, а скорее сужены. И у очень большой доли людей с аутизмом они сужены значительно. Потому что наименее заметная для окружающих, но при этом очень большая часть людей с аутизмом – это люди, у которых достаточно тяжелые нарушения, в том числе интеллектуальные, в том числе отсутствие речи. И уж о каком тут можно говорить прогрессе, честно говоря, это звучит скорее жестокой шуткой для многих людей из таких семей. И я бы не советовала высказывать такие мысли, ну, скажем так, в обществе родителей детей с аутизмом, они будут, скорее всего, сильно обижены.
1: Спасибо. Николай Раевский спрашивает, возможно ли самодиагностировать аутизм? Осознает ли аутист свое состояние?
0: Да, если это человек с охранным интеллектом, вполне такое возможно. И известны случаи, когда люди обращались к психиатру сами, со словами, что я подозреваю, я прочитала там, про женщин с аутизмом, и я подозреваю, что у меня может быть это. Но и иногда врач им подтверждает диагноз. Не всегда, потому что, как правило, диагноз аутизм легче поставить, когда ты наблюдаешь ребенка в детстве. А вот критерии, как ставить аутизм, диагноз аутизма у взрослых, они несколько менее знакомы врачам, и поэтому иногда взрослому сложнее подтвердить диагноз, но, по крайней мере, прецеденты такие точно есть.
2: Спасибо. Вопрос задает Ян Павлов. Получается, аутизм – это собирательное название схожих состояний, при этом причины возникновения этих состояний могут различаться и часто необъяснимы.
0: Идеально. Ровно именно так. Все вот так вот и есть.
2: Замечательно.
0: Прямо мне нравится. Это значит, что мы смогли донести суть представления об аутизме.
2: Спасибо Яну Павлову
1: за четкую формулировку. Спасибо Екатерине за то, что дала понимание.
2: Так, вопрос задает снова Медроуд Коэдиог. Расстройства аутического спектра и шизоспектра могут быть похожими или лежать на грани этих спектров?
0: Ну, скорее все-таки нет. Опять же, этот вопрос лучше было бы задать психиатру, но по моим представлениям, потому что я читала, все-таки это разные состояния с разными симптомами, и сказать, что они там как-то пересекаются и похожи, трудно.
1: Спасибо. Так, дальше от Евгения Боча вопрос. А каковы преимущества аутизма относительно обычных людей? Можно ли найти?
0: Ну, бывает савантизм, бывают какие-то вот такие вот особые таланты. Бывает способность концентрироваться на своем интересе, не замечая препятствий, не отвлекаясь на ерунду. Насколько это компенсирует сложности, с которыми сталкивается человек с аутизмом, сказать сложно. Опять же, все это справедливо в основном для людей высокофункциональных, потому что, когда мы вот об этом всем говорим, мы не имеем в виду очень-очень-очень большую долю тех, у кого задержка интеллектуального развития, нарушение когнитивного развития. И там вообще что сложно, чтобы говорить про преимущества. Но, в общем, и в целом, я бы сказала, что у людей с хорошим уровнем адаптации к жизни в социуме, плюсы от аутизма могут лежать в профессиональной, скорее, сфере и в возможности углубиться в какую-то область, получить много информации, переработать много информации.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Алмы Ибраевой, наверное, так. Можно ли определить аутизм или его вероятность у ребенка во время беременности?
0: Сам по себе аутизм нет, нельзя. Можно, если известна генетическая причина аутизма, можно посмотреть, унаследовал ли ребенок эту мутацию. То есть, если, например, известно, что у мамы есть носительство мутации в гене ФМР1, то можно посмотреть, не беременна ли она ребенком, которого ожидается синдром Мартина Белла. Если причина генетическая неизвестна, то нет внутриутробных маркеров самого по себе аутизма, к сожалению, никаких нету. Или все.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Значит, я хочу сейчас сделать несколько объявлений. Во-первых, я так понимаю, завтра у нас будет повтор того эфира, который у нас не совсем получился в субботу.
1: Будет попытка повтора, да.
2: Но я думаю, что она будет у нас удачная. Там были просто жесткие проблемы со связью. К сожалению, не все зависит от нас, друзья. Но вот завтра, да, это завтра у нас, 2, да. 2 июля,
1: четверг.
2: В формате PostScriptum Live у нас будет психолог Владимир Спиридонов на тему теории заговора. И он, я надеюсь, на этот раз ответит на все ваши вопросы. А в субботу у нас будет в формате «Эффект присутствия» египтолог Максим Лебедев. И мы с ним отправимся в виртуальную прогулку по пирамиде Джосера. Напомню, что это первая настоящая египетская пирамида, ступенчатая. И я вообще сам с нетерпением жду. Это будет очень интересно. Значит, ну а 8 июля, через неделю, у нас будет постскриптум с Алексеем Водовозовым, да, который выступал у нас на форуме. И это будут уже ответы на ваши острые вопросы по мотивам его выступления про БАДы. Вот. А вообще у нас опубликовано расписание всех наших стримов и вообще тех видео, которые у нас выходят на каналах Лаборатории научных видео и антропогенеза. Все это опубликовано по ссылке, которая, я надеюсь, сейчас появится в чате. Виталий?
1: Да, я добавлю о том, что если кому-то не хватает общения непосредственно в чате во время трансляции, то по ее окончанию можете перепрыгнуть в наш уютный чат в Телеграме, где продолжится, соответственно, общение. А модераторы обычно там не зверствуют, но определенные правила поведения там имеются. И можем продолжить тогда с вопросами. А, да. Следующий. Да.
2: Кто следующий? Его
1: задаст? Давай я задам. Следующий вопрос от Алены Бурмистровой. Она спрашивает, к кому лучше обратиться взрослому человеку, заподозрившему у себя аутизм?
0: К психиатру. Наверное, это все-таки тот единственный врач, который имеет, с одной стороны, формально право ставить такие диагнозы, а с другой стороны, наиболее компетентен для того, чтобы ставить такие диагнозы. Но это если нужен именно диагноз. А если нужно что-то вот скорее такое, типа понимания себя, сравнения себя с другими, то можно пойти на какой-нибудь форум в сообщество людей с аутизмом и некоторое время там потусоваться, посравнивать себя с другими, почитать, что люди пишут. Иногда это дает больше, чем просто диагноз. На самом деле хорошего психиатра в России сложно найти.
1: Спасибо вам огромное за ответы. Я думаю, что на этой ноте мы можем, наверное, уже попрощаться. Было как минимум интересно и как максимум полезно. Я надеюсь, что всем понравилось то, что вы сегодня увидели и получили ответы на свои вопросы.
2: Да, было очень интересно и содержательно. Я думаю, что зрители должны быть вам благодарны за терпеливые ответы.
1: Катерина, спасибо
0: я
1: вам
0: еще раз. Я тоже благодарна зрителям за замечательные вопросы и возможность прямо вот в ходе нашей беседы тоже поразмышлять над какими-то интересными, новыми для меня вопросами.
2: Ну, а мы спасибо, благодарим спасибо. Вас вот, и надеемся, что не последний раз с вами общаемся у нас в эфире.
1: И благодарим всех, спасибо. Кто смотрел, всех, кто смотрел этот стрим. До скорой встречи.
2: Всем до скорой встречи.

Добрый день, меня зовут Ярин Михаил. Я руководитель специальных проектов концерна «Калашников», инструктор по выживанию. Я занимаюсь экипировкой и снаряжением уже достаточно давно. А общий полевой стаж у меня больше 30 лет. Я был практически везде, кроме тропиков и пустыни. Тема моей лекции – выживание для чайников. Что нужно знать обычному человеку, чтобы не умереть в лесу, внезапно осознав, что он не понимает, куда ему идти? Почему для чайников? Потому что профессионал сам справится, а если не справится, то значит он попал в такую ситуацию, в которой чайник точно не выживет. Хотя бывают разные случаи. А обычный человек, он должен понимать, что ему нужно делать. А мы разберем психологию, немножечко покопаемся, а потом будем просто заниматься алгоритмом, самым простым алгоритмом. Ничего сложного в этом нет, никаких Рэмбо, спецназа и всего прочего в этом нет. Обычные люди в обычной ситуации делают совершенно обычные действия. И вы это сейчас увидите, почему. Значит, базовое вступление у меня такое, что в парке Лосиный остров в 2014 году погиб человек. И трагедия, в моем понимании, больше не в том, что человек погиб. Человек погиб – это всегда трагедия. А в том, что это произошло в черте города Москва, где есть 4G, Навальный, велопробеги, пицца на дом и все что угодно. Погиб человек, погиб от переохлаждения в лесу. Его очень долго искали, но в конечном итоге нашли, и было уже поздно. Вот что надо делать, чтобы вот такого не произошло с вами, либо с людьми, которые находятся рядом с вами? 3/4 погибает от переохлаждения. Это постулат, который надо помнить. И, соответственно, этому постулату действовать. Мы потом дальше будем смотреть, как это надо делать. Отучить человека, запретить ему куда-либо ходить, невозможно. Человек все равно будет лезть туда, куда не надо, и говорить, что все нормально, я тут читал, я видел, у меня есть iPhone. Все равно все будут туда ломиться. То есть люди стремятся в опасные места без подготовки, плана и снаряжения. Это обычная ситуация. И человек не умеет оценить масштаб. Потому что одно дело, если вы сходили в тот же Лосиный остров, попробовали, погуляли, прошлись вокруг дачи. А другое дело, если попали в немного другой район, немного изменилась метеообстановка, немного изменились время, там, место в сутках. Вы гуляли днем, а попали в ситуацию, когда это происходит вечером. Немного не рассчитали собственные силы. Вот, все сразу будет по-другому. Плюс так называемые силы природы. Это, в принципе, не контролируется. Вот это скриншоты с моего телефона. Вот сидит Ксения, которая принимала непосредственное участие в этом процессе. Первый скриншот. Девочка. Ну, я вам зачитаю. Девочка. Михаил, здравствуйте. Видела вашу лекцию о выживании на природе. Есть вопрос. А вы говорите, что в условиях наибольшего удаления от города нападения волков и кабанов ждать не нужно, их не будет. Я иду в одиночный походик на 2-3 дня в начале ноября в Костромской области. А там такой же уровень опасности или стоит предпринять дополнительные меры предосторожности? Буду благодарна, если найдете время ответить. То есть человек идет в одиночку на 2 дня в ноябре в Костромскую область. Единственный вопрос, который его интересует, нападет ли на него волк или кабан. Закончилась ситуация следующим. Мне приходит смс-ка. Михаил, здравствуйте, можно вам набрать? У меня, к счастью, ловит телефон. Я отвечаю. Да, говорю, ты у людей? Нет, я в лесу, умудрилась заблудиться, не дойдя до Михеева. Промокла, замерзла, костер не взялся, легла в спальник, пытаясь согреться. Девочку вынули, костромская банда Лиза Алерта. Вот, на отклик, в состоянии. Ну, вот если бы опоздали еще чуть-чуть, то хладный труп был бы упакован. У девочки была палатка, спальник, еда, фальшвейер, спички. У нее было все. Я говорю, а что ты, вот тебя же там кричали, а вот что ты сигнал-то не подала? Что фальшвейер бы зажгла, все видно было. Говорит, а я, говорит, крышечку открутить не могла, сил не хватило. То есть вот обычная ситуация в городе Москве.
Значит, существует очень много различных приемов, как подготовиться к процессу. Первый – это подготовка. Самый главный. Если вы куда-то собираетесь, вы должны подготовиться. Морально, материально, физически. Все зависит от масштаба бедствия. Если вы идете одно дело за грибами, а другое вы собрались на Камчатку, например. Без подготовки лучше ничего не делать. Потому что без разницы в природе, кто я как профессионал, либо вы как чайник, который первый раз попал. Мироздание, ну, все равно. Умирают все. Вот. Набор параноика, как я его называю. Нож. Это первое, что должно быть у вас всегда в этом наборе параноика. И не, вовсе не обязательно, что это будет вот такой вот страшный живопыр с пилой, с которым бегал Рэмбо. Вот у меня, например, на поясе вот такой вот мультитул, вот, который тоже совершенно спокойно может выполнять функции ножа. Здесь есть нож, здесь есть вот пила, здесь есть все, что угодно. Есть такие, знаете, швейцарские офицерские ножи такие красненькие продаются. Вот это вот самый оптимальный вариант. Причем он должен быть длиной, ну, он так, чуть побольше, чем совсем перочинный ножик. Если там есть лезвие и пила, это идеал. Вот этого вполне хватает для того, чтобы обеспечить себя, то есть обеспечить себе те вот необходимые вещи, которые будут нужны, когда вы будете в лесу решать вопросы со своим попаданием. Можно взять большой нож, можно взять кухонный нож. Но нож – это инструмент, это не оружие. Как все привыкли думать, что вот ты нож, это хулиган, ты там кого-то убьешь. Нет, чтобы убить ножом, надо, во-первых, потренироваться. Но человек, который умеет пользоваться ножом, он сможет себе сделать костер, убежище. Это все что угодно. Вот у меня есть вот такой вот, я, ну вот это как бы специальный нож, вот он. Средних размеров такой. Ты, в принципе, можно сделать все, что угодно. Дальше. Компас. Все в этом мире меняется. Телефоны садятся. Но северный магнитный полюс может отменить только Господь Бог, но пока в его планы это не входит. Самый обычный компас. Лучше всего, если вы всерьез озаботились безопасностью, и вам это просто интересно, есть такая компания, Москомпас называется, российская. Они стоят денег, эти компаса, но они реально хорошие. Уж есть китайские компаса, где стрелка может показывать туда-сюда, там до 15 градусов. Москомпас – это компас, который не врет. Значит, средства розжига огня. Спички, зажигалка, огниво, активная растопка.

Вот так речка течет. То есть должно. Иначе то же самое, как с бродячими собаками, с этими, с бешеными лисами. Лучше умирать героем, чем засранцем. Значит, по поводу воды. Лучше кипятить. Значит, для набора используйте кружку. Почему? Потому что вот вы идете, колея, яма, дождевая вода собирается, проходит некоторое время, весь вся оседает на дне. Ее можно пить. Она нормальная. Я пью из луж, до сих пор козленком не стал. Почему кружка? Потому что если пихать туда бутылку, вы вот эту взвесь, которая на дне, она опять взлетит. А так как вода не проточная, источник для вас потерян. Потому что она оседать будет неделю. А кружкой сверху аккуратненько, раз и во фляжечку, раз и во фляжечку. Вот, кстати, чем хороша вот такая фляжка с широким горлом, они в сплаве продаются. Тут у меня американская, а у нас есть там наши аналоги. Я один раз где-то под Шатурой, ну, лужа, в ней рязко плавает. Я снял бандану, положил и стал вот просто черпать аккуратно и лить. Вся рязка осталась на бандане, а у меня была здесь вода более-менее нормальная. То есть возможность фильтровать присутствует. А кружку, да, сверху вот так набрали, никуда не торопимся, аккуратненько-аккуратненько заливаем. Значит, резюме первого дня. Вы осознали, что не понимаете, куда вам надо идти. Вы остановились, прислушались, осмотрелись, определились по времени, нашли место под временное убежище, ночлег, не забыли оставить метку, собрали кучу дров, развели огонь, построили временное убежище. Вот ваш алгоритм действия. Он очень простой и очень понятный. Не надо ничего придумывать. Определиться, забазироваться, подготовиться к ночевке. Значит, ночевка и поддержание огня. Человек начинает засыпать после 0 часов. До 0 часов, как показывает практика, вы на адреналине, вы на каких-то заботах, вы на, так сказать, вчерашних пирожках, на позавчерашней текиле и все остальное. Рубить начинает после 12. Когда первый такой сидит, так чувствуете, опа, и начинаете уходить. Человек расслабляется, когда человек действует в алгоритме, когда вот у него горит костер, да, он потерялся, но у него горит костер, он тут тентик себе натянул, здесь у него тут веточек еловых под попу накидал, и все, ты вроде как все нормально, живем. Шоколадку там погрыз чуть-чуть, водички себе погрел, попил, согрелся. Все, его начинают отпускать. А так как это был адреналиновый выхлоп, очень сильный, потом идет откат. И все, человека начинает рубить. Значит, максимальная интенсивность огня костра должна начинаться с 0 часов. То есть до этого вы вот эти вот два костра просто жгете палочками. Перегорело бревно, отлично. Не перегорело, ну ладно, бог с ним. А за это время заготавливать, у вас такие кучи дров лежат там, здоровенные. Тут разжига лежит, тут такие, тут толстые, тут вот там совсем толстые лежит. Вы же, это как бы, это же ваша территория, вы ее захватили, вы тут живете, вам туристов скоро принимать. И вот когда вот чувствуете, что рубить начинает, вот тогда вы эти все свои запасы подтягиваете. Лучше их разделить на три части. То есть первая часть у вас будет предзасыпательная. Вторая часть будет тогда, когда вы проснетесь, когда костер прогорит. И третья часть оставьте себе на утро, либо как резервную. Это тоже алгоритм, это тоже занимает мозги. Вот это вот все распределение, разложить аккуратненько, все рассортировать. И вот вы притащили первую часть, разложили, у вас начался хороший огонь. И как только пошло тепло, вы начнете выключаться. Совершенно спокойно ложитесь калачиком и засыпаете. Обычно хватает часа на три. Именно вот такого вот расслабона. Через три часа костер начинает тухнуть. Вы просыпаетесь, потому что зябко. Берете вторую кучку, кладете ее в костер и опять засыпаете. Итого в совокупности вы получите от 4 до 6 часов сна. Нормального сна в расслабленном состоянии. Этого достаточно. В армии в карауле спят 4 часа. И там еще боевые задачи выполняют. То есть вам для того, чтобы восстановить свое физическое состояние для каких-то дальнейших действий, вот этого хватит. Потом будет утро, потом вы можете еще днем покимарить, то есть вы как бы вы доберете все. Но ночь вы пережили в сухости и тепле.

Что касается ориентирования теперь. Ну, все знают, да? Пальма-север. Нет, пальма-юг, елка-север. Как Ксения правильно говорила, я один раз за всю свою практику встретил мох, растущий с северной стороны. Я это дерево сфотографировал, я даже не знаю, где оно находится. Я там курсантов подвожу, говорю, смотрите, вот. Значит, ориентирование имеет смысл только тогда, когда вы примерно представляете себе, что находится на севере, на юге, на востоке или на западе. Если вы себе этого не представляете, от того, что вы будете знать, где находится север, ничего не изменится. Вы определили каким-то там суперспособом, где находится север, и сказали, мы уйдем на север, и пошли. А на север идет такой длинный-длинный-длинный кусок, такой язык леса аж до Воркуты, и никто там не живет. А вот на восток, через 5 километров, там турбаза, шашлыки и пляж. А на запад, через 3 километра, автострада шестиполосная, вот, и остановка автобусов. Вы же не знали этого. Вы определили север и ушли до Воркуты. Прежде чем идете, вы посмотрите. Любая карта в любом месте, открыли Яндекс.Карты, север всегда сверху, юг всегда внизу, восток всегда справа, запад всегда слева. Просто посмотрели и поняли, что у вас где находится. Наверху Бетонка, слева Ярославка, справа Дмитровка. Посмотрите, мышкой повозите. Все же прекрасно знают, как владеть техникой. Составьте для себя картинку. А лучше всего выведите этот участок и на принтер загоните его. И все, и будет у вас такая вот карта крока, я не знаю, раньше от руки рисовали, сейчас можно на принтере печатать. Но вы четко будете знать, что на север это там, и там точно дают чебуреки. Как можно ориентироваться? По-видимому, закату-восходу, запад-восток, по часам и солнцу, по квартальным столбам, по звездам и по специальным приложениям в смартфоне. Поехали по часам и солнцу. Часы должны быть со стрелкой. Пробовали часы с циферками, не получается. Часовая стрелка на солнце. И вот угол между 12 часов 30 минут, это где-то вот между 12 и часом. А лучше просто тупо на час. Вот берете палочку, то я в качестве палочки буду использовать. Вот так вот кладете. Это вот на солнышко смотрит, часовая. А это вот смотрит на час, например. Вот эта бисектриса, это юг. Там расхождение градусов 10 будет. Ну, без разницы. Но вы четко будете понимать, что юг-то вот там. Проверяем постоянно. Вот рядом компас стоит. А я вам... Вот она. Но у меня тут специальный компас в часах стоит. Как бы. У меня можно безель крутить и выставиться. А так обычно вот все. Вот четкое практически попадание. Вы знаете общее генеральное направление, как вам двигаться. Но это, соответственно, при условии, если солнце светит, и если у вас часы со стрелками. Это касательно Москвы и Подмосковья. 12 часов 30 минут, истинный полдень. Тоже, кстати, забава такая, можно дома тренироваться там всей толпой. Значит, квартальные столбы. Когда-то, когда деревья были большими, в Советском Союзе существовало понятие как лесоустройство. Весь лес был поделен на просеки. Вот такие вот. Через каждый километр. Просто так вот выпилы стояли. Вот в местах схождения просек стояли квартальные столбы. Это был столб с нанесенным на нем цифрами. И вот они до сих пор встречаются. Ну, старые, правда, совсем. Значит, угол между минимальными цифрами – это север, между максимальными – это юг. Ну, соответственно, восток-запад. Вот этот столб у нас стоит. Вот тут вот видно. Вот здесь вот цифры нанесены, и вот как раз компас лежит. Это тоже в лесу встречается, и тоже можно сориентироваться. Значит, ну, полярная звезда. Честно скажу, я все время пробую, у меня как бы до автоматизма еще не довел. Вот это вот самый простой способ по Кассиопее, по Малой Большой Медведице. То же самое. Травинку взяли, так приложили, посмотрели. Ну, это вот внизу. Вот это Большая Медведица. Соответственно, берем вот ковшик. И, а вон там Кассиопея, вот эта буква М. Да, и вот от Кассиопеи до ковшика
Вот где-то посередине, вот тут полярная звезда находится. А вот это уже практика жизни. Значит, для того, чтобы использовать все, что у вас есть в смартфоне, туда это надо сначала поставить. Компас, навигатор и карты. Все в любом, в огрызке, в андроиде, все это дело совершенно спокойно можно ставить. У меня вот здесь стоят советские военные карты. Приложение, причем я его за деньги купил, оно показывает сразу топографическую карту, привязывается GPS-ом и показывает точку, где я нахожусь. Это имеет смысл тогда, когда вы вообще представляете себе, что такое топографическая карта. И как это все дело работает. А если вы не представляете, то исходите из целесообразности. По принципу «мы активные, мы постоянно ходим в лесу», поставьте. Даже купите, чтобы рекламы не давили. Вот. Потренируйтесь, оно много места не сожрет, но потом может пригодиться. Мне пару раз пригождалось, но не в аварийной ситуации, а так, если мне сориентироваться надо, особенно за Москвой. И оно, это приложение может работать без интернета. Я делал как-то тренировку, там, ну, как подтверждал сам себе квалификацию свою. Я поехал на Кольский полуостров и прошел от деревни, по-моему, Прилуки она называется, это трасса между Оленегорском и Ревдой, на юг до Хибинских тундр и до Кировска, это где-то порядка 60 километров. За 36 часов я прошел, вот у меня кроме смартфона ничего не было. Я просто с телефоном шел, специально так себе сделал. Вот. Называется «Советские военные карты». А, компас. Если у вас такой есть, это хорошо. Если у вас здесь стоит, то тоже неплохо, в принципе. Единственное, что по нему идти нельзя. То есть поэтому можно азимут выдерживать, а поэтому никак. Просто ты как бы сориентировался и понял. Вот. А, карты, я сказал, или просто полазить, посмотреть какое-нибудь там сообщение, приложение, которое... Главное, чтобы оно работало в офлайне. Потому что нет связи, и все, и, соответственно, зачем вам это надо? Если у вас есть навигатор гарминовский, там вот E-Trex, например, вот, то тогда вы, соответственно, пользуетесь им и ходите. Но обычно у обычных нормальных людей таких не бывает девайсов. Значит, после установки приложений проверьте, как они работают и что надо делать. Это все надо делать вне города, в безопасном месте. Не стоит идти в лес, не понимая, как это работает. Поставили, приехали на дачу, поехали на отдых, включили, попробовали, походили в контролируемом режиме, поняли алгоритм, как работает. Все, слава богу, все нормально. Вот я на тренировке как раз с предыдущим телефоном. Вот он у меня показывает, где мы находимся. Если вы потерялись, и там есть мобильная связь, то напишите смс с текстом, где вы, что с вами, что вы будете делать. Отправьте это в рассылку тем, кого вы считаете наиболее адекватным и способным вам помочь. Значит, не ведите пустых телефонных переговоров, вы посадите батарею. Пример. Я заблудился, нахожусь в Петровском районе, машина в деревне Петрова, ночую в лесу, все нормально. Выходить буду к дороге на север. Контрольное время 19:00 завтра. Там. Пишите смс, экономлю батарейку. Вообще, в принципе, то есть смс-ка – это лучше, чем телефонный разговор. И опять же, я когда первый раз эту лекцию читал, у меня старшая дочь вышла и сказала, говорит, пап, слушай, говорит, а вот я теперь думаю, кто у меня наиболее адекватен из телефонного списка, который здесь есть. Тоже, кстати, тема. Значит, если есть связь, то вы по этой связи общаетесь с координатором спасательного отряда. Если это работает воздух, значит, вы общаетесь с вертолетчиками. Внятно отвечаете на задаваемые вопросы. Коротко формулируйте ответ и говорите суть. Например, как вы себя чувствуете? Хорошо, но у меня болит левая нога. Если у вас вода, есть больше половины термоса. Почему? Потому что чем внятнее будет ответ, тем быстрее будет реакция и продолжение действий. На сегодняшний день наиболее профессионально действуют поисково-спасательные группы «Лиза Алерт».
каких-то вне, так сказать, обсуждений, вне конкуренции. Значит, меткие записки на месте ночевки. Если вы на второй день решили все-таки

ищем. Петрова Михаила. Во сколько ушел? В 6.30. Сколько сейчас? 9 часов. Идет 2,5 часа. Скорость у него, ага, километр, наверное, скорее всего, в час. 2,5-3 километра отошел. Пошел на север. Все, это сразу локализует поиск. То есть люди не бегают по округе, а они работают в конкретное место. Вот. Вот это вот береста обычная. Оторвали кусок, написали все, что надо. Либо на чем-то. Значит, утро и движение. Только в том случае, если вы уверены, что понимаете, куда вам надо идти, вы продолжаете движение. Если вы не уверены, если вы травмированы, если вы устали и чувствуете, что вы не восстановились, движение продолжать нельзя. Почему? Потому что пока вы находитесь на точке своей временной дислокации, у вас под рукой есть дрова, у вас есть понятный алгоритм действий, у вас есть обжитое место, которое уже насыщено вашей энергетикой. Вы представляете себе, что творится в ближайших там, 100 метрах вокруг вас. Если вы уйдете, вам придется все строить заново. У вас хватит психологического, так сказать, настроя на это? При условии того, что если вы травмированы, либо не восстановились. Поэтому вызываете спасателей, обустраиваетесь на месте, собираете дрова и ждете. Слушаете, делаете там, навесик свой делаете. Все, вы Робинзон Крузо, вы живете. Значит, как работают поисково-спасательные группы? Если вы вышли на линейный объект, это просека, дорога, берег реки, значит, вы останавливаетесь, не пересекаете его, ставите метку, записку, смс, названиваете, либо прекращаете движение, оборудуете ночевку и ждете спасателей. Вот это вот трек поисковый групп как раз Лиза Алерт. Вот видите, как это все GPS-навигаторы. То есть это идет прочесывание. И в первую очередь линейные объекты. Шли-шли, увидели провода. Вот реальные провода гудят, высоковольтка. Все, вот сидите на этой высоковольтке, жгите костер, дым делайте там, песни пойте, стучите по ней, еще что-то, вас найдут. Но если вы с этой высоковольтки пойдете в лес куда-то, вот, вас будут искать два раза дольше. Основная задача человека, который попал в подобную ситуацию, даже две у него. Это первое, сохранить свежую голову и максимально упростить поиск. Свежая голова – это ваша жизнь, максимально упрощенный поиск – это скорость, с которой вас найдут. Значит, поиск с воздуха. Визуальное обнаружение сигналов бедствия. Дым, огонь, фонарь, экран телефона. Как вот вертолетчики говорят, лучше всего в темноте видно смартфон. Вот последний поиск или предпоследний был. Две женщины и мальчик. Вот у них были спички, они развели костер. Вот как раз борт шел и костер увидел. Потому что телефон тогда уже садился. Значит, дым делается очень просто. У вас горит костер, вы набрали зеленых веток, хвойных вот этих, лапника вот этого. И аккуратненько в этот костер, костер должен гореть, туда накидываете. Получается такой клуб, что его даже видно через кроны. Вот я сейчас вам видюшник запущу. Это тренировка. Мы пробовали носимый аварийный запас для пилотов малоавиации. Это зима, по-моему, февраль. 48 часов мы на этом аварийном запасе были. И у нас был с собой дрон. Мы имитировали. Вот это спасательное одеяло, костер сигнальный. Вот дрон идет наверх. Имитировали воздушный поиск. Это зима. Вот мы вышли на линейный объект. В данном случае это канава. Вот там вот у нас была ночевка. Вот это вот такая вот болотистая местность. Вот сейчас дрон уходит где-то на высоту порядка 100 метров. То есть это обычно вот эта высота поиска воздушного. Видите, да? Видно красный, вот это красное одеяло. Вот. Совсем не видно практически костер. Ну, потому что там веток было мало. Но суть вот такая.
То есть, если бы это было лето,

0: Там дыма было бы больше, по дыму нас бы быстрее вычислили.
1: Ну тогда бы одеяло не так
0: было. А все равно, как бы выбираете. Ну единственное что, красный это природный цвет. То есть могут не отследить, поэтому вот его, например, имеет смысл тогда перевернуть, да, и серебрянкой вверх, чтобы оно каким-то образом отблескивало.
2: Здесь оно красным,
0: да? А здесь оно красным, потому что оно на снегу. Вот он на 100 метров ушел. Вот как бы плюс движение. Ну и завершающая такая. Все умирают, но не сегодня. Значит, в лекции использованы фрагменты книги «Остаться в живых. Психология поведения в экстремальных ситуациях». Лоуренс Гонзалес, издательство «Ман, Иванов и Фарбер», 2014 год. Я считаю, что это лучшая книга по выживанию. Вот, их всего две есть. Это вот Гонзалес и Волович. Ну, Волович — это научная работа, а Гонзалес — это вдруг ни с того ни с сего каким-то бизнес-издательством изданное. Я ее читаю с карандашом в руках, читал, вот как бы внес в свою лекцию. У него там более такие понятные формулировки, в отличие от меня. Человек, который занимается расследованием авиационных катастроф. Очень интересная книга сама по себе. Там не рассказывают о том, как есть лягушек и жечь костры. Там только психология. Ну, я вам настоятельно рекомендую. Она продается в электронном виде, там на Озоне. Бумаги нет, не видел. Может, переиздадут. Все, все, что знал, все сказал.
3: Да, давайте, сколько угодно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Учет и численность, правильное и грамотное проведение – это одно из наиважнейших условий для адекватного, грамотного ведения охотничьего хозяйства, естественно. Потому что в первую очередь и самим охотпользователям, но также и специалистам, исследователям, для того, чтобы давать какие-то там конкретные рекомендации в случае чего, необходимо знать, сколько кого там в охотничьем хозяйстве, собственно говоря, обитает. Для того, чтобы строить какие-то прогнозы, давать рекомендации, нам самое главное, что нужно, это знать численность зверей и птиц охотничьих, которые живут в этом самом охотничьем хозяйстве. А методики учета численности, разумеется, разнятся от вида к виду. Ну, понятно, что для некоторых видов там существует там определенная методика, но она там не будет подходить для другой группы видов и так далее. Таких методик достаточно много, но на некоторых из них мы сейчас, собственно говоря, и остановимся. Если взять такого зверька, как сурок байбак, он у нас в настоящее время достаточно широко распространен в наших охотничьих хозяйствах. Благодаря своевременно там, принятым мерам численность его была восстановлена, сейчас это обычный охотничий вид, и проводятся регулярные там, соревнования по так называемому варминтингу, когда соревнуются на меткость охотники там, из малокалиберных оружий по этим самым суркам. Ну и естественно, что для того, чтобы выяснить, сколько сурков нужно отстрелять, мы должны знать, сколько у нас тех сурков есть. А каким образом определяется численность сурков? Определяется она с помощью метода маршрутных учетов по жилым норам и бутанам. Бутан – это, собственно говоря, выброс земли. Когда зверек кроет нору, он там землю выбрасывает, и получается такой холмик. Вот сурчинный такой холмик называется бутан. Кстати, бывает до 10 метров в диаметре. Зная, определив эмпирическим путем, какова примерная численность средней, так скажем, сурчинной семьи, обитающей в норе, мы, посчитав количество этих нор и бутанов, можем, соответственно, определить, сколько же сурков у нас, сколько сурчинных семей и, соответственно, сколько, собственно, сурков у нас обитает на данной территории. Очень важным является учет численности копытных. Здесь методик достаточно много. Одна из них – это учет численности методом картирования на парусиках. Она проводится в зимний период, поскольку основана она, собственно говоря, на следах этих копытных. Если лес, как, собственно, полагается по лесоустройству, у нас разбит на квадраты парусиками, то определяется заранее несколько квадратов леса, которые составляют 10% от площади охотхозяйства, пригодной для обитания данных зверей, потому что понятно, что на непригодной площади они просто жить не будут. И затем, соответственно, егеря-учетчики проходят, значит, в один день, учитывают все, так скажем, входящие и выходящие следы из этого квадрата, обходят квадрат по периметру, естественно, со всех сторон. Затем следы затираются, и на следующий день еще раз проходят, значит, и учитывают опять все следы, которые ведут внутрь и наружу. И таким образом, естественно, зная, сколько зверей вошло в квадрат, сколько зверей из него вышло, мы можем узнать, сколько, собственно говоря, в этом квадрате зверей в данный момент находится. Ну, правда, мы их, конечно, при этом не видим, само собой, но, тем не менее, мы по следам знаем, сколько их там есть. Еще один метод – это метод на подкормочных площадках. метод учета. Дело в том, что на охотничьих хозяйствах в норме на подкормочных площадках, где тех же копытных, собственно, подкармливают сеном, зерном и так далее, там же устроены специальные вышки для наблюдения за этими же копытными. Соответственно, ну, опять же, это лучше проводить в зимний период, когда уж точно все копытные выходят на подкормочные площадки, потому что в лесу им достаточно голодно. И егеря занимают эти вышки, естественно, не шумят никоим образом, чтобы зверей не спугнуть. И затем в течение там определенного времени там сидят, ну, в течение ночи, как правило, когда, собственно, звери выходят на кормежку. И затем их понятно, кто там вышел, их всех пересчитывают. Тут важное преимущество еще и в том, что очень хорошо видно, собственно, визуально, сколько там животных взрослых, сколько молодых, там самцы, самки и так далее. То есть не просто количество, а еще и определяется полувозрастной состав. Очень хороший и сравнительно точный метод учета копытных, и не только копытных на самом деле, это учет методом прогона на пробных площадках. Опять же, определяются, так же как в методе картирования следов на прусиках, определяются квадраты леса, где, значит, занимающие 10 либо 20% от территории охотхозяйства, и затем там проводятся учеты. Проводятся они следующим образом. По одной из прусик выстраиваются учетчики, ну или застрельщики, как застрельщики, как их называют по аналогии с охотой загоном, которая проводится в принципе аналогично с этими учетами, ну только что во время учетов, естественно, не стреляют, во время учетов считают. И вот эти застрельщики-учетчики стоят и не шумят, соответственно, чтобы звери их не боялись, там на них идти и так далее. А с противоположной стороны квадрата, также точно цепью, в 40-50 метрах, там 60 друг от друга, выстраивается цепь загонщиков. У них задача прямо противоположная, они идут по лесу, прочесывая его, кричат, шумят. Их задача наоборот, чтобы звери от них разбегались. Бежали к учетчикам, ну, либо куда еще. Фланговые загонщики идут по боковым прусикам, соответственно, и таким образом прочесывается этот участок. Загонщики выгоняют зверей, какие-то звери через цепь загонщиков побежали, их посчитали сами загонщики, естественно. Какие-то побежали в бок, их посчитали те, кто идет по бокам, по боковым прусикам. И большая часть зверей, конечно, бежит на застрельщиков, на учетчиков, ну и, естественно, учетчики их считают. Опять же, здесь точно так же преимущество, как и на кормовых площадках, в том, что мы видим не только количество зверей, но и самцов, самок, молодняк, все это мы видим, учитываем, фиксируем и получаем таким образом полувозрастную структуру популяции. Этот метод годится не только для копытных, он годится для учета также и хищников. Волк, лиса, понятное дело, что если они выбегут, ну, естественно, они отсиживаться не будут тоже. Они точно так же убегут, их тоже подсчитают. Но вот иногда учеты совмещают, собственно говоря, с отстрелом волка, лисы, если там их слишком много в охотничьем хозяйстве. А также этот метод, естественно, годится и для зайца, потому что, понятно, зайца мы тоже увидим. А годится этот метод и для фазана, если фазан там где-то обитает в охотничьем хозяйстве, то по этому методу фазана тоже учитывают, хотя учитывают, конечно, его еще и по брачным крикам, но это, естественно, в весенний период. Учеты, вот такие учеты численности методом прогона, по идее, должны проводиться предпромысловые и послепромысловые, то есть осенью и, соответственно, в конце зимы. Ну, иногда бывает, что проводят их там не в конце зимы, там, а весной, хотя это, в общем-то, уже не так желательно, потому что появляется молодняк там у тех же кабанов, и совсем нежелательно там, чтобы молодняк там может испугаться, там от матери убежать, то есть будет уже какой-то определенный тоже ущерб от такого учета, соответственно, весной все-таки проводить его нежелательно. Такой учет является одним из самых точных, пожалуй, он на втором месте по точности. И по такой методике учитывают наиболее крупные охотхозяйства, в которых поставлена наилучшим образом охотхозяйственная деятельность. Вот, в частности, в Ростовской области к таковым смело можно отнести там Ростовское государственное опытное охотничье хозяйство, там и некоторые коммерческие охотничьи хозяйства тоже. Собственно, в Ростовском государственном опытно-охотничьем хозяйстве такие учеты в свое время проводились, к ним привлекались специалисты и студенты из Ростовского государственного университета, но затем Южного федерального, с биолого-почвенного факультета. Тут, в общем-то, достигалась такая двойная выгода от сотрудничества. Студенты получали, в общем-то, практику, ну, а охотничье хозяйство, в общем-то, получали бесплатных учетчиков, которые им достаточно точно всех зверей считали. Ну, конечно, самым, безусловно, самым точным и, но, к сожалению, самым дорогим, это, пожалуй, главный его недостаток, является аэровизуальный метод учета животных. Понятное дело, что он ориентирован в основном на крупных зверей, копытных, крупных хищников и так далее. А проводится он поздней осенью, зимой, ранней весной, ну, иными словами, когда нет листвы на деревьях, ну, впрочем, методом прогона учета тоже проводится преимущественно тогда, когда листвы на деревьях нету, потому что иначе что ж мы увидим. Ну, для аэровизуального метода, в общем-то, листва, особенно в густом лесу, является достаточно серьезным препятствием, поэтому, как я уже сказал, проводят его поздней осенью, зимой, ранней весной. Как следует из названия, применяется при аэровизуальном учете техническое средство, вертолет, либо легкий самолет, там сельскохозяйственный какой-нибудь. Ну, сейчас проводят в основном с вертолетов, потому что, естественно, вертолет, в отличие от самолета, имеет такое преимущество, что он там может затормозить, там, полететь обратно. Там, самолет, конечно, так не может. Ну, с другой стороны, правда, самолет там подешевле получается, с самолета учитывать. Ну, там уже своя специфика стоимости полета. Это единственный метод, который позволяет, вот все предыдущие методы, о которых мы говорили, они являются по большому счету относительными. Я не зря говорил, что там 10% или 20% от территории охотхозяйства, да, потому что все охотхозяйство целиком мы вот так вот загонщиками, цепью, ну, не пройдем мы с вами, если там площадь охотничьего хозяйства 30 тысяч гектар. Ну, как-то не получится у нас его пройти. Поэтому 10-20% территории и потом, соответственно, методом экстраполяции с поправочным коэффициентом мы вычисляем плотность животных, собственно, сколько у нас на единицу территории, ну, затем сколько примерно у нас получается на всей территории. Поэтому это относительный учет. Аэровизуальный, пожалуй, это единственный абсолютный метод учета, потому что с его помощью мы действительно можем посчитать всех зверей, которые вот у нас на территории охотхозяйства имеются. Он сравнительно несложен, то есть разбивается вся территория на определенные, так сказать, полосы, вдоль которых самолет и вертолет, или вертолет и летает, собственно говоря. И вот в пределах этих полос учетчики, собственно, смотрят в иллюминатор и считают всех животных. Соответственно, таким образом можно достаточно быстро пролететь всю территорию охотничьего хозяйства и всех зверей на всей площади посчитать. Этот метод, как я уже сказал, имеет один единственный недостаток, он довольно-таки дорогой. Поэтому чаще его регулярно, ну, скажем так, каждый сезон мало какое охотхозяйство применяет, но, тем не менее, этот метод применяется в качестве, так сказать, может применяться в качестве, так сказать, контрольного, то есть с его помощью можно проверять, там, когда это необходимо, результаты учетов численности там, по другим методикам, если необходимо там, проверить эти результаты, если почему-то они вызывают какое-то там подозрение, недоумение и так далее. Ну, вот тогда, собственно говоря, аэровизуальный метод применяется. Ну, еще, конечно, этот метод очень хорош, когда он совмещается с регуляцией численности там, тех же хищников, там, волка, лисицы, поскольку очень часто бывает так, что какие-то участки в охотохозяйстве труднодоступные, как-то до волка там по суше, ну, по земле добраться невозможно. А с вертолета или с самолета, в общем-то, волка найти и его подстрелить достаточно легко оказывается. И таким образом регуляция численности волков тоже оказывается вполне возможной. Таким образом, методы учета численности охотничьих животных в охотхозяйствах разнообразны, применяются они, тот или иной метод применяется в зависимости от целесообразности, от площади охотхозяйства и так далее, но они применяются в обязательном порядке, поскольку без них, собственно, без знания, сколько у нас кого в охотхозяйстве живет, ведение охотничьего хозяйства просто-напросто оказывается невозможным.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В конце мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодный Всемирный день пчел. Эта дата приурочена ко дню рождения славянского ученого. Зовут его Антон Янши. И он основоположник современного пчеловодства. Но не о нем сегодня будет речь. А речь будет сегодня о пчелах и о том, что забили все, кому не лень, тревогу. Мол, исчезает популяция. У нас в гостях в эфире «Комсомольской правды» энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. Владимир Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: У меня сначала к вам такой светский вопрос. Как вы считаете, вот прекрасная собой женщина, актриса Анджелина Джоли, видели ее фотосессию? Ее намазали специальными феромонами и по ней пустили пчел, потому что феромоны притягивали насекомых. Она стояла неподвижно 18 минут, и вот это все было сделано для того, чтобы донести до людей информацию о значительном сокращении популяции пчел за последние десятилетия. Вот как считаете, таким нужно заниматься или чем-то другим, чтобы донести информацию и что-то, чтобы сдвинулось с мертвой точки?
3: Трудно сказать. Здесь, конечно, коммерческая составляющая, потому что сейчас ведь пчел столько, сколько можно продать меда. А мед что-то сейчас вот как-то стали меньше покупать. Очень много из Китая импортируют меда. Говорят, что это не совсем мед, а такой продукт непонятно какой. Так что здесь вот, ну вообще, конечно, жалко, что я не видел эту чудесную фотосессию.
2: Вы посмотрите. Это обязательно, она никуда не пропала. У вас этот шанс еще остался. И это даже видеоролик. Вот то, как это снимали, она, конечно, очень мужественная. Все были в защите, и только прекрасная Анджелина стояла, даже не моргала. Только когда они пытались куда-то в глаз заползти. Я просто с придыханием. Хорошо, но тем не менее, вот вы сейчас сказали такую интересную фразу, что пчел сейчас столько, сколько покупается мед. Но ведь все трубят о том, что пчелы исчезают, и скоро и мы вслед за ними исчезнем. Я прям заголовками говорю. Исчезают пчелы, скажите нам, пожалуйста.
3: Вы знаете, это сложный вопрос. То есть то, что проблемы с пчелами есть, это несомненно. А насколько они исчезают, это, в общем, отчасти связано, ну, как любая сенсация, она потом уже живет какой-то своей жизнью и не всегда находит подтверждение в реальности.
2: А какая проблема с пчелами есть?
3: Значит, вот реальная самая большая проблема, и действительно даже я сам боялся, что пчела просто исчезнет, это с китайской восковой пчелы перешел паразит, клещ, вороо-деструктор, на нашу любимую медоносную домашнюю пчелу. И в отличие от вот этой восковой пчелы, наша пчела гибнет, ее клещ заедает насмерть. Но он не столько заедает, сколько там вирусы вредоносные переносит.
2: Вот все из Китая, все вирусы из Китая.
3: Так получилось, что да. Нет, но вирусы-то не из Китая, там они отовсюду.
2: Ну, я иронизирую, вот клещ, конечно.
3: Вот. И тоже вообще человек виноват, потому что вот эти пчелы, они никогда не встречались, они в разных местах живут. И вот на Дальний Восток отвезли улей с медоносными пчелами. Но там-то они и подцепили эту заразу. Теперь это, как бы сказать, эпизоотия во всем мире.
2: Подождите, вот, Владимир Михайлович, а с Дальнего Востока пчела в состоянии долететь до средней полосы и поделиться здесь этим клещом со среднеполосной пчелой?
3: А, долететь-то на самолете. Перевозят же пчелопакеты, торгуют пчелами. Ну, во-первых, постепенно, конечно, эта зараза и распространяется просто, потому что пчела может улететь на километры. И если она там каждый год улетает на 10 километров, так постепенно и до Москвы дойдет.
2: Ну, это да, шаг за шагом, конечно же, так и будет. Хорошо, а вы когда сказали сейчас о том, что восковая пчела от этого клеща не страдает, китайская вот эта подлянка, а наша погибает, то я сразу вспомнила, как наши биологи, генетики, взяли, и чтобы спасти малярийные такие районы, они запустили в эти районы генетически модифицированного малярийного самца, который не мог, соответственно, оплодотворять самок. Ну, то есть они сделали так, что малярия перестала распространяться среди насекомых, и они, собственно, перестали распространять в больших количествах среди людей. Вот как вы думаете, вот здесь могут ли сработать генетики, ну, чтобы сделать как-то так, чтобы на нашу пчелу этот клещ никакого дурного влияния не мог оказать?
3: Ну, работают уже. Там, конечно, есть разные линии пчел, разные породы, географические расы. И они, в общем, по-разному страдают от клеща. Кстати, китайская тоже страдает, но не очень. И когда там ее начинает заедать клещ, она просто бросает расплод и улетает вся семья. А уж это детей бросают. Ну вот, а она же так не делает, поэтому она страдает хуже,
2: Погодите,
3: пока не умрет,
2: расскажите,
3: сидит.
2: пожалуйста, что это означает? Значит, китайская пчела, она отложила личинки, и она, не дожидаясь момента, когда они вылупятся, улетает со всем роем. Верно?
3: Даже может дождаться, когда вылупится, но потом бросает. Если совсем клещ семью заел, то они могут перелетать.
2: Это чтобы
3: То есть,
2: детей спасти, она так делает?
3: а чтобы самой спастись, потому что
2: А-а-а.
3: гнездо-то они новое построят, и новые личинки там появятся, яички отложат. А этот расплод, и фактически его уже не спасти, им проще пожертвовать.
2: Вон
3: Потому
2: что,
3: что...
2: поняла. Потому что его и заел клещ в первую очередь, вот
3: Ну
2: этот
3: да, в
2: расплод.
3: первую очередь, ну да, этот клещ заедает расплод, конечно.
2: А наша почему не улетает?
3: Ну вот непонятно, генетика у них такая. Конечно, можно искать какие-то линии, которые меньше страдают, лучше чистятся. Может быть, какая-то линия найдется, которая вообще улетает, если ее заедают. Ну, улетать-то ей не надо, потому что пчеловод сам лечит, пересаживает, делает отводки. Конечно, у нас пчела дико не живет практически нигде. И мест таких нет, где бы она жила.
2: А почему так? Почему у нас нет этих мест? Они были, но исчезли?
3: Ну, потому что, ну, пчела заточена под то, чтобы жить в дуплистых старых деревьях. Ну, а где вы найдете, скажем, в той же Москве старое дуплистое дерево с большим дуплом?
2: Но, естественно, их вырубают, если это парк или
3: Вот.
2: какой-то оккультуренный лес. Я для слушателей скажу, что пчел насчитывается около 20 тысяч видов. То есть вот уже прозвучало и китайское, и наше, и у нас их огромное количество. И медоносные пчелы обеспечивают, ну, кто-то пишет лишь, а я скажу просто, 14% от общего объема опыления в сельхозпроизводстве. Владимир Михайлович, от чего гибнут пчелы? Вот этот весь бум пошел от чего, от того, что влияет на гибель и на уменьшение популяции пчел.
3: Ну да, ну, во-первых, вот клещи, которыми я уже сказал.
2: Да, а
3: А
2: еще?
3: во-вторых, появляются все новые и новые всякие гербициды, пестициды, инсектициды. И дело в том, что мы-то хотим вредителей убить, а умирают-то все. Понятно, что если опылили сад, и пчела поела этот отравленный нектар, понятно, что вся семья может погибнуть. И принесла домой этот ядовитый нектар
2: Пчела
3: или
2: не
3: пыльцу.
2: чувствует этой отравы в своей пище?
3: Наверное, это очень по-разному.
2: Что
3: В
2: вы имеете
3: общем-то,
2: в виду?
3: часто не чувствует. Потом пчелы же еще воду обязательно пьют. Ведь мед густой, если его не развести водой, то, в общем, его не очень съешь. То есть вода нужна и для того, чтобы, ну, мед разводить, и для того, чтобы улей охлаждать летом. Там они разбрызгивают воду и вентилируют крыльями. И вот если пчела набрала даже с какого-то растения несъедобного, но росу собрала отравленную, тоже это приводит к гибели. Конечно, это надо все изучать. Когда погибли, чем опрыскали, сколько времени ядовито это вещество. Ну, понятно, что эта проблема есть.
2: Но
3: Ну,
2: это возможно изучать? Вот вы, как энтомолог, действительно, можно ли это изучить и пресечь? И сказать, что вот от этого гербицида, запятая пестицида, пчелы гибнут. Ребят, давайте от него откажемся.
3: думаю, что и можно, и нужно. Но другое дело, что сам я этим не занимаюсь. Ну, конечно, должны быть какие-то группы, гранты. Техника сейчас есть, которая может очень хорошо выявлять следы всего во всем. Так что, конечно, это нужно. Потому что часто это просто разговор. А вот пчелы, вот они погибли, наверное, они отравились. Понимаете, это еще надо доказать, когда, кто, чем и насколько отравился. Но понятно, что проблема есть.
2: Так,
3: Понятно, что есть.
2: а по трупу пчелы можно определить, от чего она погибла?
3: А, в общем, когда-то можно, когда-то нет. Понятно, что если там большинство пчел погибли и осыпались, понятно, что надо эти трупы проанализировать как-то, химически что-то. Ну, другое дело, что, понимаете, сейчас я об этом говорю голословно, потому что, ну, вот я таких работ толком не знаю. Но они должны быть, конечно, даже нет сомнений.
2: Ну, я так думаю, что если бы были серьезные работы, статьи бы соответствующие были опубликованы в научных журналах. У энтомологов-то такая же схема, как у всех остальных ученых в мире. Правильно? Пока, как в той рекламе, не снял, не было. Пока не опубликовал научную статью, да, где-нибудь там. У вас есть какие-то вот у энтомологов специализированные журналы мирового уровня, в которых
3: Ну
2: вы...
3: а как же,
2: Да?
3: десятки, и даже есть журнал просто про пчелу, вот,
2: Поняла.
3: апидология.
2: Хорошо, у меня еще вот какой вопрос. А изменение климата, то есть рост температуры, влияет на жизнь и на смерть пчелы, или не, она успевает адаптироваться?
3: Нет, конечно, успевает. И, в принципе, пчела, она же явно выходит из тропиков, даже нет сомнений. И самое удивительное, что есть в пчеле, то, что она приспособилась жить в умеренных широтах, и в семье пчел же круглый год поддерживается высокая температура. Как только пчелам надо, они сразу в любые морозы поднимают температуру внутри улей до 36 градусов. И там, скажем, матка начинает откладывать яйца в марте, когда еще везде снег лежит. Потому что пчелы как бы предвидят, что вот скоро все растает, появятся цветочки, а вот тут-то вот как раз молодые рабочие пчелки готовы собирать нектар и пыльцу. Так что потепление климата для пчел скорее это благо, чем...
2: Чем минус или угроза их жизнедеятельности.
3: Ну, да, чем угроза, конечно.
2: Ну, подождите, но вот вы сказали, что они поддерживают постоянную температуру. Я помню, что они начинают очень сильно, как бы это правильно глагол подобрать, ну, не шевелиться, а двигаться, трение, да, устраивать трение в улье, и из-за этого повышается температура, верно?
3: Вы знаете, даже, ну, верно, но отчасти. Они могут работать крыловыми мышцами. Вот говорят, что разведчики умеют вот так же напрягать и расслаблять мышцы, когда им надо неподвижно сидеть, а холодно. То есть они за счет работы мышц повышают температуру. Просто обмен веществ.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в наш рой. Сегодня в передаче данных энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев.
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Совсем недавно мировая общественность праздновала ежегодный Всемирный день пчел. Ну и мы решили не отставать, тем более Анджелина Джоли подтянулась. Да и все средства массовой информации как загудели в унисон о том, что пчелы исчезают. Я решила выяснить, так ли оно на самом деле и чего стоит бояться. У нас в эфире энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев. А вот, Владимир Михайлович, я хотела спросить, если, допустим, температура будет повышаться и достигнет какого-то вот предельного, как говорится, с точки невозврата градуса, то у пчел отпадет необходимость вот в этом согревании. И, соответственно, их алгоритм их жизни, он изменится. И дальше вот последствия могут быть какие-то непредсказуемые. Я правильно рисую последовательность или она неверна? Но отпадет и не будет шевелиться, и чё?
3: А вы знаете, верно-то верно, но мне кажется, что это маловероятно и, в общем, все-таки далеко от жизни, потому что, ну, придумать такой климат, чтобы ночью было плюс 36, скажем, ну, вообще пчелы же, у них же еще проблема охлаждать тоже. Представляете, улей стоит на припеке, вот палатку поставьте на солнце какую-нибудь закрытую, там же невозможно находиться, а пчелы вентилируют, причем направленно, слаженно, так чтобы потоки направленные воздуха были, и разбрызгивают воду. И таким образом за счет испарения воды улей охлаждается. Там даже в самую жару там тоже не выше 36, там 36,5 градусов.
2: Примерно. В общем, такой климат-контроль настоящий, климат-контроль, да, природе. Да. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, а действительно ли мы начнем голодать, если пчелы исчезнут? Мы люди.
3: Вы знаете, я, конечно, считаю, что это совершенно непонятно, с чем связаны высказывания. Нет, конечно.
2: А я вам объясню, я вернее, не от себя объясню, а могу процитировать, в чем проблема. Проблема, говорят, в том, что растения – это основа любой экосистемы и биосферы в целом. Далее, у нас пчелы перестают опылять растения, а способны к самоопылению или опылению ветром всего 10-20% от всех растений. И получается, что благодаря опылителям существует вот то огромное разнообразие цветущих трав и растений. И гибель гибель пчел повлечет за собой гибель большей части растений и животных, которыми питаются, ну, те же самые там огурцы, помидоры, большинство фруктов. То есть пчелы-то летят на яркий, красивый цветок.
3: Нет, ну мы же говорим о гибели медоносной пчелы, о мухе, о жуки, а еще 20 тысяч других видов пчел, шмели. Пылителей, вообще-то говоря, хватает. Конечно, если не будет медоносной пчелы, то упадут урожаи. Ну, потому что пчела медоносная – это лучший опылитель. А почему? Потому что она всю зиму поддерживает температуру, ей нужно есть очень много меда для этого и посещать очень много цветов. Кроме там одиночная пчела, понятно, что она, так как медоносная, не опылит так хорошо. Но все равно она опылит, и все равно будут растения, и ученые выводят и самоопыляющиеся сорта. Вот те же огурцы, есть же самоопыляющиеся.
2: Нет,
3: другое дело,
2: понятно,
3: что пчела опыляемая – это лучше.
2: Да, обычно. Это какой-то естественный процесс, ход вещей в природе. Хорошо, а вот вы сказали про шмелей, мух, что это насекомые также переносят на своих лапах пыльцу, но они ею не питаются, и поэтому они меньше заинтересованы вот в этом облете большего количества цветков.
3: Ну, трудно сказать, почему. Все питаются и нектаром, и пыльцой, и даже, неважно, пыльцой или нектаром питается муха, а сладкое все любят, и муравьи даже по цветам шастают. Ну, правда, от муравьев скорее вред, чем польза. Там у них специальные железы, которые убивают пыльцу. Вот. Но насекомых очень много. И, ну, питается, не питается. Главное, что они из цветка на цветок перелетают и пыльцу переносят. А пыльца так и устроена, чтобы прилипать к телу насекомых.
2: Понятно, что вы сомневаетесь, что исчезнет вот это вот перекрестное опыление совсем, потому что не все насекомые погибнут. А скажите, пожалуйста, роль пчел, ну, я не знаю, в пищевой цепочке или в какой-то другой цепочке. Вот снова возвращаю к началу, к той печке, от которой мы сегодня с вами пляшем. Если исчезают пчелы, как меняется экосистема?
3: Да, в общем, никак особенно не меняется.
2: Да вы что? Ну что, ими никто не питается?
3: Может быть, продуктивность будет чуть...
2: Чем питается пчела, кроме пыльцы? Может, какую-то тлю ест, я не знаю, защищает там что-то от чего-то?
3: Нет, вот как раз пчела-то этим и не грешит. Ну, другое дело, что она там может все что угодно собирать. И там всякие минеральные соли ей нужны, и на экскременты животных пчела садится. Угу. Кстати сказать, вот когда мы поедаем мёд, об этом лучше не думать, конечно.
2: Погодите, расшифруйте-ка то, что вы сказали сейчас. Я просто с детства, у меня семья большие фанаты меда. Что значит не думать? О чем мне надо думать? Помните, как о белой обезьяне, только не думай. Я ем мёд, дальше о чем я не должна думать?
3: О том, что пчелы, вообще-то говоря, летают не только по цветам.
2: Mm-hmm.
3: Что им нужны минеральные вещества, и они там их находят, в общем, в самых таких, да, я бы сказал,
2: в навозе и по мёте, я поняла. А лапы они не моют по возвращению домой, то есть улей. Интересно.
3: Как ни странно, нет, не моют.
2: Слушайте, да уж. Но получается, со всех сторон это некий, как если выражаться современным языком, хайп, что вдруг пчелы вот привлекли внимание сообщества и звезд, что не стоит это так вот этому уделять внимание и целую программу записывать. Ох, пчелы пропадают, берегитесь. Или все-таки стоит? Давайте какой-то ближе к знаменателю подбираться.
3: Ну, вообще стоит, конечно, потому что действительно проблема состоит с ядохимикатами. Те, которые мы распыляем по растениям, чтобы бороться с вредителями. Это, конечно. И второе, это все-таки надо искать способы борьбы с клещом, но поскольку это уже десятки лет, то, в общем, тут есть лекарства, и вот к этому пчеловоды приспособились. Трудно было понять, что мед станет намного дороже сразу, потому что лечить, и пчелы стали меньше меда давать. Но чтобы пчелы погибли, все-таки клеща все-таки нет, все-таки они уже не погибли. А вот с ядами надо разбираться, это очень серьезно.
2: Вы знаете, я когда готовилась к программе, вспомнила вашу науку, которую вы мне преподавали здесь же вот в передаче данных. Вы рассказывали, правда, давно уже про сигналы, которые пчелы друг другу дают. То есть это какой-то сигнал звуковой, который человеческое ухо не улавливает. И одна пчела другой дает сигнал, что вот здесь много еды, ну, если очень грубо. И даже как-то там бьют как-то тушкой друг друга там по плечу, что ли, не знаю. Вот я думаю о том, что некая адаптация к новым условиям жизнедеятельности и... плюс возможность подать сигнал, должны слиться воедино, и пчела должна подавать какой-то, я даже не знаю, сигнал другим, что здесь нельзя наоборот. Вот как вы считаете, эволюция может пойти вот в этом направлении?
3: Конечно, заманчивое направление было бы, но поверить в это трудно. Да, действительно, у
2: Почему
3: пчел
2: ж?
3: есть удивительный язык, там они, ну, там не только звуковые сигналы, там и движение телом, и, ну, главное, конечно, они все-таки запах корма передают, они же очень на запах ориентируются. Но понимаете, чтобы пчела как бы предвидела, что вот это что-то ядовитое.
2: Нет, не предвидела, Владимир Михайлович. Давайте я буду предельно точна. Она попробовала, соответственно, какие-то там, я не знаю, сработали у нее. Ну, я не знаю, как лакмусовый какой-то сигнал внутри, вот это эволюционный процесс. И тут она ценой своей жизни, а мы знаем, что пчела жертвует собой очень часто ради роя, ради матки, ради потомства. Тем не менее, ценой своей жизни дает сигнал, что нет, здесь нельзя, вот этот квадрат не трогайте, все отравлено. Вот это я имела в виду. Они
3: ну да,
2: заранее.
3: Ну а как она это сообразит, что вот здесь, либо она попробовала и погибла.
2: Да, вот об этом, попробовала и погибла. И на
3: Ну и
2: смертном
3: тогда
2: одре
3: как же она,
2: сигнал.
3: что же кому передаст?
2: На смерть, ну, то есть она же вот не вот прямо здесь и сейчас, она же может... А мы с вами прям уже триллер сняли. Я подумала, сценарий готов. Пчела Майя, 28. Слушайте, ну...
3: Нет, ну это, конечно, фантастика. Вот как-то я в такое, ну...
2: Не верите, не можете поверить. Ну что ж, я, честно говоря, очень рада, что мы с вами смогли сконнектиться, поговорить об этом, потому что, ну вот какой-то бешеный поток информации о том, что пчелы исчезают, и через сколько лет погибнет все человечество, если пчелы погибнут, и вспоминают какие-то фразы, приписываются, которые Эйнштейну, что через 4 года... Ну, в общем, какой-то ужас и кошмар, как будто это кому-то нужно. А... Кому это может быть нужно? Наверное, потому что вот пчел стало меньше из-за того, что меда стало меньше, а хочется, чтобы меда было больше. Может тут быть какая-то такая экономическая, что ли, составляющая, ну, как теория заговора, как вы считаете?
3: Может быть и экономическая, конечно же. И кроме того, вот я уже говорил, что сенсация, когда она возникла, она уже живет какой-то своей жизнью. И даже не всегда подпитывается реальными фактами. Ну, такую чушь придумывают. Ну, даже сейчас я... Ну, как же, ну, вот однажды по центральному каналу скажут, что вот, насекомые живут на Венере, управляются с Венерой, получили приказ убить человечество. Ну, больше чуши я просто не слышал, ведь показали же.
2: Вы серьезно?
3: И отчасти, ну, вот в любых сенсациях вот что-то вот такая составляющая тоже есть.
2: Ну ладно, не будем, как говорится, вестись, а будем обращаться к научному сообществу, которое расставить может все точки над «и». Спасибо вам большое, Владимир Михайлович. Я с удовольствием представлю вас еще раз. Энтомолог, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев был сегодня в передаче данных. Благодарим, Владимир Михайлович.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Идея, значит, заключает, что бывает отрицательный отбор, отсекающие вредные мутации, и в человеческом обществе этот отрицательный отбор ослаблен, и что это плохо, эта идея восходит к Дарвину, по меньшей мере. Но сейчас появились данные, позволяющие к этому вопросу подойти количественно, что я и постараюсь сделать. Два момента. Первый момент, насколько отбор действительно ослаблен или там полностью отсутствует, или даже может не в ту сторону, в какую надо, происходит. И второй вопрос, почему и насколько это плохо. Значит, удивительным образом, какой силой действует отбор популяции там, в цивилизованных, в кавычках.
2: Помочь?
1: Нет, главное, почему-то все куда-то сдвинулось, это не надо. Как вообще охарактеризовать действие отбора? На уровне индивидуумов можно просто взять, так сказать, будем с некоторым упрощением приспособленность называть просто число потомков. Значит, мы возьмем число потомков каждого человека, и поставим распределение числа потомков. И дисперсию этого распределения, более точно, коэффициент вариации, стандартное отклонение, нормированное на среднее, значит, будем называть его интенсивностью отбора. Это не совсем хорошо, потому что нас интересует, что будет в следующем поколении, и, соответственно, важны наследуемые изменения. И вот тут возникает сложность, концептуально все просто, а экспериментально все сложно. Потому что вместо того, чтобы говорить о коэффициенте вариации реального числа потомков, мне нужен коэффициент вариации ожидаемого числа потомков. Значит, вот мы здесь рисуем ожидаемое число потомков. Здесь мы рисуем его какое-то распределение, и коэффициент вариации этого распределения это будет то, что называют индексом Кроу, или возможность отбора партнеринта по селекции. Проблема в том, что сколько потомков у человека реально можно узнать, заглянувши в паспорт, а сколько потомков ожидается, чтобы этот человек принес. Надо, чтобы было у него 1000 близнецов, независимо выученных, и, соответственно, взять их среднее. Поскольку такого нету, то вот такая концептуально простая вещь, возможность для отбора, измерять очень трудно. Но, с другой стороны, вот это вот распределение ожидаемого числа потомков, ясно, что оно уже, чем распределение реального числа потомков, потому что реальное, контекстуализированное число потомков человека складывается из того, чего мы ожидаем на основании генотипа этого человека, плюс средовая, дисперсия. Человеку не повезло, его, стукнули по голове, и никаких потомков у него не будет. Вот. Поэтому, если у каждого индивидуума ровно два потомка, мы можем быть уверенными в том, что никакого отбора нет. А вот если у некоторых один потомок, а у некоторых три, то никто не знает. Это значит, что у тебя три потомка, потому что ты такой хороший генетический, или просто тебе повезло. Поэтому количественно сказать, насколько слаб отбор в современных популяциях людей, на самом деле мы не можем. И поскольку у каждого мы не можем для каждого человека изучить его 1000 монозиготных копий, то приходится по-всячески изощряться, можно смотреть корреляцию числа потомков.

на ее приспособленность не оказывает. Вот, так что, ну, либо даже может быть мутация и война, но она снижает приспособленность на 10⁻⁵, и, соответственно, накопление таких мутаций на масштабах там, порядка 10 поколений тоже никого не интересует. Поэтому следующий вопрос состоит в том, какая доля из этих 70 мутаций, которыми мы награждаем каждого новорожденного человека, какая доля из этих мутаций на что-то более-менее существенным образом влияет. Значит, ответ. Мы точно этого не знаем, но есть некие соображения, достаточно правдоподобные. Из этих 70 мутаций примерно одна заменяет аминокислоту. То есть попадает в кодирующий экзон и является несинонимической. Практически все несинонимические мутации вредны. Там может быть 10-15% из них несущественные. А остальные все вредны. Они могут быть смертельные, могут быть слабо вредны, но они все существенно вредны. Так что, значит, каждый новорожденный несет примерно одну несинонимическую мутацию, которая, скорее всего, существенно вредна. Плюс есть еще всякие, значит, регуляторные участки. В общем, если мы сравниваем геномы человека и мыши, скажем, которые уже достаточно далеки, между ними эволюционное расстояние среднее, больше почти что единица, когда мы сравниваем геномы человека и мыши, мы видим отдельные кусочки, где они похожи. Это, прежде всего, экзоны. Экзоны все будут похожи практически. А между ними, там, где сходства нет. И в самом первом приближении мы можем приравнять важные сегменты генома к тому, что законсервировано между человеком и мышом. И тогда получается примерно 10%. То есть примерно 10% генома человека – это не мусорная ДНК, как выражаются, а это ДНК важная. Значит, тут тоже на эту тему много шума. Сейчас такой был знаменитый проект ENCODE, они целый номер Nature опубликовали, так сказать, утверждая, что там вообще все в геноме человека важно. Это чепуха. Значит, но 10% примерно важно. Я не люблю этих энкодерцев, потому что они кучу бабок натащили и сделали из этого большой пиар. Они смогли прогнозировать 80% генома человека, то есть про 80% общая длина того, про что они могут что-то сказать, 80% от генома. Это очень трогательно, но если есть длинный интерн, это вовсе не означает, что в этом интерне действует отбор. Большая часть того, что в этом интерне, никого не волнует. Так что мы сильно не наврём, если скажем, что 70 мутаций вообще превращаются в 7 вредных мутаций, в разумной степени вредных мутаций. Значит, это то, чем мы награждаем каждого новорожденного ребенка. Тут есть еще замечательная наука. Да, вот Господь наш Будда это понимал 2500 лет назад, когда сказал, что все составленные частей разрушаются. И ничего нового, так что на самом деле можно и Будде все это дело возвести, не обязательно огромно. Но любой живой организм страшно этому буддизму сопротивляется, и, как может быть не всем здесь известно, когда ДНК полимераза присобачивает нуклеотид, она идет, как синтезируют от 5-3 конца к 3-3 концу, так что этот новый нуклеотид сидит на 3-3 конце. Первое, что она делает, она тут же пытается его оторвать. А зачем она это делает? Значит, для этого у нее в репрессоме есть специальная 3-3-5-3 экзонуклеазная активность. Зачем она это делает? Потому что если этот новый нуклеотид был присобачен неправильно, то она его, скорее всего, оторвет. Но удивительный результат, это уже больше 30 лет назад было показано Артуром Ферштом, но мало кто про это знает, что вот в процессе этой борьбы за точность ДНК полимераза не только отрывает практически все неправильно прикрепленные нуклеотиды, она еще отрывает 50% правильно прикрепленных нуклеотидов, поскольку полной избирательности быть не может. И поэтому, если бы ДНК полимераза постаралась бы быть еще немножко более точной, она просто поползла бы в другую сторону и стала бы работать как экзонуклеаз. А у РНК полимераз этой редактирующей активности нет. И поэтому у всяких вирусов, которые в жизненном цикле в какой-то момент РНК используется как носитель информации, они мутируют с дикой скоростью. Грипп, HIV.

0: это. Но у нас есть эта редактирующая активность, значит, вероятность, что полимеразный центр прикрепит неправильно, но пролетит примерно 10 минус 5, и вероятность, что вот эта редактирующая экзонуклеазная активность его проглядит, тоже примерно 10 минус 5. Вот. И, значит, в результате мы получаем 10 минус 10 вероятность мутации на одну репликацию, на одно клеточное деление. А дальше, поскольку у нас примерно 100 клеточных делений на поколение, то мы получаем вот эту самую цифру в 10 минус 8 на нуклеотид на поколение. Все очень просто. Значит, дальше мы это умножаем на 7 миллиардов, получаем 70, и делим на 10, поскольку всего лишь 10% нашей ДНК существенно с точки зрения отбора, получаем 7 вредных мутаций на потомка. Эта цифра не будет пересматриваться больше, там, чем плюс-минус 2 раза, я думаю. Вот. Значит, сколько у меня еще есть времени?
1: Продолжайте.
0: Мне еще примерно от половины от того, что было по времени.
1: Ну, 10 минут.
0: Угу. Вот. Значит, но это средняя температура по больнице. 7 мутаций на новорожденного. И дальше были совершенно замечательные, опять-таки, непрямые, гениальные и глубокомысленные результаты, которые сейчас, значит, большой дубиной все были улучшены, и все стало ясно. Значит, был такой немецкий гинеколог Вайнберг, который открыл закон Харди Вайнберга. Он вовсе не был другом Вайнберга, в смысле Харди, они, значит, независимо его открыли. Но Вайнберг еще, помимо закона Харди Вайнберга, заметил, что если большая семья, то дети, которые рождены последними, существенно чаще больны мендельскими болезнями, доминантными, чем дети, которые рождены первыми. И, значит, сказал, что мутации копятся с возрастом родителей. Он не различал отцов и матерей. Значит, просто с возрастом родителей копятся мутации. Это 1912, по-моему, год. Потом в 1935 году Халдейн изучал родословные больных гемофилии и, с моей точки зрения, совершенно гениально понял, что мутации обычно возникают у мужчин, а не у женщин. Логика Халдейна была такая. Значит, как все знают, гемофилия – это вещь, цепленная с полом, и, соответственно, мальчик получает гемофилию от матери с X-хромосомой, но возможно два варианта. Мать, от которой мальчик получил гемофилию, может быть сама диким типом, большая буква – это аллель дикого типа. Значит, у нее где-то в зародышевом пути возникла мутация, и мальчику она передала маленькое. Либо мать может быть сама гетерозиготной носительницей. Если мать дикого типа, то случаи гемофилии будут спорадическими. Родился мальчик гемофилик, все его братья будут здоровы. Если мать носительница, то гемофилия будет, значит, часто наблюдаться у братьев. И Халдейн, изучивший большой материал, он связался с дантистом, которому был лучший, значит, специалист по удалению зубов в Британии, и всех гемофиликов, поскольку гемофилик может легко умереть от удаленного зуба, всех посылали к этому дантисту. Он собрал очень большой материал. Оказалось, что практически всегда мальчик-гемофилик получает гемофилию от матери-носительницы. То есть мутации у матерей практически никогда не происходят. И вот на основании такой вот, прямо скажем, изощренной логики, Халдейн сказал, ага, мутация происходит не у женщин, а у мужчин. Значит, соответственно, мальчик гемофилик не потому, что мутация произошла в его матери, а потому, что мутация произошла в его дедушке по материнской линии. Значит, и это гениально, и в данном случае еще к тому же оказалось и правдой. Тем не менее, полной уверенности не было, потому что вовлечено здесь несколько каталогических цепочек, логических этих самых переходов, и Бог узнает, в каком месте возникнет ошибка. Вот. Потом еще были данные о том, что X-хромосомы эволюционируют медленнее аутосом, а X-хромосома две трети времени проводят в женской зародышевой линии, как ясно, а Y-хромосома, которая всегда сидит в мужской зародышевой линии, наоборот, эволюционирует быстрее. И тоже на этом основании делались выводы о том, что у мужчин мутация происходит больше, чем у женщин. Ну, у самцов больше, чем у самок, так сказать, для всех млекопитающих. Вот. Но это все, значит, было косвенно, хотя и гениально. А сейчас вышла работа, в которой проанализировали 80 троек мама, папа, ребенок. В Исландии была работа, в Nature, значит, она вышла в августе. И там, помимо, значит, уточненной средней скорости мутации, они сделали просто регрессию числа мутаций в потомке на всякие, значит, все показатели, которые можно с родителей снять. Оказалось, что единственный показатель, который важен, это возраст отца. Причем зависимость совершенно чудовищная. Каждый год жизни отца добавляет две деново мутации в потомок. Что на самом деле умные люди всегда так думали, потому что в мужском зародышевом пути все время идут клеточные деления. Если ты умножаешься, будучи мужчиной, когда тебе 18 лет, то у тебя от, значит, зиготы, из которой ты возник, до гаметы, прошло 100 клеточных делений. А если ты, когда умножаешься в возрасте 60 лет, то их прошло 800 клеточных делений. И, соответственно, поскольку примерно половина мутации – это ошибка репликации, другая половина мутации – это ошибка репарации, спонтанных повреждений ДНК, то вот, соответственно, так и получается. Но, опять-таки, это все были косвенные, гениальные, но не полностью достоверные выводы, а это тупые результаты секвенирования. Мама, папа, потомок, и у мамы и папы известен возраст. Вот. Значит, если ребенок родился от отца, которому 20 лет, то этот ребенок получает 15 мутаций от мамы. От возраста матери практически не зависит, потому что женские яйцеклетки сформированы, когда женщина еще является эмбрионом. А от папы он получает примерно 25 мутаций. Это значит 18-летний папаша. То есть всего 40. А если папаша 55 лет, значит это 15, а от него там сколько должно получиться? Значит, 20... В общем, много. Это 85, да? Значит, и получается 100 мутаций. Вот примерно так. Вот. Значит, таким образом возраст отца, значит, вот играет такую ключевую роль. Вот. А есть данные, которые уже довольно, ну, они разбросаны в литературе, но вот это опыт, не опыт, а статистический анализ на очень большом материале, больше 30 тысяч детей. Брали всякие когнитивные показатели и смотрели, как они зависят от возраста мамы и папы. Значит, сплошная линия – это возраст мамы, а пунктирная линия – это возраст папы. Значит, и это разные показатели. Я, значит, в ученой компании антропологов побоюсь о них рассуждать, я там ничего не понимаю. Какое-то barely моторное что-то, значит, IQ какое-то, еще какое-то, в общем, разные показатели когнитивных функций. Видно, что плохо... Когда мама совсем молодая, иначе к 25 годам существенно возрастает, дальше более-менее на месте. А с возрастом отца происходит вполне катастрофическое снижение всех показателей. Причем, как ясно, потомок знает у своей матери очень много. Там, если мама пьет алкоголь, то значит потомок родится с фетальным алкогольным синдромом. А от отца, про отца потомок ничего, кроме генотипа, не знает. Там еще люди любят говорить про эпигенетику, но никакой эпигенетики нет на свете, это чепуха. Вот. Значит, знает он последовательность нуклеотидов, который он получил с одним сперматозоидом. Вот. И получается, ну вот посмотрим на IQ. Если папа 18 лет, то IQ 112, а если папе 60 лет, то IQ 104. Значит, соответственно, падение на 10% почти. Вот. И очень соблазнительно сопоставить это с этими 60 дополнительными мутациями, которые от этого, значит, более пожилого папы этот потомок получает. Значит, и куча данных подобного рода по... Значит, это такие тонкие вещи, количественные. Но также и эпилепсия, несиндромное слабоумие и аутизм, ситуация, когда у человека есть диагноз, тоже их частота существенно увеличивается с возрастом отца. И вот эти вот новые... бесспорные, сколько я могу судить, данные о влиянии возраста отца на количество донор мутации, позволяют это интерпретировать просто как вот прямое наблюдение над тем, что донор мутации, значит, с нами идет. Вот. Значит, если это правда, или если это, так сказать, вранье не в очень большой степени, это означает, что свободное накопление донор мутации без отбора приводит примерно к падению, так сказать, вот, показателей функционирования центральной нервной системы примерно на 10% за поколение. Что означает, что через 10 поколений рот и скоро загнется. А может быть, это произойдет раньше, потому что, ну, сказать, чтобы популяция как-то функционировала, нужно там какое-то количество людей с IQ выше 130, потому что если у всех IQ будет ниже 110, то популяция загнется немедленно. Вот. При такой тенденции это произойдет за 5 поколений. Значит, тут замечательным образом мы этого не видим. Мы видим, что IQ растет. Я полагаю, что это, так сказать, над нами Господь Бог издевается таким образом, потому что рост IQ связан с улучшением условий жизни. В Америке очень жесткие стандарты ввели, значит, на свинец в белилах, и выяснилось, что если ребенок вырос в доме, покрашенном свинцовым белилом, у него IQ на 15% ниже, просто потому что он отряд. И, соответственно, так сказать, как это, значит, иллюминация свинцовых белил, как это лучшая кормежка и так далее, вот этот вот эффект просто маскирует. Поскольку мутация ничего не знает о свинцовых белилах, так сказать, кормежка и так далее. Вот. Так что моя гипотеза, давайте не так скажем. Значит, лучше, наверное, правильнее думать в терминах, так сказать, оптимизма и пессимизма. Значит, пессимистическая гипотеза – это примерно падение на 10% за поколение. Причем речь идет именно не о возрастании частоты, так сказать, ситуации, когда имеет место диагноз там, аутизма, хотя по частоте аутизма совершенно апокалиптические данные. Там частота диагноза аутизм в американской популяции с 50-го года возросла в 5 раз. Частично это связано с тем, что просто диагностировать стали аккуратнее, может быть, даже диагностируют больше, чем нужно. Но частично, видимо, это эффект настоящих. То есть действительно детей, которых, так сказать, то есть если бы врач сегодня работал с детьми в 50-е годы, он бы аутистов там нашел бы существенно меньше. Но все равно речь идет о небольшой доле, небольшой доле людей. А здесь речь идет о небольших, но, так сказать, значимых и на больших временах ужасных изменениях средних. То, что, как говорится, касается каждого. Значит, пессимистическая оценка, к которой склоняюсь я, это то, что за счет мутации, если бы среда была стандартизована, падение примерно 10% за поколение. Оптимистическая оценка, видимо, порядка 1-2%. Я думаю, что никто, так сказать, в здравом уме и твердой памяти не будет утверждать, что, так сказать, падение, так сказать, условно говоря, приспособленности человека за счет накопления новых мутаций меньше 1% за поколение. Вот между 1 и 10% все, так сказать, вот вся неопределенность там и сидит. Если это 1% за поколение, можно не беспокоиться, потому что за 100 поколений мы все равно вымоем, так сказать, ну, там, от изменения климата, от атомной войны, там, как это, войны между остроконечниками и тупоконечниками, мы, так сказать, за 100 поколений человечество не просуществует очевидным образом. Но если речь идет о 10% за поколение, то это, конечно, очень страшно, потому что мы, не дождавшись смерть от изменения климата, так сказать, загнемся просто от собственной тупости. Вот на этой мажорной ноте я хочу.
2: Коллеги, вопрос, пожалуйста. Надеюсь, от шока отошли.
3: Пожалуйста.
2: Да, конечно, пожалуйста.
3: Вот к этому графику к материнскому, почему у вас такое резкое возрастание? Почему у молодых матерей рождаются вот эти тупые дети?
0: Здесь может быть все что угодно. Может быть, потому что она дурость стала рожать в таком раннем возрасте. Интерпретировать такие данные очень трудно. И опять-таки, поскольку про мать ребенок, так сказать, знает в кавычках очень много, то это может быть не генетика. Но, так сказать, вот наоборот, падение с возрастом отца, мне кажется, что это генетика, скорее всего.
4: А значит, что такой эффект только в современных популяциях, скажем, в моих популяциях, то есть у охотников-собирателей и скотоводов, которые живут вне доступа к современной медицине, такого эффекта не будет.
0: Знаете, это очень интересный вопрос, потому что у этих самых скотоводов может оказаться, что если мужик обнажается в 60 лет, то у него такой отличный генотип, что этот эффект деновой мутации компенсируется. Это может быть, потому что накопление мутаций идет... Ну, я зуб не дам, но лучше всего было бы взять этих самых ваших хадзе, 70 таких же троек, и также их секвенировать. Более того, это в ближайшие годы будет сделано. Там все научное сообщество от этой работы исландцев как с цепи сорвались. Там. Меня интервьюировал Сева Новгородц по BBC и спрашивал, что я думаю про происхождение человека от Бога. Как это? Я сидел в этот момент в Карелии, и там не было связи. В общем, был жуткий шум. То есть сейчас все просто это повторяли, конечно, на разных популяциях. Но я думаю, что накопление мутаций с возрастом отца никак не зависит от того, исландец, хадзе или японец. Но тут может действовать отбор. И вот эти вот ребята, которые в примитивных условиях обнажаются в жилом возрасте, у них генотипы могут быть наоборот хорошие. Так что я не знаю, что получится, было бы крайне интересно. Я за неимением времени совсем ничего не говорил о изменчивости, как она существует в каждый данный момент времени, но тоже очень забавно. Там один из первых личных генотипов, который был секвенирован, это генотип Уотсона, который все-таки Нобелевский лауреат. Выяснилось, что у него там огромное количество вредных мутаций, то есть никакого, так сказать, идеального генотипа ни у кого нет.
5: Простите, пожалуйста, я хотела задать, может быть, такой дилетантский вопрос, но тоже обращенный в прошлое. Вот если мы возьмем социальную стратификацию общества древности, то там она часто зависела от возраста, да, то есть человек достигал высокого социального статуса, ну, мужчин, я имею в виду, в достаточно преклонном возрасте. И все-таки не могло ли это сказываться, и, соответственно, он имел больше детей, как правило, да, и вот этот эффект, который вы наблюдаете, он должен был сказаться намного раньше. Не может ли так быть, что вот эта деградация,
0: она уходит... Раньше детская плотность была 80%, так сказать. До самого недавнего времени популяция была более-менее в равновесии. И поэтому...
5: Но если мы возьмем совсем древние времена, ну, не знаю, там, не с палеолита, но какой-нибудь там 5000 лет назад, эпоха бронзы, то есть там есть такая теория возрастных классов, да, ну, то есть социальный статус мужчин, он зависит от возраста очень серьезно. Соответственно, его возможность вступить в брак, оставить потомство. У меня вопрос, можно ли как-то смоделировать, что ли, какие-то эпохи, где, ну, не знаю, интеллектуальные способности общества падали вот из-за...
0: Но опять-таки, все эти апокалиптические рассуждения имеют смысл только когда отбор в первом приближении отсутствует. Если размножаются, значит, дяденьки более старые, во-первых, в условиях отбора это может означать, что хотя мутаций новых они передадут больше, но поскольку у них у самих, так сказать, элитные генотипы, то в целом мутаций будет меньше. А потом на все это дело накладывается действие естественного отбора. В каком-то смысле ситуация сейчас гораздо проще, потому что естественный отбор – это самый сложный факт. Если мы говорим, что в первом приближении естественный отбор просто не действует, то мы отданы на милость мутационного процесса, который легко изучать, вот мы его и видим.
5: А вот еще такой маленький вопрос. А вот чингизидов с этой точки зрения не изучали специально? Потому что, ну, была информация, что...
0: У меня есть один знакомый чингизид, можно его изучить. Нет, а чем хорош чингизид?
5: Ну, тоже, в общем, пожилой отец оставил,
0: ну... Ну, вы знаете, если взять всех моих прапрапрадедушек там времен Чингисхана, там тоже найдутся пожилые.
6: Одна моя знакомая, Анна Фрумина, выдала как-то замечательную формулировку, когда смотрели на вырождение пород собак некоторых современных. Она сказала, отбор бывает искусственный, естественный и противоестественный. Вот. Так вот, вот то, что вы рассказывали, собственно, на селекцию рабочих пород накладывается на современные. Вот один в один, то есть снижение уровня элиминации, тот же самый результат, очень быстро. Использование, скажем, слишком молодых сук, тот же самый результат. Вот. Но, в общем-то, здесь можно разные подводить базисы, так сказать. Ну, есть, например, такая штука, что количество мозгов на единицу территории является величиной стабильной. То есть, скажем, в Средней Азии, где есть среднеазиатские овчарки, есть бараны и есть чабаны, кто-то же должен думать, вот там собаки у нас при нашем разведении. Не очень. Ну, в общем-то, спасибо большое. Я хотел бы с вами на некоторые вещи, на некоторые темы об этом поговорить, если можно будет. Спасибо.
7: Не может ли быть панацеей от такого страшного будущего половой отбор? И мы все-таки старательно выбираем половых партнеров, не просто кого угодно с улицы берем, как вот муху взяли. Этого и этого. Давайте возьмем.
0: Нет, здесь...
7: Все-таки же у нас есть выбор такой тщательный.
0: Нет. По полигамии может быть, а по моногамии нет. Если умные скрещиваются с умными, да, и производят двух детей, а дураки с другими тоже производят двух детей, то нет. Тогда это никакого отбора не происходит, только сознательное скрещивание.
8: Но ведь каждый старается скреститься с наиболее умным, доступным партнером.
0: То есть нужна полигамия?
8: И ряд партнеров попадает из отношения вообще,
7: нет? Останется вот эта вертушка, которая больше, чем 130
0: там IQ. Это, по идее, называется отбор. Отбор, как учит дедушка Дарвин, может быть на выживаемость, может быть на плодовитость. Если бы все размножались, как это, ну вот Мюллер, когда поехал в Советский Союз, ничего мне не придумал, как написать Сталину, чтобы всех русских женщин семенять только спермы нобелевских лауреатов. Это, безусловно, на какое-то время поможет. Но нет, просто...
2: Еще возрастное ограничение ввести.
0: Нет, вот что касается возрастного... Нет, понимаете, тут на самом деле, если говорить... Если говорить об этом серьезно, то тут, конечно, куча всяких этических вопросов. Я на тему специально ничего не говорю, потому что это сразу сводится там, к рассуждению там, генетики, теории фашизма и так далее.
2: Мы это из видео
0: вырежем. Нет, мне не жалко, потому что я действительно не знаю, что правильно. Не знаю, там, вот женщина, у нее известно, что у нее половина детей будет женской дистрофией, так сказать. Позволяете ей рожать детей или не позволяете? У меня, если бы я был там законодателем, я не знаю, как я голосовал бы по соответствующему законопроекту. Это неизвестно. Но вообще, прежде чем все-таки что-то говорить о там, не знаю, каких-то конкретных мероприятиях, нужно знать, что это происходит. И вот я думаю, что в ближайшие 10 лет там, вилка неопределенности будет очень сильно сужена.
2: Коллеги, последний вопрос, прошу.
3: У меня тоже ремарка, продолжение, наверное, разговора Елены. Тоже я как бы хотел сапеллировать к половому отбору. Но мне кажется, даже при моногамии все равно он действует, да?
0: Нет. А как он действует?
3: Ну, сейчас поясним, попробую. Да? Допустим, две пары, мужчина и женщина, один нормальный, другие там прыщавые. Да? Прыщавым сложнее завести, да, половой отбор действует, да? Вот те друг на друга смотрели, вот и к 40 годам поженились, у них один ребенок, а у тех, кто нормально.
0: Это называется отбор на выживаемость. Если ты прыщавый, у тебя детей меньше.
3: Это же половой отбор. Ну, элемент полового отбора пока.
0: Неважно, но сейчас в современном обществе очень мало количество детей индивидуума, очень мало зависит от его генотипа, по крайней мере, такое утверждение. Если это принципиально не так, то тогда все эти рассуждения просто неверны. Тут,
3: я не совсем понял, как это относится.
9: Секундочку, буквально. Насчет вот, полового отбора, дело в том, что вот второй тип полового отбора, который очень хорошо действует у млекопитающих в целом, у людей не работает практически. Он очень-очень сильно погашен, так сказать, антиселекцией, которую мы сами на себе проводили на протяжении его существования классового общества, так сказать, когда выдавали замуж насильно или там по социальному статусу и так далее, и так далее. Сейчас это очень плохо работает. В принципе, у домашних животных, у сельскохозяйственных то же самое, не работает никак. Но, скажем, у аборигенных собак до сих пор встречается, что невозможно. Вот, вот человеку понравилось, так скажем, вот тот кабель понравился, а вот повяжу я свою сумку с ним. Ну, вовсе не факт. Она может запросто сопротивляться изо всех сил, ничего там не будет. Вот, потому что он ей не подходит. Второй тип полового отбора. Самка выбирает подходящего партнера. Как она оценивает? Ну, японцы говорили, что с точностью до одной пары гривен. А у людей нет.
3: Вот вторая ремарка. Значит, по-моему, есть несколько такая дисбаланс между тем, на каком промежутке времени мы что-то можем померить отбор, и промежуток времени, на котором отбор что-то может реально сделать в эволюции. Вот для того, чтобы морфологический отбор что-то произвел, морфологический изменений, там, ну, птичек легко посчитать, там, вот, чтобы новый вид произошел там, от 1 до 5 миллионов лет.
0: Гальцио, Алексеев, вот озеро, которое было под километром льда 10 тысяч лет назад, там сейчас три вида гальцов, вот такой, вот такой, вот такой, который там симпатический водник за 10 тысяч лет. Не все так
3: разное. Виды там это или нет. Ну, в среднем.
0: Они живут вместе и живут друг друга, они, когда встречаются. Кто же они положены?
3: Ну, в среднем, вот у птица от 1 до 5 миллионов лет. Ну, просто.
7: Разные
3: группы, разные скорости. Разные темпы. Да, но у человека примерно тоже, да, там 5 миллион лет, но даже просто много это образовалось.
4: Миллион гораздо меньше. Посмотрите, неандертальцы.
3: Это вот такие уже непонятные. Ну, 700 тысяч, какая разница. Вот. А здесь мы можем, ну, там, 10 поколений, да, посчитать.
0: Но мы же говорим не о положительном отборе, когда создается что-то новое, а о отрицательном отборе, когда все завершается.
3: Да. Но опять же, тут может половой отбор будет немножко, да, вот отрицательный отбор. Ну вот, например, там, да, прививка от оспы, вот сейчас вот он как бы не действует, да, вот накапливается мутация, потом война, там прививку, там вакцину не завезли, там все помнят. То есть он как бы периодически действует, да, например, то, при этом он есть.
0: Сейчас мне не помогут, вируса нет, по-моему, что-нибудь другое.
3: Спасибо.
9: Спасибо большое.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности. Это заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, хронические болезни съедают около 4% ВВП, в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста. Мурашко отметил, что каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращаются 9. Впервые врачам удалось пересадить сердце без его остановки. Трансплантацию провели хирурги из Национального университета Тайваня в Тайбэе. Во время манипуляции донорское сердце не пропустило ни одного удара. По мнению медиков, это существенно снижает ущерб, который орган получает до и после пересадки. Такая операция стала возможна благодаря специальной системе поддержания органов, которая обеспечивала снабжение донорского сердца обогащенной кислородом кровью на протяжении всего хирургического вмешательства. Традиционно донорское сердце после изъятия хранится в холодильной камере в течение 4-6 часов до пересадки. В это время оно отрезано от кровоснабжения и существует риск повреждения миокарда за счет нехватки кислорода. Пациентка из Алабамы стала первым человеком, который прожил 4,5 месяца с генетически модифицированной свиной почкой. Орган пришлось удалить из-за начавшегося отторжения, но эксперимент дал ценнейшие данные для науки. Сейчас США тестируют пересадку свиных органов тяжелобольным. Это может спасти тысячи людей, ожидающих донорские почки.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Ну что, начался период цветения, непростое время для аллергиков. И вот мы сегодня решили поговорить об аллергии, и о весенней, и вообще об аллергии, заболевании, которое окрестили эпидемией 21 века. С нами на связи Георгий Христович Викулов, кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, зав. Отделением иммунологии и аллергологии, руководитель герпес-центра медицинско-научного образовательного центра МГУ, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог. Эксперты ВОЗ еще пару лет назад предсказали человечеству в 21 веке глобальную эпидемию аллергии. Вот говорят, не знаю, такая статистика у вас или нет, мне попалась такая, что сейчас 10-15% жителей России являются аллергиками, а в некоторых странах этот показатель уже чуть ли не треть. Почему? И делали только в экологии и все большем использовании синтетических материалов, ГМО-продуктов и так далее.
2: На самом деле не 10-15% распространенность так называемых истинных аллергических заболеваний, к которым мы относим аллергическую бронхиальную астму, аллергический ринит, атопический дерматит. Это вот три таких заболевания, которые называются истинными аллергическими, потому что есть приобретенные, а есть заболевания, которые развиваются фактически как признак аллергической конституции. Так вот, по данным наших исследований популяционных, распространенность только аллергического ринита достигает 30%. Уже можно говорить о том, что это треть населения России. Бронхиальная астма. У нас миллион примерно людей находится на учете, у которых установлен этот диагноз. Но это такая приблизительная цифра. Но расчетное число около 7 миллионов. Это означает, что огромное число еще не выявленных случаев и огромное число людей, которые даже не знают о том, что у них бронхиальная астма. Более того, аллергический ринит примерно 20-25% людей, если им вовремя не выставлен диагноз, станут астматиками. То есть аллергический ринит трансформируется в бронхиальную астму. Ну и атопический дерматит тоже растет. К сожалению, прогноз для всех стран, это независимо от уровня жизни, даже наоборот, высокий уровень жизни, как оказалось, способствует распространению аллергических заболеваний. Когда наш организм реже встречается с инфекционными агентами, то есть мы сталкиваемся со стерильными помещениями, со стерильным окружением, мы пытаемся за счет урбанизации, цивилизации создать суперклининг, там некоторые избегают животных. И это приводит к тому, что с детства ребенок не взаимодействует с необычными необходимыми стимулами, и это приводит к формированию иммунного ответа по аллергическому типу. Но, конечно, вы правы, экологические факторы влияют. Влияет перенаселение планеты, но и образ жизни, в том числе полютанты, курение, выхлопы, соответственно, газов, способствуют развитию аллергических заболеваний. Мы это четко знаем, потому что в промышленных городах резкий рост этих заболеваний, там частота иногда достигает 50-60% аллергических заболеваний.
1: То есть от аллергии мы никуда не денемся?
2: Мы никуда не можем деться от этого. Аллергические заболевания в разных своих проявлениях становятся частью нашей жизни. И мы ведь с вами только затронули три заболевания, а есть еще другие виды аллергии, например, острые аллергические заболевания в виде острой крапивницы, отеков квинки, анафилактические реакции, некоторые другие более редкие. Разные виды аллергии существуют. Лицевая, бытовая, эпидермальная, грибковая, инсектная, лекарственная. Если мы все это вместе сложим, то однозначно будет больше трети населения имеют или имели хотя бы раз в жизни проявление. Диагноз, как мы теперь уже знаем, есть у трети нашего населения.
1: А есть какая-то приблизительная цифра, сколько вообще аллергенов на планете? И ведь, наверное, это тоже такой показатель, постоянно пополняющийся. И есть ли какая-то статистика, самые распространенные аллергены?
2: Конечно, есть. И на этом построена концепция аллергодиагностики. У нас есть определенный стандартизированный, выстраданный годами подход к диагностике. То есть мы берем наиболее распространенный класс аллергенов, к которым относятся бытовые аллергены, то есть аллергены библиотечной, домашней, пыли, клещей, которые живут фактически с человеком. Это эпидермальные аллергены, аллергены, соответственно, домашних животных. Это пыльцевые аллергены. Это наиболее распространенные, хотя этот перечень пополняет уже лекарственные аллергены и некоторые пищевые. Например, для детей очень важны некоторые аллергены пищевых продуктов. Яркий пример — это белок коровьего молока. И вообще в целом коровье молоко — один из распространенных аллергенов, фактор риска, в том числе атопического дерматита. Но, кстати говоря, я еще не сказал, очень важный аспект причины распространения и роста аллергических заболеваний — это рождение путем кесарево сечения. Увеличивает риск аллергии в будущем у ребенка. Второе — отсутствие грудного вскармливания. И третье — это очень активное применение антибиотиков. Есть популяционные исследования, вот самое масштабное было в США, там более 160 тысяч детей проанализировано. Оказалось, что даже рациональное применение антибиотиков приводит к увеличению доли аллергических реакций, аллергической экземы, бронхиальной астмы. И, кстати говоря, еще избыточного веса у детей в будущем.
1: Какие анализы вы считаете более эффективными? Анализы крови или кожные аллергопробы?
2: Первый этап – это консультация. Второй этап – это определенная диагностика. Она бывает лабораторная, то есть инвитро, а есть на коже инвиво. И очень прискорбно, что многие частные клиники пренебрегают диагностикой на коже. Кожные пробы сейчас далеко не везде ставят, хотя это классика жанра. Ведь что такое кожная аллергопроба? Это моделирование встречи с аллергеном. И диагностика только по крови нам дает только часть информации.
1: Я знаю, что аллергия может возникнуть в любом возрасте, в том числе на то, что тебя окружало постоянно, и вдруг на это ты будешь аллергично реагировать. Например, вот у меня два кота. Может ли у меня в любой момент возникнуть аллергия на кошачью шерсть?
2: Чисто теоретически, да, может возникнуть реакция. Вы можете иметь всю жизнь животных, и у вас может не быть реакции. Допустим, наличие одного родителя с аллергией, с доказанной, увеличивает риск на 25%. Наличие двух родителей, и отца, и матери, с доказанной аллергией увеличивает риск на 50%. Но именно увеличение риска — это не передача самого заболевания, а увеличение риска развития заболевания при наличии определенных других факторов.
1: Я часто натыкаюсь в каких-то объявлениях: отдадим животное, потому что у ребенка возникла аллергия. Неужели это единственный выход в этой ситуации — избавляться от животного, или есть какой-то компромиссный вариант?
2: Если животное в доме появилось до того, как узнали о том, что есть аллергик в семье, это не повод поступать бесчувственно, да, по отношению к животному. Хотя такие случаи, к сожалению, наблюдаются. Причем это же не поможет вылечить аллергию. И думающие родители заранее беспокоятся об этом, прежде чем заводить животных, если тем более есть подозрение на аллергию. Но есть разные силы интенсивности проявления. То есть, например, бывает так, что на кожных пробах реакция отрицательная. Мы рекомендуем ставить нативную пробу, то есть непосредственно с шерстью данного животного. По-хорошему, это наиболее правильный способ диагностики. И если нативная проба отрицательная, то есть некий такой шанс, что аллергии не будет.
1: Все-таки можно ли избавиться от аллергии, и как это происходит? Ведь известный случай, вот у тебя аллергия, потом раз, уже нет аллергии. Как это? Какой-то курс лечения люди проходят? Или каким образом она исчезает? Как это получается?
2: Есть разные подходы к терапии. Первый этап – это элиминационное мероприятие. Это определенные диеты. Мы избегаем любой встречи с аллергеном. Мы можем менять климат, мы можем убирать помещение. Мы создаем определенные условия, когда нет аллергенов в жилище, в том числе влажная уборка. Второе – это симптоматическое лечение, когда подбираются индивидуально препараты, безопасные, эффективные, в правильных дозах, правильный способ приема, и они помогают избавиться от этих симптомов мучительных. Но они, опять же, не борются с

0: представителем Центра МГУ, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог. Говорили об аллергии, видах, как она возникает, что с этим делать и можно ли бороться.
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
0: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
1: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
0: Мы давно привыкли к обилию таблеток и принимаем их по разным поводам. Но когда появились самые первые лекарственные препараты и какими они были? В наше время археологические находки самых ранних лекарских книг относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. В Ираке в 1889 году при раскопках около города Нипура, примерно в 160 километрах от Багдада, были найдены шумерские клинописные книги. Когда их расшифровали, оказалось, что это список врачебных рецептов. 8 рецептов различных припарок, 3 рецепта лекарств, применяемых внутрь, 4 рецепта мазей. Написал эту книгу медик Люлю. Найденные папирусы показывают, что в Древнем Египте во времена фараона Снофру, приблизительно 2650 год до н.э., уже имелись лекарства наружного действия или принимаемые внутрь, и для их производства существовали некие технологии. В папирусах, относящихся к 1500-1700 годам до нашей эры, содержащих рецепты различных лекарств, описано использование десятков органических и неорганических веществ. Для их обработки применяются очень разные способы – измельчение, просеивание, варка, настаивание, процеживание, отжимание. В результате фармацевты Древнего Египта получали пилюли, пластыри, мази, примочки и припарки. Для лечения применяли очистительные клизмы и различные препараты для очищения организма, такие как патагонные, мочегонные, рвотные, слабительные средства. В Древней Греции и Риме медики пошли намного дальше. Труды Гиппократа, Теофраста, Педания Диоскорида европейские медики изучали вплоть до 18-19 веков. Ну а 19 век стал веком великой фармацевтической революции. Ученые и химики открыли в этот период множество веществ, часть из которых оказались лекарствами. Но почти все современные лекарства появились все же в 20 и 21 веках. В Древнем Египте лекарства, принимаемые перорально, формировались в шарики, удобные для глотания. В Древней Греции их называли катапотия – нечто, что надо проглотить. Римский философ и писатель Плиний Старший, живший в первом веке н.э., дал название такой форме лекарств – пилула. Именно поэтому таблетки еще и называют пилюлями. Считается, что первую таблетку придумал и сделал живший в XVI веке швейцарец Парацельс. Он увлажнил лекарственный порошок, спрессовал его в формочках, а затем высушил. В 1839-м французский фармацевт Мозес придумал желатиновые капсулы и сумел наладить их производство. Делалось это, дабы защитить больного от горечи лекарственных порошков. В 1844 году в Англии был выдан патент на производство таблеток. Получил его художник и изобретатель Уильям Брогдон. Вообще-то таблетки у него получились случайно. Он пытался сделать мягкий, но прочный грифель для рисования. Насыпал в трубку красящий порошок и при помощи кувалды прессовал его. А однажды по недосмотру насыпал не красящий порошок, а порошок гидрогарбоната калия, который он принимал из-за проблем с желудком. После пары ударов кувалдой он обнаружил, что у него получился грифель из лекарства. Он напилил его и получил первые желудочные таблетки. Первые растворимые в воде таблетки появились в США в 1928 году. В фармацевтической компании соединили аспирин с содой и лимонным соком. Полученные пористые таблетки быстро растворялись с выделением пузырьков газа. Сегодня почти половина всех медицинских препаратов – это таблетки. В настоящее время рынок фармацевтических препаратов имеет объем более 1 триллиона долларов, увеличиваясь каждый год на 4-5%.
1: Говорит, что...
0: В России с 1 сентября руководители медицинских организаций смогут делегировать фельдшерам обязанности врачей.

0: врачей, терапевтов, акушеров-гинекологов, а также полномочия по выписыванию лекарств в случае недостаточной укомплектованности медучреждения. Как на эту новость отреагировали сами медики, выяснял Егор Волгин.
1: Фельдшеры заменят врачей. О возможности среднему медицинскому персоналу выполнять обязанности участковых врачей, терапевтов, акушеров-гинекологов и даже выписывать лекарства заявили в Минздраве. Согласно постановлению ведомства, с 1 сентября этого года руководители медорганизации смогут делегировать полномочия фельдшерам при нехватке профильных специалистов с высшим медицинским образованием. По словам специалистов, такое решение продиктовано серьезной нехваткой медицинского персонала. Конечно, далеко не все фельдшеры могут выполнять роль профильного врача, тем более принимать роды как акушер-гинеколог. Сомнения вызывают и полномочия выписывать пациентам лекарства, в том числе наркотические и психотропные. Однако, как заявили некоторые эксперты, получение хоть какой-то медицинской помощи уже лучше, чем не получение никакой вовсе. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
2: Там же очень важно, что решение принимает руководитель организации. И в конечном счете это его ответственность. Либо он делает все для того, чтобы найти специалистов. Если их нет, то он выбирает из работников среднего звена тех, кому он может это поручить. В конечном счете все равно ответственность руководителя здесь никуда не девается. Поэтому это не просто случайно вот взяли, там набрали фельдшеров, и они все сели вместо специалистов. Нет, это экстренные случаи. Всегда получить помощь от квалифицированного человека, пусть даже у него нет там звания врача, но это лучше, чем от соседки, которая вообще ничего не знает.
1: Однако многие эксперты выступили против такого нововведения. Так, в профсоюзе фельдшеров заявили, что нагрузки на этот медицинский персонал и так уже запредельные. Опытный фельдшер спокойно может справиться с отдельными врачебными задачами. Однако повышение нагрузки на этих специалистов без повышения зарплаты только ускорит отток фельдшеров из медицинских учреждений. И таким образом Минздрав не решает кадровую проблему, а только усугубляет ситуацию. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
3: Эта мера, она мало чем отличается от всех предыдущих, в том смысле, что она не приведет к, с нашей точки зрения, к серьезному решению вопроса. Кардинальное решение проблемы связано с увеличением заработной платы до достойного уровня, который позволит медицинским работникам чувствовать, что та сложная и в значительной степени опасная работа, которую они выполняют, она оплачивается достойно и позволяет решать им какие-то системные проблемы их семей, их собственной жизни, при этом не проводить на работе две трети своей жизни.
1: По данным Минздрава, на сегодняшний день в России не хватает около 100 тысяч медиков, более 20 тысяч из которых профильные специалисты. При этом ежегодно из вузов в области здравоохранения выпускается 150 тысяч специалистов, но лишь 60 тысяч из них находят работу по своей специальности. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
4: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Солнечный свет помогает проснуться бодрым и активным. Японские ученые решили выяснить, почему одни люди встают утром легко и сразу врываются в рабочий ритм, а другие раскачиваются чуть не по полдня. Оказывается, что многое зависит от освещения комнаты при пробуждении. Наиболее оптимальным оказался вариант, когда шторы в комнате открывались за 20 минут до подъема. Участники эксперимента из этой группы демонстрировали легкое пробуждение и высокую концентрацию внимания. Хуже всего просыпались люди, которым солнце не доставалось вовсе. Удивительно, но долгое воздействие солнечных лучей, когда шторы в комнате открывались с рассветом, не оказывало положительного влияния на пробуждение.
5: На правах рекламы.
0: В научном мире сегодня всерьез говорят о том, что в скором будущем еда будет использоваться как лекарство. Считается, что наибольшую пользу здоровью могут принести цельные растительные продукты – овощи и фрукты, цельное зерно и продукты из него, бобовые и орехи. Эти продукты снабжают нас пищевыми волокнами или клетчаткой. В кишечнике под воздействием бактерий из клетчатки образуются важнейшие вещества – короткоцепочечные жирные кислоты. Именно они играют ключевую роль в поддержании здоровья человека, особенно в отношении кишечника, иммунитета и общего метаболизма. Поэтому добавляйте в меню цельные зерновые продукты, овощи и бобовые. Это разнообразит ваш рацион и накормит кишечник ценной клетчаткой. Если же вас беспокоит вздутие, вместе с бобовыми принимайте аптечный фермент альфа-галактозидаза. Он поможет переварить эти продукты без газообразования и дискомфорта.
5: Не является лекарственным средством.
0: Дефицит витамина D вызывает депрессию, предупреждают врачи. Его роль крайне важна. Он участвует в синтезе серотонина и дофамина, объяснила психиатр Екатерина Сафронович. Дефицит D также связывает с сезонной хандрой, хронической усталостью, сонливостью и повышенной тревожностью. Среди симптомов его нехватки – апатия, нарушение сна, мышечная слабость, частые простуды. Также причиной развития тревожности может стать и дефицит витаминов группы В. К симптомам его нехватки относятся раздражительность, головокружение, онемение конечностей, проблемы с памятью. Это была программа «Медсовет». Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
4: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Родной дом, двор, улица, район. С тем местом, где мы родились и выросли, обычно связаны самые теплые воспоминания. Настанет ли день, когда схожие чувства будет вызывать родная солнечная система? Сможем ли мы когда-нибудь сказать? Совсем рядом. Парсеков 100.
2: Дмитрий Горинов. Планетолог, младший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Автор работ по исследованию атмосферы Венеры.
3: Дмитрий, здравствуйте.
4: Александр.
3: Друзья, проголосуем. В чем причина того, что на Венере так жарко? Расположено близко к Солнцу. Горячее ядро и активная вулканическая деятельность. Плотная атмосфера и парниковый эффект. Высокое содержание радиоактивных элементов в коре. На самом деле там не так уж и жарко. Пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке в чате и проголосуйте. Дмитрий, вот у нас звучали доклады про далекие галактики, звезды. А Венера — это ж вот рукой подать.
4: Соседи.
3: Неужели мы чего-то про нее не знаем до сих пор?
4: А мы не знаем, Александр, потому что даже если сравнивать с Марсом, который находится подальше от Венеры, подальше от нас, относительно Венеры, то знаем мы гораздо-гораздо меньше. Не только не специалисты, но и специалисты, исследующие Венеру, на самом деле находятся в темном лесу. В формате нашего мероприятия этот формат подразумевает некое разоблачение или подтверждение мифов или заблуждений. С Венерой не все так просто, потому что мы и так знаем-то мало какие уж там мифы, какие заблуждения. Ну, мы поэтому воспользовались вашей помощью в соцсетях, организовали опрос, спросили ваше мнение, какие расхожие утверждения о Венере вы слышали. И в основном на основании именно ваших ответов была построена эта презентация. Многие из вас стали соавторами этой презентации, что вы скоро и увидите. Но начнем мы совсем с простого, постепенно усложняя материал. Начнем мы с школьной астрономии. Многие из вас слышали утверждение «Венера – утренняя звезда». Ну, потому что те, кто из вас видел ее на небе, знают, что наблюдать ее можно только утром или вечером. И утром, и вечером. На самом деле нетривиальная задача объединить утреннюю Венеру и вечернюю Венеру в один и тот же объект. Не во всех древних культурах этот факт был известен. Умные шумеры и вавилоняне догадались, а вот в античной культуре в Греции очень долго бытовало именно такое представление, что значит, утренняя и вечерняя Венера — разные объекты, и даже когда уже было некое астрономическое подтверждение того, что это все-таки одна Венера, в популярной культуре, да, именно как миф, в римской, например, культуре, Люцифер и Агасфер — это были два разных объекта, имели два разных названия. Но те из вас, кто немножко знает астрономию, кто немножко наблюдал за планетами, знают, что если мы стоим в точке, противоположной Солнцу на Земле, то мы не видим никакой Венеры, потому что она находится между Землей и Солнцем. Если мы встанем сбоку, да, слева или справа, то есть там, где разделяется день и ночь, вблизи, на закате или на заре, мы увидим Венеру. И будет она видна вот в таком вот виде неполного диска. что еще называют фазами. Эти фазы Венеры в 17 веке были подробно изучены, каталогизированы Галилеем с помощью созданного им же телескопа. Вот. Но на самом деле вот это положение, положение Венеры в Солнечной системе тоже нетривиальная задача. Исторически оно с нами не так давно, что Венера вторая планета в Солнечной системе, потому что в геоцентрической системе, да, где у нас объект, модель, которая пытается воспроизвести движение небесных тел, помещая Землю в центр, а Венера, чтобы максимально получался подгон экспериментальных данных, должна была находиться вторым объектом, прошу прощения, третьим объектом после Земли и соседкой Солнца. Только с обретением нами гелиоцентрической системы она встала на положенное ей второе место от Солнца и соседнее с Землей. Теперь перейдем к ее физическим особенностям, да, как особенностям как Венеры как небесного тела. У планет есть период вращения. Период вращения задает день. У планет есть период вращения вокруг собственной оси, а есть период вращения вокруг Солнца. Есть расхожее утверждение, что день на Венере длиннее года. И это никакой не миф, это действительно так. Венерианский год посчитать довольно легко, обладая уже более-менее хорошими астрономическими инструментами и наблюдениями. Его посчитали, он оказался равен 220 с небольшим дней. Венерианские сутки посчитать сложнее, потому что вся планета, вот она здесь, вот они слева направо, и вот Венера, она такая вся покрытая плотным слоем облаков. Мы видим только, как вращаются облака, а мы не видим, как вращается само физическое тело, поверхность Венеры. Только в 20 веке с проникновением сквозь эти облака, с помощью радарного излучения, мы, наконец, сумели измерить этот период вращения, и оказался он очень удивительным. 243 дня, то есть период больше, чем... период суток больше, чем период года. Если мы посмотрим такую сравнительную планетологию, сделаем на пальцах, значит, вот у нас планеты Солнечной системы. Не смотрите, вот сюда не смотрите, вот это вот не нужно вам, это не планеты, правые два объекта. А вот если мы посмотрим, значит, планеты-гиганты, четыре штуки внизу, они вращаются все достаточно быстро, у них там период вращения вокруг собственной оси меньше, чем земные сутки. У Венеры вращается медленно, да, Земля и Марс вращаются примерно одинаково, Венера вращается очень медленно. Меркурий вращается медленно, но не настолько. Но еще особенность вращения — это не просто медленное, оно еще и ретроградное, то есть вращение в обратную сторону. Да, поэтому у нее здесь ось вращения развернута вниз. Это тоже редкое явление. Не совсем уникальное. У нас еще есть планета Уран, планета, которой стало плохо. Вот, видите ее ось вращения, как это, на самом деле, тема для какой-нибудь отдельной лекции. Так вот, да. Итак, Венера медленно вращается. И мы померили этот период вращения достаточно поздно из-за атмосферы. Атмосфера, на самом деле, мы знаем, что у Венеры есть атмосфера довольно давно. А не все знают, что ее открыл наш соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов. Но это действительно так. Михаил Васильевич, глядя в телескоп на такое явление, как прохождение Венеры по диску Солнца, относительно редкое астрономическое явление, заметил, что когда планета уже покидала этот диск, то на границе Венеры и Солнца образовалась некая оптическая аберрация, явление, которое Михаил Васильевич назвал пупырь. Вот, смотрите, появился на краю Солнца пупырь, который тем яснее учинился, тем ближе Венера к выступлению приходила. Он очень мудро ассоциировал это явление с наличием у Венеры атмосферы и написал, значит, да, все это было опубликовано, доложено на научных конференциях, все как полагается хорошему ученому. Он ассоциировал это явление с наличием воздушной атмосферы таковой, лишь бы не больше, какова обливается около нашего шара земного. И действительно, она больше нашей атмосферы, она значительно массивнее. И это масса атмосферы, к чему она вся приводит. Многие из вас слышали о том, что существует такое явление, как парниковый эффект. Немногие знают, что явление парниковый эффект было введено в научную литературу как раз из исследований Венеры. Парниковый эффект на Венере значительно мощнее нашего земного из-за наличия вот этой атмосферы. Кто-то знает, как работает парниковый эффект, кто-то нет. Я объясню для всех. Значит, приходит солнечное излучение, да? Оно встречается с облачным слоем Венеры, который находится высоко, там, 70 километров верхней границы. Вот. Это излучение мы видели там на картинках, я показывал, что Венера, она такая почти белого цвета, чуть-чуть желтоватого, яркая. Если она яркая, значит что? Солнечное излучение хорошо отражается. Действительно, очень хорошо отражается, но часть его все равно проходит через облака. Та немногая часть, которая проходит через облака, попадает, разогревает поверхность, и потом уже сама поверхность начинает излучать собственное излучение. Оно уже не ультрафиолетовое, оно инфракрасное в другой области спектра, тепловое. Это тепловое излучение, вот здесь-то начинается проблема, оно, когда оно пытается покинуть планету, оно встречает на своем пути вот эту массивную атмосферу, состоящую из 97% по измерениям, из углекислого газа и других парниковых газов, которых там поменьше. Да, но основной парниковый газ на Венере — это СО2. На Земле парниковый газ главный, как вы знаете, это водяной пар. Вот. И этот СО2 вместе с другими газами, вместе с, собственно, самими облаками, они тоже хорошо удерживают все это тепло, разогревает атмосферу до неимоверных значений. И не просто разогревает, а играет роль такого одеяла, потому что Венера вращается медленно. Это мы видели. Значит, день и ночь должны сильно контрастировать. Ничего подобного. Вот это одеяло уравнивает температуру по всей планете. И когда мы говорим, видим, слышим такое утверждение, что Венера самая горячая планета Солнечной системы, мы соглашаемся, потому что измерения показали. Значит, если сравнивать Венеру с другой горячей планетой, Меркурием, которая находится ближе к Солнцу, в два раза получает больше солнечного излучения, но не имеет атмосферы. Меркурий разогревается до температуры 430 градусов Цельсия в подсолнечной точке, да, там, где его разогревает солнышко, и при этом он охлаждается ночью до довольно низких отрицательных температур. На Венере контраста нет, и плюс этот весь парниковый эффект дает нам такой прирост температуры, что она становится горячее Меркурия, даже на пике меркурианской температуры. Если бы вот этого парникового эффекта не было, ну, мысленный эксперимент, да, не было бы никакого поглощения этого инфракрасного излучения, то на самом деле облака бы остались, то Венера была бы в отрицательных температурах на поверхности, потому что вот эти яркие облака хорошо отражают солнечное излучение и привели бы к такой низкой температуре. Так вот, по-моему, первое место в вопросе заняли осадки в виде серной кислоты. Очень интересно, что в СМИ это часто приписывают. На Венере ужасно, там адские условия на поверхности, высокое давление и температура, а еще там идут осадки в виде серной кислоты. На самом деле никто этих осадков никогда не видел. Такого явления мы не регистрировали ни космическими аппаратами, ни какими-то земными телескопами. Мы знаем, что облака Венеры состоят, да, они толстые, облака Венеры — это 20 километров толщиной. Мы знаем, ну, догадываемся, мы тоже не уверены на 100%, но, скорее всего, большая часть этого облачного аэрозоля — это частицы серной кислоты, да, которая придает вот этот вот яркий цвет, отражающий ультрафиолетовое излучение. Эта серная кислота, по идее, находится в такой концентрации, что осадки могут формироваться. Да, мы просто их не видели. Но даже если они формируются, они не достигнут поверхности, потому что у серной кислоты, как у нормальной жидкости, есть температура, при которой она превращается в пар. И эту температуру мы достигаем на высоте около 20 километров. То есть поверхности эти осадки — это осадки, но это не дождь, вот скажем так. У этого есть свой научный термин, но я не буду сильно загружать вас информацией. Вот, еще такой, я удивился очень, что из-за экстремальных условий отправлять аппараты на Венеру нельзя. Вот такое видел. Значит, давайте разберемся здесь. Остановимся, разберемся немножко. Изучать Венеру как мы можем? Ну, как любую другую планету. Можем с Земли, телескопами. Это проще всего. Это еще Галилей начал делать в 17 веке. А начиная с 20 века мы можем отправлять туда космические аппараты. Смотрите, значит, мы можем просто подлететь к Венере, пролететь мимо нее на расстоянии и что-нибудь померить. Или выйти на ее орбиту, наворачивать там круги годами, тоже что-то мерить. Да? Это вот картиночка справа. Дистанционные, так называемые, измерения. А есть измерения инситу. То, что на русский не очень хорошо переводится. Как бы измерения, находясь в среде. Мы можем отправлять аппараты прямо туда. И отправляли их. Сейчас я вам об этом расскажу. Да, мы можем садиться на поверхность. Пока мы спускаемся в этой плотной атмосфере, мы что-нибудь измеряем. Мы что-нибудь измеряем на поверхности. А можем вообще заниматься прикладным воздухоплаванием и отправлять туда аэростатные зонды. Благо, что такая плотная атмосфера позволяет. Вот здесь я привел такой список того, что уже было сделано. Значит, слева это табличка орбитальных и пролетных аппаратов, которые исследовали Венеру дистанционно. Здесь мы видим, что больше успеха имели американские аппараты, хотя были и советские тоже. К ним присоединился Европейский Союз и Япония в 21 веке, последние два аппарата. Вот. Они с помощью таких экспериментов можно изучать состав атмосферы, можно изучать динамику, можно изучать ее магнитосферу, еще много других вещей. А можно проникать с помощью радарного излучения вглубь, сквозь эти облака, чтобы строить карты поверхности. И вот ряд аппаратов, вот, в особенности «Пионер Венера», советские 15-16 и «Магеллан», они занимались именно радарным картированием поверхности, составили карты. Почти полная карта Венеры у нас есть. Лучшие данные — это «Магеллан». И с начала 90-х годов у нас нет более хорошей карты в лучшем разрешении. Спускаться в атмосфере лучше всего получалось у советских аппаратов. Даже такой термин, что Венера — русская планета, возник после этих успехов. Потому что, как мы видим, первые аппараты, мы просто не подозревали, насколько там высокое давление, поэтому первые Венеры, они просто не выдерживали условий, не достигали поверхности. С каждым разом инженерная работа проводилась все лучше, и Венеры более поздние уже позволяли не только выдерживать эти условия, но даже какое-то время там существовать. Начиная с 7-й Венеры у нас 10 посадок, 10 из 10 успешных посадок, ни одного провала, вплоть до миссии Вега. Еще есть такое полузаблуждение, полуутверждение, что американцы никогда не садились на Венеру. Это наполовину правда. Значит, смотрите, был такой аппарат «Пионер Венера». Его целью не было садиться на Венеру, но он сел. Да, он состоял из нескольких спускаемых зондов, цель которых была просто промерить вертикальные профили всего, чего можно в атмосфере. Но одному из них повезло, он, шмякнув от поверхности, продолжал передавать сигнал еще около 15 минут. Зачтем за посадку, я думаю. Мало того, мы еще и отправляли туда аэростатные зонды. Да? Самые первые летательные аппараты в атмосферах других планет. Это аэростатные зонды Вега. Они были достаточно простые. Это французско-советская разработка совместная. Они выводились вместе с посадочным аппаратом. Посадочный уходил на поверхность, а на высоте около 55 километров, где уже условия такие более-менее для воздухоплавания, да, там и давление получше, и атмосфера получше, поближе все к земным. А там выводились такие небольшие, наполненные гелием аэростаты, каждый из которых нес на себе такую гондолу с очень простыми приборами, датчиками температуры, давления, скорости ветра. И двое суток каждый из этих аэростатов успешно проработал в атмосфере. И это были единственные летательные аппараты в атмосферах других планет вплоть до недавнего эксперимента Ingenuity на Марсе. Мы, кстати, на этом останавливаться не будем собираться. Новые аэростаты планируются в российской программе «Венера-Д». Ваш покорный слуга именно в этой программе сейчас и работает. Теперь, значит, от чего-то, что мы более-менее знаем, мы переходим в совсем темный лес. Да? Значит, зачем мы все это измеряем? Зачем мы туда отправляли столько аппаратов? Я пишу здесь главные фундаментальные задачи, не вдаваясь в подробности. Мы хотим понять, почему Венера стала такой. Потому что, как я показал, условия на ней не очень по сравнению с Землей. Нам надо как-то вот вообще осознать, какие процессы привели ее к этому. Данных мало. Несмотря на эти аппараты, мерили они с не очень хорошей точностью. Их было не так много, на самом деле, для хороших полноценных исследований. Мы, опираясь на них, строим палеоклиматические модели. Да, уходим в прошлое. Вот. Проблема всех моделей, все, что палео, все, что в том числе и палеонтология, и все, что изучает прошлое, проблема у этих моделей в том, что мы их никогда не сможем верифицировать. Да? В отличие от моделей, которые предсказывают, мы их сможем верифицировать. В прошлое мы, есть такой моментик. Но тем не менее, ладно, я расскажу здесь о тех моделях, которые существуют в настоящее время, о самых популярных, скажем так. Надо понимать, что эти модели обновляются, публикуются чуть ли не каждый год, там все время что-то новое происходит, все это очень такая зыбкая почва. Неважно. Давайте сконцентрируемся на чем-нибудь одном, что мы знаем сейчас. Значит, океан. Была ли Венера похожа на Землю раньше? Похоже на то. Есть такое соотношение, очень важное, которое мы измеряем в атмосфере других планет. Это отношение дейтерия к водороду. Дейтерий – это изотоп водорода, более тяжелый. Имея более высокую массу, ему труднее покинуть планету, улететь в космос. Значит, если мы прикидываем, что примерно изотопное соотношение было одинаково в ранней Солнечной системе, то и мы померили, что на Венере это соотношение в 100-150 раз выше, чем на Земле, то мы делаем вывод, что, скорее всего, этот легкий водород улетучился в космос. Значит, когда-то его было больше. И сейчас Венера очень сухая, там где-то в 100 раз меньше водяного пара, чем на Земле. Ладно, водород улетучился. Ему просто улетучится, потому что нет магнитного поля. Да, я еще не сказал, у Венеры нет магнитного поля собственного. Оно есть, оно очень слабенькое такое, оно наводится солнечным ветром от Солнца. И, по сути, ничего серьезного из себя не представляет. Оно не задерживает никакое убегание легких частиц в космос. Поэтому, ладно, водород, допустим, улетучился. Мы предполагаем, что водород этот был в состоянии, связанной в воде. Если водород улетучился, то куда девался кислород тяжелый, который так не может просто покинуть планету? Да, и, кстати, должен сказать, что океан этот по самым последним моделям мог просуществовать очень долго, вплоть до одного, а то и меньше, даже миллиарда лет, до отметки в 1 миллиард или меньше лет назад. Ну, значит, кислород. Теперь следите за руками. Значит, мы сейчас будем стыковать две гипотезы. Одна, что у нас был океан, испарился, остался кислород. И другая вещь из совершенно другой области приходит, из геологии венерианской. Когда мы смотрим на рельеф Венеры, который мы получили от орбитальных космических аппаратов, от их данных, то мы видим, что поверхность Венеры покрыта базальтовой лавой, возраст которой очень небольшой по геологическим меркам, 500-700 миллионов лет назад. Больше 80% поверхности покрыто этой молодой базальтовой лавой. А все, что не покрыто лавой, это очень древние области, наоборот. То есть это области 3,5 и дальше миллиардов лет возрастом. Они называются тессеры, запомните это слово. Эти тессеры очень интересны в плане исследования. Мы по тессерам можем понять, какой была ранняя Венера, вот, но их мало, и мы их пока толком не исследовали. А вот все остальное залито лавой. Поэтому родилась гипотеза, что произошла некая катастрофа, в результате которой по всей поверхности Венеры произошли извержения вулканов, разлилось огромное количество лавы, да, вышедшей мантии, и вот эта катастрофа превратила поверхность в то, что мы имеем сейчас. Так вот, возвращаясь к кислороду, при таком массивном извержении выбрасывается большое количество продуктов извержения, газов или более тяжелых элементов, которые очень радостно оксидизируются с помощью этого лишнего кислорода в атмосфере. Вот такая интересная связь может быть и может как-то объяснить то, что произошло. Так вот, и сразу напрашивается вопрос, а что с Землей, если Венера, вот она, Венера в целом похожа на Землю издалека, если смотреть, по основным параметрам, размер, масса, энергия от Солнца примерно одинаково получает. А вот посмотрим поглубже, там все отличается. Магнитного поля нет, тектоники, плит, кстати, тоже нет. Воды нет у Венеры, да, период вращения разный. Мы хотим понять, а может ли с Землей произойти то же самое? Это такая катастрофа, которая превратит ее в необитаемый мир. Чтобы ответить на этот вопрос, у нас недостаточно данных. Модели пока очень зыбкие. Во-первых, нужно понимать Венеру лучше, во-вторых, нужно понимать Землю лучше, потому что даже земные климатические модели тоже страдают от некоторых неопределенностей. Жизнь, кстати, об этом. Если там был океан, и был он там, как я показывал, довольно долго, скорее всего, то почему бы там не зародиться жизни? Может быть, но это совсем спекуляция. Могла ли она сохраниться до наших дней? Ну, могла, наверное. Смотрите, есть облака Венеры, про которые я говорил, которые состоят в основном из серной кислоты и других вещей. В них давление хорошее, земное, одна атмосфера. Температура хорошая, комнатная. Ну, кислотная среда, ладно. Вчера мы видели доклад о экстремофилах, бактериях, которые живут в кислотной среде и ничего. Там есть углерод, там есть немножко воды, там есть маленькие аэрозольные частицы размером с сами микроорганизмы потенциальные. Но самое интересное, что там есть... Вот спектр ультрафиолетового поглощения бактерий-экстремофилов, которые живут в кислотной среде на Земле, очень похож на спектр ультрафиолетового поглощения некоторых составляющих, неизвестных составляющих в венерианской атмосфере. Ну и надо сказать про фосфин. Фосфин было открытие такое в 2020 году, громкое. Эта молекула раньше никогда не наблюдалась на Венере. Ее открыли по данным телескопов двух одной и той же группой. Заявили ее концентрацию 20 частиц на миллиард. Это вызвало бурную реакцию, отторжение, дискуссию. Сейчас, если вы зайдете на оригинальную статью, то увидите там плашку такую, что осторожно относитесь к этим результатам. Они сейчас дискутируются. Да, независимая интерпретация данных сказала, что из-за неправильной интерпретации спектра фосфина нет. Потом они поправили свое наблюдение, уже уменьшили концентрацию до одной частицы на миллиард. Кроме того, совершенно другого телескопа, другая группа сказала, что никакого фосфина нет. Очень горячая дискуссия. Нам нужны, опять же, новые данные космических аппаратов. Прилететь туда и померить этот фосфин. Суть этого фосфина в том, что он производится двумя способами – биологическим и небиологическим. Так вот, на Венере для небиологического способа формирования практически нет для него никаких путей. Остается биологический, значит, функционирование каких-то микроорганизмов в облаках. Ну, оставим это на будущее обсуждение. И меня очень просили рассказать про жизнь на поверхности, хотя я не хотел. Значит, Леонид Васильевич Сосомалис, человек, который многое сделал для советской венерианской программы в 2010-х годах, решил по-своему интерпретировать фотографии панорам советских Венер. и увидел на них перемещение неких живых существ. Как он сказал, да, он их классифицировал даже, там, кого-то обозвал флорой, кого-то фауной. Значит, ну, это что-то, вот вчера был доклад про криптид, это примерно криптиды. То есть экстраординарные заявления должны подтверждаться экстраординарными доводами. Пока их нет, нам нужно отправлять туда хорошие камеры со стереосъемкой уже, потому что здесь была аналоговая съемка, не стерео. Здесь было много артефактов и шумов из-за высокой температуры. В общем, это предмет очень большой дискуссии. Однако под нее, кстати, была подложена такая вот гипотеза о существовании некой жизни на основе азота, азотных полимеров, которые используют сверхкритический углекислый газ для катализа своих химических реакций. Ну и, значит, чем мы все это будем мерить? Что миссии, которые заявлены к отправке в ближайшие десятилетия, значит, индийская Шукраян, у которой на самом деле дата запуска, скорее всего, не 26-й год уже будет, но официально у нас пока нет, в составе ее российские приборы, орбитальный аппарат. Да Винчи американский, это вот справа посадочная такая штуковина, точнее, неправильно, не посадочная, она спускаемая. Она будет спускаться на парашюте в атмосфере и измерять параметры. Работать на поверхности у нее нет задачи. Она будет, кстати, садиться на тессеру, на древнюю поверхность. Российская Венера-Д, там будет все, там будет и посадочный аппарат, и орбитальный, и аэростаты. И две миссии, американская и европейская, которые будут заниматься с орбиты радарным зондированием поверхности, чтобы наконец-то дать нам с начала 90-х годов новые радарные изображения в хорошем разрешении. Завершаю я лекцию цитатой из того же самого трактата Михаила Васильевича Ломоносова о прохождении Венеры по диску Солнца. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Ежели кто про то знать хочет, то после пусть поедет для того же и на Венеру. Надеюсь, мы туда поедем, но не сами, а с помощью космических аппаратов. Спасибо.
3: И проведем там форум. На Венере. Проведем форум когда-нибудь?
4: Да.
3: Отлично. Давайте сейчас посмотрим, как проголосовали зрители. И большинство, видимо, правильно ответили.
4: Скажем так, здесь есть несколько факторов наличия такой температуры на Венере. Ну да, плотная атмосфера и парниковый эффект – это действительно наиболее важный из них. Хотя, в принципе, зелененький и красненький столбик и даже немножко желтенький. Они не неправы, скажем так.
3: Отлично.
4: Эти факторы тоже участвуют.
3: Да, сейчас с нами будет общаться, с вами будет общаться коллега, конечно, не с Венеры, но издалека. С нами на связи Пьеро Дынчекко.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
3: PhD из астрономической обсерватории Абруццо, Италия, Пьеро Дынчекко.
5: Да. Всем привет. Спасибо за приглашение.
3: Здравствуйте, здравствуйте. 10 minutes.
5: Привет, Дим. Okay. Привет, Дима. And thanks a lot for your interesting presentation. However, to be honest, I've got some doubt about it, and I have some questions for you. First of all, in your presentation, you say that the runaway greenhouse effect was caused by evaporation of oceans. Have you considered that other effects be the cause, such as, for example, an extensive volcanic activity?
4: Я буду переводить для аудитории и потом переводить свои ответы для Пьера. Значит, оппонент прикопался. Прикопался к тому, что я сказал, что вот это массивное наличие этой массивной атмосферы вызвано испарением жидкого океана, да, и увеличением ее массы. Хотя на самом деле могут быть и другие факторы, например, интенсивная вулканическая активность. Теперь мой ответ. Значит, Ответ такой, что, ну, по-хорошему, мы не знаем. Мы опираемся, опять же, мы здесь спекулируем о моделях, которые опираются на экспериментальные данные, которые мы экстраполируем в прошлое, и экспериментальные данные у нас, честно говоря, слабые. Вот. Ну, что здесь можно сказать? Да, могут быть и другие факторы. Может быть, действительно, вот это... Здесь мы как бы имеем дело с курицей и яйцом, да, что было раньше, что запустило вот этот катастрофический процесс. Это могло быть почему-то испарение, это могла быть вдруг вулканическая активность, а мы знаем, что на Венере нет тектоники плит, да, там единая такая кора, вот, которая не пропускает, как на Земле, периодически внутреннюю энергию планеты, поэтому внутренняя энергия накапливается под этой крышкой, и в конце концов вдруг происходит катастрофа, и вулканы извергаются по всей поверхности. То есть это могло стать началом катастрофы. Может быть, Венера потеряла магнитное поле из-за каких-то внутренних процессов, да, потому что она, ну, по идее, Венера может генерировать собственное магнитное поле, как Земля, но не генерирует его. Может быть, что-то произошло в недрах, из-за чего, значит, потеря этого магнитного поля начала приводить к испарению и к формированию новой атмосферы. Now the translation. This is going to take a while. So my answer is that we have to rely on the models that extrapolate experimental data into the past, but our experimental data are quite sparse. So we have to deal with what we can. But this is like a question of chicken and egg. Whatever came first? Whatever came first to facilitate this transition of a normal, quote-unquote, climate, to current Venus climate. Was it evaporation or was it volcanism? Technically, I agree with you that volcanism could be the beginning of the end for Venus, because we don't have plate tectonics on Venus, but we have this stagnant lead, and suddenly the internal heat of the planet erupted all over the planet, and this could be the beginning of the catastrophe, or Venus could have lost its magnetic field due to some internal process. Could it be? I think so. It could lost the magnetic field because in theory it can generate magnetic field, but it doesn't, and it lost. And the loss of magnetic field could start the atmospheric processes. What do you think?
5: Thanks a lot, Dima. Спасибо. But I have a problem also with your last sentence. I mean, I'm not so sure about the magnetic field, because I may have a counter-argument, and the counter-argument is the planetary exoplanetary system TRAPPIST-1. Oh. 7 Venus-like exoplanets, Dima.
4: You have to explain what TRAPPIST-1 is.
5: So, TRAPPIST-1 is an exoplanetary system which has... 7 Venus-like exoplanets. So, just statistically speaking, to me, it is hard to imagine that none of those 7 planets of this exoplanetary system has no magnetic field.
4: Okay, I see. Yeah. Okay.
5: And yet, their current state is similar to that of Venus, because they have planets most
4: okay.
5: Oceans constructing also thick atmosphere.
4: Okay, I have to translate this. Okay. So, translate this for the. I have to translate this for the audience. Значит, опять и прикопался оппонент. К последнему предложению, значит, я сказал про потерю магнитного поля. Тут такой вот аргумент неожиданный, что есть такая система экзопланет. Про экзопланеты у нас будет сегодня потом. Называется TRAPPIST-1, в которой обнаружено 7 планет, похожих на Венеру. Вот 7 штук, они все близко к Солнцу, у них у всех похоже, что есть массивная атмосфера. И у них у всех похоже, что испарялся океан, который формировал вот эти вот плотные атмосферы. И статистически просто, ну, не может быть, что у всех 7 планет нет магнитного поля, а при этом они похожи на Венеру. И мой ответ такой, что, ну, ладно, я, наверное, сдам назад немножко, не буду говорить про потерю магнитного поля. Наверное, это менее вероятно. Okay, so I have to, I think, concede this point a little bit because, well, we don't know the constituents of the exoplanetary atmospheres too well. There's not such very solid experimental data, but statistically, you're right. Possibly some of them have the magnetic field, and yeah.
6: This is why Venus is like that. Not the magnetic field could not be the start of this.
5: Thank you, Dima. I have another concern. So, speaking of past events, we might also question that Venus never had plate tectonics. You mentioned Tessere before, that are very old terrain.
6: Yes.
5: On Venus. And it makes me think of Earth's craton, so these regions of similarly old continental crust. So, cratons could survive until modern day thanks to their lower density, which allowed them to kind of float over the mantle.
6: Right.
5: So, could Venus Tessere be similar, so in terms of being less dense formations? And so, since cratons were formed in the context of Earth's plate tectonics, and this is important, Dima, how can you explain the existence of such old terrains on Venus, since Venus doesn't have, and show at least, evidence of tectonics?
6: Вот геолог меня спрашивает. Сразу видно, что геолог. Значит, перевожу. Прикоп оппонента здесь в том, что, значит, я сказал, что у Венеры нет тектоники плит. Ну, наверное, ее нет сейчас, но она могла быть в прошлом. Вот. И вообще, почему мы уверены, что ее никогда не было? И здесь он как раз говорит про земные формации, которые называются кратоны. Кратоны – это области очень древней, самой древней поверхности на Земле, такие обширные. Они находятся в разных частях земного шара. Они древние, у них низкая плотность, они как бы плавают, геологически говоря, как бы плавают над мантией. И они похожи на вот эти самые тессеры, да, области на Венере, которые имеют тоже аналогичный очень древний возраст. И на Земле вот эти кратоны не могли сформироваться, не имея тектоники, без механизма тектоники плит, не вдаваясь сильно в подробности. Значит, почему тогда похожие, очень похожие на них тессеры на Венере не могли сформироваться также с помощью тектоники плит? Okay, well, first I have to answer in Russian, of course. Сначала я должен, да, для аудитории ответить. Ну, в принципе, нам ничего не мешает сказать, что да, на Венере была тектоника плит. Тоже спекуляция, но в целом, да, действительно, аналогия кратонов земных и тессер венерианских, она наталкивает нас на такие мысли, что действительно тессеры, как земные кратоны плавали как бы над мантией, так и, значит, венерианские тессеры плавали над венерианской мантией ранней Венеры. Здесь непонятно тогда, каков механизм перехода от режима тектоники плит к режиму вот этой плотной крышки, которая закрывает всю кору венерианскую. У нас, насколько я знаю, таких моделей нет. И, может быть, вот эта самая катастрофа, которая произошла на Венере, наверное, произошла геологическая, да, когда произошли извержения вулканов по всей поверхности, и поверхность залила лавой, как раз была переходом от тектоники плит к закрытой коре. Okay, I'm going to translate this for you. So I think that this comparison between cratons and tessera is a bit shaky, maybe, because we don't know exactly how tessera formed. We're also not 100% sure how cratons on Earth formed, maybe, but still, I think it's a good comparison for discussion. I think that it is possible that nobody's preventing us from saying that Venus could have plate tectonics in the past. But this, we now have problems such as what is the transition from the plate tectonics to stagnant lead that we see now? How can it be that the planet loses plate tectonics all of a sudden and it all becomes a stagnant lead? Maybe the catastrophic resurfacing was the catalysis of this process, and We don't have any good models for this, but so most of its history Venus had plate tectonics, but after the great resurfacing, we now have to deal with the stagnant lead. What do you think?
5: Wait, Dima. Now, you mentioned catastrophic resurfacing. Very interesting.
6: Yeah, I mean, it's obvious.
5: I'm sorry, I have to challenge you also on this now. Yeah, I mean, what makes you so sure that Venus have just one time catastrophic event and not maybe just more gradual eruptions? I mean, this is just, you know, the major debate, and there are many science evidence pointing out to more gradual resurfacing. So why are you so sure?
6: Я должен перевести сначала. Мне надо... Сейчас, подожди, мне надо выпить немножко. Значит, вопрос такой, что вот это вот катастрофическое событие, Great Resurfacing, оно не произошло одномоментно, либо оно продолжается. На самом деле оно происходило постепенно, либо таких ресерфисингов было много в истории, да, что это не первое, что, может быть, там уже этих катастроф климатических накопилось за время. Вот, ну, значит, что я могу сказать? У нас нет данных о том, если они происходили в прошлом, потому что все залито лавой. Ну, вообще, у нас есть возможность, скажем так, вообще вот в планетологии, у нас есть возможность определять возраст поверхности, да, с помощью разных методов. Один из них – это спектральный метод, когда мы смотрим на отражающий метод, когда мы смотрим на отражающую способность

0: Вот.
1: Палеонтология?
2: Поели. А есть?
3: Получилось. Вот, но это же фильм, поэтому надо эффектное название. Ну, как известно, если нету что-то такого мегаэпического и там нету бабах, то это не считается. Поэтому бабах у них был в начале в виде вулкана Тоба. Ну, вот, слово эпическое есть, кого-то копьем проткнули, ну, жизнь удалась.
4: А вот по поводу вулкана Тоба как раз и его извержения, там одно из предположений, что как раз противостояние между эректусами и сапиенсами, да, и повлияло как раз-таки извержение вулкана, но насколько известно, что эректусы вымерли 100 тысяч лет тому назад, а извержение вулкана было 75 тысяч лет назад. Можете рассказать про эту несостыковку и ту информацию, которую нам преподносят в фильме?
3: Ну, на самом деле, это как обычная такая ситуативная вещь. Датировки и всяких эректусов, и сапиенсов, они все время уточняются. И вот был какой-то момент, когда, допустим, находки из Нгандонга на Яве датировали 30 тысячами лет назад. А некоторые находки, ну, почти сапиенсов, датировали в Африке, по крайней мере, до там, 400 тысяч лет назад. Ну, вот. Но потом как-то выяснилось, что и те, которые типа сапиенсы, они, в общем, не очень сапиенсы. И те, которые Нгандонг, не 30 тысяч, а 100, вот, и они вообще не очень-то эректусы, а эректоидные формы, но называть их эректусами язык не поворачивается, если честно, они другие. И между ними и сапиенсами, ну, там, тысяч так 50 лет, вот. Ну, и это выяснилось просто потом. А на момент снятия фильма, вот, были такие датировки. Вот они были в тот момент тоже недоказанные на самом деле, вот, но ситуативные. Такие вот, было там несколько статей, которые вышли, и все такие, вау, как бы эффект вау. Ну, давайте снимем про это фильм, видимо. Ну, а фильм там, видимо, и без этого снимался, и как бы вот должна быть какая-то интрига. Значит, будет интрига. Но перестарались. То есть, на самом деле, там вообще про Индию вроде как речь идет, я так понял, по крайней мере. И в это время там эректусов не было, вот совсем никаких. Были какие-то протосапиенсы на момент извержения Тобы, но они тоже не были сапиенсами. Это все-таки, да, 75 тысяч лет назад, и они не выглядели как мы. Это были такие весьма еще первобытные персонажи с хорошими такими надбровьями. Ну, в Индии-то вообще ни одной находки нет человеческой. Ну, там есть эти орудия, но как выглядели люди, мы не знаем. Но есть в Африке, и африканские они выглядели не так. Вот, а как бы они довольно страшные были. То есть вот те, которые там играли эректусов, вот такие с надбровьями, вот они должны быть типа сапиенсами. Только не белокожие, а черненькие и с курчавыми волосами. Ну вот, а если хотелось бы каких-то там экзотических людей, надо было бы каких-то местных пигмеев сделать. Потому что, ну, по крайней мере, полмиллиона лет назад в Индии пигмеи были. И всякие там хоббиты где-нибудь там на Флорисе, ну, они даже где-то там поминаются вскользь. Но тоже, кстати, они поминаются, как будто они там исчезли 18 тысяч лет назад. Это старая датировка. Сейчас эта датировка 50 тысяч лет. Ну, вот. Но на момент фильма вот она такая была. Как бы это вот сиюминутная такая вещь. Поэтому вот ну, нестыковочки у них там есть. Но это надо понимать, что это мы сейчас такие умные, спустя там сколько-то лет, там 10-15, когда его там сняли, да, после съемок. А тогда это было, да, вот как бы почти последняя научная информация. Спорная, в тот момент тоже далеко не все этого придерживались, что вот эти вот там супермолодые датировки для эректусов, супердревние датировки для сапиенсов, они тогда тоже подвергались очень большой критике. Но за это уцепились, и как бы надо было интригу, сделали интригу. Вот. А, конечно, эти персонажи там вот ну, не совсем те. Еще где неандертальц-сапиенс еще куда ни шло, а где сапиенсы и эректусы, это вообще, конечно, не в какие ворота, потому что там прямо сквозит политкорректность такая вот нарождающаяся. Добрые страдающие негры и проклятые эти такие вот, как называется-то, доминирующие, значит, противные европеоиды, белокожие с прямыми волосами, вот, которые, значит, такие туповатые, такие реднеки, значит, угнетают бедных несчастных негров. Елки-палки, эректусы, сколько мы про них знаем, они были еще более темнокожие, чем мы, скорее всего, потому что они-то вообще из тропиков вылезли. Они из тропиков не вылезали никогда. С какой стати они будут белокожие, вообще непонятно в тропиках-то. И волосы у них были почти наверняка курчавые. Ну, никто этого не знает, но уж от сапиенсов они точно не отличались. Вот, если уж у них сапиенсы курчавые волосы, то и эректусы должны быть такие же. Вот, там и рожа должна быть, да, страшная. Вот. Но их сделали просто такими туповатыми европеоидами, а это благородные страдающие негры. И во второй части, где там эта тетка, я хочу охотиться на лошадку. Лошадка, кстати, вообще не в кассу, потому что должна быть, ну, взяли бы лошадь Пржевальского. Но снимали, понятно, в США, видимо, и там у них нету диких лошадей. Ну, как бы, нет у них лошадей Пржевальского. Вот взяли какую-то там чуть ли не орловского рысака, какого-то с развивающейся гривкой, который настолько не в кассу вообще вот к этой местности, вот, потому что пейзаж-то такой узнаваемый.

0: североамериканский какой-то. Вот. Как, зачем, почему? Вот. И тетка там, я кинула палку в лошадку, и почему-то я ее не убила. Вот странно-то. Это, конечно,
1: Ж
0: да.
1: женщина вообще великолепная, мы про нее попозже поговорим по имени Баяна. Я ее
0: Да,
1: надолго
0: имел
1: запомню,
0: удовольствие.
1: Баяна. Вот вы говорите про политкорректность. Мне кажется, вообще в целом, с кем я даже с любым специалистом из разных сфер не общаюсь, да, и мы разбираем фильмы именно BBC, они не только политкорректные, они бы, я больше сказала, пропагандистские.
0: Сто
1: Они
0: процентов.
1: абсолютно в каждый научный фильм, вроде наука, вещь такая объективная, мне казалось. Но после того, как я перелопатила огромное количество фильмов их, я вообще, у меня нет абсолютно никакого к ним доверия, потому что у них сплошные ошибки. Хорошо, то, что мы проговорили про вулкан, да, там по времени, да, про знания изменились, наука не стоит на месте. Но большинство каких-то знаний, там, информации, которую они преподносят, она настолько неправильная, настолько искаженная и работает именно на ту идею, которую они хотят донести до зрителя.
0: Тут есть своеобразный такой нюанс. Одно дело научные данные, другое дело, как это преподносится в фильме. Потому что даже несмотря на то, что у них консультанты были очень крутые, у них там Стрингер вообще как бы в этих, по-моему, или кто-то там был, или Трингаус даже, вот среди этих персонажей, которые ученые вещают. Вот это, я не помню, там Трингаус или Стрингер, кто-то из них. Ну, короче, это там крутой-крутой антрополог. Прям вот такой, прям вот первого уровня. И он-то, я не сомневаюсь, им дал прям объективную нормальную информацию. Но нужна интрига художественная. И должны быть вот эти вот угнетающие там эти эректусы и неандертальцы, которые тоже реднеки такие же, еще в полосочку раскрашенные, ну вот, противные. Ну вот, и должны быть, значит, страдающие негры. Поэтому вот они будут. И они не могут, видимо, без этого никак. Потому что вот нужно свою вот эту повесточку впихнуть обязательно. Вот я еще удивляюсь, что у них ЛГБТ там не было какого-нибудь этого кроманьонца. Вот это уже прям
1: Да-да-да.
0: упущение. Но, видимо, еще фильм достаточно старый,
1: Но у
0: видимо, в
1: них в
0: тот
1: каждом
0: момент.
1: фильме какая-то своя определенная повестка. Вот про ученого известного вы правильно сказали. Они всегда берут известного ученого, и он действительно дает абсолютно объективную информацию, но относительно всей информации в фильме там небольшой кусочек, да, отведено ученому, а потом вот этот вот закадровый голос, вот эти вот
0: А
1: актеры
0: это
1: вставлены,
0: отсебятина.
1: они абсолютно там
0: На
1: несут
0: самом
1: какую-то
0: деле я с таким
1: чушь.
0: сталкивался не один раз, когда наши всякие вот эти киноделы, да, и там телевизионщики берут у меня интервью, причем берут еще там у других, понятное дело, антропологов интервью, потом все это склеивают, от каждого вырезают там по два слова, вставляют свою какую-то отсебятину, и получается полная дичь. Такое было несколько раз с известными каналами, вот первого уровня в том числе. Вот прямо несколько раз подряд. Это там не то, что какой-нибудь там псевдотелевидение, да, там какие-нибудь отстойные каналы, такие как бы вот уважаемые формально. Но я с ними больше дела стараюсь не иметь. Вот, потому что вот,
1: Ну
0: видимо,
1: и, наверное,
0: если...
1: даже тот посыл, который был у вас, он полностью искажается, да, в общей
0: Вот вообще
1: картинке.
0: просто вот диаметрально противоположное становится. Ну, обрезать всегда можно. Вот. И это и со мной, и со всеми другими. Есть куча антропологов, которые отказываются иметь дело с журналистами, уж тем более там всякими телевизионщиками, там киношниками, потому что точно знают, что все будет извращено, переврано, и получается чушь. Вот. И в Америке, я не сомневаюсь, ровно та же самая история. Вот. Ну, там в Англии, в какой-нибудь там, неважно, да, вот, за бугром, в общем, там тоже такая же в точности. Потому что у снимающего свой взгляд на вещи. Вот, и плевать, он хотел на эту науку вашу. Что там, господи, знает какой-нибудь там этот неандерталовец? Что он может знать про неандертальцев? Я-то знаю, какие они были. И там такой неандертальцы, такие по 2 метра ростом, при том, что они 1,60 м были. Ну, елки, ну, вот, хоть немножко-то можно. Там, у них вот такая стопа, там, прилагает, там. Ну, во-первых, когда тетка указывает охотнику на следы, это уже смешно. Потому что, ну, если это охотник, он как бы вот первое, что увидит, так это человеческие следы. Потому что, ну, след ноги это паспорт фактически. Ну, вот, и не бусы, а именно что следы это паспорт. А во-вторых, у неандертальца вот такая нога, это что, Бигфут, что ли? Там, ну, вы про кого снимаете? Про снежного человека или про неандертальца? Неандертальцы имели широкие ноги, это да, она у них широкая. Но они маленькие были, они, ну, как маленькие, 1,60 м. То есть, ну, это не сильно рос, это мужики, 1,60 м, а тетки, там, 1,50 м. Ну, вот. И ножки-то у них были не длинные, но широкие, да, они такие хорошо квадратные. Вот, ну, а зачем делать их какими-то 2-метровыми жлобами-то?
1: И она потом, по-моему, говорит, ты видишь след, это след неандертальца, по-моему. И это нам сразу говорит о том, что, да, они четко уже делили людей на сапиенсов, на неандертальцев и
0: нет,
1: на другие.
0: Нет, все-таки, по-моему, она не говорила про неандертальцев.
1: Нет, что-то она там говорила, то, что видно, нет,
0: она
1: что
0: сказала,
1: это
0: что это типа не люди или что-то как-то так. Вот.
1: Но я помню точно в каком-то моменте у них прям было понятно, что они уже точно четко разбирали, что вот это сапиенсы, это не
0: андертальцы. Ну да,
1: нет,
0: это, конечно, тоже ерунда полнейшая, потому что с точки зрения вот этих первобытных граждан, если это не наше племя и не наша вот семейная группа, то это не люди. Вот. Они или родственники, или не люди. Как бы вот дихотомия очень такая элементарная. Вот.
1: Ну, а даже своего делает вида человек, да, но не своего племени, он уже чужой считается априори, ну, правильно?
0: Да, да, конечно. Вот. А там, господи, это другие кроманьонцы, неандертальцы, эректусы, хоббиты. Да какая нафиг разница? Они как бы не мы. И все, вот есть мы и не мы. Все банально.
1: А они еще большой упор делают именно на извержение вулкана Тобо. А как вы считаете, на ваш взгляд, все-таки, насколько он сильно повлиял на то, что происходило между эректусами и сапиенсами?
0: Ну, между эректусами и сапиенсами вообще никак не повлиял, потому что эректусы к этому моменту просто тупо исчезли, сапиенсов еще просто на этот момент не было, поэтому как бы он был между теми и другими. Но в целом на человечество повлиял, без сомнения, потому что в Индии, там же даже показали раскопки, кстати, я порадовался, как они долбят вообще, что они там находят при таком методе. Ну, вот видно, что наших нету там археологов, показать им, как надо копать. Потому что, ну, как они там дын-дын-дын-дын, они там этих орудий наделают тут же прямо на месте. Вот, но это ладно, это так, в сторону. Но...
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что они так работают, или это просто были постановочные кадры?
0: Не-не-не, я думаю, что они так и работают, но это халтура, если честно. Ну, то есть видно, что у них там традиции археологической нету никакой. Вот, ну, так это не делается. Вот, ну, я не знаю, может, конечно, на месте я бы по-другому запел, если бы там стал долбить, но что-то вот не знаю. Ну, ладно, это так. А просто когда в Индии слой пепла 6 метров толщиной насыпан, ну, как вы думаете, это повлияло на что-нибудь или нет? Вот когда вы живете, и вам на голову выпадает 6 метров пепла до горизонта, вот во все стороны, там не в одном месте, да, а вот от Суматры до Индии и дальше еще куда-то там до Ирана. Ну, очевидно, что повлияло. То есть в это время в Юго-Восточной Азии и в Южной Азии, в Индии, там, Пакистане, народ, судя по всему, исчез вообще под ноль, в принципе. Ну, там, где-то какие-то там по уголкам остались, хоббиты где-то на островах, денисовцы за горами, неандертальцы вообще на другом конце Евразии, и вот эти протосапиенсы в Африке. И это открыло дорогу нашему виду. И то, еще вулкан Тоба 75 тысяч лет, а мы стали мигрировать хорошо, если 50 тысяч лет. То есть прошло там, ну, 15 тысяч лет на то, чтобы акклиматься от вот этого всего потрясения. Но Африка как раз пострадала меньше всего, потому что она все-таки на другой стороне планеты практически. И там и климат, и все повлияло, ну, изменилось минимально. Вот, хотя тоже изменилось. И, допустим, на экваторе вот есть такое местохождение, Панга-Ясайди в Кении, на берегу практически. Там есть слой этого пепла от Тобы. И как раз на этот момент резко сокращается количество орудий и исчезает искусство. И в Южной Африке такая же история в точности. Ну вот, вот пепел вулкана, меньше орудий, почти исчезают, там стерильная прослоечка обязательно будет, когда вообще людей не было практически. И потом проседает культура. То есть меньше красивых наконечников, вообще нету украшений практически. Вот видно, что люди как-то стали по-другому жить. То есть это даже на Африку повлияло. Вот и где-то в Центральной Африке, где вот совсем было зашибись, там они нормально себя чувствовали, оттуда еще разок расселились, потом по всей планете. И когда уже вышли на Ближний Восток, там почти никого не было, ну, какие-то там остаточные неандертальцы, их тут же за себя ассимилировали и пошли дальше гулять. Вот, и уже там без всякой особой резни, вот то, что во второй серии, где там, а, там, давайте копьями друг друга колоть, неандертальцы друг друга месили 100 тысяч лет до этого, сапиенсы месили друг друга тоже безостановочно до этого. Ну вот, поэтому вот эти столкновения, ну, они не были чем-то из ряда вон выходящим, как бы, ну, это естественное состояние дел. И так, чтобы вот прямо мы будем кидать в них издаля копья, там, там, вначале убили кучу людей, а потом доперли, надо копья кидать, да, в прямом столкновении мы не видим. Ну, вы что, идиоты, как бы, вы же охотники, вы или копья кидаете, или не кидаете. Ну вот, и там были вот эти рассуждения, что неандертальцы не могли кинуть копье, что они не могли-то. То есть они, может быть, меньше кидали, это да, но метательные копья известны еще до неандертальцев из Европы же, это предки неандертальцев уже делали. У них, да, там немножко сустав иначе выглядит, хотя там тоже как-то, там еще, видимо, перевод страдает, как там прозвучало, что типа строение их плеча не позволяло им кидать копье, что-то такое. Даже шимпанзе может кинуть, в принципе, без проблем. Вот. Но у нас, да, может быть, немножко ловчее это все получалось. И действительно, у сапиенса были копьеметалки, которые, кстати говоря, там что-то... А, там даже прекрасный момент, когда тетка подходит к охотнику и за пояс у него выдергивает копьеметалку, говорит, это что такое? О, вот как это так?
1: И потом научилась метать,
0: он
1: да,
0: бы ей этой же копьеметалкой тут же и урыл бы, если вот так женщина к охотнику подходит.

0: Сапонру сбежали, это тоже отдельная песня. Типа, они подкрадываются к лошадке. Елки на открытой местности, без единого куста, в полуприсядку, они ползут к лошадке. Почему-то они ее не поймали. Вот странно, да?
1: Сцена там потрясающая.
0: Я вот никогда не охотился на лошадей, но я вот как-то могу догадаться, что, наверное, если стоит дикое животное, я хочу его убить. У нас там вообще голод, люди помирают, я так понял, да? Я пойду к нему вот в полуприсядку с палкой и пытаюсь его, значит, загвоздить. Ну, что за чушь вообще? Люди, которые всю жизнь охотятся, вот всю жизнь они только занимаются с детства до старости тем, что охотятся. И они вот так это будут делать. А там устроить, не знаю, засаду, там подстеречь, загонную охоту устроить сетями, не знаю, селками, там миллион способов. Если уж у них, в принципе, есть копьеметалка, а тетка первый раз увидела неожиданным образом. Вот, я хочу охотиться. Ну, что это такое?
1: А там же еще проскользнула мысль о том, что преимущество в том, что если даже копьями не могли метать, они могли предугадать поведение животного для того, чтобы потом на него охотиться и суметь его поймать.
0: Нет, ну это в принципе как бы да, так немножко странно звучит, но это главная фишка охотника, что человек-охотник, он может действовать не по шаблону, он может делать нестандартные действия. В этом фишка разума. А животное действует по шаблону обычное. Ну, если это не медведь какой-нибудь там хитро сделанный, то, в принципе, большинство животных, лошадки в том числе, они достаточно предсказуемо реагируют. Поэтому, ну, человек, который всю жизнь охотится на лошадей, он точно знает, что будет делать лошадь в следующий момент. Ну, вот, ну или там, не знаю, современный какой-нибудь конюх, да, там в деревне где-нибудь, он там с лошадьми общается всю жизнь. Ну, там бывают непредвиденные, там, взбрыкнет, там, испугается, да, легнет, там, что-нибудь такое. Но, в принципе, в первом приближении человек, который с лошадьми постоянно общается, он знает, что от них ждать. Ну, вот. А охотник, который в принципе от них зависит. Ну, вот. Так что это как бы не новость. Но это, видимо, как? Это для тупеньких телезрителей, скажем так. Что типа, а, охотники знают, как себя ведут зверюшки. Надо же вообще. Вот мы-то только в зоопарке их там видим раз в жизни, а охотники, оказывается, что-то про них знают. Вот удивление. Вот. Но на самом деле как? Я тут сейчас над всем этим издеваюсь, там можно так много издеваться. Но, если честно, фильм-то хороший. На удивление. То есть, учитывая, что это знания, которые были вот на момент съемки фильма, ну, в принципе, там как бы нормальные. Там некоторые даже такие интересные моменты высказываются, что, допустим, у неандертальцев, там как-то, правда, так переведено тоже, типа, по мнению некоторых, типа, там бытует мнение, переломы похожи на переломы ковбоев, участвующих в Родео. Это Родео-гипотеза, которая выдвинута Тринкаусом, и она статистически подтверждена. То есть это на самом деле в фильме даже как-то преуменьшена вот эта фишка. То есть там как-то так, типа, есть такая мысля в головах людей. А на самом деле Тринкаус статистику посчитал. То есть это нормальная такая работа, он ее два раза переделал. Вот, в конце, правда, во второй части уже, второй версии, сказал, что типа я погорячился, что не такая там крутая статистика, но это вся, которая у нас есть, тем не менее. И действительно, частота переломов на разных костях неандертальцев – почти такая же, ну там с учетом как бы, да, небольшое количество данных, как у ковбоев, участвующих в Родео. То есть действительно неандертальцы прям брутально охотились и регулярно отхватывали от этих зверей. Вот у них там переломы там, рук, там что-то еще, там полно-полно. Вот, такое было. Вот. Но это не говорит, что они не умели вообще кидать копье. Хотя, ну, про метание копья даже у меня статья есть. Что неандертальцы это делали немножко хуже, чем сапиенсы, видимо, да, и копьеметалла-то у них не было. Вот, и наконечники у них были корявенькие. Вот, кстати, то копье, которое у них сделано, так коряво сделано, что прямо диву даешься. Когда вот у него палка и наконечник так вот, как вы вообще пытаетесь им что-то делать? Почему он у вас под углом-то? Ну вот, ну ладно, это просто криворукие реквизиторы были. А как бы неандертальцы, тем не менее, охотились. По факту они 100 тысяч лет, это только если самих неандертальцев взять, да, а еще до этого там миллион лет, на всякий случай, прекрасно охотились и на самых разных животных, и на мамонтов, и на носорогов, и на бизонов, на медведей, на бурых, пещерных, там каких угодно, на львов. Вот недавно там была из Германии находка, ну в фильме-то этого, понятно, быть не могло, недавно опубликовали. Лев просто насквозь пробитый копьем. Вот. Там, я не знаю, с какой силой они его фигачили, но льву совсем грустно было. Вот. Потому что неандертальцы были реально крутые. И нормально они функционировали. Может быть, они там меньше кидали копья, ну и значит, как-то по-другому это делали. В фильме, кстати, это как-то опущено. там они просто какие-то брутальные чуваки бегают и какую-то дичь творят, а вообще-то как бы они очень даже неплохо жили.
1: Ну вот были брутальные люди, которые голыми руками животных просто брали.
0: Вот, ну там да, там они вообще душат прямо руками, да, это вообще жесть полная. Вот мне это, конечно, ну там вот какой-то такой отсебятины хватает, да, что типа они там очень уверенным голосом:

0: Неандертальцы разрисовывали себя черными полосками. Откуда это взялось вообще? Кто это придумал? Вот никаких данных на эту тему нет, кто там что как раскрашивал. Но мы точно знаем. Ну, вот. Они чернокожие были, если что, по палеогенетике. Вот. Но опять же, на момент создания фильма этого никто не знал. Это как бы понятно. Но тем не менее, они были чернокожие. И откуда взялось про черные полоски, как современные морпехи? И такие выходят, значит, неандертальцы, современные морпехи. Ну, я так понимаю, морпехов они этих набрали.
1: А да, они там же еще говорили, потому что вроде бы про них, да, то, что если будет светлая кожа, она будет мешать охотиться, поэтому они пытались максимально закрасить себе лицо, чтобы животные не разглядели.
0: Такая чушь, что прямо и ни слова сказать вообще. Потому что, ну, а современные какие-нибудь там эти европейцы как охотятся, прямо вот они себя раскрашивают как-то особенно. Я не знаю, ну, сейчас не так много, конечно, европеоидных охотников. Но до недавнего времени у нас вот вся Россиюшка охотилась так или иначе. Ну, там, больше-меньше, как бы, да, но этим занималась. И ничего им белая кожа не мешала. Тем более, если вы каждый день что-то жгете костер и коптите чего-нибудь, но у вас будет она не очень белая, это просто гарантия. Все будут закопченные до невозможности. Ну, это как бы совершенно естественное состояние. Ну, вот. Ну, так что да, такой вот какой-то этой ерунды там. Еще там было прекрасно про то, что они имели такое ночное зрение, у них там затылочные доли большие, затылочные доли у них, правда, большие. Но это не говорит, что у них было какое-то там невероятное зрение. Это тоже некая гипотеза, которая как бы выдвигалась в качестве прикольной, но никто ее никогда всерьез не воспринимал. То есть они вот нахватали каких-то таких вот предположений, ну, вот, раздули их до невероятных размеров, и выдали за истину в последней инстанции. Но это вот такой вау-эффект.
1: А мне интересно, вот эта вот теория, которая в первой серии говорит о превосходстве сапиенсов над эректусами, в том, что у них больше мозг. Вот. А потом, значит, во второй серии они сравнивают мозг сапиенса с неандертальцем, а у неандертальца он больше. Вот, исходя из этого, да, можно сделать тогда вывод, что неандертальцы должны были выжить, а сапиенсы с эректусами остаться там в прошлом, в истории только человечества. А что вы можете сказать про эту их теорию, которую они, очень странную, которую они выдвигают? Откуда ноги растут вообще?
0: Ну, тут есть, как обычно, тонкости. Потому что у неандертальцев действительно мозг был в среднем больше, чем в среднем у современных людей. На примерно 150 грамм. Но у тогдашних кроманьонцев, которые там 30 тысяч лет назад были, мозги были как у неандертальцев по размеру. То есть неандертальцы не превосходили кроманьонцев по размеру мозга. Это как бы неандертальцы и кроманьонцы превосходят нас. Это у нас уменьшилось. А тогдашние кроманьонцы имели вполне себе нормальные бошки. Вот. И более того, это же средние значения. Это некая цифра, полученная вот на скольких-то там этих черепах. Да? Ну там, слава богу, их довольно много уже. Там довольно достоверная цифра. Но тем не менее, это среднее по планете, а есть разброс там индивидуальный, возрастной, половой, популяционный, там какой угодно, вот, разброс огромный, вот, и более того, функционал мозга, он не только от размера вообще-то зависит, то есть, ну, в целом, как бы, да, при общих равных, конечно, больше размер мозга дает больше потенциал, это как бы не вопрос, и поэтому, собственно, мозг увеличился в процессе эволюции, но если мы берем конкретную популяцию, живущую там в одних и тех же условиях, то удивительным образом размер мозга с интеллектом не связан вообще-то никак. Вот, потому что он уже там от других факторов зависит. Там питание, болезни, обучение, там просто какие-то жизненные там коллизии. Ну вот, и вот можно быть с маленьким мозгом быть сильно умным, можно быть большим быть тупым, да, можно там наоборот, как угодно, в любых направлениях. Вот, и еще к тому же есть внутреннее строение вообще-то, там не только же размер, а внутреннее строение. И у неандертальцев, насколько мы знаем из палеогенетики, ну, правда, опять же, на момент снятия фильма про это никто ничего не знал, главное отличие неандертальцев от нас генетические в генах, которые заведуют мозгами. То есть именно по генетике мозгов, то есть по биохимии мозга, по сути дела, они от нас отличались. В чем это выражалось, мы вообще пока не знаем. Это мы еще вот сейчас не в курсе. Но уже точно знаем, что это про отличие работы мозга, функционала. Вот. А как бы у кроманьонцев работало по-другому. Но вот кроманьонцы от нас по генетике мозгов не отличаются ничем, вот, а мозгов у них больше. То есть потенциал у них был больше. Другое дело, как они его загружали, этот потенциал, это вот вопрос. Но я думаю, что нормально загружали. Вот, а мы сейчас можем не загружать вообще все мозги ничем и нормально себя чувствовать. Вот, но это уже такая как бы философия. Так что мозгов у неандертальцев и кроманьонцев было размером одинаково, а функционал у сапиенсов был другой. Вот насколько он там был лучше или хуже, это вопрос. Но по факту, что да, выжили мы все-таки, а неандертальцы кончились. И по факту того, что у неандертальцев, например, искусства почти не было, ну там какие-то редкие исключения, а у сапиенсов полным-полно, то мы круче. Вот искусство неандертальцев буквально-таки ровно год назад, в июле 23-го года, 2023-го, в Хотылево, куда вот я катаюсь, нашли самое крутое искусство неандертальцев. Вот мировая сенсация, никто почему-то про нее не слышит и не знает. Такая вот косточка мамонтечья, и на ней царапулька, такая вот зигзагом, скобочки, ну, видимо, круг исходно был, такие рисочки, и еще сбоку две такие полосочки. Ну, вот. Мне там мерещится мамонт, на самом деле, но это мне мерещится. Что имел в виду неандерталец, это как бы можно писать сочинение, что имел в виду автор. Вот. И это самое крутое искусство неандертальцев за вот там 150-200 лет изучения неандертальцев на планете Земля. Вот в Хотылево, Брянской области, вот мы катаемся, нашли. Но это я вот сейчас так расписываю, самое крутое, да, вот все, кто это увидят, эту царапульку, скажут, блин, это самое крутое, это вот вообще, это шедевр, да, точно, ничего не ошиблись, вот, а это самое крутое, по факту, вот ничего лучше нет, потому что все остальные примеры, их там штук 20, наверное, есть, меньше даже на самом деле, это там косточка с параллельными насечками, там круглый камушек с крестиком, в тате, еще что-нибудь такое, из такой же духа, там, ну, какие-то там три там галочки какие-то. И вот что-то вот в таком духе. Вот неандертальцы за 100 тысяч лет своего бытия ничего лучше не родили ни разу. И украшений у них тоже там раз-два обчелся. То есть,
1: но ну, это еще круто тем, что это было найдено на территории России в первую очередь.
0: Ну, у нас-то вот у нас самые крутые были. Наши брянские неандертальцы самые. Если вдруг хотите, приезжайте к нам в Хотылево. Мы научный туризм развиваем. Вот. И, между прочим, нашли, ну, нашли, кстати, студенты питерские, ну, конкретно вот кто там на этом месте копал, но туристы при этом присутствовали. То есть вот у нас есть возможность поприсутствовать при открытии века.
1: А это опубликовано уже или нет? Мы можем потом ссылку прикрепить, кому да. интересно, чтобы посмотреть.
0: Статья в декабре уже вышла. Вот, у нас есть там еще одно открытие века, вот, но его пока скрываем. Пока еще статью не выпустили. Поэтому про второе я ничего не расскажу. А первое вот уже опубликовано. В декабре 23-го года мегаоперативно издали статью. Вот, ну, такая предварительная пока. Вот там сейчас все это продолжается. Там трассологию смотрят, изучают. Мы вот в январе делали эксперименты трассологические. Пытались повторить что-то подобное. Ну, чтобы посмотреть, как это вообще было сделано технически. И ни у кого не удалось. Вот это, между прочим, такой интересный момент. То есть брали тоже кость, там у нас были коровьи кости и лосиные. Коровьи помягче, лосиные жестче гораздо. Орудия сделаны из того же самого кремня, вот, прямо ровно тот же самый кремень. Орудия те же самые. Там Александр Очередной, который у нас вот, археолог, начальник, он наделал этих орудий неандертальских, он умеет это делать, он крутой неандерталец. Вот. И мы, значит, все, кому не лень, вот научные туристы в том числе, пытались накорябать что-то подобное. Ни у кого не получилось. Неандертальцы, вот эту главную загогулину, которая там центр композиции, нарисовали в одно движение. Вот, там такая типа буква Z, это то, что первое в глаза бросается, ну и потом еще там эти зубчики. И вот они прямо как бы профигачили. А мы там в 20 движений не можем такое сделать. Вот у нас даже есть такой Ярослав, археолог, такой 2 метра высотой, огромный такой дядя, ну, или парниша, я не знаю, как сказать. И вот он при мне, пень размером с это кресло, из ямы вот так склонившись, достал и выкинул нафиг, потому что он там был лишний пень в раскопе. Вот. И вот этот Ярослав не смог так накорябать, как неандерталец смог. То есть неандертальцы были мощные, это да. Вот коренастенькие, маленькие, но очень сильные.
1: А вот смотрите, я вас перед съемками спросила, как попасть к вам на раскопки туда, потому что действительно очень интересно, и мало, наверное, кто знает о том, что они там проводятся и какую ценность они имеют. Можете тоже нашим зрителям, кто заинтересуется, рассказать, как туда попасть и вообще, как можно поддержать ваш крутейший проект поподробнее?
0: С большой радостью. Есть деревня Хотылево, Брянский район Брянской области. У нас там есть база археологическая. И вокруг есть раскопки. Хатулёва-1 – это неандертальцы, Хатулёва-2 – это кроманьонцы, верхний палеолит с Венерами, кстати говоря. Там Венер найдено примерно столько же, сколько во всей Европе, если что, остальное вот, западной. Ну, не столько же, конечно, но много. Есть ранний железный век, есть поздний железный век, средневековье, а в промежуточных местах есть еще и мезолит, и неолит, и бронза. Короче, у нас есть все. Там не все копается, но вот сейчас 4 раскопа у нас. Плюс мы еще дружим с Гнездово, это в Смоленской области. Там Рюриков копают в массовом порядке, ну, такими прямо этими штабелями у них лежат. И вот у нас как бы главная проблема – то, что денежек у нас, как обычно, нету на науку. Поэтому уже, сколько получается, 3 года назад мы изобрели научный туризм. Ну, в принципе, он и без нас был, но мы его изобрели еще разок, очередной велосипед. И к нам приезжают люди, платят там какие-то 3 копейки, вот, а нам на раскопки хватает. Вот, плюс есть меценаты. И если вдруг кто-то хочет быть или научным туристом, или меценатом, приезжайте к нам, обращайтесь. Есть группа такая во ВКонтакте, например, и в Телеграме то же самое. Называется «Проекты Станислава Дробышевского». Только опасайтесь подделок, потому что то и дело возникают какие-то квази.
1: Но вот. Мы потом ссылку прикрепим.
0: Да. Ну или на мою личную страницу во ВКонтакте. Вот есть Телеграм, есть в Ютубе мой канал «Станислав Дробышевский», без затей называется. Хотя там тоже каналов «Станислав Дробышевский», на удивление, много. Кто эти люди? Вот. Ну, там мои ролики, но не все из них я размещаю. Мой канал маленький самый, на самом деле. Вот. Ну и вот, собственно, там есть вся подробная информация. У нас в июле все это дело происходит. Ну, главное такое вот стратегическое дело. То есть начинается пораньше, заканчивается попозже. Но самое интересное в июле. И где-то вот в первой половине у нас начало раскопок и Гнездово. А во второй половине уже вот у нас есть свой археологический неандертальский. Вот. Но кроме, собственно, раскопок как таковых, у нас есть еще лекции, есть экскурсии, мы ездим в Брянск в музее, ездим в Юдиново, там жилище из костей мамонта, ну, вот, там всякие усадьбы вокруг, и там чего только нету. Вот. Ну, брянская земля богата. У нас есть еще, более того, свои реконструкторы, ну, уже свои, то есть они тоже приехали в качестве научных туристов, и оказалось, что это крутые реконструкторы, они викинги плюс... эти фехтовальщики какого-то там 16 века в Италии, ну, это одни и те же люди при этом, вот, и это очень круто, вот, и у нас и про викингов можем, ну, не я про них ничего не знаю, да, но вот есть умные люди, которые могут, и про Италию, и про там эти фехтовальные приемчики, ну, вот, и про все на свете, так что
1: ну,
0: у нас
1: да, интересно. Проект у вас очень классный, советую всем зрителям поддержать ваш проект. А касаемо Венер, как раз вы затронули эту тему, и вся вторая серия, можно так сказать, она посвящена Венерам. Это прекрасная женщина-баяна, кстати говоря, еще одна, да, пропагандистская такая феминистская тема, которая прям прет во второй серии, это женщина, которая хочет стать сильной и независимой, и постоянно ходит с фигуркой Венеры. И они там тоже какую-то сказали, какую-то чушь, по-моему, про эту Венеру, то, что она защищает от злых духов, и она несет какую-то в себе информацию, что это такой исторический символ либо плодородия, либо порнографии. Как можно было отнести эти фигурки, которые, ну, известны всем, наверное, да, такое произведение искусства практически, они отнесли в фильме порнографию. Это для меня максимально странно. Они на протяжении второй серии постоянно таскаются с этой фигуркой Венеры, все ее целуют, на нее молятся, грубо говоря, она их якобы там защищает от врагов, от всех. Расскажите, пожалуйста, действительное значение этой фигурки.
0: Ну, причем она у них здоровая, вот такая вот. Таких не делали никогда, если что. Ну, то есть парочка там где-то из Италии есть, довольно крупных, но они тонкие на самом деле. Вот. А вот большинство классических Венер, они вот такущего размера. Потому что это же охотники, собиратели, они ходят все время, они с места на место передвигаются, они ничего большого таскать не могут.
1: А тут у нее, видите, сумка была специально большая, чтобы эту большую Венеру с собой носить.
0: Чтобы в этой котомке, да, таскать с собой еще там килограмм Венеру, да, ну, это такая ересь, конечно. Вот. Но... если объективно, зачем делали Венер, мы не знаем. Вот. Более того, их делали тысячи лет подряд, совершенно не связанные между собой люди, даже разных культур часто. Вот. Ну, там чаще всего это гравецкая культура, больше всего Венер, но есть и другие, где тоже делали Венер. Их таких же делали там, в неолите, например, это уже там, земледельцы какие-нибудь, там вообще не рядом люди. Вот. Но вообще как бы идея сделать фигурку человека, ну, не то чтобы прямо эксклюзивная и уникальная. И в тех случаях, когда Венера есть в контексте, когда понятно зачем, они каждый раз по-другому. Допустим, в Зарайске и в Костенках Первых они там в ямке лежат на подставочке, сверху там перекрытые лопаткой, причем не закопанные, в яме не закопанные. Вот, в Борщево она рядом с очагом, и она такая тоненькая, вытянутая. В каком-нибудь этом Мальте они все на женской стороне, и они там одетые, кстати говоря, все. Вот, так что там точно никакая не порнография, они там зачехленные такие все сидят. Вот, и там еще какие-то есть примеры, ну, короче, они каждый раз другие. Вот, и это говорит о том, единственное только, что цели были не одинаковые. То есть за, не знаю, там 20 тысяч лет, понятно, что не могло быть одного назначения этих самых фигурок. Каждый раз это было что-то другое. Единственное, о чем эти фигурки говорят, что они думали друг о друге, потому что они создавали изображение человека. Ну вот, ну вот, в Хотылево, в нашем втором, например, последняя Венера, была найдена тоже под лопаткой мамонта. Вот она там так запрятана аккуратненько, и вот она лежит. А в Брно там фигурка мужская, и она марионетка, более того, с подвижными ручками, ножками, головешка у нее вертелась на штырьке, и она там в погребении шамана, видимо. Ну там шаман, не шаман, как бы это тоже вопрос, но у него уж больно странный набор всякого дребедени, и он захоронен где-то не пойми где вообще, там не на поселение, бог знает, там в пустоте. И вот эта фигурка такая эксклюзивная, ну, скорее всего, это правда шаман какой-то был. Ну, вот, так что это совершенно разные цели. Поэтому, в принципе, конечно, где-то у какого-то племени абстрактного, отдельно взятого, могли ходить и целоваться. В общем, почему бы и нет. Но я сомневаюсь, потому что вся этнографическая практика показывает, что либо такие фигурки, они сугубо религиозные, какие-то там вместилища духов, и они будут стоять в каком-нибудь домике духов, где-нибудь в тайге, на особой территории, там, секретной, чтобы никто туда не проник, и чужим туда вообще нельзя, и женщинам тоже нельзя, и детям тоже нельзя, или наоборот, только женщинам можно, там, ну, там, смотря, да, чей это культ, ну, вот, но только особо одаренным каким-нибудь, вот, или там только шаман у себя там где-то в мешочке это хранит, ну, вот, но это будет тогда вот что-то эксклюзивное. Либо это будет детская игрушка, и тогда она будет у каждого ребенка, и она как бы, ну, никакой сакральной ценности, в общем-то, и не имеет. Вот, а так, чтобы ее при любом удобном случае доставать из мешочка и целовать, кстати, они в качестве образца показали Венеру из Хёльфелс, такую пухленькую, такую тоже страшненькую, и, видимо, из нее как бы пытались сделать вот эту, то, что у них получилось. Но в Хёльфелс там нету головы, там вместо головы петелька маленькая такая крошечная, а у них такая головастая была, и она у них какая-то, ну, получилась страшная, если честно. Потому что, ну, Венеры, вот настоящие, они обычно достаточно прилично выглядят на самом деле. То есть они могут быть такие гипертрофированные, такие сильно фигуристые, но они нормальные, они как бы симметричные, ровненькие. Ну, обычно человек старался все-таки сделать, чтобы оно красиво смотрелось. А у них, я не знаю, из чего они сделали ее, из какого-то там пластилина, она просто какая-то страшная, она диспропорциональная. У нее башка огромадная. Таких голов никто никогда не делал. Ну, не бывает у людей таких голов. Это вот вообще пупсика какого-то современного пластикового они там изобразили.
1: Там вот просто работал очень талантливый реквизитор.
0: Он очень был талантливый, да, но он ничего не знал про верхний палеолит. То есть я не знаю, в чем была проблема просто тупо скопировать какую-нибудь настоящую, ну, благо их там десятки уже известны, ну, сделать ее. Они есть разных сортов, кстати говоря. Есть тоненькие, есть толстенькие, есть пухленькие, есть не очень, есть одетые, есть раздетые, есть там с какими-то насечками, которые изображают, видимо, там то ли скарификацию, то ли раскраску, то ли татуировку. Ну, вот, там есть с бусиками со всякими, с какими-то браслетиками. Там самые разные. Есть с прическами, с классными, есть с портретами, есть вообще без голов, есть с круглыми головешками гладенькими. То есть они все как бы индивидуальные. Там в этом-то и прикол этих Венер, что двух одинаковых нету. Они все разные. И более того, есть такое мнение, что это изображение никаких там абстрактных богинь плодородия. Потому что я сомневаюсь, что для охотников вообще там термин плодородие какой-то смысл имеет. Они же охотники. Что, здесь кончилось, да, пошли там, взяли. Какое плодородие вообще, о чем речь. Ну вот, а это изображение конкретных личностей, то есть это индивидуальные портреты, по сути дела. Ну, вот это весьма вероятно, потому что это же охотники, у них мышление очень такое конкретное обычное. Даже если это вот современные какие-нибудь там, не знаю, ханты-манси, и у них там есть такие фигурки, ну, там у селькупов есть такое что-то подобное, да, там у кетов, тоже человеческие фигурки, они такие гораздо более корявые, надо сказать, чем вот эти палеолитические, но тем не менее, там одетые могут быть, там где-то там хранятся и так далее, но они персонифицируют какого-то духа. И, как правило, этот дух еще и предок конкретный. То есть у него там имя есть просто банальное. Ну вот, это не какой-то абстрактный дух предка, а это вполне конкретный дух моего предка, не какого-нибудь. И мой предок это вот такой, а вот у той семьи свой предок. И они как бы это разные предки. Вот, они личные. Вот, поэтому какая-то абстрактная там богиня, это уже идея, ну, в лучшем случае, неолита, а, скорее всего, вообще-то бронзового века. Когда просто огромные коллективы, когда уже, ну, как бы все свои, вот, да, до горизонта, и должен быть кто-то, кто эту всю толпу будет объединять. А у охотников нет цели кого-то объединять, они семьями живут. Поэтому какое объединение? Есть папа, мама, да, был дедушка, он помер, стал духом, вот у нас лежит, как бы, пожалуйста, фотофакт.
1: У меня еще вопрос про украшения, раз мы затронули такую часть материальной культуры, про украшения, где рассказывается о том, что якобы они являлись неким таким условным паспортом, который несли информацию для того, чтобы сообщить окружающим, ну, некую информацию о себе.
0: Ну, в принципе, примерно так оно и было. Там, опять же, как-то это немножко коряво подано, если честно. Я бы немножко иначе объяснял. Но суть, по большому счету, передана верно. То есть, что такое украшение?
1: Но мне кажется, украшение то же самое, что сейчас передать некий твой статус, да? Себя вообще представляешь.
0: Это просто хороший способ на дистанции передать какую-то срочную информацию, ну, такого макроуровня. То есть, допустим, я выхожу к соседям, и у меня на груди ожерелье из клыков медведя или там когтей. И всем сразу понятно, что я этого медведя убил, значит, я крутой. Вот. Или там выходит женщина, у нее там, не знаю, какие-нибудь бусы там красного цвета, там 10 штук, значит, у нее было 10 детей. Ну, например, да, там я сейчас балды примеры придумываю. Ну, вот. Но это, как правило, какой-то вот сигнал о личных свойствах. Или там у меня какие-нибудь экзотические ракушки, которые, ну, здесь не водятся на этой местности, значит, я их либо у кого-то выменил, либо отнял, либо я там сам смотался куда-то, да, там за 3-9 земель притащил эти ракушки. Но в любом случае это значит, что я крутой. У меня есть то, чего нет ни у кого. Это меня выделяет. Вот, я молодец. То есть это, да, это некий сигнал, и часто это сигнал про какие-то личные свойства. Прям вот личные, вот там, не знаю, убил льва пещерного и себе там заимел клык какой-нибудь здоровый. Сразу всем ясно. Вот, а не убил льва, и у меня не будет клыка. Ну, как бы я его нигде не возьму. Потому что где его возьмешь? А если человек помер, он же с этими украшениями и хоронится. У нас все эти украшения, они из погребений известны на самом деле. Ну, вот, потому что взять себе чужие украшения, ну, это как-то непонятно. Зачем? Это же, ну, вот, он прибил льва, а я не прибивал. Зачем мне клыки льва? Ну, это странно, как бы. То есть я к этому льву отношения не имею, это не мой лев. Более того, ну, если там еще это же религиозное всякое мышление, да, там этот дух льва будет за мной гоняться потом всю жизнь. Я же его не побеждал, а он потом меня будет там тиранить всячески, нафиг это надо. Ну, вот, поэтому вот это все вот чужое, все эти амулеты, ритуалы, это не мое, и я к ним отношения иметь не хочу, честно говоря, вообще ни разу. Вот. Ну, я уж молчу, что чаще всего эти украшения, они не так выглядят вообще, как вот они изобразили, потому что они самый такой стереотипный вариант показали, ожерелье на веревочке. А такого почти никогда не бывает у охотников-собирателей, потому что носить что-то на веревочке на шее, это либо она порвется довольно быстро, перетрется, либо зацепится за что-нибудь, там, вы повеситесь на кусте, на какой-нибудь там бузине на этой веревочке. Ну, вот. А все эти украшения, судя по трассологическим исследованиям, они нашивались на одежду. Ну и в конце концов есть этнография, есть там те же индейцы, венки, да, там всякие прочие там товарищи. Вот эти, ну, сейчас уже так никто, конечно, не ходит, но там 100 лет назад еще ходили. И это все нашивается на одежду плотненько-плотненько, и оно гораздо красивше выглядит, потому что ожерелье-то оно и болтается черти как. А вот когда оно рядами так вот расшито, вот сунгире лежит в полный рост там товарищ, да, 1,80 м высотой, и он весь расшит бусами из бивня мамонта. Они у него не висят на веревочке, они у него пришиты на его эту одежду. Вот, и там на запястьях, на вороте, тут три ряда, на голове там, на шапочке. Причем тоже они там не просто как-то болтаются, они там нормально так приделаны, строго, в порядке. Там у детишек, там двое детишек сунгирских, у них по-своему, у каждого по-своему. Это индивидуальный как бы вариант. Ну, так что, ну, украшение это действительно в каком-то смысле паспорт. Вот, но это вот показатель, там, если это женщина, сколько детей родила, там, сколько ей лет, ну, там, годы они, там, может, не считают особо, ну, по крайней мере, там, она молодая, там, замужем, старая, да, там, она какая-то вдова, там, еще что-нибудь такое. Мужик, сколько он убил, там, зверья, сколько он убил врагов, вообще, насколько он крутой, прошел ли он вообще инициацию, это тоже хотелось бы знать, он вообще мужчина или все еще не мужчина, вот. А может быть, какой-нибудь Каичуча, как вариант, но это из другой уже серии, этого, на удивление, не было. Тоже могли бы впихать. Вот. Но вот такие как бы приколы, они, да, прописываются вполне себе. Вот. Другое дело, что они еще будут бесконечно вариабельны на самом деле. То есть в отличие от современного паспорта, где вот достаешь, и там в одной и той же строчке у всех людей написана фамилия, да, в одном и том же месте стоит печать. А вот эти все штуки палеолитические, ну, вообще охотничьи, они каждый раз другие, потому что у каждого голова на плечах своя, и он захотел, сделал вот так, захотел сяк. То есть есть какая-то традиция, которая очерчивает рамки, вот, но в этих рамках можно гулять до бесконечности, в принципе. И там вот будет сидеть 5 человек, они выглядят совершенно пестро, все по-разному. Но если начать вникать, они все-таки объединены чем-то, что их отделяет вот от тех вот чуваков, которые там за лесом живут. И у тех тоже все пестренькое, но не так. Ну вот эти вот со своими приколами, эти со своими. Ну как вот в «Костенках» четвертых, например, жили персонажи, любили охотиться на пещерных львов. И у них количество убитых львов больше, чем на всех остальных стоянках верхнего палеолита вместе взятых. Вот такие были крутые чуваки, могли себе позволить, как бы сидели, то есть у них основная добыча были вообще зайцы, если что, вот, и какие-то там северные олени, как обычно, с лошадями. А вот ради души они охотились на львов. Ну вот, и у них там шкуры были, ну там эти черепушки, лапки сохранились, там когти, там, видимо, все стены были увешаны, потому что там два жилища, и там все завалено этими костями львов, там в каких-то немеренных количествах. Вот как бы так. А вот другие, там костенки те же, костенки, но не четвертые, а какие-нибудь другие, там вообще нету никаких львов, и там что-нибудь другое.
1: Они говорят о том, что неандертальцы первыми изобрели иглу, что очень сильно повлияло на последующую жизнь.
0: Это ерунда, конечно. Во-первых, у неандертальцев нету игл.
1: Даже если бы были, как можно доказать, что именно они первые изобрели? Ну, понятно, можно найти где-то на стоянке, наверное, там остатки игл, да, и сказать, что вот они ими пользовались. А про то, что они первые изобрели, это максимально...
0: Нет, там, смотрите, такая история, что самые древние лощила, то есть вот костяные обломки для обработки шкур, есть в Северной Африке. Там древность что-то там чуть не 400 тысяч лет, по-моему, что-то такое. И одновременно почти, ну там, может, чуть попозже, есть в Южной Европе. В Южной Европе это Homo heidelbergensis, в Северной Африке могли быть или они же, или протосапиенсы, мы не знаем, честно говоря. Вот. Потом у неандертальцев вот эти лощила появляются, ну, не часто, но так или иначе, как бы, да, были. Иголок нету ни одной, неандертальских игол нету, так что это чушь была. Я, кстати, сильно подозреваю, что в оригинале, надо вот еще английский бы вариант посмотреть, там подозреваю, что было не про иглы, а было про проколки. Просто наши криворукие эти переводчики не смогли это нормально перевести. Что проколки у неандертальцев были, но проколка – это из кремня орудие. Ну, остренький такой кончик делается из кремня, чтобы дырки провинчивать.
1: Чтобы шкуру свинчивать.
0: Чтобы их свинчивать, да. И нитки у неандертальцев были, это доказано. Есть пещера, где закапала нитку этим изысковым раствором, и получилось как бы такой слепок нитки. То есть сама она сгнила, а такая корочка сверху осталась. И там супер сохранность, там три ниточки скрученные там в разные стороны. То есть это точно рукотворная нитка, из чего непонятно, что она сама-то исчезла, да, но они были у них. И есть еще и генетика вшей, которая показывает, что вши, которые живут на теле и на одежде, разъехались генетически примерно 70 тысяч лет назад. А в это время сапиенсы сидели в Африке, и у них этих вшей, ну, как бы, не было, скорее всего, никак. Ну, там какие-то свои, может, были. Ну, вот. Так что одежда появилась, видимо, правда, у неандертальцев. Им она просто банально нужна была. Они сидели в ледниковом климате. А сапиенсы сидели в Африке, им все это было не нужно. Они, вот у них главное украшение были бусы, действительно. Там, из ракушек с каких-нибудь. Этого там найдено завались. Как бы, у неандертальцев как раз этого нету, а у сапиенсов есть. Ну, вот. И когда сапиенсы пришли в холодный климат, они у неандертальцев заимствовали одежду вместе со вшаями, вот, со всеми делами, но иголки изобрели уже сапиенсы. Самые древние иголки, они даже не из раннего верхнего палеолита, костяные. Кстати, наибольшее количество найдено у нас на Янской стоянке. Это в Якутии, на северо-востоке Якутии, и там есть такая Янская стоянка, там суперсохранность, потому что вечная мерзлота, и там иголок найдено больше, чем на всех других стоянках палеолита вместе взятых. Ну вот, там сидели какие-то тетки маниакальные.
1: Все портные жили там.
0: Шили, да, там из каких-то северных оленей, что-то такое. И вот сапиенсы вывели это на новый уровень. То есть про неандертальцев мы знаем, что у них была обработка шкур, точно, потому что лощила есть. Иголок не было, нитки были. Ну, как-то они там плели, не знаю, вязали, там узелки завязывали, что-то такое. Но как выглядел вот костюм в целом неандертальский, мы, конечно, не в курсе. Ноги почти всегда босые, следы всегда босые, сколько вот есть следов, но их не так много, они все босые, но, может быть, у некоторых обувь и была, бог его знает. Вот. У сапиенсов обувь точно уже у некоторых была, хотя следы тоже все босые, ни одного следа в обуви нету до бронзового века, вообще, если что. Вот. Но ботинки были, какие-то сапоги, унты, там что-то такое, потому что у сунгирцев это есть. Там видно по нашивкам, вот этим бусикам как раз, что там эти сапоги тоже все были расшитые, и они точно обутые были. Ну и вообще в ледниковом климате, мягко говоря,
1: босиком
0: неуютно.
1: Босиком не походишь, наверное, босиком, особо.
0: Да. Ну, вот. Вот. Так что вот у сапиенсов одежда появляется, но заимствована была от неандертальцев, но, наверное, была очень сильно усовершенствована по пути.
1: А еще мне интересно, в первой серии, там, в принципе, все их выживание в первую очередь зависит от воды. И они идут, значит, добывать эту воду, отец там погибает.
0: Они там месяц идут по пустыне и все никак не сдохнут.
1: Вот там, да. Да-да-да. Там рассказывается история, то, что вот наш отец пришел с мест, где была вода. Там была и еда, и вода. Спрашивается, зачем он оттуда ушел? Ну да ладно. Теперь они, значит, пытаются найти то же самое место. И в конце говорят о том, что вот мы сейчас, начинается пустынная буря. Они говорят, сейчас мы войдем в эту бурю. Это пустыня Тар. И почему они показали именно эту пустыню? И как вода влияла на их выживание? Почему они за нее боролись, судя по фильму?
0: Ну, пустыню они выбрали, я так понимаю, с потолка. Совершенно произвольная какая там приглянулась. Может, звучное название, могли там любое другое назвать. Ну и типа рядом с Индией как-то там логика такая была. То, что они там ищут воду, это все, конечно, бредятина полнейшая, потому что охотники-собиратели в пустыню не пойдут в принципе. То есть если это прям катаклизм и все засыпало пеплом, во-первых, я там не увидел пепла как бы в режиме реального времени, потому что как они его копали, все прекрасно, да, там реконструкция вулкана дивная совершенно, но они ходят по песку не вулканическому, а совершенно пустынному. Причем тут вулкан вообще, каким боком. То есть, если прошло уже довольно много времени, то что они там делают? Ну, вот есть охотник-собиратель, живет в саванне, подходит к краю пустыни, да, дальше барханы. Чего он туда попрется действительно? То есть, он развернется и пойдет обратно в свою саванну. Вот. А если он каким-то чудом окажется в этой пустыне, ну, он помрет на третий день. Ну, человек не может не пить. Человек довольно водозависимый такой зверек. Какой бы он там суперживучий ни был, и современные вот эти супервыживальщики в пустынях, там австралийские аборигены, бушмены, какие-нибудь те же хадзе, но они там живут уже тысячи лет, то есть они накопили такой опыт, которого тогда точно не было, потому что тогда было куча нормальных мест, где можно и так хорошо жить. Вот. Ну, кстати, из-за вулкана Тоба как раз большая часть населения-то вымерла в Индии, действительно, то есть у нас видно просто это физически, есть орудие, потом слой пепла и нету орудий, все, как бы все кончились. Вот поэтому там оптимистичный конец, что и вот, и мы нашли там люди, вот, причем они вначале долго кувыркаются с этим, значит, эректусом там в водах, а потом оборачиваются, и там у них деревня в пределах видимости. Елки, вы идиоты, вы как бы, у вас туннельное зрение, вы видите только вот то, что видит оператор. Вот. И причем начинают хлебать эту соленую воду, а потом неожиданно оказывается, что там ручеек в двух шагах, и там какие-то кусты растут уже. Вот. Причем эти, которые выходят из деревни, они чуть ли там не целуются уже с ними, из пустыни вылезают какие-то хмыри, один тонет, да, там где-то в волнах, и эти, значит, радостно, давай с ними обниматься. С какого перепуга вообще? Вот ни разу не очевидно. Только потому, что они не эректусы, не биоугнетатели, ну... Ересь на ереси, конечно. Вот. Но пустыню, короче, приплели не в кассу, если честно. То есть пустыни всегда были жесточайшим ограничителем, и дальше саванны народ старался не соваться. Вот. То есть были в итоге, но вот современные охотники, которые все-таки живут в пустыне действительно, они были туда вытеснены просто более успешными людьми. То есть когда уже появляется там какое-то земледелие, скотоводство, то да, можно вот этих всех бушменов каких-нибудь выпихать в Калахари. Вот. Но пока не было скотоводов, все нормальные бушмены жили на Капском побережье, где прекрасные условия, где воды залейся, где там деревья растут, там леса есть. И вообще там это Капская ботаническая область, а там супер вообще уникальная, богатейшая, там все на свете есть. Ну просто потом туда пришли гатентоты, выпинули бушменов, потом пришли европейцы, выпинули гатентотов, потом пришли зулусы, выпинули европейцев. Вот сейчас это в процессе реального времени происходит. Ну там, конечно, все хотят жить, потому что там хорошо. Ну вот, и бушмены в итоге, да, они сидят в Калахари и выживают, у них там супер эти яйца, из которых они воду сосут, из которых они в фильме, кстати, сосут воду, то, что там не было никак. Ну вот. Хотя такие яйца для хранения воды известны из Южной Африки, с такими примерно же датировками, но это где Южная Африка и где Индия, как бы это немножко не одно и то же место. Ну вот, ну ладно, спишем на это неполноту летописи. А если это просто охотники и нету никого круче охотников, то они не пойдут в пустыню. Вот, они уж там все силы приложат, чтобы свалить куда-нибудь еще. А вокруг это саванна до горизонта. Ну, либо вы все помираете, либо вы все живете хорошо. Одно из двух. И так что с пустыней, конечно, там, ну, ради просто вот интриги все это было добавлено. А уж что туда побежали ректусы, это вообще я не понимаю совершенно. Ну, как-то же они жили всю дорогу до этого. То есть там живет толпа народу, они охотятся, жрут друг друга периодически, я так понимаю, и все время не пьют, как это вообще работает. Не пей водичку, она отравлена, козленочком станешь. Во-первых, откуда она это взяла, вот, что типа не надо пить, или он там, кто там сказал, что не надо пить. А во-вторых, ну уж какая такая прямо отравленная вода. Ну, либо она отравлена, и все помрут, либо она не отравлена, и все выживут. Ну, тут как бы все просто. А они там шляются, ну, у меня создалось впечатление, что месяц, и все никак не помрут от жажды. Вот, и причем они не выглядят изможденными, что характерно. То есть там такие бодренькие эти, ну, видно, что они между дублями выходили, там поливались водичкой, там, как бы, да, заливались нормально, и как бы вот, ну, страдающими они не смотрелись ни разу.
1: Нет, ну вот эти вставки с актерами, они просто гениальны. Как эти фразы, которые они произносят, вроде как имитируя первобытных людей, это очень смешно и забавно.
0: Не, ну это вот, когда берут актеров, которые городские жители, говорят, играй первобытного человека. Вот, ну, он играет, как умеет. Потому что у него представление о первобытных людях из Флинстоунов каких-нибудь, да, там, не знаю, «Земля до начала времен», там, с динозавриками, ну, и что-то вот в таком ключе примерно. Ну, вот не попытались они. Я бы на их месте взял, поехал бы в ЮАР, да, нашел бы, там, в Намибию еще лучше, нашел бушменов, и их бы в качестве просто живых актеров как бы снял. Они бы там отработали вам вообще весь репертуар там, без проблем. Вот, они бы и на лицо были бы аутентичнее гораздо, потому что тут такие эти американские негры, которые уже там метисные такие явно. Ну, там эта девушка была такая с хорошей белой кожей.
1: Вот. И практически в современной одежде.
0: Да.
1: Из магазина.
0: Вот. Ну, то есть, ну, как, я, опять же, вот, критиковать легко.
1: Да.
0: Я лучше не снял. И по факту лучше этого фильма нету.
1: Критиковать вот. Легко, но приятно. Да.
0: Вот. А как бы взять, вот, набрать актеров, доехать, да, там, какой-то никакой пустыни, или хотя бы там кустов каких-то, да, и все это снять. Но вот я пока еще ни одного фильма про древних людей не снял. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы немножко ответственнее подходили. Но я думаю, что здесь, как всегда, вот я говорю, ученые, которые были консультантами, все сделали как бы по максимуму. Ну, видно, что они там нормальные вещи-то говорят. Ну, по крайней мере, на момент снятия фильма они говорят передовые сведения науки.
1: А потом пришла феминистка Баяна и все.
0: Да, а потом пришли вот эти вот какие-то продюсеры, сценаристы, режиссеры, которые вообще не в зуб ногой вообще что происходит. И свои какие-то хотелки, да, там политкорректную фигню, чушь какую-то понапихали. И получилось, что получилось.
1: А вот насколько достоверна история о том, что более 30 тысяч лет тому назад якобы каждые 100-150 лет температура менялась на 4-5 градусов.
0: Ну, тут надо спрашивать не меня, а климатологов на самом деле. Но кривая температуры, она вот такая вот. То есть вот такая вот. И просто когда мы смотрим в древность с датировками там, не знаю, в 20 тысяч лет, да, а там еще 75 тысяч лет, у нас точность определения возраста слоев, она в подавляющем большинстве случаев там плюс-минус 5 тысяч лет. Ну вот, поэтому у нас получается, что климат меняется раз там в 5 тысяч лет. Ну, потому что у нас такая точность определения. Когда мы говорим про современность, у нас метеорологи каждые 2 часа замеряют температуру. И температура меняется каждые 2 часа чудесным образом. Ну вот, но это просто метод измерения. То есть, если бы мы современных метеорологов заслали бы в плейстоцен, и они бы мерили современными методами это все дело, то у них бы плюс-минус то же самое получилось. То есть да, сейчас климат меняется, это объективный факт. Так он менялся и в 16 веке, он менялся, я не знаю, в мезозое, он менялся там в докембрии в каком-нибудь, он всегда менялся. И темпы изменения тогдашние мы, честно говоря, не очень знаем. Вот. И были они там медленнее, не медленнее, это все от балды. Вот. Есть, конечно, там хитрые способы, когда там бурят какие-нибудь скважины там, в Антарктиде, льда эти керны ледовые, или там в Северной Атлантике, илы какие-то там глубоководные, и там с точностью чуть ли не до кода пытаются это все высчитать, потому что там действительно идеальные, там суперстабильные условия, и там можно действительно иногда погодовые изменения просчитать. Вот. Но вот так, чтобы их погоду кто-то еще и проанализировал бы за там тысячу лет, да, ну я вот такого, честно, не особо знаю, ну я и не климатолог, в общем-то. Вот, то есть, да, говорят, что сейчас меняется прям как невероятно быстро, но есть просто, там, не знаю, летописные сведения про какой-нибудь там 16 век, где тоже менялось все очень быстро. без всякого там этого антропогенного фактора, ну или там со своим каким-то вариантом. Ну вот. Так что я думаю, что с точки зрения неандертальцев все было примерно как у нас сейчас.
1: А смотрите, помните, мы с вами как-то разбирали фильм «Последний неандерталец»? А можно назвать имя последнего эректуса, который... Вот он был, после него все, больше не стало ничего, никакого рода продолжения.
0: Ну, на самом деле, как последний эректус? Мы последние эректусы. Потому что Homo эректусы стали Homo там какими-нибудь этими гильбергенсами, родезиенсами, а из них сапиенсами. То есть не было такого, что были эректусы и сапиенсы, они там дрались, и сапиенсы победили, а эти там загнулись. Мы есть потомки этих самых эректусов.
1: Все, фильм врет.
0: Вот. А поскольку это же как бы потомство-то непрерывное, не было такого момента, что последние папа и мама эректусы родили наконец-то там, да, дочку, там, сыночка сапиенса. И вот как бы эти еще такие, а эти уже чпок, уже другие. Но это чушь, как бы. Оно же постепенно происходит на протяжении там десятков тысяч лет. Ну вот, то есть в каждой семье родители такие же, как дети. Но вы это помножаете там на 5 тысяч поколений, глядишь, уже и не такие же, если конца. Вот, а там на 10 тысяч поколений уже вообще не такие. Вот, и вот срок жизни вида гоминид от 50 тысяч до 300 тысяч лет. Где-то так. Ну, если там какие-нибудь австралопитеки, там еще под миллион, там чуть не под 2 миллиона лет. Вот, ну и то-то скорее, потому что мы там разрешающие способности имеем плохую. Ну, вот, так что как бы быстро ничего не происходит. Вот, и не было такого, что последний там эректус, последний неандерталец. Вот. Ну, формально, наверное, может такого было бы найти. Вот, но мы же и неандертальцы. Как бы у нас же 2,5% примеси неандертальцев-то есть. Вот, поэтому тот, который дал нам эту нашу примесь, он не помер, ну, он лично-то как бы помер, да, но его потомство это вот мы и есть. Мы тоже немножко неандертальцы. Ну, 2%.
1: Да, можно найти последнего эректуса и взять у него интервью тогда, после которого все остановилось.
0: Это вот вечная загадка. Вот у нас на всей русской равнине нету остатков неандертальцев костных. Стоянок некоторое количество есть. Вот наша Хотылева любимая, да, там Бетова какой-нибудь и так далее, там Сухая Мечетка. А костей нет. Где кости неандертальцев на русской равнине? Непонятно. Вот медведи есть, носороги есть, мамонты, там, пещерные львы, там, лошади, бизоны, олени, кто угодно. Неандертальцев нет. Какой вывод? Они не померли. Они где-то шарятся до сих пор.
1: Среди вот, нас.
0: Хотылёва. У нас есть парочка кандидатов на эту роль. Ну, вот, так вот мы примечаем там. Но это пока еще не факт.
1: Ясно. В общем, в целом вы хотите сказать, что все-таки фильм хороший.
0: На самом деле хороший. То есть мы сейчас его, конечно, хаяли там, да, 2 часа, но объективно, опять же, с учетом того, когда его снимали уже, на удивление, давно. И там просто датировки кривенькие по нынешним как бы меркам, да, там какие-то гипотезы выдвинуты за факты, как бы преподносятся, как уже такой удостоверенный факт. Ну, вот политкорректность вот эта вот нарождающаяся, да, там эти белые угнетатели и страдающие негры. Это девушка Баяна, которая против системы прет и хочет стать мужиком. Ну, это все, конечно, дичь, вот, но лучше никто не снял. Вот, поэтому, если кто-то хочет посмотреть, ну, что-то приближенное к науке, вот, хотя, конечно, наукой там особо не назовешь, ну, то с участием, кстати, ученых, там ученые это тоже свои 5 копеек вставляют периодически, и они, кстати, адекватные более-менее вещи говорят, тоже там местами такси, но они старались как могли. Вот, лучше пока никто не создал, вот объективно. Потому что какие-то фильмы даже, по-моему, мы разбирали, да, там тоже такие псевдонаучные, ну, тоже там какой-то BBC, там Discovery, что-то такое там снимали, там было
1: BBC
0: гораздо хуже.
1: BBC самая классная моя любовь, просто огромная.
0: Так что этот фильм смело можно смотреть.
1: Спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Как всегда, рада вас приветствовать в Большом звездном зале Московского планетария. Нам исполнилось 85 лет, но, тем не менее, наша аудитория молодая, а это значит, что у нас еще все впереди. На сегодняшней трибуне долгожданный гость, академик, вице-президент Российской академии наук, директор Института космических исследований Лев Матвеевич Зеленый. О чем он... Поприветствуем. О чем он нам сегодня расскажет, он расскажет сам. Лев Матвеевич, пожалуйста, выйдите, чтобы все на вас посмотрели, все вас увидели.
2: Пожалуйста. Добрый вечер. Ну, этот микрофон, наверное, не нужен. Но большое спасибо за приглашение выступить здесь. Ну, я просто должен сказать, что планетарий в моей жизни, тот первый планетарий играл очень большую роль. Я здесь жил недалеко, на Садовой Триумфальной, и все мои одноклассники, значит, у них считалось делом чести пробраться без билета в зоопарк, а я все-таки предпочитал планетарий, даже, правда, тоже в основном без билета. Вот, много здесь я увидел тогда, им какого-то в каком-то смысле, наверное, это повлияло на мой выбор профессии. Ну, много лет я уже, мы все, наверное, страдали от того, что в Москве нет планетария, много об этом говорили. И я очень рад, что снова планетарий существует, новый, обновленный, красивый, с гораздо большими возможностями, чем раньше. И, в общем, я здесь был уже несколько раз, и каждый раз увидел что-то новое. Здесь невозможно все за один раз посмотреть, и я должен Фаину Борисовну поблагодарить, вот ее и весь персонал планетария за прекрасную работу. А я сегодня расскажу про Луну. Ну, если бы мне 10 лет назад кто-то сказал, что я буду планетарий рассказывать про Луну, я бы просто этого человека высмеял. Во-первых, тогда не было планетария, а во-вторых, я считал Луну наиболее скучным и таким неинтересным небесным телом в Солнечной системе. Я всю жизнь занимался плазмой, то есть движением заряженных частиц в магнитном поле. У Луны нет ни магнитного поля, ни атмосферы, ни аносферы. И казалось, вот что там настоящему физику делать? Только, может быть, для геолога что-то интересное. Но я ошибался. И вот за эти 10 лет про Луну и я узнал очень много нового, а главные ученые узнали очень много нового. И сейчас Луна находится в центре нашей российской космической программы. И вот в своей лекции я постараюсь, во-первых, вот передать вам свой интерес, и вот понять, чтобы вы поняли, почему так вот и я заинтересовался Луной, почему действительно она достойна самого большого внимания, конечно, наряду с другими нашими планетами в Солнечной системе. Все они, каждая по-своему интересна. Луна особенно. Ну и во-вторых, вот я хотел, чтобы вы увидели то, чем сейчас занимается российская наука, какие у нас планы, и чего мы хотим, и чего, надеюсь, все-таки добьемся. Спасибо. Надеюсь, вам будет интересно. Так, ну я начну свою лекцию, я уже это говорил, но всегда это приятно сделать еще раз, поздравить планетарий и директора с юбилеем, это замечательная дата. И мне как раз приятно вблизи юбилея здесь выступать. Вот название моего доклада. Не удивляйтесь, здесь у меня много соавторов. Это как и специалисты из нашего Института космических исследований, и мои коллеги из университета, из Института Вернадского. И вот последняя строчка – это наша промышленность НПО «Лавочкина», ну, которая как раз и делает сейчас и занимается теми космическими аппаратами, о которых я расскажу. Много людей мне помогали с этим докладом. Ну, давайте начнем сначала. Вот самое удивительное в Луне – это то, что она такая большая, если можно так сказать. Если посмотреть на планеты земной группы, их четыре, ни у одной, кроме Земли, нет такого грандиозного спутника. Ни у Меркурия, ни у Венеры у них нет, ни вообще ни одного спутника. У Марса есть два спутника Фобос и Деймос. Но это, как сейчас все большинство специалистов думают, это, скорее всего, захваченные астероиды. А вот Земле в каком-то смысле повезло. Я постараюсь сказать, почему повезло. Луна всего в четыре раза меньше Земли. То есть это, в общем-то, громадная огромная. Если сравнить даже спутники планет-гигантов, они большие, они некоторые сравнимы по размеру с Землей, но относительно своего материнского, так сказать, не планеты, они все равно в относительном размере гораздо меньше. А самое удивительное, что когда говорят про Луну, вот ключевым фактором является то, что она и не только близко находится к Земле, не только большая, она состоит из веществ, близких по своему химическому, минералогическому составу к Земле. Геологи любят характеризовать, это такой как бы маркер возраста, маркер принадлежности вот какой-то породы, какому-то небесному телу, это отношение изотопов кислорода. Вот обычный атом кислорода, у него атомный вес 16, но есть атомы с большим весом 17, 18, где-то лишние нейтроны есть в ядре. Их очень мало. Это очень, отношения очень малы, но их малость говорит о том, откуда взялись это вещество. Это соотношение, оно разное в разных частях Солнечной системы. И поэтому тот факт, что у Луны и у Земли эти отношения близки, тоже об очень многом говорит. Чем они отличаются, Луна и Земля? Отличаются плотностью. Вы видите, что у Земли, в общем, очень крупное металлическое ядро. Слава Богу, что есть такое ядро. Оно создает магнитное поле, которое защищает нас от многих-многих неприятностей. У Луны ядро очень маленькое, ее средняя плотность намного меньше Земли. И просто самого единственное вещество, которое на Земле много, а на Луне совсем мало, это железо. Вот как это произошло? С одной стороны, они родственны, с другой сильно отличаются. Я постараюсь об этом рассказать, может быть, заглянув так вглубь даже не веков, а миллиардов веков. Я расскажу о происхождении Луны, ее истории. Немножко успею, думаю, рассказать по пыли и плазме на Луне, о водяном льду. И расскажу о тех проектах, которые сейчас готовятся в России, ну и, конечно, и за рубежом. Я, как обещал, начну сначала. Откуда вообще все взялось, чтобы понять то, как откуда возникла Луна? Давайте сначала поймем вообще, откуда взялась наша Солнечная система. Солнечная система, как и другие планетные системы, возникли из так называемой протозоны.

крупные, находятся близко к Земле. В нашей Солнечной системе около Солнца находятся маленькие планеты, а большие находятся на расстоянии. И оказалось, что после того, как планетная система формируется, начинается период миграции, такой передела. Планеты начинают ходить, попадают в некие резонансы с друг другом. Тут много есть теорий, почему это происходит, но это тоже необходимый этап эволюции системы, эволюции любой планетной системы. Это вот красивая, здесь где-то есть тоже в планетарии такая величественная картина, вот Солнце, вокруг него по неизменным траекториям миллиарды лет вращается планета, она не всегда была такой. Сейчас она такая или почти такая. Когда-то планеты тоже гуляли, и это вызывало развалы неких планет. И вот причина такой такая миграция планет, по-видимому, вот на Луне мы видим свидетельство этого процесса. На Луне и, может быть, на Меркурии. На Земле ничего не видно, потому что Земля имеет тектонику плит, дожди, океаны. Все, конечно, смывается. Мы вообще, смотря на Землю, мы ничего не знаем о первых вот, миллиарде лет существования в Солнечной системе. Самое интересное для тех, кто занимается вот такой наукой, как космогония. А Луна, на Луне все это записано, и записано очень хорошо. Вот, ну и еще один последний из этой серии вот, факт, почему вот, важно изучать Луну. Вы видите, Луна помогает понять не только нашу Солнечную систему, но и другие звездные системы. Позже уже, конечно, чем то время, когда я рассказывал, когда на Земле появились океаны, и Луна была близко от Земли, не так, конечно, вот как я показывал, на расстоянии 20 тысяч километров, но где-то на своем пути. А вот в нынешнее положение, но все равно она была гораздо ближе, и сила приливов зависит как куб расстояния до планеты. Они были очень сильные приливы, и они смешивали вот океанскую воду, вещество суши, и вот какие-то химические элементы суши попадали в океан, и наоборот. И вот это многие специалисты по возникновению жизни связывают как некий такой триггер того, что вот в океане возникла жизнь, что приливы как бы размешивали вещество Земли, выступали как такой мешалкой. Видите, Луна здесь сыграла еще одну роль. Вот, скорее всего, это в том, что вот мы с вами появились на свет. Ну, я здесь вот эту часть хочу суммировать, чтобы просто осталось у вас в памяти некая такая хронология. Я не рассказывал, конечно, об истории Вселенной, о Большом взрыве. Вот здесь первая картинка, который произошел 13 с лишним миллиардов лет назад. Образовалась наша Вселенная, начали позднее образовываться звезды, образовываться, погибать. Вот я начал свой рассказ где-то примерно с этого места. Где-то 4 миллиарда лет от нашего времени. Вот. И 4,5 миллиарда лет сформировалась наша Солнечная система, но я ее нарисовал в теперешнем состоянии, эту картинку, но, как я говорил, она была, скорее всего, совсем другой. Через 100-200 миллиардов лет произошло столкновение Земли вскоре после образования Земли вот с этой с планетой, протопланетой Тея, гипотетической, но это было крупное небесное тело, по крайней мере, не меньше теперешнего Марса, для того, чтобы образовалась такая Луна. Образовалась Луна, но она была такая гладенькая, ровная, молодая, как только что вот, как бы кого-то ее только что вот побрили. А еще через несколько сотен миллионов лет началась в Солнечной системе миграция, которая вызвала второй этап, вторичный такой этап бомбардировки. Вот первый этап я показал в фильме, а это уже был вторичный этап, который почти полностью сформировал вот то такое оспоподобное лицо Луны, которое мы видим сейчас. Почти, конечно, за следующие миллиарды лет тоже было много падений, они даже сейчас изредка происходят, но это уже сейчас редкие события, а в основном все произошло вот в эту эпоху. И вот мы имеем ту Луну, которую имеем, и надо ее изучать. Вот, ну, в нашей стране Луной всегда интересовались. И здесь я не буду сейчас перечислять всех ученых 19 века, думал об этом и Ломоносов, это можно следы найти в его статье. Но, конечно, первый вот наш человек, который всерьез обратил внимание на Луну, но он интересовался Луной как неким объектом для космических полетов, был Константин Эдуардович Циолковский. Это действительно был великий человек, он не был ученым, давайте не надо ему приписывать.

то, что ему стараются приписать. Он был мыслителем и, как сейчас говорят, визионером. И он очень-очень многое предсказал и угадал. Вот я обращаю внимание на его книжку, поскольку я тут мучил вас серьезными вещами, я очень люблю эту книжку и по ней снять. Вот как это Сапковский видел полет на Луну. Вот давайте посмотрим. Немножко наивно, но как-то очень симпатично, мило. И вот все просто такие фильмы. И вот сама атмосфера 30-х годов, она ведь сформировала наших великих конструкторов. Королева, Челомея, Бабакина. Они тоже смотрели эти фильмы и потом сделали настоящие аппараты, которые действительно сели на Луну. Ну, если так просто всерьез так пошутить, основная интрига этого фильма была это «Забытые валенки». Наши прабабушки и бабушки представляли себе полет на Луну, вперед в космос. И вот все-таки те люди, вот, которые в 30-е годы смотрели эти фильмы, 50-е и 60-е сделали сначала межконтинентальные ракеты, потом первый спутник, а потом стали задумываться о полетах Луны. Вот здесь портреты двух наших великих людей, наших, конечно, ушедших давно, это Сергей Павлович Королёв, это тот, кого называли главным конструктором космонавтики, Мстислав Всеволодович Келдыш, это главный теоретик космонавтики. Я здесь, извините, у меня тут несколько слайдов будет по-английски, но думаю, что это не вызовет больших затруднений. Почему я это показал? Потому что это не я придумал, это вот я взял из презентации одного своего зарубежного коллеги, который признают. Мы это иногда забываем здесь у нас. Вот хорошо, что об этом книжку Маров написал, который здесь выступал. А мы забываем о том, что сделано у нас в стране. И вот большое число впервые сделано советскими учеными-инженерами, нашими предшественниками. Это первая ракета, которая вообще долетела и коснулась Луны. Правда, конечно, она разбилась. Первый облет Луны и фотографии ее обратной стороны. Вот здесь вот выставлена лунарями только прямая, а только видимая сторона Луны. Обратная сторона тоже интересна, вы сейчас ее увидите, она совсем другая. Первая мягкая посадка, первый орбитальный аппарат вокруг Луны, первая проба, облетевшая Луну и вернувшаяся на Землю, первая автоматическая доставка грунта, первый ровер. В общем, очень много сделано. И вот так, когда смотришь на это, видишь, что все-таки лунную гонку Советский Союз не проиграл. Я бы считал, что она закончилась практически в ничью. Это, конечно, важный был этап в истории. Все очень делалось быстро. И вот такое соревнование с Соединенными Штатами здесь подстегивало правительство, которое хорошо финансировало все эти работы. Значит, вот как, из чего состояла тогдашняя советская программа? Вот она где-то начиналась в конце середине 60-х и кончилась реально в середине 70-х годов. Это было 24 миссии, 24 полета к Луне. Не все из них долетели, некоторые пролетели мимо Луны, некоторые разбились, но вот последняя Луна была 24. Это была одна программа, которая делалась в фирме Бабакина, одновременно думали наши ученые, особенно Королёв и Челомей, о полете человека на Луну. И была вторая программа. Они не были связаны, они очень жестко конкурировали с друг другом за деньги. Надо теперь сказать, это вот в воспоминаниях есть. У меня, знаете, кончилось что-то. Можно мне другую указку? Вот. Было пять. Да? Какая? Ее еще хуже видно. Да. Так. Значит, здесь было 5 облетов Луны. То есть понятно, что готовились инженеры к полету человека. И они, надо сказать, все остались, они все практически были существенные, успешные. Вот фирма Челомея здесь работала более успешно, чем фирма Королева. Вот это один из этих возвращаемых зондов. Они не имели очень большой научной нагрузки. Вот они произвели фотографирование обратной стороны. Но это была хорошая прелюдия к полету человека, но вот который, в конце концов,
полетов вот в Советском Союзе сделать не сумели. Вот карта обратной стороны Луны. Луна с другой, с обратной стороны оказалась очень отличающейся от той, что мы видим, вот, которой... Спасибо большое. О, большое спасибо, отлично. Вот. Почему это происходит? Вот ответа прямого нет. Но есть разные модели, связанные тоже с приливным воздействием. Но вот почему обе стороны Луны так отличаются, вот ученые думают до сих пор. И вот здесь показана первая наша успешная миссия по забору грунта Луны. Здесь такая большая бурильная установка была, на 2 метра она заглубилась под поверхность Луны, это очень важно, и около, по-моему, если я не ошибаюсь, около 100 грамм грунта вот в этом возвращаемом аппарате было доставлено. И в Советском Союзе сделали 3 ровера для поездок по Луне. 2 из них успешно долетели до Луны, ездили по ней, прошли очень большой путь. Вот я знаком с человеком, который этими роверами управлял. Провели много таких полезных, интересных научных экспериментов. Но 3-й ровер так и остался в музее. Ну, гонка уже лунная была, как бы наши руководители партии и правительство, как говорят, оказались уже не заинтересованы в ней, считали, что уже все, надо заниматься чем-то другими, и перешли на, стали финансировать орбитальные станции. Но вот 3 доставки лунного грунта, Луна-16, 20 и 24, были успешными. Наши ученые активно обменивались с американскими коллегами вот этими образцами. И вот та хронология, вот та такая довольно красивая карта вот формирования Луны, образования вот этих, эпоха образования кратеров, вся эта хронология вот была сделана реально путем тщательного анализа образцов этого грунта. Но вот, значит, наши коллеги и в данном случае такие соперники вот по исследованию Луны, американские ученые сделали тогда 6 полетов, это было больше экспедиций, но 6 закончились посадкой, все они были успешны, единственный полет Аполлон-13, наверное, номер неудачный был, он просто не долетел до Луны, там началось много аварий, аппарат повернули, он, слава богу, благополучно сел. И здесь, конечно, хочется вспомнить, что это вот в таких вот дорогих и крупных проектах важна политическая воля руководства страны. И мы надеемся, что вот теперь в нашей стране такая политическая воля, такая воля будет, потому что космос – это дорогое довольно дело, но оно сторится и оплачивается и престижем государства, и различными технологическими открытиями и разработками. Вот Джон Кеннеди, который был потрясен и, так сказать, озадачен успехами Советского Союза, объявил, что первым человеком на Луне будет американец. И вот в 1969 году это было сделано. И Кеннеди, вот сейчас интересную я прочел, я поделюсь с вами интересной заметкой, которую я прочел в одной американской книге. Кеннеди, как вы знаете, в 1963 году трагически погиб, был убит. А программа начала развиваться, вот первая посадка была в 69-м году. Где-то в середине 60-х годов стало видно, что эта программа такая дорогая, что она просто подрывает бюджет даже такой богатой страны, как Соединенные Штаты. Было очень много сторонников, а уже видно было, что Советский Союз в каком-то смысле отстает, ее закрыть. Но сторонники программы использовали имя Джона Кеннеди как такой флаг и говорили, как вы хотите закрыть программу, которая была придумана, это память о нашем безвинно убитом президенте, это святое, это невозможно сделать. И, в общем, отстояли ее. Так что Кеннеди дважды помог вот исследованию Луны. Вот если посмотреть на Луну, отметить те места посадки, где садились американские и советские аппараты, ну, здесь вот, по-моему, я сейчас не вижу, отсюда зеленым, по-моему, отмечены американские аппараты, а красным советские луноходы, места, где брался грунт. Вы видите, что все это в районе, как бы говорится, средних широт Луны. Ну, вот одна только точка есть. Это произошло не случайно, просто в этой области по баллистике легче сесть, но так же, как, поскольку Луна, как Земля, находится в плоскости эклиптики, выйти на такую орбиту и сесть вблизи полярного района просто баллистически было труднее, и люди тогда не понимали, а зачем это нужно. Там гораздо холоднее на полюсах, и почему это интересно. И вот этот первый этап лунной гонки, он закончился, пожалуй, вот тем, что было понято история Луны,
Луны много было сделано на ней. И была понята очень важная роль пыли. К сожалению, у меня не так много времени. Я сейчас именно вот этой пылевой плазмой занимаюсь на Луне. Пыль оказалась очень существенным фактором на Луне. А это зарисовали, кстати, вот эти картинки были зарисованы космонавтами Аполлона. Они видели такие лучевые какие-то структуры, какую-то дымку. Ну, казалось, что Луна... тело без атмосферы, вот если посмотреть ранее такие фильмы научные, научно-популярные, научно-фантастические о Луне, то это просто такое абсолютно черное небо. Оказалось не так, какое-то свечение неожиданное было, какие-то структуры. То есть оказалось, что вокруг Луны есть довольно много вещества, в том числе пыль. Откуда берется пыль? Многие метеориты, которые постоянно попадают на Луну, микрометеориты, они разбиваются, разрыхляют Землю. Этот процесс происходит уже миллиарды лет. Это не обязательно крупные метеориты, это редко бывает, которые дают такие крупные кратеры. Это просто такой как бы метеоритный дождик, который, кстати, падает на атмосферу Земли, и они сгорают и не долетают до Земли. И постоянно вот такое облако пыли висит над Луной. И казалось, что это большая проблема. Вот космонавты, которые были на Аполлоне, они столкнулись с этим, потому что они, возвращаясь в аппарат, занесли туда на костюме какую-то прилипшую пыль. И когда они их сняли, в общем, она все равно, она пыль, вы, наверное, по домашней такой жизни знаете, она способна проникнуть всюду. Это особая пыль, она состоит из очень мелких частиц такого микронного, иногда субмикронного размера. И оказалось, что эта пыль токсична. Вот сейчас мы в нашем институте специально, в Институте медико-биологических проблем специально есть исследование, что если мы действительно всерьез думаем о каких-то полетах человека на Луну, мы этот фактор, мы его плохо понимаем, мы с ним должны бороться, это не так просто. И это не так просто, просто из-за того, что пыль на Луне всюду. Сначала думали, что ее слой очень большой. Да, когда первый лунный аппарат садился, там было много споров, много проектантов говорили, а он что делать, он же просто утонет в пыли. Была такая известная книга, многие, может быть, читали, Артура Кларка «Лунная пыль», где там целый автобус с туристами провалился в облако пыли. Но оказалось, что пыли много, но это всего 15-20 сантиметров такой на обычной поверхности. Но она тоже может представить большую опасность. Вот. Что с пылинками происходит? Почему они имеют особые свойства? Так же, как, наверное, пылинки, которые мы видим около Земли, они заряжаются. Во-первых, они заряжаются от излучения Солнца. Во-вторых, они заряжаются от ударов других пылинок. Кроме того, сама поверхность Луны заряжается, потому что фотоны, которые приходят из Солнца, выбивают электроны из поверхности. Это называется фотоэффектом. И поверхность Луны заряжена. То есть мы вокруг Луны имеем такую сложную систему из заряженной поверхности, пыли, причем свойства вот этой пылевой подушки вокруг Луны, они разные на дневной и ночной стороне, потому что на ночной стороне нет освещения Солнца, и как бы электрическое поле на поверхности другое, и пыль там поднимается меньше. Но самое страшное явление происходит на границе тени и света, это называется терминатором, когда возникают такие клубы пыли и пылевые бури. Это большая проблема для Луны, но для Марса она, к сожалению, даже еще больше. Ну, это в другой раз я расскажу. Вот я снова показываю эту карту. Это как бы состояние дел, вот там, скажем, 15 лет назад, вот я вам пока рассказал. Что происходило дальше? Значит, постепенно к концу 90-х годов стали интересоваться Луной. Снова, ну как бы вторая жизнь развивается по спирали, как началась вторая волна интереса к Луне, и в этот раз она была связана с полярными областями Луны. Почему? Вот вы представьте, что вот эта картинка – это полюс Луны, это северный полюс, а это южный полюс, наоборот, южный-северный. И Солнце, лучи Солнца, они идут как бы по касательной к этой поверхности. Вот если у вас есть какой-то кратер здесь, вещество Солнца просто не проникает в кратер, потому что там у меня будет подробнее картинка, потому что оно как бы экранируется стенками кратера, и возникают такие постоянно затененные области в полярных областях Луны. На дневной стороне, на средних широтах этого нет, Солнце всегда или раньше, или позже попадает, а здесь возникают такие области.
Вот. И первый эксперимент, который вот я там показал, это был сделан аппаратом «Лунопроспектор». Он показал, что в этих областях оказалось, что находится под поверхностью по излучению нейтронов, по разным косвенным признакам, находится вещество, содержащее водород, где-то вот внутри них. А это, скорее всего, ну что у нас содержит водород, это вода. И было подозрение, и очень серьезное подозрение на воду. Это, конечно, была большая сенсация. Вот образ Луны как такой сухой мертвой планеты, вот, сухого мертвого небесного тела, вот, о котором я говорил, когда выходил, он начал размываться. Луна оказалась влажной. И, конечно, за это открытие зацепились, потому что ясно, где есть вода, там много очень интересного, много может быть. И вот где-то вот в конце прошлого века, в начале этого, начался новый, так сказать, виток лунной гонки. Связан он был уже с исследованием не экваториальных областей Луны, о них мы много знаем, а полярных областей. В полярных областях есть представление о том, что в них могут находиться запасы водяного льда. Конечно, льда. Вот. Ну вот мы в институте, когда про это услышали, мы придумали такой проект. Вот здесь как раз хорошо изображено. Вот эта полярная область, вот солнце светит. Вот здесь есть такой кратер, и вот в кратер солнечные лучи просто никогда не попадают. И здесь, ну а как туда попасть? Потому что любой космический аппарат требует энергии, ему нужно излучение Солнца, и поэтому мы придумали такой хитрый проект «Кузнечик», что вот аппарат садится, и потом от него прыгает такой маленький зонд, вот прыгает, вот этот, спускается по стенке кратера, берет пробу, возвращается на обратно, и вот пытается вот достичь вот этой области, где есть какая-то, какой-то такой сильно замерзший водяной лед. Потому что на полюсах обычно очень, на лунных, как правило, очень холодно. Но это, конечно, такая была не очень реальные планы, потому что понятно, что это очень дорого. Во-первых, надо сесть, потом надо в темноте здесь работать, вернуться. И казалось, что вот эта идея, хотя очень интересная, она казалась не совсем реальной. Но жизнь развивалась, и вот был в нашем институте, в лаборатории доктора наук Игоря Митрофанова, был сделан как бы прибор такой, который назывался LEND, лунный эпитермал нейтрон детектор, так расшифровывает, который просто сделал те картинки, которые я показывал раньше на первых лунных миссиях, более, что ли, отчетливые. Просто был поставлен такой как бы коллиматор, который блокировал излучение с боков, и мы видели только, ну, такую как бы бленду такую поставил, видели только излучение из-под себя, с маленького пятна. Разрешение возросло в несколько раз. И увидели, что водяной лед существует не только внутри вот этих постоянно затененных областей, то есть внутри кратеров, но и снаружи. Следующий вопрос, как он туда попадает, это мы сейчас поговорим. Но это стало, сразу изменило ситуацию. Экспедиция, вот исследовать эти области, стала реально и возможно. И вот мы как бы стали разрабатывать это произошло где-то 5-6 лет назад, вот такой вот поворот в нашем понимании. Сам аппарат был в 2009 году, вот американский запущен, там, я говорил, российский прибор стоял, и вот постепенно созрело новое понимание. Вот как выглядит Луна, вот по данным этого прибора, голубые области, это области, где есть дефицит нейтронов, то есть они там поглощаются, это те области, которые подозрительны, что под поверхностью может находиться водяной лед. Но водяной лед – это не обязательно вода. Было много подозрений, что это какие-то другие соединения водорода, например, с кислородом, не H2O, а HO, вот, окись. Но как бы это проверить можно было только экспериментально. Но вы видите, таких областей довольно много, и они не обязательно ограничены областями внутри кратеров. Был сделан специальный эксперимент, такой ударный, на этом космическом аппарате был сброшен один из его блоков в ту область, ну как бы самую синюю, которая вот была на предыдущем рисунке. Это называлось кратер Кабеос, где как бы было подозрение, вот, что под поверхностью есть вода. Естественно, произошел такой выброс вещества, а сам главный аппарат пролетал при этом над этим и снял линии, вот, линии Солнца, подсвечивал эту картинку, линии поглощения здесь, и увидел, что действительно в этом вот выброшенном облаке есть линии поглощения не просто там водорода или чего, а настоящей воды. Это
было, конечно, очень важное подтверждение того, о чем все догадывались. Вот как образуются такие вещества вот в этих областях полярных? Здесь целый спектр есть представлений, я не буду, наверное, все про них рассказывать. Наиболее вероятные – это, конечно, кометы. Кометы постоянно бомбардируют тела Солнечной системы, дают, вот в частности, некоторые из кратеров, которые мы видели, они связаны с кометами. Ну, вещество кометы, конечно, быстро испаряется. Кометы тоже связаны с водой. Ну, в частности, наверное, все помнят про Тунгусский метеорит 1907 года, который, как вот сейчас практически точно доказано, что был просто таким снежком, плотным таким, даже не очень плотным, рыхловатым таким комком такого грязноватого снега. То есть это вода. И это вещество падает на Луну, внедряется в ее вот в ее поверхностное вещество, как-то мигрирует, оказывается внизу. И поскольку здесь очень холодно в этих областях, оно постоянно сохраняется там как в вечном холодильнике. Почему кометы так интересны? Ну, наверное, все следили сейчас за вот этой великой экспедицией комете Чурюмова-Герасименко, где космический аппарат сел на ядро кометы и вот ищет там различные и органические молекулы, и много разных других интересных вещей. А вот на Луне, если это все окажется правильным, таких вещества комет очень много. Оно там лежит и дожидается исследования. Не надо даже, может быть, делать такой сложной экспедиции. Ну, есть целый ряд других представлений, но, конечно, ответ может дать только эксперимент, вот, который мы хотим сделать. Постепенно вот это вещество, которое попадает, вот, микрометеориты играют очень большую роль вот, в формировании поверхности Луны. Они постоянно бомбардируют. Вот это есть такое английское слово «гарденинг». Я не знаю, как его перевести. Это такое, ну, как будто вы граблями разрыхляете землю в саду. И вот этот эффект, он это уже научный термин в английском языке, это такое рыхление метеоритами. Оно, видите, разрыхляет это вещество, оно как-то помогает вот этим летучим веществам и воде как-то перемещаться с места на место, может быть, из внутренней части кратера, смигрировать на наружную часть и как бы зарыться вглубь. Это есть такие уже математические модели этого, хотя тоже здесь очень много открытых вопросов. Вот, и началась, как бы, вот все эти вещи, конечно, не только в нашей стране увидели, началась такая следующая лунная гонка уже 21 века, Шайя Европа. То есть Луна была забыта, но сейчас к ней снова возник интерес, и я его в каком-то смысле сравниваю с тем интересом, который сейчас у многих стран возник снова, казалось бы, такому не очень ласковому гостеприимному региону, как Арктика. Вот миссия, проект американский «Грааль» для исследования гравитационных аномалий Луны. Есть интересный проект, тоже американский, по исследованию, по попытке доставить образцы грунта. Но он здесь написан 2014 год, но он уже сильно перенесся, доставить грунт вот как раз из этих областей. Это в каком-то смысле конкурирующий нам проект. И похожая гонка теперь началась уже не только между Соединенными Штатами и Россией, там, европейскими странами, но есть такая интересная деталь, что началась азиатская лунная гонка. Китай сделал несколько серьезных таких заявок на лидерство, может быть, даже не региональное в исследовании Луны, сделал уже орбитальный аппарат. Совсем недавно вот по поверхности Луны ездил китайский луноходик, такой маленький, он назывался «Нефритовый заяц». Ну, такая, скорее как игрушка, и там Россия тоже там помогла китайским ученым, вот, чтобы этот луноход пережил ночь, когда сильное охлаждение, но все равно он был доставлен и мягко посажен. Это, в общем, большое достижение. И очень интересные проекты есть у Индии. Пока сделала Индия, в основном, правда, с приборами, сделанными в европейских странах, проект «Чандраян». Чандраян – это в индийской мифологии богиня Луны, который дал очень интересные результаты как раз вот по такому плазменно-полевому окружению Луны. То есть тут нельзя засиживаться на старте, и надо двигаться дальше. И вот я немножко расскажу о наших российских планах исследования Луны.
мы, так сказать, долго стояли на распутье в нашей космической программе, думали, куда обратить, так сказать, вектор такой главного интереса и, так сказать, главных финансовых затрат на Луну или на Марс. Но сейчас понятно, что Луна в этом плане для нас реальней, для нас даст много интересных результатов. И вот такое возражение, которое вот обычно, вот, надеюсь, от вас я его уже теперь не услышу, но вот людей незнакомых с этой со спецификой, вот с этой реальной ситуацией, говорят, ну что лететь на Луну уже, там мы были на Луне, уже привозили грунт, американцы там вообще 300 килограмм грунта привезли, чего там делать, зачем заново туда лететь, это... Дело уже, так сказать, это, так сказать, все уже решено, отыграно, надо вот заниматься Марсом. Марсом мы тоже занимаемся, конечно, но я хочу подчеркнуть, что мы изучаем другую Луну, полярную Луну. И вот я надеюсь, я вас убедил, что полярная Луна совершенно другая. Она и физикой, и своими процессами, и главными научными задачами отличается от вот той среднеширодной Луны, которая исследовалась вот в наших советских миссиях и была исследована американцами. Вот, значит, наша задача, мы хотим исследовать полюса Луны, северный, южный. Ну, сейчас мы, пожалуй, вот, сосредоточимся на южном полюсе. К сожалению, вот здесь в лунариуме вот эта область не очень хорошо видна. Она как раз, область южная, она как раз находится, так сказать, на границе, вот, где, так сказать, макет Луны кончается. Может быть, потом мы планетарию поможем сделать такой хороший область, такой срез Луны вот в полярной области. Конечно, интересно, мы хотим создать такую систему, которая будет изучать Луну. Это посадочные аппараты, орбитальные аппараты, потому что с посадочных аппаратов надо передавать информацию на Землю. И здесь, конечно, часто Земля не видна, Земля находится за горизонтом, особенно в полярных областях. И то, что такая передача информации через орбитальный аппарат позволит не потерять собранные данные. Вот так примерно выглядит аппарат. Он раньше, он у нас, кто-то, может быть, читал, он назывался «Луноглоб», но сейчас мы ввели новую нумерацию. Вы помните, что когда я рассказывал про советскую программу, она закончилась в 1976 году. Посадкой на Луну и доставкой грунта проектом «Луна-24». Ну вот мы решили как бы отсчитывать от этого, от героических наших предшественников. Вот наш первый проект, он называется «Луноглоб». В нашем институте им сейчас очень много занимаются. Здесь даже в зале сидят люди, которые им занимаются. А он, вот пример, аппарат изготавливается в НПО имени Лавочкина. Наш институт космических исследований, несколько других институтов Академии наук делают для него научные приборы. Вот он так выглядит. Ну, не удивляйтесь, вот, наверное, сейчас все уже догадались, вы видите солнечные панели, у него находятся не сверху, как у обычных аппаратов, ну, которые привычно выйдут вот на выставке, а с боков. Почему? Потому что Луна в полярных областях как бы ходит по кругу вокруг аппарата. Она, ее лучи не попадают сюда, а как бы будут засвечивать вот боковые поверхности аппарата. Поэтому солнечные панели стоят с боков. На этом аппарате мы планируем сделать такое небольшое грунтозаборное устройство, которое как бы наскребет вещество с поверхности Луны и доставит его вот в приборный комплекс, который у нас есть. Я о нем немножко расскажу. Это второй аппарат, это орбитальный аппарат, «Луноглоб» орбитальный. Вот у него очень такие странные конуса здесь, я расскажу, что это такое. Этот аппарат должен исследовать все, что вокруг, находится вокруг Луны. И как я вас убедил, это совсем не пустое пространство, это Луна обладает не атмосферой, а это такие объекты называют экзосферой. Это выбитые атомы вот поверхности Луны, атомы натрия, калия. Очень похожая ситуация, вот сейчас обнаружена вблизи Меркурия, очень похожее на Луну небесное тело, то, что у него тоже нет атмосферы, правда, есть магнитное поле. И вот комплекс приборов, который будет на этом орбитальном аппарате, будет исследовать все, что вокруг Луны, и зондировать внутренние области Луны. А эти вот конусовидные антенны предназначены для другой задачи. Ну, я прошу прощения, этот слайд я не успел перевести, это вот те приборы, которые стоят у нас на аппарате, но
ну, наверное, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Мы постарались вот в эту небольшую массу поместить все приборы для исследования вещества Луны, для исследования сейсмических свойств Луны, для исследования термических свойств Луны, потому что тепловой поток, который идет как бы из недр Луны, тоже очень важен. И приборы, которые как бы будут маяками. Мы, если мы сядем на это место, то мы как бы, чтобы оно окажется интересным, мы увидим там интересную структуру поверхности, может быть, какие-то запасы вот того водяного льда, о котором я говорил, чтобы мог следующий аппарат туда же сесть. Это орбитальный аппарат, я о нем уже говорил. Вот его приборы. Здесь вы видите большой комплекс приборов, тут делается он не только в России, но и во многих странах, включая, кстати, и Украину, и они продолжают работать во Франции. То есть это такой фактически становится международный проект. Но здесь мы делаем упор на исследование таких микрометеоритных потоков, о которых я много рассказывал, исследование электромагнитного излучения Луны, исследование потоков, плазмы, которые идут от солнечного ветра и ударяются об Луну, и вот заряжают ее поверхность. И, конечно, здесь очень важный прибор – это радар, который позволит просветить поверхность Луны на большую глубину. И здесь продолжатся вот те нейтронные измерения, которые были начаты вот на американском аппарате LORD. Вот. Это серьезный большой комплекс. Вот мы очень благодарны руководителю Российского космического агентства, который фактически дал вот под этот проект специальный ракетоноситель, потому что вот этот комплекс приборов достаточно тяжелый, и совместить вот орбитальный и посадочный аппарат на одном запуске было бы очень трудно. А вот это тот прибор, о котором я говорил, он особая у него задача, он называется LORD. Делается он в Физическом институте Академии наук. И вы видите, помните, там такие большие конусообразные антенны были на аппарате. Они должны ловить излучение от частиц сверху с высоких энергий. Самые-самые большие энергии, которые ускоряются при взрывах сверхновых, при таких самых сильных и как бы жестких процессах ускорения в далеких звездных объектах, это энергии 10-19 электронных вольт. Но если это перевести на градусы, в 1 электронный вольт – это 10 тысяч градусов, то вот вы представляете, я даже не знаю, как эту величину назвать, это энергии 10-23 градусов. Это трудно себе представить. Но такие энергии существуют в природе. И это, похоже, самые большие энергии, которые существуют, потому что большие уже не могут распространяться из-за того, что они рассеиваются вот в межгалактическом пространстве. А Луна здесь используется просто как мишень, чтобы через обычное, так сказать, мишени, которые вот используются в ядерной физике, такие частицы просто пролетают напрямую очень быстро, их просто не успевают зарегистрировать, а все тело, масса Луны используется как мишень, и излучение, которое генерируется при вот этом прохождении их частиц через Луну, регистрируется этими процессами. Ну, вот я уже говорил, что мы думаем, начинаем работать над посадками. Здесь большая работа очень ведется. Специально есть несколько таких групп специалистов, геологов, химиков, которые за ним выбирают место для посадки, потому что это очень ответственное дело. Это вот область вблизи южного полюса Луны. Очень много критериев нужно, чтобы выбрать их правильное место, чтобы как бы не погубить аппарат. Ну, во-первых, это место должно быть просто интересно с точки зрения геологии, с точки зрения нахождения там воды вот под поверхностью летучек. Второе, оно должно быть достаточно плоское. Мы не можем сесть там на склон горы, просто аппарат перевернется. Оно должно быть таким, чтобы видна была и Земля, и Солнце, чтобы эта область освещалась. И вот один из таких областей, вот такая довольно, это вблизи Южного полюса Луны, это называется кратер Богуславского. Я, к сожалению, не знаю, вот не успел посмотреть, вот кто такой в честь какого ученого Богуславского названа эта область, но она очень интересная, она очень обещающая с точки зрения рельефа и всех других параметров, о которых я говорил. Вот просто пример вот тех материалов, с которыми работают учеными. Это как бы по
движению тени, там всегда можно, наблюдая вот эту область долгое время, видно при освещении солнца, мы, если смотрим сверху, мы просто не увидим, как устроен склон. Мы должны обязательно в косых лучах солнца его увидеть и в динамике. И вот потом удается построить такую картинку крутизны склонов в этом кратере. Надо выбрать место, ну, как бы там где-то крутизна маленькая, чтобы не опрокинулся аппарат. Вот тут много факторов, и надеюсь, что мы здесь все-таки выберем достойное место. Ну, вот этот тот фактор, о котором я говорил, это видимость Луны, видимость Земли, вот с этого места посадки. Ну, здесь трудно всем условиям удовлетворить, конечно. Вы видите, здесь Луна, Земля и Луна видны одновременно всего несколько дней, и это, в общем-то, одно из таких лучших мест. Поэтому вот нашему аппарату, который там сядет, ему придется трудно, потому что долгое время он будет находиться в темных условиях. Вот, но я уже... Сколько сейчас времени? Я уже так постепенно двигаюсь к концу. Вот я хотел показать вот такую линейку аппарата, вот та вот примерно как выглядит наша космическая программа. Вот эти аппараты Луна-25, я про них, Луна-27, я про них рассказал. Луна-26 – это орбитальный аппарат. И мы сейчас думаем вот о следующих экспериментах. Это, конечно, доставка грунта с Луны на Землю. Наверное, поняли вот из моего предыдущего доклада, что настоящему геохимику, геологу, ну, для того, чтобы понять и сделать настоящий изотопный анализ вещества, ему нужно немного, но нужно реальное вещество. Конечно, мы во всех этих экспериментах, вот в тех приборах, которые я показывал, мы пытаемся делать массовый анализ, изотопный анализ вещества, который будет браться и вот с поверхности или вот с небольшой глубины под поверхностью. Но на борту, конечно, подробный анализ сделать трудно. И как говорят геологи, настоящее, то, что они называют это ground truth, такая полная окончательная правда, достигается только, когда вещество доставлено на Землю. Это вот как раз этим планируют заниматься геохимики в Институте Вернадского. И мы вот готовим эту программу. Это следующий аппарат, вот как он выглядит на... вот в разработке НПО Лавочкина, ну, он напоминает, может быть, те миниатюры, те аппараты, которые были в советское время, но проблема здесь не в самой доставке грунта, мы как бы уже наши ученые умеют это делать, а об отборе грунта, потому что грунт надо взять в этой области, не просто грунт, песок, это, опять-таки, мы знаем его состав, надо взять грунт, сохранив в нем все включения, вот водяной лед, другие летучие вещества, которые просто при нагревании испаряются, а чтобы забрать грунт с глубины, нужно бурить. А любое бурение связано с трением, и трение связано с нагревом и испарением. Тут такая противоречивая задача, которую мы попытаемся решить. Это называется такая не просто доставка грунта, а вот изюминка всех этих исследований. Это криогенная доставка грунта и криогенное исследование грунта. Нас больше интересует не сам состав вещества, который называется реголитом, а вот те включения, которые принесены на него кометами. Ну, вот здесь как развивается логика этих аппаратов, которые вот мы изготовляются. Каждый аппарат, вы видите, он становится немножко сложнее, но использует какие-то наработки предыдущего. То есть с каждым шагом от Луны 25, Луне 27, и вот к Луне 28 мы добавляем какой-то новый элемент, и надеюсь, что вот как бы такая последовательность, постепенность нас все-таки помогут нашему успеху. Потому что, как показал опыт, так попытка перепрыгнуть пропасть и решить задачу за одно касание, она с трудом получается. Ну, здесь теперь начинается интересная развилка, вот я ее попытался нарисовать. Ну, все знают, что в Советском Союзе сначала, потом в России очень сильна была пилотируемая космонавтика. Значит, у нас очень мощный есть опыт полетов на долговременных, на космических станциях. И мы этим, в принципе, можем гордиться. Вот за времена, там, уже после распада Советского Союза, за 90-е годы, за 2000-е годы, не очень много было сделано в космических исследованиях, к сожалению. Но вот поскольку работала сначала станция «Мир», потом Международная космическая станция, наши вот космические медики достигли действительно рекордных результатов. Человек летает уже почти полтора года и возвращается, и на своих ногах выходит из космического аппарата. Так не было.
сделала. Это очень большая работа. И, конечно, наши космонавты думают, а что дальше? Вот сколько можно вот нарезать круги, орбиты, витки вокруг Земли? Конечно, хочется на межпланетные орбиты. И, конечно, первый объект здесь Луна. И вот мы тут начинаем сейчас думать о такой интеграции российской пилотируемой программы, российской программы исследования Луны с помощью автоматических средств. Понятно, человек, когда мы говорим об этом, это не завтра, а скорее всего послезавтра, может быть даже послепослезавтра. Мы о Луне еще должны еще очень много узнать, и должны подготовиться, и должны хорошо сформулировать задачи, потому что результат Аполлона нам все равно уже преодолеть не удастся, просто сесть на Луну мало, надо при этом чего-то добиться и что-то сделать. И вот была такая рабочая группа создана в Роскосмосе, которая как раз обдумывает вот такие шаги. В перспективе, как говорится, в далекой перспективе мы, наши космонавты, заинтересованы.

Добрый день, друзья. Мы продолжаем разговор о галактиках. В прошлый раз мы познакомились с нашей звездной системой, галактикой с большой буквы. Ну или, как говорят иногда, галактикой Млечный Путь. А сегодня поговорим о других галактиках. Я уже заметил в прошлый раз, что сам факт существования иных галактик был очень неожиданным для астрономов. Многие поколения моих коллег еще в начале 20 века были уверены, что наша галактика единственная в природе, а все, что мы видим на небе, принадлежит нашей галактике. Но постепенно мы узнали, что наша галактика гигантская, но не бесконечно большая. Ее размер примерно 100 тысяч парсеков. Примерно. Мы об этом еще поговорим. Но на расстоянии в миллионы парсеков есть и другие галактики. Вот о них сегодня речь. Поговорим о многообразии, о всем разнообразии галактик и о проблеме темного вещества, или, как ее называют по-английски, темной материи, dark matter. А я предпочитаю говорить все-таки о темном веществе, потому что мы уже установили тот факт, что темная материя на самом деле состоит из частиц вещества. Обычно материей мы называем совокупность вещества и излучение, ну, электромагнитных квантов или других частиц, которые осуществляют взаимодействие между частицами материи. Но в данном случае речь идет, конечно, о веществе, поэтому я написал в заголовке нашего урока о проблеме темного вещества. Ну, в научно-популярной литературе часто говорят «темная материя», «dark matter». Вы понимаете, что это, в общем, одно и то же. Итак, многообразие галактик. Сначала мы поговорим о морфологии галактик. Морфология, то есть их внешний вид, морфологическое изучение какого-то объекта, значит, изучать его по внешнему виду. Любое научное направление, что бы вы ни изучали, животных или неживые объекты, или небесные объекты, вы начинаете с того, что разделяете их по внешнему виду. Внешне похожие собираете в группы, и таким образом начинается классификация объектов по внешнему виду. Астрономы говорят, морфологическая классификация галактик. И как выяснится чуть позже, внешний вид галактики очень сильно зависит от того, нет ли с ней рядом каких-то других галактик, соседних. И тогда их взаимодействие друг с другом, в основном гравитационное, приводит к изменению их внешнего вида. Вот обратите внимание, на одной и той же фотографии небольшой области неба две совершенно разных звездных системы. Оба эти объекта довольно далеки от нас, поэтому отдельных звезд мы там не видим. Вот тут просто такое облачко непрерывное, здесь определенная спиральная структура, но эта структура образована большим количеством отдельных звезд и горячих газовых облаков. Но и там, и тут звезд мы не видим. Да, вы скажете, а вот звезды. Что это за звезды? Это звезды нашей галактики. Они ближе к нам, они тут, рядом. Поэтому они на фотографии получились как отдельные изображения звездные. Это наши собственные. Мы сквозь свою галактику смотрим вдаль Вселенной. И в данном случае увидели рядом совершенно разные системы. Такие мы называем спиральные галактики, ну, потому что внешний вид спирали у них. А такие эллиптическими, или точнее, надо было бы говорить эллипсоидальными, поскольку их структура не плоская, как у эллипса, а трехмерная, объемная, как у эллипсоида. Ну, по привычке мы часто говорим эллиптическая галактика. Почему эллиптическая, вы сейчас поймете. Внешний вид таких аморфных, бесструктурных галактик, он все-таки немножко различается. Бывают практически совершенно круглые, а бывают заметно вытянутые. И то, и другое – эллипсоид. Просто этот эллипсоид с малым или с нулевым даже эксцентриситетом. Помните, что такое эксцентриситет? Степень вытянутости эллипса. А здесь эксцентриситет, то есть отношение большой оси к малой оси, оно довольно заметное, и это уже вполне эллиптическое. Но и те, и другие мы называем эллиптическими. Кстати, они соседи. Вы даже видите это по их номерам в каталоге Мессье. Это довольно близкие к нам
галактики в скоплении галактик созвездий Дева. Ну, вот такие эллиптические галактики тоже надо было как-то классифицировать по внешнему виду, по степени их, можно сказать, сплюснутости, да, вдоль малой оси. Они как бы приплюснуты немножко. А спиральные тоже, как выяснилось, распадаются на две характерных группы. Вот обратите внимание, здесь спиральные ветви начинаются из самого центра. Можно проследить их вплоть до уже неразличимого состояния там в ядре галактики. Они начинаются из центра. Как принято называть такие спирали у астрономов, это нормальные галактики, нормальная спираль. А вот на этой фотографии тоже спиральная, очевидно, спиральная галактика. Но откуда начинаются спиральные ветви? От конца такой вот звездно-газовой перемычки, которая пересекает ядро галактики. Ну, по-английски бар. Мы говорим это пересеченные спирали или спирали с баром. Очевидно, что что-то в физике, что-то в движении звезд и газа у этих двух разных типов спиральных галактик различается. Значит, их надо немножечко развести в разные подгруппы. Нормальные спирали и спирали с баром или спирали с перемычкой. Первую морфологическую, достаточно ясную, четкую классификацию галактик создал американский астроном Хаббл. Поэтому мы называем по имени Эдвина Хаббла такую морфологическую классификацию хаббловской. Она очень простая. Все эллиптические галактики он расположил в ряд по степени их сплюснутости. От галактик типа E0, ну E от английского elliptical, эллиптическая, 0, ну значит она кругленькая, вплоть до самых-самых сильно сжатых. Ну, он предполагал, что есть E7, там отношение разности длины большой и малой оси по отношению к самой большой оси, оно равно 0,7. Ну, это тонкости, которые, может быть, нужны только профессионалам. Во всяком случае, наиболее плотные, наиболее сжатые эллиптические галактики E7, а самые-самые круглые E0. Правда, выяснилось недавно, что E7 практически таких не бывает. E6, по-моему, самая сильно сжатая эллиптическая галактика из тех, что мы наблюдали. Но у Хаббла это было вот E7. А здесь две ветви спиральных галактик. Вы поняли, почему две ветви? Потому что есть нормальные спирали, у которых ветви выходят из центра, и спирали с перемычкой, с баром, у которых от бара, от концов перемычки выходят спиральные ветви. Здесь изображены условные рисунки, так, графическое представление, а под ними фотографии реальных объектов, которые классифицируются так. Спирали, очевидно, начинаются с большой буквы S, их обозначение, spiral по-английски, спираль, а затем идут A, B, C, в зависимости от того, сильно развернуты, так сказать, разбросаны спиральные ветви, или же они туго накручены. Я неправильно показал. Вот здесь они открыты. Ну, давайте вот лучше по спиралям с баром посмотрим. Здесь спиральные ветви открыты, они сразу далеко уходят от центра. А у SA они туго закручены вокруг центра. Просто нормальные спирали. Одна буква S большая, а SB, ну, вы уже поняли, spiral, bar, спираль. Спиральная с баром. Ну, тоже A, B, C. Такая простая классификация. А надо где-то их соединить было, эти спирали и эллиптические. Вот оказалось, что есть довольно многочисленная группа галактик, имеющих свойства и эллиптических, и спиральных. Это так называемые линзовидные галактики. И Хаббл обозначил их как S0. Чем они на спирали похожи? У них есть диск. А чем они отличаются от спирали и, пожалуй, ближе к эллиптическим? На диске нет спирального рисунка. Диск есть, а спирального рисунка нет. Вот такой переходный тип между сильно сжатыми эллипсоидами и спиралями с туго закрученными рукавами спиральными. Конечно, классификация Хаббла, она довольно примитивная, но по этой причине она легко запоминается. Все любители астрономии, все астрономы, которые прямо не занимаются изучением галактик, они помнят вот эту спиральную, вот эту морфологическую классификацию и называют ее обычно
камертон Хаббла. Ну, помните, у камертона ножка есть и два усика, которые вибрируют, когда мы ударяем по камертону. А некоторые говорят, вилка Хаббла. Ну, на вилку это тоже похоже. Вот такая вот двузубие вилка. Ну, а называйте как хотите, мы обычно говорим морфологическая классификация галактик по Хабблу. Хорошо, а если бы удалось и нашу галактику, для нашей галактики найти место на схеме Хаббла. Нам кажется, то есть мы в этом, я бы сказал, даже уверены, что наша галактика – это спиральная звездная система. Мы не можем точно сказать, как выглядит рисунок спирали, но мы чувствуем, наши наблюдения показывают, что наша галактика спиральная. Сам Млечный Путь говорит о том, что это дисковая звездная система, но спирали тоже неплохо, по крайней мере, в окрестности Солнца неплохо прослеживаются. Вот, например, одна из фотографий, на которой, как нам кажется, некий аналог нашей галактики. Вот эта спиральная галактика, Мессия 81, как нам кажется, похожа на нашу галактику. Кстати, не только по каталогу Мессие яркие галактики имеют свои номера. Есть еще очень полезный и популярный у астрономов NGC-каталог, New General Catalog, новый общий каталог незвездных объектов, то есть газовых облаков, туманности, незвездных объектов, в том числе и галактик. У них вид не как у звезды, не точечка, вот звездными объектами мы называем такие яркие точки на небе, а незвездные, значит, протяженные, имеющие какую-то структуру на небе. Ну вот нам кажется, что эта галактика более или менее должна быть похожа на нашу. Но, может быть, некоторые отличия все-таки у нашей есть, а именно – вот эта галактика, NGC 1300, она имеет огромный бар, а предыдущая вообще не имела бара. Вот наша, наверное, где-то посередине. У нашей галактики чувствуется наличие сравнительно небольшого бара, то есть вот этой звездно-газовой перемычки, от концов которой потом там уже вдали, на концах бара, начинаются спиральные ветви. Рисунок нашей галактики, сделанный по результатам всех наблюдений, представлен вам на этом слайде. А здесь изображена центр галактики, бар, о котором я говорил, спиральные ветви, хотя их точный рисунок мы еще недостаточно хорошо воспроизводим, но в окрестности Солнца уже чувствуем примерно вот эту область, как она устроена здесь, Солнце, и отдельные рукава называем по направлениям на небе, в направлении каких созвездий мы видим со стороны Солнца этот рукав. Так мы их и называем. Такая традиция у астрономов. Сегодня принято обозначать по Хабблу нашу галактику как СБ, то есть спираль с баром, переходная между Б и С подтипами. СБ большие, Б, С маленькие. Иногда случается, что астрономы ошибаются. Дальнейшие наблюдения покажут, может быть, что-то придется здесь поменять, может быть, чистый Б, может быть, там АБ. Это мы установим в дальнейшем, но уже нет сомнений, что наша галактика спиральная и что бар у нее есть. Однако, такие простые формы, как спираль или эллипсоид, они не всегда описывают в точности внешний вид галактики. Вот перед вами несколько бесформенных галактик, или, как говорят, иррегулярных. Ну, по-английски irregular – это бесформенный, неправильный, я бы сказал. И мы обычно по-русски так и говорим – неправильные галактики, имея в виду, что форму их не объяснишь ни спиральной картиной, ни эллипсоидальным распределением звезд. Она какая-то замысловатая. Ну, вот это на птицу какую-то похоже, это, я даже не знаю, на чемодан. Ну, сами видите, что эти галактики, для них места на классификации Хаббла, на схеме, вот на этом камертоне Хаббла, вы не найдете. Значит, что-то надо, какое-то новое место определить для таких вот бесформенных галактик. Или есть еще галактики, имеющие определенную геометрическую форму, но она тоже не попадает под простые определения спиральной или эллипсоидальной, эллиптической. Вот, пожалуйста, галактика в виде
такого кольца, да, кольцеобразная галактика. Или вот здесь вроде бы есть одна плоскость и другая плоскость. Такое впечатление, что мы видим в проекции друг на друга две спиральных галактики, но расположенных под 90 градусов одна к другой. Но это не так. Они на самом деле в одном месте пространства. То есть это одна галактика, но у нее два диска. Один диск и перпендикулярный к нему другой. Как описать такую форму? Мы в затруднении. Хаббл тоже был в затруднении. Поэтому он для таких неправильных галактик определил кучку, ну, грубо говоря, мусорную корзину, куда он сбрасывал все неподходящие по форме к эллиптическим и спиральным. Есть галактики, которые определенно нам указывают на то, что причиной их сложной формы является их взаимодействие друг с другом. Вот такие пары. Вы помните, звезды тоже часто живут парами, двойными системами. Как выяснилось, и галактики тоже нередко живут вот такими парами. Если они близко друг к другу, то взаимная гравитация начинает вызывать на каждой из них приливные эффекты. То есть вытягивает, искажает их форму. А вот это близкое соседство двух галактик привело к тому, что приливный выступ у одной и у другой удалился, ну просто оказался выброшен за пределы основных двух тел этих систем. Тут взаимодействие привело к искажению их формы, но все-таки сохранилась спиральная структура одной от другой. Ну и вот в этом случае тоже спиральные картины еще прослеживаются, но видно, что уже вот на этой перемычке начинает перетекать вещество с одной на другую. Это взаимодействие приведет к тому, что они сильно исказят в будущем свой спиральный рисунок, и он уже перестанет быть таким заметным. Давайте посмотрим на математическую модель взаимодействия двух галактик. Это очень сложная модель. В определенный момент она останавливается, и нам показывают объект в космосе, который в точности соответствует этой модели. Расчет идет дальше. Сближаются две спиральных системы, и сейчас будет снова остановка, поворот, чтобы выбрать ракурс определенный. И посмотрите наложение картины, которую мы сфотографировали в космосе. Есть такие картины. Значит, мы убеждаемся, что многие галактики, имеющие сложную форму, они на самом деле есть не что иное, как результат гравитационного взаимодействия близких систем. Продолжается расчет математический. Сейчас вновь произойдет остановка, изменение ракурса, то есть угол наблюдения мы меняем. Вот вам, пожалуйста, такая система в космосе действительно найдена астрономами. И следующий расчет, и опять остановка. Сейчас будет вот остановка, изменение ракурса, подбор, конечно, ракурса. И есть такая система в космосе. Это очень убедительный расчет и его сопоставление с реальными космическими объектами, которое говорит о том, что взаимодействие галактик – это и есть причина искажения формы многих из них. Иногда не только пара, но и большее количество галактик тесно взаимодействуют друг с другом. Вот перед нами замечательный объект, так называемый квинтет Стефана. Давайте посчитаем, сколько тут галактик. Раз, два, три, четыре, пять. Квинтет. Пять объектов. Пять музыкантов – это квинтет. Пять объектов в этой группе галактик – это квинтет. Ну, Стефан – это астроном, который впервые обнаружил эту систему еще в 19 веке. Как показали современные исследования, когда мы уже научились измерять скорости и расстояние до галактик, вот эта, чуть голубоватая, она случайно оказалась в проекции на этот квартет, на эти четыре галактики. Это находится ближе к нам, и она просто случайно в проекции на небо оказалась видна рядом. А вот эти четыре, ну, это довольно еще так неплохо сохранило свою форму. Эти две ядра их видны по отдельности, но периферийные области уже практически перемешались, они взаимодействуют очень активно. Ну, а самый удаленный член еще более или менее не искажен, и когда-нибудь он тоже вольется в этот
конгломерат, то есть эту кучу из звезд и газа, которую, конечно, в конце концов составят эти четыре галактики. Они все близки друг к другу, они взаимодействуют. И, видимо, эти две сольют. Ну, они сливаются уже на наших глазах, скоро сольются через несколько сотен миллионов лет. Затем, примерно через миллиард лет, к ним присоединится третья система. Ну, а это небольшая, может быть, еще несколько раз сделает обороты вокруг этого конгломерата. Но, в конце концов, тоже объединится с ним. И мы увидим, как из бывших четырех получится одна более массивная система. Но пока мы это называем квинтетом, потому что, ну, вот еще и случайно оказавшийся объект тут тоже считается по традиции. На самом деле, конечно, квартет сливающихся галактик. Вот результат тесного взаимодействия двух галактик, которые уже, по сути, трудно различить, как-то по отдельности их там увидеть. Но мы понимаем, что это результат слияния. Видите, как мощно в одну сторону и особенно мощно в другую сторону выброшены газ и звезды из каждой из них. Тоже трудно понять, из какой именно этот хвост вытянулся. Их так и называют приливные хвосты или приливные выступы. Ну, хотя это, конечно, больше на хвост похоже какого-то животного. Обратите внимание, здесь голубоватый оттенок. И даже видны отдельные конденсации, составленные из большого количества молодых массивных звезд. О чем это говорит? Дело в том, что пока галактика живет самостоятельно, и большая часть ее межзвездного газа обращается вокруг центра в диске, облака газовые редко встречаются, редко сталкиваются друг с другом. Ну, потому что каждая из них по круговой орбите летает, рядом с ним, с этим облаком другое по круговой орбите летает, как планеты в Солнечной системе, они же не сталкиваются. Но когда начинается активное гравитационное взаимодействие, орбиты отдельных газовых облаков уже принимают далеко не круговой характер. Они начинают перемешиваться, пересекаться друг с другом, и тогда облака сталкиваются друг с другом. Что происходит при столкновении двух газовых облаков? Они сжимаются за счет взаимного соударения, они сжимают свое вещество, оно там уплотняется, быстро остывает. Чем плотнее вещество, тем оно быстрее остывает в космосе. И начинается формирование звезд из газа. Именно поэтому выброшенные на случайные орбиты облака довольно часто тут сталкиваются друг с другом, и внутри них начинается формирование отдельных молодых звезд. И вы это видите и на предыдущих картинках, и на этой. Можем еще посмотреть одну иллюстрацию. Две галактики, ну, практически уже слились друг с другом. Эту пару по традиции астрономы называют антенны. Знаете, раньше на домашних телеприемниках, на телевизорах стояли такие комнатные антенны с двумя усиками. Ну вот, как раз в тот период, в 60-е годы, впервые исследовали эту пару взаимодействующих галактик, ну и назвали их по традиции антенны или усики. Еще оно напоминает усики у мелких, ну, у таракана, например. Или у кого? У кого еще усики бывают? Ну, вот, во всяком случае, у мелких животных часто бывают усики для ощупывания пространства. Вот поэтому мы называем их антенны или усики взаимодействующих галактик. Это приливные выбросы. Тут приливы проявили себя в полной мере. А центральные части галактик уже почти слились. И там мы наблюдаем, даже вот на этой фотографии хорошо видно, активное звездообразование, формирование новых звезд. Потому что газовые облака одной галактики сталкиваются с облаками другой, взаимодействуют, уплотняются, ну и процесс звездообразования резко усиливается. Это очень типичная картина для взаимодействующих галактик. В нашей галактике, вернее так, скажем, наша галактика и соседние с нами, как выяснилось, образуют тесно взаимодействующую группу, видимо, всегда живущую вместе. По крайней мере, движение соседних с нами галактик указывает на то, что они не могут покинуть эту местную, как мы ее называем, местную группу галактик. Мы их наблюдаем иногда даже невооруженным, ну, вот
то, что я вам показал, вы, конечно, узнали это. Всем известная фотография, соседняя с нами крупная спиральная галактика в созвездии Андромеда. Мы ее по традиции называем туманность Андромеды. Она видна так хорошо на фотографиях именно потому, что она рядом с нами. Ее видно невооруженным глазом. У кого хорошее зрение и те, кто попадает в хорошие условия для наблюдения, то есть темное небо, в горах лучше всего, в горах, хотя и в степи, на уровне моря тоже хорошо видно, лишь бы не было городских огней. В созвездии Андромеда вы увидите в основном вот эту вот яркую центральную часть туманности Андромеды, в созвездии Андромеда, невооруженным глазом можете ее различить. Ну, а периферию, конечно, только фотоаппараты могут сфотографировать. А на южном небе, кроме нашей собственной галактики, вот она, Млечный Путь, мы еще видим два таких, как облачко, да, как будто бы они вот оторвались от этой основной массы. Их так и называют с тех пор, как экспедиция Магеллана посетила южные широты, Магеллановые облака. Это соседние с нами галактики. Вот они хорошо видны на карте небесной сферы, построенной по наблюдениям в инфракрасном тепловом диапазоне, где пыль уже не сильно мешает нам увидеть диск нашей собственной галактики и соседей. Вот наши соседи, большое и малое Магеллановые облака. Вот здесь с трудом можно различить туманность Андромеды, она там не очень хорошо видна. Оказывается, Магеллановые облака очень близко к нам находятся, поэтому и видны так хорошо. На радиокартах неба мы даже видим, что обе этих галактики, и крупная, и менее крупная, теряют газ, который растянулся по небу, ну, почти вокруг. Во всяком случае, вот длинный, более 180 градусов, поток газа явно приливного происхождения. Гравитация нашей галактики вырвала этот газ в одну сторону и в другую от пролетающих мимо Большого и Малого Магеллановых облаков. Они на небольшом расстоянии от центра галактики. От нас до них примерно 55 килопарсеков, тысяч парсек. Ну, не очень далеко. А являются ли они спутниками нашей галактики? Или они просто пролетают мимо и потом уйдут свободный полет по окрестностям нашей галактики, пока это не совсем... Мы раньше думали, что они спутники, но вот последние наблюдения показывают, что все-таки похоже на то, что они, сблизившись с нашей галактикой, потом отойдут от нее на довольно большое расстояние и продолжат собственное движение, но не покидая некоторую область вокруг нашей галактики. Эта область, собственно, ее можно назвать далекой периферией нашей галактики. Вот тот звездно-газовый диск, спиральные рукава, которого мы видим, это вот он здесь в центре, но подальше, на расстоянии примерно 100 килопарсеков от нас, мы видим еще несколько галактик, вот там большое малое облако Магеллановое обозначено, и небольшие звездные системы, которые постоянно движутся вокруг нашей галактики и являются ее либо постоянными, либо временными спутниками. Может быть, Магеллановые облака действительно пролетают мимо. Сейчас это обсуждается как раз среди астрономов, еще нет точных данных. А может быть, недалеко покинут окрестности нашей галактики, будут продолжать вокруг нее двигаться. Итак, наша галактика, ее можно представить как центральная плотная часть и далекая периферия, которая тоже принадлежит нашей галактике. Это все спутники. На сегодняшний день их обнаружено около 65. Мы их продолжаем открывать, все более и более мелкие. Они, конечно, по массе значительно меньше, чем наша галактика, но все-таки. Вот большое Магелланово облако, оно не намного, но в несколько десятков только раз меньше нашей галактики по массе. Рядом с нами туманность Андромеды, спиральная галактика в Андромеде. Она примерно такая же, как наша, может быть, чуть-чуть побольше. И вокруг нее тоже летают ее спутники. Ну, они для нас менее различимы, чем наши собственные. Они же подальше, примерно 2 миллиона световых лет разделяет наши две галактики. Но там мы уже открыли несколько десятков небольших спутников. И еще есть третий крупный член нашей местной, вот это все называется местная система галактик. Месье-33. В созвездии треугольника она видна, поэтому часто говорят спираль в треугольнике.
Это тоже небольшая спиральная галактика, но она существенно уступает и Андромеде, и нашей собственной по массе, но тоже небольшая спираль. Вот туманность Андромеды, замечательный снимок. Ее спутники видны. Вот, например, один ее спутник, NGC-205. Вот тут другой, но он уже настолько близко подошел к центру этой галактики, что приливные силы ободрали вокруг него все плохо те звезды, которые плохо удерживались гравитацией центральной части. Мы видим только плотное центральное ядро этой галактики, Месье-32, а все, что было на периферии, уже полетело в разные стороны под действием гравитации основного этого тела. А это Месье-33, вот та третья спираль, которая входит в группу ближайших галактик. Она небольшая, но вполне себе так отчетливо видная спиральная структура на ней. Хотя, конечно, по массе эта звездная система существенно уступает и Андромеде, и нашей собственной. Вот схема местной группы. Все население, или почти все. Все, что мы до сегодняшнего дня обнаружили рядом с нашей галактикой. Ну, можно еще вот, я предпочитаю про белое на черном фоне, ну, может быть, кому-то виднее черный рисунок на белом фоне, поэтому я два заготовил. Местная группа по-английски называется Local Group, и в англоязычной Википедии, например, вы найдете ее под именем местной группы галактик, или Local Group of the Galaxies. Какова судьба крупнейших галактик в нашей местной группе? Измерения показывают, что туманность Андромеды приближается к общему центру массы, и наша галактика тоже приближается к общему центру массы всей этой группы. И через 4 миллиарда лет они пролетят недалеко друг от друга, немного разойдутся, и еще через 2 миллиарда лет окончательно сольются вместе. Месье-33, возможно, чуть позже присоединится к этой группе. Что тогда будет? Да ничего страшного, просто из двух галактик получится одна. Milky Way, ей даже дали такое совместное название. Milky Way и Андромеда сочетаются на некоторых сайтах, ну, у любителей астрономии обычно, как Milky Way. Вот серия рисунков, которые показывают, как может это происходить. Приближается к нам туманность Андромеды, вот она тут видна все ближе, это наш Млечный Путь. Вот это наш Млечный Путь, а он Андромеда приближается, сталкивается, взаимно проникают две галактики, перемешиваются, и в конце концов обе они, конечно, потеряют спиральную структуру, и на месте двух спиралей окажется один конгломерат, такая куча звезд и газа, которая будет напоминать эллиптическую галактику. Такой процесс, когда две галактики сливаются или более крупная поглощает более мелкую, мы видим регулярно. Вот более крупная галактика, видна нам с ребра, скорее всего, спиральная система. И мы видим остатки, некогда двигавшиеся вокруг нее, а теперь уже просто потерявший внешний вид, размазавшийся по пространству небольшой спутниковой галактики, которую это просто поглотило и, так сказать, в свой состав включила звезды той небольшой. Если сближаются две галактики примерно равной массы, ну, тут уже непонятно, кто кого поглощает. Обычно такой процесс, когда вот крупная поглощает мелкую, называют галактический каннибализм, ну, то есть людоедство, ну, то есть галактикоедство, да, каннибализм. Ну, а когда две сливаются, тут уже непонятно, кто из них главное. Вот эту пару обычно называют мышки, маусес, потому что у них, ну, помните, у антенн тоже были два выброса, но тут эти выбросы так в разные стороны направлены, приливные выбросы, поэтому, ну, как хвостики у мышат. А эти хвостики – это вот очень важное место, где формируются новые звезды. Мы наблюдаем движение звезд во внешних галактиках, когда смотрим, измеряем по доплеровскому смещению скорости звезд в разных местах галактического диска. И ожидаем такую же картину, как распределяется скорость у планет, движущихся вокруг Солнца. Солнце – это главная масса, планеты легкие, и чем дальше планета от Солнца, вот на графике нарисовано, тем меньше скорость ее орбитального движения. Мы ожидаем, что и здесь должно быть то же самое. Плотный центр галактики играет роль массивного Солнца. А на периферии, где, в общем, вещества мало, звезды должны двигаться все медленнее и медленнее на все больших и больших расстояниях.
Мы и для нашей галактики ожидали такую же картину. Но выяснилось, что это не так. Вот наша галактика, расстояние от ее центра до, ну, примерно вот здесь вот Солнце находится, и до периферии. И мы ожидали, что в центре будет наибольшая скорость вращения, а потом она будет все меньше, меньше, меньше. А измерения показали, что скорость движения звезд практически не изменяется с удалением от центра галактики. Вот здесь Солнце находится, и дальше мы проследили скорости. О чем это говорит? О том, что звезды на периферии галактики чувствуют еще большую массу внутри галактики, чем те, которые находятся ближе к центру. То есть масса галактики растет вместе с удалением от центра. И вот как мы сегодня представляем себе нашу звездную систему. Она состоит из нескольких, ну, как говорят, компонентов, подсистем. А именно, звездный диск и центральный балч – это то, что мы легко наблюдаем. Гало, окружающее звездный диск, тоже, в общем, без труда наблюдается. Там небольшое количество старых звезд. И очень протяженная периферия, можно назвать ее короной галактики, где есть вещество, но ничего не светится. Мы не можем обнаружить там заметного количества звезд или звездных скоплений, но по движению отдельных звезд на периферии внутри короны галактической чувствуем, что масса, находящаяся внутри этой области, растет вместе с удалением. Если бы можно было эту массу увидеть, то, наверное, наша галактика выглядела бы вот так. Яркий звездно-газовый диск и что-то такое его окружающее. Кстати, Магеллановые облака глубоко внутри вот этого галактической короны находятся. Но это рисунок, а на самом деле этого вещества мы не видим. Мы только чувствуем его гравитацию по движению отдельных находящихся в этой области звезд и звездных скоплений. Что же это за вещество? Раньше говорили о некой скрытой массе, скрытой массе. А теперь принято говорить о dark matter, темной материи. Ну, а я советую говорить о темном веществе, потому что это вещество. Но природу этого физики пока не смогли выяснить. Это замечательная проблема, над которой работают совместно и физики, и астрофизики. Астрономы подсказывают, здесь надо искать. А физики пытаются обнаружить это вещество, но пока ни в лаборатории, ни в космосе зафиксировать его, понять, что это такое, не могут. Это прекрасная перспектива для будущих астрономов и физиков – изучить природу темного вещества и, наконец, понять, что это такое. Всего доброго!

очень плоская, по крайней мере, у современных именно кошачьих. Стоит оговориться, что кошкообразные-то они разные, и там есть животные, у которых и ногти не втягиваются вроде тех же гиен, и там глазки расположены все-таки подальше друг от друга, ну, конкретно кошек так. Ну и, конечно же, и там присутствует там шерсть на ушах в большом количестве. Это, кстати, довольно необычно, если вы не обращали внимания. У большинства млекопитающих это не так. И присутствует, например, шерсть между пальцами очень такая густая. Ну и много-много других, конечно же, характерных особенностей. Там котики замечательно протекают в любое пространство, как мы тоже знаем, что котики — это практически жидкость. Вот, они двигаются абсолютно бесшумно, ну, почти что бесшумно. В общем, говорить о всяческих особенностях можно долго. Ну, раз уж некоторые признаки я назвал, я думаю, что можно их немножко так это расширить, раскрыть, зачем это все понадобилось именно в эволюционном ключе. Понятное дело, что мы сегодня будем рассматривать именно кошек с точки зрения эволюции. Ну, с вибрисами, я думаю, более-менее понятно. Да? То есть на морде вот эти вот усы, которые позволяют ощущать что-то рядом, что с мордой происходит. Ну, например, там можно морду отправить в какое-нибудь, там, не знаю, дупло, попытаться там этой мордой пролезть под какой-нибудь корень, и вот как раз усы позволяют оценить, насколько голова пройдет, не пройдет, ну а там, глядишь, если голова пройдет, то и все тело протиснется. Уши подвижные, ну понятно зачем. Зачем волосы на ушах? Вот это может немножечко показаться странным. Но на самом деле волосы на ушах в каком-то смысле позволяют еще лучше ощущать даже самые тихие, самые мелкие колебания воздуха. То есть, иными словами, еще лучше слышать. В принципе, волосы во многом повышают чувствительность. Даже элементарно мы там по своей руке можем в этом убедиться. Если, как рассказывают когда там про функционал волос, частенько там биологи приводят такой пример. Вы там это легким дуновением там подуете себе на внешнюю сторону руки, на ладонь, и почувствуете, что вот там есть волосы, там вот буквально дуновение ощущается совсем иначе. Там эти волоски начинают колыхаться, и прям целый комплекс удивительных ощущений. Вот. Конечно же, если это все еще и на ушах находится, то это все помогает улавливать более тонкие звуки. Ну, бинокулярное зрение тоже понятно, чтобы оценивать расстояние до объекта. Шерсть между пальцами тоже в какой-то степени усиливает чувствительность кошек. Но в данной ситуации это усиливает ощущение колебания, которые идут от почвы. То есть, грубо говоря, если где-то кто-то топочет, то кошки это услышат гораздо лучше, если у них будет шерсть между пальцами, чем если ее не будет. Ну, втяжные когти нужны для того, чтобы, понятное дело, там, выпустив когти на кого-нибудь, накинуться там и, не знаю, забраться на дерево. Ну, а если когти спрятать, можно двигаться очень-очень тихо. У тех же, допустим, там, волков собачьих и прочих собачьих, или же, допустим, тех же гиен, у которых когти не втяжные, у них когти служат скорее как там шипованная резина для соприкосновения с почвой. И так как они постоянно бегают, им это нужно тоже постоянно. А уж необходимости тихо подкрадываться у них вроде как и нет. Конечно же, когда мы говорим об эволюции кошкообразных, нам в первую очередь нужно понять, каково же положение на древе жизни этих самых кошкообразных, кто их ближайшие родственники. И если мы посмотрим на такую схемку, которую я, разумеется, стащил с Википедии, хотя многие критикуют Википедию, но что ее критиковать, когда, в общем-то, она основывается на очень даже хороших источниках, и чаще всего там эти источники указаны. Вот. Но часто бывает, что вот такую вот схемочку из Википедии приятнее поставить, потому что там и картиночки уже сразу включены, не надо самому эти картиночки ставить. А с другой стороны, еще и иногда бывает так, что какие-то лишние веточки убраны, а оставлены только какие-то самые важные. То есть взята схема из публикации и упрощена. Ну, прям красота, за меня уже работу сделали. Ну, я лично этим активно пользуюсь, не знаю, как другие лекторы. Вот, мне кажется, это вполне такое оправданное упрощение, очень даже удобное. Так, ну, что-то я отвлекаюсь. У нас тут кошки. Кошки и кошкообразные, и собакообразные вместе объединяются в группы хищные. Согласно традиционной систематике, это отряд. Отряд хищные, они же карниворы. Дальше начинается какой-то хаос и неразбериха. Множество разных названий, каких-то непонятных. Но среди них я обращу внимание, что тут много-много слов со словом «миацис» присутствует. «Миацис», «миацис», «миацис». Конечно, те, кто много всяческих моих лекций смотрел, ну или хотя бы там некоторое количество лекций, связанных

связанных с ластоногими, с медведями, с собаками или еще с какими-нибудь там, не знаю, неогеновыми, полиогеновыми млекопитающими, про миациса слышали. Потому что миацис, как вы видите по этой схемке, это животное, которое точно где-то вот у основания хищных животных лежит. Правда, практически везде это в кавычках, потому что на самом деле это не совсем миацис, это, скорее всего, тут множество разных родов. И не факт, что прям классический миацис – это непосредственный предок всех кошек и всех собак, но кто-то подобный миацису точно где-то в основании древа лежит. Это сомневаться не приходится. Дальше вот эта вся разнообразная миоцидово-кошкообразная группа, как матрешка, объединяется в огромную группу карнивороморфа вместе с виверовыми, а потом еще больше вместе с криодонтами и с панголинами в огромную группу феры. Феры у нас это перевели как дикие животные. Это, ну, как бы, получается, такая самая глобальная ниша, которая объединяет большинство хищных и ныне живущих, и ранее проживающих. Потому что криодонты, например, это хищники, которые господствовали на Земле до того, как хищные стали настолько разнообразными и, собственно говоря, практически везде заняли роль таких самых высших консументов, как это называется, то есть самых верховных охотников. Ну и вот криодонты тоже относятся к группе фера. Так что они в этом плане с карниворами родственниками оказываются, хотя и дальними. Итак, теперь давайте двигаться тихонечко дальше. Значит, посмотрим, что же объединяет всех этих диких и когда они появились. Сразу же, вот, особенно ребят, детей, которые смотрят, попрошу не обращать внимания на то, что эти животные называются дикими. В данной ситуации это не относится к тому, что они живут в дикой природе. Можно приручить кого-то, представителей из диких, и при этом он станет домашним, но он все равно будет относиться к категории диких. Точно так же, как у нас есть хищные и хищники. Хищники – это те, которые охотятся, а вот там на кого-то. А хищные – это название конкретного отряда. А, допустим, там дельфины, они у нас хищники, но не хищные. Также и с дикими. Да, у нас там корова не относится к диким, но при этом, ну ладно, корова домашняя, ну хорошо, там какой-нибудь буйвол, там, не знаю, верблюд дикий, двугорбый. Ну хорошо, можно еще что-нибудь более дикое взять там. Кого хотите, идите, возьмите воробей какой-нибудь, они вот не будут у нас никоим образом относиться к группе диким млекопитающие, но при этом они будут дикими. Вот. Итак, давайте так скажем, феры, да, чтобы не путаться, феры. Когда появились эти самые феры? 79 миллионов лет назад. Это, правда, даты, которые были получены молекулярными генетиками, которые постарались вот группу, объединяющую панголинов и всяких там кошек, собак, отделить от всех остальных. Есть такое понятие молекулярные часы. И с помощью молекулярных часов можно понять, когда жил последний общий предок. Но, честно говоря, мне лично эта цифра не нравится. И не потому, что как бы она неровная какая-то, там, не знаю, нехорошая, а просто потому, что что-то похожее на прародителя всех диких мы наблюдаем только в начале кайнозоя. В палеоцене, да, такое уже было. А это где-то 60 миллионов лет назад, 65 миллионов лет назад, ну, максимум там 66, вот самое начало палеоцена. До этого ничего подобного нету. То есть где-то там корни этих диких теряются. Может быть, конечно, какая-то истина здесь есть, но мне кажется, что здесь молекулярные часы дают некоторый сбой, потому что в момент начала кайнозойской эры у нас эволюция пошла очень быстрыми темпами млекопитающих, много экологических ниш освободилось, и вот чтобы занять новое пространство, как-то приспособиться к новым условиям, млекопитающие очень быстро менялись. И мне вот кажется, что реально как раз вот эти ферры должны были появиться около 66 миллионов лет назад, просто вот тот интервал, который генетики видят как дополнительные 13 миллионов лет, это на самом деле интервал очень быстрого такого эволюционного процесса. Что же их всех объединяет? Их объединяют острые зубы для разделки мяса, клыки обычно конические, чтобы охотиться, ну и наличие хищного зуба. Собственно, признаки, которые очень даже характерны для хищных современных млекопитающих. Ну, возьмем в качестве примера ферра кошку.
все то же. И что же мы увидим? Да, пожалуйста, зубки в целом острые, клыки хорошие, чтобы в кого-нибудь сцепиться. Ну и плюс еще есть тот самый хищный зуб. Правда, у тех же собак он будет более ярко выражен. Здесь он прям так едва-едва различим. Но, в принципе, можно догадаться, что где-то вот здесь вот он у нас находится. Даже сейчас сам не соображу, где он у нас находится. Находится он у нас, получается, вот здесь. Где-то между вот этими зубами, вот эти хищные. Как правило, конечно, хищные зубы, они так самые ярко выраженные, такие крупные, большие. Это последний предкоренной верхний и первый коренной нижний, если ничего не напутал. Ну, давайте же посмотрим, как шла эволюция этих самых ферре. От миоцит и далее. Итак, миоцис. Прародитель всех кошек и собак. Как вот я здесь написал, котопес такой. То есть животное, которое объединяет в себе как бы что-то и от кошачьих, и от собачьих. И еще явно совершенно его нельзя отнести ни к одной, ни к другой группе. Очень такие простые по своему строению млекопитающие, похожие на современных куниц, ну или, наверное, еще лучше будет сказать, похожие на современную цивету, что бы это ни обозначало. Это животное обитало на деревьях, там охотилось, когти у него, скорее всего, втяжными не были, просто там по деревьям лазал довольно ловко. Мордаха вытянутая. Кстати, зубы не чисто хищные, поэтому есть маленькое предположение, что, может быть, он на самом деле был не чистый хищник, а всеядным животным. Есть, кстати, прямо еще такой вот косвенный признак, по которому тоже можно предположить, что он всеядный. Я этот признак обязательно укажу. Ну и по большому счету как-то вот прям большое количество его характеристик обозначить трудновато, потому что насколько он был, не знаю, одиночным охотником или стайным, мы не знаем. Можно предположить, что он одиночный, просто потому что большинство все-таки хищных, честно говоря, одиночки. То есть в этом плане всякие собаки – это исключение. Но мы этого не знаем. Можно предположить, что там, они могли охотиться на каких-нибудь там птиц, на первобытных приматов, на каких-нибудь ящериц, ну просто потому что все это жило в то время на деревья. Мы видим, что обитали они по очень большой территории, только на северном полушарии, но зато и в Евразии, и в Северной Америке, и как раз обитали в то время, когда было гораздо теплее, более влажно, и очень-очень широко были распространены леса, в том числе джунгли. И вот это как раз был такой типичный обитатель джунглей. Ну вот еще один представитель миоцит. Можете посмотреть примерно, как он там лазал по деревьям, кого-нибудь высматривал. Кстати, не отметил, небольшое это было животное. Ну, в целом миоциды где-то колеблются от 50 сантиметров до метра по длине. Дальше. От миоцит у нас идет большое разветвление на собакообразных и кошкообразных. Кто такие кошкообразные, я сегодня уже в целом перечислял, но отдельные ветви там всякие, что объединяет виверовых вообще, существовали ли виверовые в таком вот общепринятом понятии, что за цвет-то и прочее, вот сейчас мы это будем разбирать. Ну вот еще одна картинка, которая тоже показывает разнообразнейших представителей группы ферре, начиная от самых примитивных криодонтов, это еще животное, которое делилось до миоцит, это все потомки миоциса, условно говоря, это у нас одна ветка пошла к собакообразным, это вторая ветка, которая пошла к кошкообразным, вот мы сейчас как раз ею активно и займемся. И буквально здесь у нас уже появляется одно из современных животных по имени цивета. Конечно же, это животное не может считаться предком кого бы то ни было, кроме предком других каких-то цивет, которые сейчас живут. В общем, пальмовая цивета – это современное животное. Но почему оно вот в моем рассказе оказалось вот так вот рано среди вообще самых, что ни на есть, предковых форм? Да все очень просто, потому что по ряду признаков, многочисленным морфологическим признакам, получается, что циветты – это живые ископаемые, по сути. То есть, в какой-то степени можно сказать, что это миоцис, который дожил до наших дней. Вот не зря я упоминал, что вот как бы миоцис похож на цивету, или цивета похож на миоциса. Ну, и оно и неудивительно, ведь циветы живут абсолютно в тех же, правда, уже немногочисленных, мало где распространенных на планете условиях, в которых жили и их далекие предки. То есть они до сих пор живут в дождевых тропических лесах. Ну а если ты живешь так же, как и твои там прародители миллионы лет назад,
Зачем меняться, если и так все работает? И они почти что и не изменились. То есть они реально обладают такими же коротенькими лапками с когтями, а не втяжными, да, с такой же вытянутой мордахой. Таким же длинным, кстати говоря, хвостом, что, в принципе, далеко не для всех, даже древесных таких кошкообразных, характерно. К сожалению, так как они живут в лесах в Африке, там не так хорошо они изучены, не так много там ученых, которые сразу же могут бегать и их тут же изучать. Это, во-первых. Во-вторых, бегать за ними сложно, потому что они очень-очень такие нелюдимые, да и незверимые, честно говоря. То есть они пытаются жить в абсолютно гордом одиночестве, и чтобы там желательно на расстоянии гектара рядом никаких других цвет не находилось. Они ночные животные, такие крупные глаза, которые на это намекают, что они в основном по ночам гуляют. И поэтому найти их в пределах джунглей, честно говоря, задача непростая. И как они обитают, что они делают, не очень понятно. Но мы, например, знаем, что они являются всеядными, и при этом большую часть их пищи составляют фрукты. И вот этот момент как раз косвенно подтверждает мою мысль, что возможно, что и миацис тоже в большой степени употреблял фрукты. Ну, потому что это почти что миацис, и вот она фруктоядная. Конечно, теоретически диета за миллион лет могла измениться, но в принципе даже то, что у нее зубы на миацид похожи, намекает на то, что цвета не так сильно изменила свой подход к каким-то там предпочтениям к меню, скажем так. Вот. Что еще можно про них сказать? Да на самом деле даже не знаю. Вот они такие скрытные ребята. Мало чего о себе любят рассказывать. Единственное, что я могу вспомнить еще в связи с цветами, это кофе лувак. Возможно, кто-то уже слышал про кофе лувак, даже я про него как-то рассказывал. Но здесь сразу хочу немножечко покаяться. Вот когда я так уже углубился в тему кошкообразных, я понял, что когда я говорил про связь кофе и цвет, я немножечко кривил душой, потому что не с цветами на самом деле связан кофе лувак, а с животным, которое называется малайская пальмовая цвета. Казалось бы, ну какая разница, просто пальмовая цвета или малайская пальмовая цвета? А на самом деле разница огромная, потому что это вообще ни разу не одинаковые животные, несмотря на их общее название. Но к этому теме мы еще вернемся, когда доберемся до малайской пальмовой цветы, и обязательно расскажу, при чем же здесь какой-то кофе, если вдруг кто-то не знает эту историю. Ну а пока будем двигаться дальше. Итак, тем временем наши миациды на протяжении кайнозойской эры потихонечку разветвляются и появляются все новые и новые удивительные представители. Первые такие вот диверсификации, как это говорят, разветвления древа древних кошкообразных начало происходить еще в конце палеоцена порядка 55 миллионов лет назад. Но основной этап пришелся вот здесь на олигоцен начала миоцена, то есть где-то 38, ну на самом деле по современным данным 35 получается, 23 миллиона лет назад. Это очень классно сочетается с изменениями климата. То есть абсолютно понятно, почему эти изменения происходили. Леса отступали, приходили открытые пространства, и разные кошкообразные приспосабливались по-разному к этим изменениям. Здесь вы видите, что одной из первых веточек, отделившихся, стали немравиды. Что это за такие немравиды? Ну, я думаю, надо посмотреть. Вот они. На первый взгляд можно подумать, что перед нами никто иной, как сам знаменитый саблезубый тигр. Ну, действительно, как это кошачья пластика, грация, да и усы, как говорится, при нем. Самый что ни на есть тигриный, даже окрасочка такая. Но сразу можно сказать, что окрасочка – это, конечно, наша фантазия. А в то, что он внешне похож на какого-то тигра или же, там, не знаю, другого кошачьего, это связано в первую очередь с его образом жизни. Он был одним из первых животных, который вышел на открытое пространство, там стал бегать, охотиться всячески. И по этой причине, ну, он, конечно же, и приобрел какие-то признаки вот такого же большого кота. То есть он был засадным охотником, он охотился на открытых местностях, поэтому он был похож на
тигра. При этом у него действительно стали развиваться очень мощные клыки, поэтому он стал похож не просто на тигра, но на саплезубого. Но достаточно буквально посмотреть на его череп, чтобы убедиться, что все-таки это животное точно не какая не кошка и не саблезубый тигр. Я вот специально тем, кто ни разу не видел череп кошки, вначале там парочку картиночек с черепом кошки показывал, и вот здесь мы можем посмотреть, что это вообще ни разу не похоже на череп кошки. Кроме того, когда мы посмотрим саблезубых тигров, у них ничего подобного на нижней челюсти тоже нет, вот такого вот огромного разрастания. Тоже очень необычная такая особенность. Здесь, кстати, скорее всего, был такой вот кожаный мешочек, такие ножны, в которые убирались эти клыки. Вот они здесь немножечко даже видны. Ну и это спасало клыки от высыхания. Как они охотились, что они себя представляли? Ну, данных не так много, но то, что у нас есть, судя по всему, сближает их действительно с саблезубыми тиграми. Поэтому долго я на их каком-то поведении останавливаться не буду. А когда мы дойдем до саблезубых тигров, там как бы заодно будем подразумевать, что мы говорим и о поведении немравидов тех же, и барбурофилидов, кстати. А вот и они, кстати, барбурофилиды. Это животные, которые появились уже в миоцене примерно 23 миллиона лет назад. И они являются, судя по последним данным, самыми непосредственными потомками немравидов. То есть вот у нас были немравиды, которые когда-то отделились, которые еще ни разу не кошки, хотя похожи чем-то. А теперь они еще дальше проэволюционировали и вот стали вот такими. Ну, опять же, внешнее сходство с саблезубым тигром, можно сказать, конвергентная эволюция. Но жили они задолго до саблезубых тигров. И, кстати, есть некоторая вероятность, что, собственно, первые настоящие уже саблезубые тигры, уже представители, собственно, семейства кошачьи, вот они-то этих ребят в конце концов и вытеснили. Ну, а мы тем временем будем двигаться дальше и поговорим, правда, очень-очень коротенечко и вскользь, потому что здесь история такая немножечко мутная, про мангустов, про вивер и, в том числе, про тех самых пальмовых цвет. Вообще, если вы обратитесь к большинству каких-то книжек, в которых рассказывают про биологию, вот, ну, хотя бы более-менее углубленно, ну, какую-нибудь книжку по зоологии, или там какой-нибудь такой учебник специфический, или там, не знаю, какую-нибудь жизнь животных откроете, вы увидите, что среди кошкообразных есть кошки, есть гиены и есть виверовые. И вот среди виверовых там через запятую у нас идут цветы пальмовые, которых мы видели, мангусты, там сурикаты, там фоссы какие-нибудь, то все пятое-десятое. Но последние данные генетиков показали, что оказывается вот эта вот, казалось бы, единая такая масса из небольших коротколапых животных, которые многие там неплохо лазают по деревьям. Это сходство во многом конвергентное. То есть, опять же, они внешне выглядят похоже, потому что они примерно одним и тем же занимаются. Но, по сути, по происхождению они разные. И вот эта единая группа виверовых рассортировалась на настоящих виверовых, на мангустов и на цвет. Цветы из них оказались самыми-самыми древними. Судя по генетике, они там отделились чуть ли не 50 миллионов лет назад, и мы уже их поэтому и обсудили. А вот где-то 34 миллиона лет назад отделяются мангустовые и, собственно, виверовые. Ну вот, здесь вы видите разных мангустовых. Можете убедиться, что к ним помимо мангустов относятся, например, сурикаты. Те самые, там, эти тимоны из «Короля льва». Но сурикаты в этом плане такие своеобразные ребята, которые вышли на открытую местность, но при этом остались все такими же маленькими, коротколапенькими, как и их далекие предки. А большинство из них все-таки живут в лесах, и поэтому продолжают вести все тот же образ, что и их предки цветы. А так как мы про этот образ жизни уже много раз говорили, я думаю, тут прям так подробно разбирать не будем. Ну, а вот, пожалуйста, мадагаскарские виверы всевозможные. Это вот еще одна ветвь. Дальше там всячески ветвящиеся. Ну и вот теперь мы наконец-то добрались до той самой малайской пальмовой цветы. Несложно догадаться, что в отличие от настоящей цветы, которая живет в Африке, это животное обитает в Юго-Восточной Азии. И, пожалуй, что лучше его называть, чтобы не путаться, мусангом. Вот именно мусанг связан с кофе лувак. Ну а теперь наконец расскажу, что же там за история такая с этим кофе.
Кофе-лувак, если вы посмотрите там в интернете, погуглите, это окажется один из самых дорогих вообще сортов кофе, какой в мире существует. Какая-то баснословная совершенно цена. Но нам сейчас, конечно, интересна не экономика. Может, экономика нам и интересна, но не сейчас, точно не в рамках этой лекции. А нам интересно, что же, собственно говоря, за кофе-то такой необычный, связанный с животным каким-то характерным. А связан он очень таким банальным способом. Мустангам отдают зерна кофе, он их съедает, как бы частично переваривает. Какой-то там процесс ранней, как выражаясь научным языком, ранней ферментации проходит. Но они не перевариваются полностью. Вот все-таки пища оказывается не очень пригодная для мусангов. И в итоге эти зернышки выходят естественным путем, после чего их собирают и делают из них кофе. Вот такой вот своеобразный цикл приготовления кофе. Но при этом, проходя через желудочно-кишечный тракт этого животного, оно почему-то вот как-то приобретает особый аромат и, конечно же, совершенно фантастическую цену. А если кто-то когда-нибудь попробует кофе лувак, а может быть, есть такие ценители, которые уже знают, в чем же необычность и ароматность этого кофе, обязательно в комментариях напишите, мне даже очень интересно. Я, к сожалению, не пробовал этого кофе и вот как-то не сталкивался с теми, кто с ним знаком, но вот пишут, что прямо такое что-то невероятно фантастически вкусное. Так-с, но мы тем временем, я думаю, можем уже оставить наших мусангов в покое. Да, ну и, наверное, вы догадались, что раз мусанги могут съесть кофейные зерна, то, вообще-то говоря, они тоже, как и их далекие предки, скорее всего, как и их далекие предки миацисы, они все еще спокойно употребляют растения в большом количестве, в отличие от большинства кошкообразных. Ну, а теперь переходим уже вот прям к таким хищникам-хищникам, уже серьезным ребятам, и у которых был, пожалуй, самый серьезный эволюционный путь. Потому что до этого мы видели, что да, там как-то что-то меняется, но примерно на самом деле оставалось все плюс-минус то же самое. Они оставлялись жить в лесах, они оставались там лазать по деревьям, кто-то зернышки больше ест, кто-то там на змеи начинает нападать. Но в целом они менялись не так сильно. А вот когда мы говорим про кошек и гиен, тут уже, конечно, все перемены налицо, как говорится. Итак, гиены. Такой вот самый, что ни на есть, примерный эволюционный путь гиен показан здесь, на этой картинке. Картинка классная, удачная, хотя я бы, ну, я не великий специалист по эволюции гиен, но вот судя по тому, что мне удалось информацию собрать, получается, что все-таки, ну, не совсем так вот выглядел этот эволюционный путь. Во-первых, он был точно не прямолинейный, там было огромное количество разветвлений. Ну, и даже если мы прям такую четкую линию построим, она будет выглядеть не совсем так. Но в целом при первом приближении сойдет. По крайней мере, вот первые части вот вообще вопросов не вызывают, да, вот примерно так эволюция и шла. Значит, было животное у нас, лазающее по веткам, по деревьям, и вплоть до протектитерия они у нас так по веткам лазали. И, собственно, мы видим, что протектитерий, хотя уже точно совершенно по ряду признаков связан с современными гиенами, но в целом это все еще животное, которое обитает в лесах, иногда лишь там спускается с деревьев и там охотится на земле, но, по крайней мере, с лесами все еще тесно связано и все еще небольшого размера, где-то там порядка 1-1,5 метра в длину. Ну и выглядит примерно так же, как далекие предки. Дальше эволюция пошла все еще в Евразии, кстати говоря, уже в сторону чисто наземного хищника. Хотя, опять же, тот же Плеовиверопс – это все еще животное, которое обитало в лесах и редколесьях, но уже только на земле. То есть, судя по его строению, совершенно очевидно, что оно такое было бегающим активным хищником. Обитали они 12-6 миллионов лет назад, находят их в Европе, Греции, Испании. Ну, вот. Ну и его гиены сближают в первую очередь его строение челюстей. Вот, кстати говоря, тут даже указано, что все-таки она больше древесная. Может быть, я что-то подзабыл. Ну, наверное, я думаю, написанному стоит верить данной ситуации, потому что память штука такая более непредсказуемая. Да, возможно, что он даже все-таки еще больше времени проводил на деревьях. Ну уж иктитерий-то уж точно слез с деревьев. Тут уже прям вообще сомневаться не приходится. Это животное, ну, по внешнему виду, прям чистый койот. И, ну, собственно, по образу жизни это тоже койот был. И вот тут-то как раз стоит поговорить о дальнейшем эволюционном пути. Вот
нет как раз гарантии, что Иктитерий в этой эволюционной линии стоит на своем месте. Дело все вот в чем. Хотя сейчас при слове гиена мы представляем себе вот что-то вот такое, мощное какое-то животное, относительно крупное, обитающее стаями и в первую очередь выискивающее падаль. Безусловно, гиены тоже способны охотиться и очень даже успешно. Они способны отбивать какую-то добычу, и тоже у них это хорошо получается. Но все-таки как бы мы их знаем в первую очередь как падальщиков, ну и оно справедливо. Падаль там составляет существенную долю питания. Однако же, на самом деле, долгое время у гиен было две модификации, скажем так, глобальные. Это вот гиена с мощными челюстями падальщик и более легкая такая версия, более маневренная, с более удлиненной мордочкой и внешне похожая один в один на собаку. В целом, гиены пошли по пути тому же, по которому пошли эволюционировать собакообразные. То есть гиена – это самая собаковидная из всех кошкообразных, можно так выразиться. Но были гиены, которые были вообще просто один в один койоты. И они по образу жизни были койотами. Они охотились стаями, они загоняли добычу, это были загонные хищники. Ну а в принципе так уж получается, что если ты там хочешь быть там загонным хищником, тебе надо быть похожим на гиену. Да? Если ты лезешь в воду, тебе надо ласты отращивать, и в конце концов неплохо было бы стать похожим на дельфина. То есть какое бы животное исходно ни было, если оно выбирает какую-то эволюционную стратегию, оно плюс-минус какие-то общие черты приобретает. И вот это животное не зря похоже на собак, оно действительно пошло по пути именно таких собакообразных. Так вот, я, собственно, к чему все это веду? К тому, что лично, если бы я бы эту схемку рисовал, я бы, наверное, все-таки Иктитерия вот так вот в стороночку отвел отсюда, вот стрелочкой отдельной, а вот этих вот уже животных оставил на одной линии. Потому что, да, там какая-нибудь Ат-Кракута, которая в Евразии развивалась, это вот уже краткомордая такая с мощными челюстями, чисто предок гиены, только немножко поменьше. Ну, а Пахи-Кракута евразийская, африканская, это вот прям уже такая гиена-гиеновна. То есть уже тут сомневаться вообще не приходится, что это предок современных гиен. Итак, раз уж иктитерии оказались столь необычными животными, давайте посмотрим на них чуть-чуть поближе. Эти ребята обитали в основном в Евразии, хотя и в Африку тоже умудрились уйти, в интервале примерно от 13 до 5 миллионов лет назад. Ну, как я уже упомянул, в целом они были похожи на современных волков. Судя по всему, это были загонные охотники, и довольно интересна их судьба, то есть, собственно, почему у нас сейчас таких нет. Дело в том, что предки, да, миоциды, они жили и в Евразии, и в Северной Америке. Однако же потом эволюция на этих континентах пошла разным путем. И в целом, если немножечко упростить, получается, что Северная Америка стала родиной собакообразных, а вот Евразия стала родиной кошкообразных. И здесь они всячески эволюционировали, иногда там в Африку уходили, но в целом вот такой вот евразийско-африканский такой союз сохранялся. А Северная Америка, она как-то немножечко сама по себе была. Но примерно порядка там 15-12 миллионов лет назад начался периодически возникающий контакт между Северной Америкой и Евразией, так называемый Берингов мост, и по этому самому Беринговому мосту туда-сюда стали циркулировать, с одной стороны, проэволюционировавшиеся кошкообразные, с другой стороны, собакообразные. И это повлияло, разумеется, и на тех, и на других. То есть здесь были, например, вот такие вот уникальные уже засадные охотники, собственно, кошачьи. Я про них еще не рассказал, но они уже здесь были к этому моменту, там, 10-12 миллионов лет назад. И они отправились в Северную Америку и оказались настолько эффективнее, чем множество собакообразных, которые там жили, что множество собакообразных в этот момент резко вымирают. Больше того, потом эти кошки в наглую отправились еще и в Южную Америку, когда там возможность появилась, и они еще и там пожрали кучу всего. Короче, кошки оказались хищниками просто высшего класса. Однако же, с другой стороны, и, как говорится, пёсели тоже нашли, каким образом отомстить кошкам. Война кошка-собак еще тогда зарождалась. Так вот, разумеется, собакообразные тоже отправились в Евразию. И те, которые выжили под гнетом, собственно, кошачьих, они стали, в свою очередь, давить гиен.
Гиены тоже кошкообразные, они тоже как бы эволюционировали только своим путем. Но они эволюционировали не как там какие-то засадные вот такие вот необычные хищники, а они эволюционировали вот просто как такой идущий напролом стайный охотник. Абсолютно так же, как те же волки условные. Да? И волки оказались попросту эффективней. То есть они и поумнее были, и более как-то сплоченные, и чем больше волков сюда проникало, ну, протоволков, конечно, волков еще не было, тем меньше оставалось вот этой вот собаковидной версии гиен. И в конце концов они практически полностью исчезли, за маленьким исключением, которое я сейчас покажу. И это еще не все. У нас еще есть версия гиены вот с такой вот здоровенной мордой и челюстями. Они не особо-то, конечно, в Северную Америку уходили, но зато те собаки, на которые сюда попытались прийти, они, столкнувшись с этими гиенами, проиграли. Но это были не волки, а это были так называемые костегрызы. Та ветвь собакообразных, которой, как вы понимаете, сейчас уже нет. Они были тоже такие мордастые, тоже в первую очередь падальщики. И вот они не выдержали конкуренции, в свою очередь, с гиенами. Итак, что в итоге? В итоге, ну, если брать так войну кошек и собак, неожиданно оказывается, что кошки все-таки выигрывают, да? То есть кошачьи вытеснили кучу всяких собакообразных всевозможных в Евразии. С другой стороны, ну да, можно там балдать, все-таки такая протоволчья линия, она вытеснила гиен таких волкообразных. Но с третьей стороны были еще гиены, которые прям гиены современного типа, они вытеснили костегрызов. Итого 2-1 в пользу кошек. Правда, была даже одна вот такая вот собаковидная гиена, которая умудрилась забраться в Северную Америку и все-таки там какое-то время с собакообразными конкурировать. Это были хасмопартеры. Хасмопартеты, прошу прощения. Но, как вы понимаете, все-таки они не удержались. То есть какое-то время они там попытались конкурировать, но и у них это не удалось. А вот кому все-таки удалось дожить до наших дней из этой вот такой вот прото... такой собачьей линии. Это насекомоядная земляная гиена. Ну, из этого названия у нее это земляная гиена, насекомоядная – это ее суть. Это гиена, которая питается термитами. Живет она сейчас на юге Африки. И, собственно, выжила она по одной простой причине. Ну, хотя по двум простым причинам. Первая простая причина – это то, что она оказалась на юге Африки, куда никакие собаки не забрались, и, собственно, конкурировать ей было особо не с кем. А во-вторых, она супер приспособилась к особому образу жизни. Она там прекрасно роет, разрушает термитники и ест термитов. В огромном количестве уничтожает этих самых термитов. Ну и больше ничего. То есть она чисто такая термитоядная. И вот в такой вот уникальнейшей экологической нише вот эта ветка сохранилась в виде одного единственного вида. Вот. Ну а если брать таких вот уже гиен классических, они... развивались изначально в Евразии, но потом ушли и в Африку, и в Европу с Азией, и, собственно, туда-сюда периодически тоже потом еще мигрировали, смешивались. Ну, насчет африканских гиен все более-менее понятно, чем это дело закончилось. Конечно, там были тоже всякие динокрокуты какие-нибудь, гигантские гиены, которые встречались, допустим, с древними австралопитеками, еще какие-то странные ребята. Но в целом... их эволюционный путь был более-менее там прямолинейный и понятный. А насчет евразийских гиен здесь можно вспомнить типичного представителя, который называется пещерная гиена. Думаю, что вы про него слышали. Стоит отметить, что тоже есть такой интересный нюанс. Пещерные гиены, они неоднородны. Ну, собственно, так очень часто бывает, когда начинают в каких-то животных разбираться чуть-чуть более уже детально, оказывается, что они не столь одинаковые, как думалось раньше. И оказывается, среди пещерных гиен можно выделить даже несколько видов. Их, собственно, не всех стоит называть пещерными гиенами. Пещерная гиена классическая – это евразийская. Вот она развивалась как раз во время плейстоцена, во время ледниковых периодов у нас здесь. А в Азии, в том числе вот там на территории Китая их много находят, развивалась своя ветка гиен. Они, кстати, более крупные были. Эти гиены более крупные, чем современные наши гиены. Вот можно сравнить. Это пещерная гиена, да, это вот современная пятнистая гиена. Она была гораздо крупнее и весила до 110 килограмм. А
азиатская гиена, она была еще больше, она прям вообще невероятно огромная. Даже сопоставим по размеру с пасти крокоты, даже немножечко больше. От пещерных гиен остались их кости, остались наскальные рисунки, которые позволяют предположить, что они были пятнистиками, такими же, как, собственно, гиена наша современная, африканская. Ну, вот как-то так. Ну, про современных пятнистых гиен тоже можно, конечно, много чего рассказывать. Ну, допустим, какие-нибудь зоологи вроде Ивана Затевахина много-много-много там всяких там передач на эту тему снимали. Можете там посмотреть, полюбопытствовать. Вот, там тоже тот же Николай Николаевич там Дроздов, тот же Хабургаев тоже про гиен рассказывал. В общем, много всякой современной информации. Я думаю, что, наверное, прям сейчас как-то делать упор на строение разнообразия гиен, пожалуй, что не стоит. Итак, лекция получается достаточно объемная, увеличивать ее объем искусственно, думаю, не стоит. Можно лишь отметить, что сейчас гиен не так много, они чисто африканские остались. И те гиены, которые есть, это, если я ничего не путаю, всего два вида пятнистые гиены. А, нет, три вида. Это пятнистые гиены с одной стороны и, по-моему, они называются полосатые гиены с другой стороны. Они там по ряду признаков отличаются. Одни более крупные, другие более мелкие. Одни там более агрессивные, другие менее агрессивные. Ну, еще раз говорю, давайте не будем сейчас уже сильно в эти гигиенические вопросы вникать. Лучше мы с вами немножечко поговорим, допустим, про кошечек. Наконец-то доберемся до, собственно, кошачьих. Семейство фелиды, они же семейство кошачьи. Здесь мы видим много-много разных ветвей, и первая ветвь, которая полностью вымершая, называется проайлурины, и в них входит животное с трудновыговариваемым названием, еще и написанным ненашенскими буквами. Проайлурус. Вот так вот это можно попробовать прочитать. Кстати, такой достаточно знаковый для палеонтологии персонаж, я сейчас объясню почему, не только потому, что он как бы вроде как предок всех современных котиков. А дальше ответвляется у нас веточка саблезубых тигров. Дальше ответвляются гиперайлук. Короче, вот это вот что-то там, что я не только читать не собираюсь, я про это и рассказывать не собираюсь, так что просто отметим, что оно есть. Тут же у нас и сильвилурусы появляются, и, конечно же, начинают всяческим образом развиваться, собственно, предки современных котиков. И об этом мы сейчас тоже обязательно поговорим. Но начнем с проайлуруса. Итак, проайлурус. Это животное, которое обитало на территории Европы в первую очередь. Оно не знало, что это Европа, но там оно обитало, и там в Германии, в Испании кости их периодически находят. Почему оно такое знаменитое и знаковое? Потому что у него очень солидный возраст. 25 миллионов лет в обед. Это у нас получается самый что ни на есть далекий, дремучий олигоцен. По этой причине неожиданно оказывается, что это одно из самых древних животных из семейства кошкообразные, если, ну, там еще, может быть, некоторые немравиды могут с ним поконкурировать. Немравиды — это вообще прям что-то непонятное. А проайлурус — это один из таких вот уже прям типичных кошкообразных, связанных с современными кошками. Но то, что он очень древний представитель кошкообразных, вовсе не значит, что он, как это выражаются, базальный. Что, короче говоря, у нас было, там, не знаю, был миацис, от него произошел проайлурус, от него там гиены и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Судя по ряду признаков, это все-таки котик. То есть это один из древнейших представителей именно что семейства кошачьи. То есть да, может быть от чего-то подобного произошли саблезубые тигры, произошли современные всякие там, не знаю, тигры, какие-нибудь пантеры, львы, там, не знаю, ягуары, ягуарунди, да кто угодно. Вот это все от него могло произойти. Но точно, совершенно, из такого животного уже не выведешь ни гиену, ни какого-нибудь мангуста. Так что абсолютно точно были какие-то еще промежуточные звенья возрастом там, под 30 миллионов лет и позже, и там кошкообразные имели какую-то хорошую предысторию. Но, к сожалению, мы ее пока еще не так хорошо знаем. Так что проайлурус неожиданно оказывается одним из древнейших представителей чисто кошкообразных, но в то же время уже точно представитель
кошачьих. Ну и внешне он выглядит вполне себе как котик, только такой еще довольно вытянутой мордочкой. Кстати, с неплохо развитыми клыками, так что несложно представить, как из этого может получиться, например, саблезубый тигр. С очень ярко выраженным, так называемым, сагитальным гребнем сзади на голове. Это гребень, к которому, собственно, крепились с двух сторон мощные мышцы нижних челюстей, что подсказывает, что кусался он неплохо. Я бы даже сказал, лучше, чем многие кошки современные такого размера. Ну и дальше от Праилуруса у нас будет два разветвления. На самом деле, как мы видели, их четыре минимум, а может быть даже и больше. Но мы рассмотрим только саблезубых котов и, собственно, семейство, ну, современных.

не близкий родственник современного, не знаю, условного льва или домашнего котика. Это, безусловно, представитель кошачьих. У него есть множество признаков кошачьих, в том числе когти у него были втяжные. Но все-таки это отдельная совершенно ветвь, которая отделилась минимум 25 миллионов лет назад и шла своим путем. И путь этот был в первую очередь связан с увеличением клыков, с укорочением хвоста и с удлинением лап. Они в основном были охотниками открытых пространств. Самые древние были маленькими, да и, собственно, потом среди их потомков тоже были довольно мелкие животные. Ну, размер рыси это вообще совершенно нормально для саблезубых котиков, на самом деле. А есть и прям совсем мелкие, что-нибудь вроде оцелота какого-нибудь по размеру. То есть не то, что они родственники оцелота ближние, по размеру. Таким образом, ну, если вы не очень хорошо в этих современных кошках разбираетесь, ну, допустим, ну, в смысле, в этих диких, могу с домашними сравнить, да, то есть, например, самые маленькие из саблезубых кошек были размером с мейн-куна. Давайте так. Может быть, это будет понятней. Вот. 10-килограммовая животина, которая, конечно же, кого-то там может поймать, вроде каких-нибудь грызунов, но не то чтобы является суперхищником. Поэтому, когда мы представляем себе саблезубую кошку, это как огромный совершенно монстр, которого в фантастических фильмах показывают, это все-таки представление только об отдельных, очень немногочисленных ветвях саблезубых. Большинство саблезубых были небольшие. А большими были кто? Большими были смелодоны, и они, конечно же, самые известные. Большими были гоматерии, и большими были махайроды. А махайроды и гоматерии, вот видите, они так отделились довольно давно. Они эволюционировали в Евразии вместе с ксеносмилусами. А вот эти ребята все эволюционировали в Северной Америке. Ну и потом еще и в Южную отправились, тоже погуляли там, поколобродили. Если мы посмотрим на строение саблезубых котиков, мы увидим множество интересных особенностей. И в первую очередь, конечно же, те самые клыки, которые вызывают многочисленные вопросы. Самый главный вопрос – зачем они нужны и как с помощью них вообще можно проводить какие-то манипуляции. Там, не знаю, охотиться, есть элементарно и прочее. На самом деле до сих пор нет какого-то единого консенсуса. Зачем же нужны большие клыки? Есть версия, то что это просто половой отбор. То есть, опять банально, как хвост павлина. То есть, клыки, они дисфункционально огромные, просто для того, чтобы было красиво. Но эта версия немножечко обламывает клыки в некотором смысле, потому что у нас нету самок с короткими клыками. Если бы у нас было бы такое четкое разветвление, самцы, они у нас с большими клыками, самки с маленькими, то, конечно же, да, можно было бы так сказать. Но мы такого не видим. Это раз. Второй момент. Саблезубые всякие формы появлялись неоднократно. Вот даже мы среди кошкообразных сегодня увидели немравидов, барбурофилидов. Вот, пожалуйста, саблезубые котики. А если мы вспомним еще и более древние формы, там у нас какие-нибудь даже всякие настранцевии с другими там тироцефалами и прочими всплывут в голове. И окажется, что саблезубость, это вообще-то говоря, для млекопитающих не такая большая редкость. И, ну, вряд ли это все столько раз возникало, только как такой признак полового отбора. А, может быть, конечно, но маловероятно. Кроме того, в принципе, если такая штука в пасти находится у хищника, ну, как бы так и хочется предположить, что она, наверное, как-то для охоты была весьма кстати. Тем более, что здесь в их охотничьих навыках сомневаться не приходится. А, тут у них глазки спереди расположены, и тело такое мощное, мускулистое, ну, в общем, явно хищники. Возможно, что во время охоты они все-таки в основном пользовались своим весом. То есть они вот так вот нападали на добычу и придавливали добычу к земле. Если мы говорим о крупных, понятное дело, что мелкие, там была своя специфика. Крупные вот так вот пытались забодать какую-то добычу, тем более, что весили некоторые из них под 300 килограмм, и это было вполне себе оправданно. Если еще и с импульсом так хорошо из засады на кого-нибудь накинуться, то можно вполне себе повалить. А дальше в ход вступали те самые вот эти клыки. Они вонзались в добычу, протыкали, допустим, шею, и собственно, ждали они дальше, пока добыча истечет кровью. Ну и дальше приступали уже к поеданию мяса, мяса, мяса. А как они кусали, это, кстати, тоже интересный вопрос. Я не помню, я тут картиночку ставил,
кусательством, по-моему, нету. Нету у меня картиночки с покусательством.

0: Ну, тогда вернемся еще разочек на предыдущий слайд. Здесь вот видно, как они откусывают кусок мяса, но это лишь одна из версий. На самом деле версий есть несколько. То есть первая версия, то, что они могли просто очень широко открывать пасти, и в принципе действительно суставы это позволяли. 128 градусов это прилично. Вот сразу знаю, что дети любят экспериментировать, поэтому, ребята, не надо проверять, насколько у вас широко рот открывается и способны ли вы там этот, как говорится, распахнуть пасть лучше, чем саблезубый тигр. Не способны, точно совершенно. Тут можно челюсть вывихнуть. А вот они могли. Больше того, они на самом деле пасть открывали пошире, чем пасть у кошек. Можно посмотреть, как зевают котики. Вот там котики там эти замечательные проявляются в этот момент. И это впечатляет. То есть, как бы, если так котика близко показать, даже не гигантского котика вроде льва, а вот даже вполне себе домашнего котика, тут как бы уже становится совсем не так тихо, мирно и спокойно, и котики не выглядят столь мирными и дружелюбными. Ну вот, видно, что и пасть такая огромная открывается, и котики там замечательные. Кстати, у кошек, на самом деле, до сих пор, даже у самых, что ни лезь, не саблезубых, какие-то выражены, ого-го. Так что да, пасть у них открывается широко, а уж у саблезубых-то открывалась еще шире. Ну и, соответственно, если ты открываешь так широко пасть, можно потом пытаться все-таки оторвать кусок мяса. Есть, правда, некоторые исследования на слом зуба. И оказывается, что он, в общем-то, достаточно легко ломаемый. Конечно, опять же, если вы этот зуб видели, он такой уплощенный немножечко, поэтому если его как бы спереди назад пытаться им что-то оторвать, это в принципе еще возможно, он так не очень хорошо ломается. А если вот чуть-чуть его вбок, вот тут уже совсем беда. Но насколько аккуратно может есть хищник, чтобы там, не знаю, вбок какое-то движение головой сделать, это я, честно говоря, не берусь утверждать. Поэтому мне лично больше нравится другая версия, которую я, к сожалению, вот на картинке почему-то не показал, что кусали-то они на самом деле бочком. У них тут как раз замечательные зубы такие для отрезания мяса. И вот если, соответственно, мясо жевать вот так вот, то очень даже классно получается мясо откусывать. Очень даже живо представляется вот этими зубками. Те, кто не так много смотрит лекции по палеонтологии, могут немножко удивиться при виде этого черепа. Хотя скелет этот невероятно популярен, фотография известная, и множество раз ее всячески показывали, я в том числе, да и другие скелеты такие черные тоже показывали. Это скелеты родом из самого Голливуда практически. Ранчо Лабреа в Калифорнии, недалеко от Голливуда, в котором можно наблюдать замечательные совершенно такие асфальтовые ямы. Это природный битум, в котором, разумеется, как в болоте можно утонуть, что, собственно, животные благополучно делали. Причем, если тонет какое-нибудь одно растительноядное, ну, другие растительноядные туда особо лезть, скорее всего, не будут. А вот, соответственно, если растительноядное там лежит и медленно погружается, гниет, оно вот своим запахом привлекает хищников. И хищники, особенно молодые и неопытные, могут туда влезть, а потом уже не вылезут. В итоге, в этой яме Ранчо Лабреа обнаружено несколько растительноядных, несколько там каких-нибудь там лошадей, слонов, этих, в смысле, мамонтов, ну и стегодонов тоже. И огромное количество хищников. Просто в плане многообразия хищников это просто фантастика совершеннейшая. То есть здесь у нас сотни так называемых ужасных волков было найдено и несколько совершенно полных идеальных скелетов саблезубых тигров. Это на самом деле здорово очень, потому что в других местах тех же смелодонов целые скелеты неизвестны вообще. Вот недавно обнаружили череп саблезубого тигра, где-то, по-моему, во Флориде, что ли. Там же, как он называется, была просто сенсация тоже там, ну, по крайней мере, по всем зарубежным всем этим СМИ писали, ура, саблезубого тигра нашли череп, там, черепушечка, такая красивая, такая хорошая, ну, прям восторг был невероятный. Это было, по-моему, в прошлом году. Кто-то, кто посмотрит там просто скелеты саблезубых тигров, может очень удивиться, чему радоваться. У вас этих саблезубых тигров огромное количество. Да, огромное. Только все из одного местонахождения. А вот из других местонахождений почти что нет. Потому что кости хищников, вообще-то говоря, сохраняются редко. Потому что хищников просто меньше в природе. вспоминаем, если кто-то уже, так сказать, проходил тему там, трофических пирамид. Да? То есть, чем у нас выше по пирамиде поднимаемся, тем у нас меньше животных остается. Хищников всегда гораздо меньше, чем растительноядных. Да, это если что, не какая-то там не рисунок, не фантазия, это реальная фотография. Но, конечно же, это не живые животные, это памятник. Там такое очень прикольное сделали. Ну и, наверное, последняя тематика, которую я хочу рассказать еще про саблезубых котиков, это губы. Совершенно неожиданно, несколько лет назад, при анализе детального гематерия, выяснили, что губы-то у него тоже были замечательные совершенно, которые клыки его полностью скрывали. Так что именно вот так вот выглядела морда гематерия. Гематерий, напомню еще раз, это саблезубый тигр, который порядка там 15-20 тысяч лет назад гулял по Евразии. То есть это те саблезубые, с которыми сталкивались, ну, в том числе, наверное, наши предки. Это, кстати, очень впечатляет, это очень сильно меняет представление о том, как выглядели тигрики. Ну, хотя, в принципе, это логично. То есть это же зубы. Животные-то наземные, и зубы эти не похожи на бивни мамонтов, которые торчат вперед. Там есть эмаль, если что. То есть, как бы, эти зубы могут портиться, если их не смачивать слюной. А значит, их надо смачивать слюной, их надо прятать. Так что, видимо, у них тоже был такой вот чехольчик. И даже, я думаю, у смелодонов, хотя их так не рисовали, я попытался найти рисунок, но что-то не нашел, но тоже наверняка были такие вот кожаные чехольчики, в которые они эти зубы убирали. Так что, возможно, облик саблезубых тигров был совсем иной. И, между прочим, вот когда вот это узнали, тут же вспомнили про некоторые загадочные совершенно фигурки каменного века, которые не похожи на пещерных львов. И не понимали, то ли криво сделали пещерного льва, то ли это не совсем лев. А вот морда там вот практически такая. Так что, возможно, саблезубых тигров фигурки люди делали. Просто выглядели они вот так, а не так, как мы до этого себе представляли. Но так как это все еще очень дискуссионно, я тут решил даже на эту фигурку прям отдельный слайд не тратить и сильно в эту тему не углубляться. Ну, еще можно отметить, что очень долго рядом с родителями находились дети саблезубых тигров, то есть они были хорошими родителями, и больше того, там, до годовалого, то и до двухлетнего возраста детишки были рядом. Ну и, наверное... И в прошлом году же там еще же одно замечательное исследование было. Мы теперь знаем, какие звуки издавали наши саблезубые котики. Точнее говоря, не знаем, но мы теперь знаем точно, почему мы этого не знаем. Итак, вообще... Вот эта звуковая акустическая тематика, она, конечно, совершенно фантастическая, очень любопытная, но очень-очень трудно проверяемая. И как восстановить звук древнего животного, это вопрос, который многих интересует, но, объективно говоря, для того, чтобы восстановить звук древнего животного, надо, там, не знаю, построить пресловутую машину времени, отправиться в прошлое и там... взять, собственно, эти звуки записать. Это же очень сложно, вот это все звуковоспроизведение. Это и голосовые связки, и в какой-то степени там объем легких, объем резонаторных каких-то камер. Это и язык. Ну, нас возьмите, да. Насколько разнообразные звуки могут издавать люди. Даже речь какую-то там послушать разную. Это вообще прям как будто совершенно разные живые существа произносят звуки. А уж когда там начинается какое-нибудь там наше звукоподражание, какие-нибудь там битбоксеры еще что-нибудь такое начинают издавать. Ну, тут оказывается, что столько мы звуков можем издавать. Просто прям диву даешься. Вот. Всякие там эти орущие козлы. Это даже близко там с нами по разнообразию звуков там не стояли. Ну и почему мы можем отказывать там разнообразному звучанию котикам? Котики тоже молодцы. Вот я, например, сколько там... Я больше как-то по жизни с собаками общался, но вот кто же, казалось бы, не такое большое звуковое сопровождение может быть от собаки. Нет, очень разное. Там они и ухухухают, и охают, и ахают, и бормочат чего-то, и чего только не, как только не звучат. Короче, все это сложно, но хочется. Хочется все-таки узнать, какие же звуки издавали животные. Поэтому есть некоторые хитрости. Например, можно посмотреть на строение подъязычных костей. Подъязычные кости – это кости, которые, с одной стороны, ограничивают хрящи гортани, с другой стороны, действительно связаны с языком. И поэтому они во многом действительно определяют звучание животных. Мы знаем, что сейчас есть, условно говоря, рычащие кошки большие, вроде тигра или льва, а есть мурчащие, да, которые вот рычать не способны. Например, сервал, если диких, если взять. Когда же мы посмотрели на строение подъязычных костей саблезубых тигров, а они сохранились, это, кстати, очень редко бывает, увидели, что они, конечно, гораздо ближе к костям тигра. И по количеству, на самом деле, тут сильно разное. Ну и по качеству, грубо говоря. То есть сразу же хочется сказать, что они рычали. То есть это были рычащие животные. Но проблема в том, что все-таки они не идентичны. Значит, звучание саблезубых тигров было свое, уникальное. Собственно, на этом ученые могли бы успокоиться, потому что, в принципе, с точки зрения науки, это правильный ответ. Потому что мы не знаем, как звучали саблезубые тигры, и мы доказали, что мы, даже изучив подъязычные кости, этого не знаем. Знаем только, что не как современные. Но, понятное дело, всем хочется хоть как-то себе немножечко это представить. Поэтому некоторые, применив некоторую, с одной стороны, долю фантазии, а с другой стороны, и некоторые объективные данные, которые у нас есть, мы можем сказать, что все-таки действительно они, скорее всего, рычать были способны. Больше того, есть некоторые признаки от мурчащих, то есть, скорее всего, они и мурчать могли. Возможно, что их звучание было даже более разнообразно, чем у современных котиков. И при этом, судя по их размеру и, опять же, вот по положению костей, видимо, у них был довольно мощный этот ротовой аппарат, и, видимо, рычание было какое-то более низкочастотное, более такое завораживающее, пугающее и пронзающее к самую душу. Ну вот теперь представляете это. А мы тем временем наконец-то идем к котикам. Уже прям современным котикам. Есть такие интересные животные, как лизанги. Опять же, по классике это вивервы, но по неклассике оказалось, что они гораздо ближе к современным кошкам. То есть получается, что примерно так вот выглядел непосредственный предок современных кошек. Ну, лизанги, они и сейчас вполне себе живут, но они вот мало изменились за последние 20 миллионов лет. Кошачьи и остальные изменились сильно. И вот в итоге что получилось? Вот некоторые современные кошки, сервалы, пумочки, тигры, рыси, там какие-нибудь там оцелоты, лесные коты и прочее. Что их всех объединяет? Это очень разнообразный рисунок тела. Относительно мощный укус относительно многих других животных, втягивающиеся когти, о чем мы уже говорили, о том, что они в основном одиночные и в основном засадные охотники, что во многом и определяет их строение. Что же мы знаем о их предшественниках? Немного, но кое-что знаем. Например, мы предполагаем, что все-таки эволюционировали они в Евразии, больше того, в Европе их кости в большом количестве находятся. А то, что до сих пор не нашли всех котиков в Китае, это говорит, что, скорее всего, действительно в Европе. Потому что если бы в Азии, то точно бы китайцы бы всех котиков уже раскопали. И в Европе, например, нашли такое животное, как стереофилис. Ну и, пожалуй, что это, наверное, один из древнейших представителей после проайлуруса, уже вот идущий в сторону современных кошек. По размеру это рысь. По строению тела это примерно рысь. Ну и отличий на самом деле не так много. Но единственное, что у них более, еще более мощный укус, чем у современных кошек был, чем у современных рысей, например. Буквально месяц назад вышло описание так называемого Мадерифелиса. В Испании его нашли, больше того, не просто в Испании, а прямо в Мадриде конкретно. Приятно, когда в столице умудряются найти какого-то необычное древнее млекопитающее, а к тому же еще одного из самых древних котиков. Конечно же, его активнейшим образом сравнивают с пиренейской рысью, потому что там она недалеко все еще обитает где-то в испанских Пиренеях. И отмечают, что они по размеру-то похожи. А вообще пиренейская рысь – это мелкая рысь, одна из самых мелких. И, опять же, сравнивая с домашними котиками, это снова, опять же, примерно плюс-минус тот же мейн-кун, причем некоторые мейн-куны даже побольше бывают. В среднем считают, например, что размер того же Мадерифелиса, его вес был где-то 7,5 килограмм. Сразу же оговорюсь, от него нашли челюсть. Так что все рассуждения основываются на челюсти, поэтому как бы много тут данных нет. Но даже по этой челюсти кое-что накопать удалось. Во-первых, тут, например, нашли вот такой вот зубик. Это третий коренной зуб. которого у современных кошек нет, зато был он очень хорошо и четко развит про Айлуруса, что четко ставит его вот в эволюционный ряд к современным котикам, что приятно. То есть мы благодаря этому зубику недоразвитому понимаем, что это действительно, ну, может быть, непосредственный дедушка или кто-то к нему максимально близкий. Дальше мы видим, что у них хорошо были развиты клыки, что, собственно, вообще для кошачьих характерно, а еще, что очень была большая площадка для прикрепления мышц, а значит, мышцы были мощные и, опять же, мощнее, чем у современной рыси. Рыська, она, вот эта вот пиренейская, она кушает всяких мелких животин. Она ловит, ну, условно говоря, кого-то размером с зайчика. Это же животное, судя по мощности челюстей, должно было охотиться на что-то более крупное. Ну, видимо, могла есть как минимум кого-то размером с себя, а может быть даже кого-то более, еще более крупного, чем она сама. Если же мы возьмем вот этих всех многочисленных современных кошек, там пумы, оцелоты, каракалы и прочее, прочее, то мы, по большому счету, ну, где-то какие-то отдельные кости, конечно же, найдем. Но в целом, пожалуй, такие какие-то суперинтересные, суперконкретные эволюционные линии выстроить еще не сможем. К сожалению, не так много у нас палеонтологического материала. Поэтому я думаю, что наиболее целесообразно в данной ситуации обратиться все-таки к помощи генетиков и посмотреть, что, какие они дают данные. А они, вот, пожалуйста, без проблем дают точные данные, когда какие ветви разделились. И мы видим, что раньше всех отделились ветви пантер, к которым относятся в том числе современный лев и тигр, кстати говоря. А также примерно там, 5-6 миллионов лет назад отделяются леопарды, каракалы, эти оцелоты, каракалы, это вот это, оцелоты, 5 миллионов лет назад у нас отделяются пумочки, ну и позже всего появляются оцелоты, рыси и, собственно, предки домашних котов. Это произошло порядка 3 миллионов лет назад. Ну и мне кажется, что в конце надо и о котиках рассказать, собственно, домашних уже. К счастью, мы тут прям точно знаем, кто их предок. Тут сомневаться вообще ни разу не приходится. И примерно представляем, когда, собственно говоря, в хозяйстве появились у нас эти самые замечательные домашние животные. Они были далеко не первыми. Вот гораздо раньше появились собаки, свиньи и овцы. Ну, понятное дело, самый первый была собака. Но насколько они были не первыми, вот тут на самом деле большой вопрос. Есть предположение, что приручили их 7 тысяч лет назад, и ряд данных на это указывает, но по генетике вроде бы получается, что отделились они порядка 10 тысяч лет назад, но, как обычно, это не точно. Тем более, что там еще периодически, видимо, какие-то скрещивания были с дикими котами. И до сих пор у нас есть ряд пород, которые просто наполовину дикие кошки. Так что, ну, конечно, тут все очень непросто, скажем сразу. Зато кто предок, тут вообще сомневаться не приходится. Ну, как говорится, посмотрите просто внешне, и все станет понятно, да? Это, конечно же, так называемые степные коты. Маленький нюанс, да, у нас есть лесные коты и есть степные коты. Это один и тот же вид, Felis libica. Но один из них живет в лесах, другой в степях. И генетика позволяет понять, какой именно подвид стал прародителям современных котиков. Морфология не позволяет, они практически одинаковые. Так вот, генетика показывает, что это был степной кот. И это логично, потому что мы, в принципе, степные животные уже на протяжении, ну, не знаю, как минимум последних 4 миллионов лет. Конечно, сейчас мы уже всякие стали животные, в первую очередь даже городские. Но исходно степные, и, конечно же, как раз-таки в степях нам шансов встретиться со степными котами было гораздо больше, где мы и, собственно, и встречались. Тем более, вы посмотрите, какой сейчас ареал степных котов, и понятно, что и раньше он был не меньше, а может быть, даже больше. И дальше следующий вопрос, который может возникнуть, это где могли приручить котиков? Так вот, интуитивно может показаться, что это Египет. Ну, потому что в Египте одни из самых древних литературных упоминаний кошек, и в Египте был просто культ кошек. Ну, как бы, было бы логично, если бы где-то там они появились. Но у нас нету точных данных, что это был именно Египет. Это абсолютно точно была территория, которую называют плодородным полумесяцем. Вот где это находится. Это и Палестина, и, соответственно, Египет, и, получается, уже, как это у нас называется-то, ну, Восток, давайте так, а то сейчас что-нибудь не то назову, короче говоря, на Востоке, но уже в Евразии. Вот немножко на Аравийском полуострове. Вот теоретически это могло быть где угодно, а могло быть даже несколько точек, в общем-то, приручения. Но дальше следующий вопрос. Как, собственно, происходило это самое приручение? Все, конечно же, слышали, читали, смотрели сказку Киплинга про кота, который гулял сам по себе. И мы помним, что там все животные как-то очень бодро приходили к женщине, а вот с котом все было как-то очень непросто, потому что кот, он такой весь себе самостоятельный. И да, коты, они не стадные животные, не стайные животные, они одиночки. И это на самом деле делает их очень плохой кандидатурой на звание домашнего животного. То есть, в принципе, гораздо проще приручить какое-то стайное животное, которому просто взял, его вожака поменял на себя, и все. И ты уже как бы получаешься в его стае, и уже он тебя слушается. Так, например, с собакой произошло. Ну вот с котами все сложнее, однако же все-таки как-то взаимодействие построили, умудрились. Очень многие предполагают, что, возможно, собственно говоря, мы не одомашнивали кошек, а кошки одомашнили нас в каком-то смысле. Потому что как раз если мы возьмем такую наиболее правдоподобную цифру в 7 тысяч лет, это время, когда у нас вовсю начинало развиваться и как раз на простор плодородного полумесяца сельское хозяйство. А значит, появлялись какие-то амбары с какой-нибудь там, с каким-нибудь зерном. А значит, разумеется, появлялись грызуны. Значит, из степи тут же стягивались все кошки. И люди понимали, что крысы нехорошо, они жирно едят. Кошки – это хорошо. И в итоге не гоняли их, не истребляли, а оставляли. Кошки постоянно тусовались рядом с людьми и в итоге как-то вот притирались потихонечку. Начинали взаимодействовать, общаться. Возможно, что детишки каких-нибудь там котяток к себе забирали, и котятки эти уже росли рядышком. Может быть, просто кошки потихонечку уже понимали, что людей бояться не надо, люди им ничего плохого не делают, и стали, начинали около людей ходить. А там уже, глядишь, можно было там и что-нибудь попросить вкусное, и, может быть, даже кто-нибудь это вкусное что-нибудь даст. А там уже, глядишь, можно и так и быть, потерпеть, что тебя кто-нибудь погладит. И, глядишь, вот уже смотришь, лежишь на коленках, мурчишь, и уже ты домашний котик. Что касается Египта, ну, здесь, опять же, прям целая лекция нужна отдельная. Но я думаю, что с этим какие-нибудь египтологи лучше справятся. Но я напомню, что в Египте вообще-то есть, например, целая богиня, которая, судя по физиономии, явно является представителем кошачьих. Богиня Баст, богиня кошек. Вот. Кстати, сейчас в некоторой степени интерес к этой богине снова так это реинкарнировался. Во многом благодаря Марвел. Если вдруг кто не в курсе, Черная Пантера герой, он там вот имеет благословение богини Баст. Так что, ну, там все вот эти вот кошачьи мотивы, они там не случайно тоже прослеживаются. Прямо-таки от Древнего Египта. А сама по себе богиня Баст, между прочим, была тоже весьма знаковым персонажем. Во-первых, это покровитель, вообще-то говоря, фараонов, ни много ни мало. Потом она всяческое там благополучие приносила. Связана была с деторождением, а это, разумеется, тоже один из самых важных таких этих факторов. Ну и при этом, как видите, очень такая мирная и семейная богиня, то есть такая спасительница домашнего очага. И возможно, что именно в связи с культом богини Баст, собственно, в некотором степени произошло настолько тесное объединение вот этих религиозных мотивов с реальными животными, что эти реальные животные стали участвовать даже в культах египетских. И мы видим, например, что здесь стоят мумии кошек. То есть мумии фараонов, есть мумии кошек. Ну, можете сразу как бы понять статус этого животного. То есть, все-таки мумифицировать это задача непростая. Это очень трудоемкая процедура и очень сакральная процедура, что, опять же, лишний раз указывает на статус кошек в Древнем Египте. Если вы думаете, что только египтяне фанатели от кошек, все остальные как бы относились к ним весьма скептически, нет, людей с кошками как-то вот часто взаимодействие было очень необычное. Конечно, за пределами Египта какого-то вот такого суперкульта, как, допустим, там, не знаю, культ медведя тоже во многих там было народах, такого не происходило, но то, что коты в той или иной степени все время имели какую-то мистическую окраску, и то там, то тут появлялись, это точно. Ну, например, можно вспомнить такого духа Кат-Ши, который фигурирует в мифологии кельтов и в мифологии, которые по 2-3 тысячи лет, если что. Это такой дух, уже связанный с какой-то там, по-моему, с потусторонней жизнью, он там появляется в какие-то очень нехорошие моменты в разных историях, но, безусловно, это какой-то такой мистический персонаж. Что уж говорить, если мы сами частенько до сих пор, так сказать, меняем направление нашего движения, если черный кот там дорогу перейдет, как известно, да. Ну, а если белый кот дорогу перейдет, то надо проверить, нет ли на нем каких-нибудь черных пятнышек или еще что-то там, я уж не помню. В всех этих поверьях не сильно разбираюсь. Сейчас кошек много. Однако же можно отметить, что все-таки разнообразие не столь велико, как разнообразие собак. Конечно, они по размеру отличаются. И там есть лысые котики, да, есть кошки там, более дикие, менее дикие, более домашние, с разным характером, с разным цветом окраски и так далее. Но все-таки в основном практически все, что связано с выведением кошек, это связано с экстерьером, то есть с внешним видом. То есть это были, всегда стоял во главе стола. Если мы вспомним собак, там были сторожевые собаки какие-нибудь, собаки, не знаю, там охотничьи, собаки там даже съедобные, собаки декоративные. Ну, котики все в той или иной степени были декоративные, поэтому отчасти поэтому разнообразие их поменьше. Ну, еще потому что, на самом деле, селекция кошек – задача более сложная, чем селекция собак по ряду признаков. Да и как-то они дают изменчивость меньше. Ну и в самом-самом-самом конце хотел просто рассказать про некоторых знаменитых котов. Их тоже много, тут можно прям тоже целую лекцию отдельную, но я вот выбрал некоторых индивидов. Дабы, так сказать, все-таки не исключительно на нашем любимом отечестве сосредотачиваться и показать, что еще и за пределами тоже есть некоторые знаменитые коты, я вот взял такого представителя, как Джок VI. Собственно, это уже, понятное дело, не первый Джок, который обитает в поместье Уинстона Черчилля. А фишечка, собственно, заключается вот в чем. Сэр Уинстон Черчилль, весьма небезызвестная фигура, любил котов, и больше того, конкретного кота, который у него жил, и звали его Джок. И он, больше того, на многих там совещаниях появлялся, есть там фотографии его с этим Джоком, и выглядел он именно так. И когда он, собственно говоря, умирал, оставлял свое поместье, он завещал, чтобы обязательно всегда в его поместье обитал котик Джок. И с тех пор не потомки того самого кота, а просто какие-то коты, похожие на Джока, периодически там обитают. И больше того, когда их туда приводят, они там начинают жить в полном довольстве, им присваивают как бы титул Джок. Вообще у англичан это нормальная история, да, какой-нибудь там король, принц зашел, да, был принц Чарльз, стал, кто он там у нас, получается, Карл, да, сейчас. То есть очень здорово так меняется имя вместе с титулом. Ну и здесь вот та же самая история произошла. То есть данный конкретный котик, вообще-то говоря, был диким бродячим котиком, и он был он Малли. Но потом, когда он, соответственно, стал жить в поместье Уинстона Черчилля, он стал Джоком VI. В Эрмитаже у нас, возвращаясь на территорию Российской Федерации, можно вспомнить, что у нас есть свои коты с историей. Собственно, история была такая. Крысы всех донимали, в том числе и в Питере. И было опасение, что крысы могут картины попортить в новосозданном Эрмитаже. И тогда, еще более 200 лет назад, по-моему, это у нас при Елизавете еще было, вот, она велела котов завести, чтобы крыс всех подавили, и чтобы картины сохранились хорошие, ценные, красивые. Котов завезли, и с тех пор они там живут. И живут они там уже больше 200 лет. Расплодилось их уже там больше 150 штук. Говорят, что многовато. В принципе, на весь Эрмитаж 50 котов хватает. Но как бы, что же теперь с ними делать-то? Пусть уж живут. Они хорошие, они котики. И, наконец, бегемот. Ну, сейчас, когда у нас там по всем кинотеатрам гремит «Мастер и Маргарита», не вспомнить про кота из «Мастера и Маргариты» довольно-таки сложно. Хотя, конечно, дети поменьше знакомы с этой тематикой, хотя и дети тоже, наверное, многие смотрели. А уж взрослые, я думаю, точно порадуются. Есть такой персонаж, кот-бегемот, черный, большой котяра, в самом известном произведении Михаила Афанасьевича Булгакова. Ну и логично, что когда в доме, в котором жил Булгаков, сделали музей, и там рассказывали в том числе, разумеется, про его известное произведение «Мастера и Маргарита», и многое там с этим связывали, там же неожиданно, просто неизвестно откуда, появился черный кот. И все тут же его полюбили и стали его всячески раскармливать, чтобы он соответствовал габаритам бегемота, и он там стал жить. И стал одним из тоже очень известных котов. До сих пор он там обитает. Когда я там в этом музее бывал, я, по-моему, даже его видел. У меня, по крайней мере, такое воспоминание сохранилось. И, по-моему, даже говорили, что это уже бегемот второй. Наверное, как Джок шестой. То есть уже какой-то бегемот там отжил свой век, и теперь уже еще один появился. Так что это тоже, можно сказать, новая традиция. Ну и на этом я заканчиваю свой рассказ. Спасибо всем за внимание. Вот эта вот рыська пусть нас порадует своим замечательным внешним видом. А мы тем временем переходим, наверное, к вопросам. Я подозреваю, таковые имеются.
1: Ярослав, большое спасибо. Сегодня очень много вопросов.
0: Ой. Да если что, времени у меня сегодня не очень много.
1: Вы скажите, до какого, чтобы сразу...
0: Ну, давайте постараемся все-таки до 6, ну, может быть, там, не знаю, до 6.05, вот где-нибудь и так вот,
1: по Москве. Хорошо, но тогда вопросы, да, уважаемые слушатели, вопросы, к сожалению, больше не принимаем, потому что их уже очень много. Мы даже не уверены, что мы сможем все задать.
0: А я постараюсь, в свою очередь, тогда отвечать лаконично.
1: Да. Вот. Как по традиции сначала вопросы задаются, которые были нам присланы за донат. И мы перейдем к первому вопросу. Есть ли шансы возродить Тарпана и Тура, так же, как лошадь Пржевальского, от современных лошадей и коров?
0: Что значит возродить? У нас современная лошадь Пржевальского, она все-таки... скорее всего, все еще лошадь Пржевальского. Там возникли некоторые мысли насчет того, что, возможно, она вторично одичавшая лошадь, что когда-то ее уже приручили, и что, собственно, диких лошадей Пржевальского не остались. Но эти версии не разделяют большинство специалистов. Все-таки большинство считает, что это вполне себе дикая лошадь. Возродить какое-то древнее животное из современного домашнего мы не можем по ряду причин. Во-первых, собственно говоря, как? Эволюция в обратную сторону не двигается. Если мы говорим о какой-то генной инженерии, ну, может быть, это можно было бы что-то похимичить такое, но я не уверен, что у нас сейчас тот уровень генной инженерии, когда мы можем там некоторые гены поменять и воссоздать облик древнего животного. Если говорить о... Да, и потом мы вообще не очень знаем, какие там гены были. У нас даже, допустим, когда мы там начали изучать вроде бы как дикого тарпана скелет, неожиданно оказалось, что это уже скрещенный как минимум наполовину, а то и больше с домашней лошадью тарпан. То есть у нас, насколько я знаю, из того, что уже исследовалось, пока что не нашли чисто тарпаньих генов. Поэтому мы даже не очень представляем, как они выглядят. Можно что сделать? Можно взять и вывести породу, подобную дикому предку. И это больше того уже сделано. Насчет коров не скажу. А вот насчет лошадей, да, вот есть прям специально, я, к сожалению, не помню, как конкретно называется эта порода, порода а-ля дикая лошадь. То есть, вот прям считается, что это прям просто как бы вылитый тарпан и по размеру, и по окраске шерсти, и вот прям вот все как было. Но это как бы конвергенция, опять же, получается, это уже не совсем то же животное, что раньше обитало. Так мы можем. Ну, все, не знаю, что еще ответить на этот вопрос.
1: Вопрос от Кирилла, 7 лет. Про какое самое древнее животное можно сказать, что это кошка?
0: Ну, если мы говорим о конкретном представителе рода фелис, в принципе, ну, строго говоря, именно так мы и должны говорить. То есть фелис – это как бы кошка конкретно. Там даже кошка – кот степной, кот, не знаю, домашний, кот еще какой-то. То У нас палеонтологических данных нет, а генетические, если я опять же что-то не путаю, потому что я только что вот прям эти данные не видел, но, по-моему, это получается порядка 1,5–2 миллионов лет. Я думаю, что не сильно ошибусь, если я такую цифру назову. Это вот отделение рода Фелис, рода кот. То есть, ну да, получается где-то, ну давайте полтора, чтобы, я думаю, это поближе к истине, хотя, я думаю, можно найти это все в той же Википедии, точные данные, когда там эти фелисы отделились. Но вот 1,5 миллиона лет – это более-менее правдоподобная цифра появления рода кот. Ну вот их можно назвать кошками, да.
1: Замечание, но не по теме лекции, вообще не по темам эфира. Вы как-то посоветовали Вики как источник, но ведь это же помойка, как пишет наш слушатель. Много раз сталкивался там с враньем. Как можно доверять Википедии?
0: Википедию, как говорится, мы правим всем миром. То есть, в принципе, это источник, который постоянно улучшается. Да, там, к сожалению, нету какого-то единого редактора, который бы всю эту информацию проверял. Но дело в том, что там есть такая замечательная штука, как ссылки на источники. Они там постоянно указаны. Если огромный какой-то текст, и там нет никаких ссылок на источники, тут могут возникнуть некоторые сомнения, это точно. Но когда есть фраза, ссылка на источник, то как минимум можно посмотреть на это все и, собственно, перейти на какие-то источники, проверить, так это или нет, а кроме того, почитать поподробнее. То есть, если там какое-то животное упоминается, например, как я там делаю частенько, да, вижу какую-нибудь там ссылку на источник и дальше перехожу на статью научную, уже с этой статьей знакомлюсь. Потом стоит упомянуть, что, в принципе, действительно, может быть, более целесообразно в большинстве случаев пользоваться англоязычной Википедией, потому что там информация более проверенная, ну, скажем, там, так там больше часть образованного мира, которая вот этим вот всем занимается, вычеткой текста на огромное количество людей, и там очень-очень эта информация классно проверяется, дополняется, и на самом деле там много прям таких актуальных данных. С нашей русскоязычной похуже, хотя, ну, справедливости ради, она тоже, ну, я бы не сказал бы, что помойка. То есть, да, кое-что там в некоторые статьи, они менее точные, некоторые статьи более точные, некоторые статьи просто очень лаконичные, короткие. Но всегда обращайте внимание на ссылки на источники. В любом случае, это прям хорошо. То есть, можно посмотреть, откуда эта информация. В этом плане, если мы берем какую-нибудь книжку, просто научно-популярную, даже написанную хорошим каким-то автором, мы оказываемся в каком-то смысле проигрыше, потому что в научно-популярных книгах там нету ссылок на источники, и мы даже можем хотеть там подробнее что-то прочитать или убедиться, что это действительно именно там единое мнение или еще что-то. А вот непонятно, откуда эта информация, в принципе, выплыла. Это какое-то уже домысливание автора, это ссылка на кого-то конкретного автора, это общий консенсус. А вот как это проверить? А вот в Википедии, например, это можно, конечно, идеально посмотреть на научную статью, взять монографию и вот ее там всячески проштудировать. Но если как бы не пишешь кандидатскую диссертацию, то, или там, не знаю, какую-нибудь там тоже научную работу, то первое какое-то представление по Википедии получить можно, а дальше можно найти всякие ссылочки и уже пойти отправиться путешествовать в большой объемный научный мир.
1: Еще один вопрос за донат. Гомотерис от слова «гома» из-за того, что гомотерии охотились на австралопитеков и ранних гома?
0: К сожалению, на этот вопрос я не готов ответить, я просто не помню. Я даже не уверен, что я это когда бы то ни было читал по насчет происхождения слов. Увы. Подозрение могу свое высказать, что вряд ли, но название иногда очень непредсказуемое, могу и ошибаться, может быть, и от Homo, хотя я бы очень сильно этому удивился. Опять же, можно попробовать залезть на англоязычную Википедию, может быть, там такая информация есть, там этимология, кстати говоря, прописывается частенько. Вот. Ну, увы, не знаю.
1: Перейдем к основным вопросам. Среди котиков львы живут прайдами, а тигры одиночки. При этом один и тот же род пантера. Возможно ли, что у динозавров было же такое разнообразие поведения даже в рамках одного рода? Возможно ли?
0: Если очень коротко, то да. Но Могу попробовать развить мысль, хотя, в принципе, мысль именно такова. Смотрите, действительно, у нас есть несколько эволюционных путей. Вот я немножечко об этом рассказывал на прошлой неделе, когда там у нас была лекция такая более про эволюцию. Но я напоминаю, что есть, например, всяческие там такие более крупные преобразования, ну, совсем глобально это можно назвать ароморфозы, но есть, допустим, какие-то там преобразование более мелкого калибра, еще более мелкого калибра. Например, некоторое преобразование, которое приведет к тому, что ученые там назовут уже новым семейством. Да? Потом там начинается разделение внутри этого семейства на отдельные роды, там дальше на отдельные виды. Какое-то глобальное преобразование, оно связано с каким-то приобретением нового какого-то свойства, с новой какой-то особенности. А дальше уже просто какие-то мелкие там нишевые преобразования происходят. Тут, а с чем это может быть связано в дальнейший путь? Либо с количеством ниш каких-то конкретных, например, в тропическом лесу их огромное количество, там просто множество ярусов, множество разных там деревьев, множество каких-то там дупел, еще чего-то там, не знаю, каких-нибудь там под корнями можно закопаться, можно в землю зарыться, можно по верхним этажам прыгать, там можно еще что-то делать, еще множество животных, они какие-то свои там микросообщества составляют. И поэтому те животные, которые там живут, они там очень-очень-очень-очень-очень разнообразны. А где-нибудь там в степи, там пространство на нескольких десятках, сотнях гектаров плюс-минус одинаковое, ну и плюс-минус что-то одинаковое там будет жить. Но в любом случае, если мы даже посмотрим, допустим, на современных каких-нибудь антилоп, они, хотя вроде бы все живут на открытых пространствах, но чуть-чуть там мигрировали и чуть-чуть уже там изменились, чуть-чуть стали другой антилопой. И при этом они могут легко поменять и какие-то предпочтения, там, не знаю, по половым обрядам, по, там, не знаю, каким-то предпочтениям вкусовым, или же даже по образу жизни. Я лично в этом плане не вижу никаких абсолютно ограничений на динозавров, то есть динозавры такие животные, точно так же они эволюционировали, и если у нас условия были разнообразны, они наверняка были разнообразны, судя по тому, что мы видим, ну, в разных местах могли динозавры меняться, и могли менять в том числе и образ жизни. А другой разговор, как это проверить, это вот уже тяжеловато. Но, в принципе, это возможно, и я думаю, что именно так оно и происходило. Так что очень даже может быть, что, например, среди тех же дромеозавров были и одиночки, и там коллективные охотники, и какие-нибудь там любители лазать по деревьям, и любители там, не знаю, сидеть в засаде, и любители там загонять добычу. Как-то так.
1: Где в Южной Америке можно встретить пуму? Я только про ягуранди, наверное, ягуара смог найти. А если пумы там есть, то как они взаимодействуют с ягуарами, как более крупными хищниками?
0: Ох, как-то прям подробно про пуму я, к сожалению, сейчас сходу не готов рассказать. Так что давайте не буду экспериментировать. Тем более, что вопросов много, так что прошу прощения. Вот, может быть, как-нибудь поймаете за хвост Затевахина, например, вот можно его попробовать попытать.
1: Иван Затевахин недавно презентовал свою новую книгу в Архе. Посмотрите лекцию. А? Не про котиков, про собак, как обычно. Да. Вот можете посмотреть.
0: Ну, он про котиков тоже много рассказывает.
1: Да, конечно. Давайте к вопросам. Будет ли раскрыта тема кармашка на кошачьих ушах? Он им нужен или просто есть?
0: Ну, опять же, могу сразу сказать, что глубоко я в эту тему не залезал, поэтому я знаю, что он есть. А вот нужен он или нет, не знаю.
1: Наверное, нужен, раз есть.
0: Наверное, нужен. Да, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Да. В средние века держали цвет семейства виверовых вместо кошек. А они ближе к куньим или кошачьим филогенетически?
0: Ну, на этот вопрос я уже ответил, мне кажется, по ходу лекции. Цветы, безусловно, ближе к кошачьим, потому что они представители кошкообразных. Куницы – это представители собакообразных. Так что, конечно же, да. Конечно же, кошкообразные.
1: Почему фосса такая вонючая? На нее же вроде никто не охотится в ее естественной экосистеме, а резкий запах лишь помешает хищнику на охоте, выдает.
0: Да, к сожалению, сегодня такие вопросы очень специфические, прям вот про современных животных. Я не такой большой знаток современных кошкообразных, к сожалению. Опять же, про запах фоссы я слышал, а вот про его причины не особо. Поэтому я могу лишь здесь высказывать всяческие предположения. Я могу рискнуть предположить, что отчасти это может быть как-то связано просто с тем, что они там одни единственные и неповторимые. То есть запах этот, возможно, возник у них просто как-то в процессе полового отбора, допустим. Вот. А уже дальше, собственно говоря, так как никаких других хищников нету, которые бы там меньше бы пахли и были бы менее заметными, вот, это бы как-то могло бы привести к исчезновению этого признака как вредного. Ну, а так как других хищников нету и пищи им всегда хватает, то они вот так вот пахнут. Ну, или есть второй вариант, теоретически, то, что, собственно говоря, этот запах, грубо говоря, характерен для Мадагаскара, и другие животные тоже так пахнут. Но это лишь гипотеза, я вот прям вообще не знаю, что там происходит в этом плане. Так что, увы, но как-то конструктивно ответить тоже не готов.
1: Приматы произошли от куньих или же от грызунов?
0: Приматы не произошли от куньих. Это я могу сказать абсолютно точно, потому что приматы и куньи очень давно разошлись. Ну, вот опять же, по данным генетикам, вообще через 79 миллионов лет назад. А вот произошли ли приматы от грызунов, вот это на самом деле вопрос интересный. И на него ответа нету. Но на сей раз ответа нету не потому, что я что-то не прочитал, как раз эта тема-то меня очень интересовала, ответа нет просто потому, что его нету. Потому что до сих пор не докопались. Приматы и грызуны – это чуть ли не самые близкородственные виды, близкородственные группы, которые сейчас есть. То есть они вот прям максимально близки на родословном древе. Но непонятно, что было первично. Да, это яйцо или курица, примат или же грызун. То есть это была какая-то протобелочка, которая там, не знаю, стала лазать, ушла лазать по деревьям и в итоге стала приматом из грызуна. Или же это был какой-то примат, который спустился там, не знаю, с деревьев и стал себе зубы яростно отращивать и в итоге стал грызуном. Вопрос. И откровенно говоря, вот по ряду признаков такое ощущение, что грызуны все-таки произошли от приматов. Это более, скажем так, версия, которая более простая версия, которая позволяет, ну, скажем так, у грызунов больше каких-то специфических признаков, которые были даже у их далеких предков, и представить себе, что они как-то исчезли, чтобы сформировался примат, практически невозможно. А вот примат, наоборот, исходно был настолько базальным, что легко представить себе, как кто-то от него отделился и стал приобретать какие-то специфику и стал грызуном. Так что самый вероятный сейчас сценарий, то, что были какие-то протоприматы, типа какого-то пургаториуса, от них потом получились приматы такие уже нормальные, и от них же получились грызуны. Так что, согласно этому представлению, грызуны более прогрессивные животные, чем приматы. Так что, когда вы в следующий раз там встретитесь с крысой где-нибудь, имейте в виду, что крыса на нас смотрит как на примитивных животных, а себя считает очень прогрессивным.
1: Ярослав, вы сейчас выдали базу, как сейчас принято говорить. Почему систематику не модифицируют на манер приставок SI, малевит, мегавит, чтобы каждой кладе было место в иерархии?
0: Я не очень, к сожалению, уловил. То есть вопрос к иерархии вообще или же конкретно к окончаниям иерархии, ну поэтому, наверное, я рискну ответить
1: Малевит, про то и по-другому. Мегавит, приставка SI, ну добавляют в конце.
0: Угу.
1: Ну, чтобы понятно, у каждой клади было место в иерархии.
0: Ну,
1: в
0: то целом. Есть все-таки именно про окончание, да, то, что да. У каждой клади было какое-то свое окончание, тут такое, тут такое. Смотрите, это на самом деле было принято, и даже в какой-то степени до сих пор пытаются это использовать, хотя это все хуже и хуже получается. Беда вот в чем, то есть пока у нас была четкая иерархия, собственно говоря. Вот та самая, которая в школе проходит и убеждают школьников, что она до сих пор существует. На самом деле существует она в основном в школьных программах. Царство, тип, класс, вот это вот все, вот помните? Ну даже, допустим, там не просто там какой-нибудь отряд, а еще там подотряд и надотряд, ну так и быть. Ну можно придумать для каждого из этих таксонов какое-то окончание. И, в принципе, так и сделали, и это работало. Но когда пошла кладистика, и когда у нас каждый раз, вот когда у нас есть два каких-то таксона, они разветвляются, а третий, он еще как-то разветвляется, и, значит, нам нужно название для трех животных, а потом для четырех, потому что это уже еще одно ветвление, а потом для десятерых, появляется такое количество всех этих вот единиц. Опять же, посмотрите в Википедию, в этом плане она классно все отражает. То есть там просто... подразделение от подразделения от подразделения, причем вот опять же, вот английская Википедия в этом плане лучше показывает. И при этом, когда там переходишь на какой-нибудь таксон повыше, оказывается, что там еще 30 таксонов было до этого, просто они нам не поместились сбоку в этот вот списочек, поэтому их опустили. А вообще их там на самом деле, типа там, десятка три. Ну, такое количество окончаний просто вообще сложно придумать. Потом, что такое отряд, более-менее как-то даже интуитивно можно понять, представить себе, что вот это вот, допустим, приматы, это там хищное, что-то такое большое, но в то же время с общим каким-то планом строения, то все-таки млекопитающее, плацентарное, ну что-то. Что-то в голове, какое-то представление есть. А вот эти все новые таксоны, они могут обозначать просто три каких-то животных, а могут обозначать там огромное разнообразие еще внутри разветвляющихся. И все зависит от того, сколько их там исходно было. Ну, в общем, все это так сложно, что сейчас унифицировать это, в принципе, не представляется возможным никак. Поэтому сейчас иногда еще по семействам, надсемействам, родам пытаются соблюдать. По видам, кстати, соблюдают очень четко. Там есть совершенно четкие правила, почему и как надо называть тот или иной вид. Все остальное уже совсем все плохо.
1: Давайте, может быть, чуть-чуть ускоримся. А или не чуть-чуть?
0: Пытаюсь.
1: Правда ли, что сурикаты чемпионы по внутривидовым убийствам, и почему так происходит?
0: А можно как в этом, по-моему, это называлось «Слабое звено» или еще что-то, как там вот следующий, дальше.
1: Можно помощь зала, наверное, попросить.
0: Да, можно помощь зала. Ну, да,
1: звонок другу Станиславу Владимировичу, например. В прямом эфире, звонок другу.
0: Я что-то не уверен, что Станислав Владимирович, у нас сурикатовед такой вот прям знатный.
1: Ну, кому-нибудь еще.
0: Короче говоря, если честно, то тоже я слышал краем уха, подробностей не знаю. Не могу на эту тему рассуждать, поэтому вот так вопросов много, давайте дальше.
1: А следующий вопрос как раз от Станислава Владимировича. Нет, я шучу. Дробышевский утверждает, что леопард как вид появился как специализированный охотник на приматов и предков человека. Что вы думаете по этому поводу?
0: Я думаю, что это в некоторой степени все-таки упрощение, потому что, конечно же, леопард не является животным, поедающим исключительно людей. У нас вообще очень мало животных, которые поедают что-то исключительно свое. Да, есть, конечно, там любители бамбуков некоторые, но это очень-очень там эвкалипта. Но, опять же, что касается хищников, такого вообще не бывает. То есть всегда это на группу, на какую-то, да, там есть какой-то более-менее понятное ареал питания, и кто-то там пытается на что-то свое специфицироваться, но не на одном виде. А человек, да, он является, безусловно, добычей леопарда такой классической, типовой, но не единственной. Поэтому я не могу сказать, что там Станислав Владимирович просто там какую-то ерунду говорит или еще чего-то. Просто он упрощает в данной ситуации все немножко сложнее, немножко больше у нас там у леопарда вкусовых предпочтений. И человек – это его типовая добыча. В этом плане все точно.
1: Почему на многочисленных эскизах древних кошачьих и не только мы видим отличные от современных животных формы и расцветки тела, но не глаз?
0: Так, еще разочек. Видим где?
1: На эскизах древних кошачьих. На эскизах. Отличие от современных формы, расцветки тела, а глаза те же самые.
0: Ну, все очень просто, потому что мы не знаем, какие у них были глаза. Что касается формы и размеров тела, ну, мы видим, что формы и размеры тела разные, и мы можем это отразить. А что касается окраски, мы не видим, но мы можем, опять же, просто посмотреть на современных животных и попытаться это как-то восстановить. Кстати говоря, неожиданным образом оказывается, что всех и древних животных на эскизах мы изображаем так же, как и современных. Ну и та же история с глазами. То есть мы знаем, какие кошачьи глаза, ну вот так вот и рисуем. А, может быть, они были не такие, но как же это проверить-то? Глаза-то не сохраняются. Вот беда.
1: И у нас осталось 3 минуты. Почему одни кошки ведут коллективный образ жизни, как львы, а другие одиночные? Какой образ жизни был у предков кошачьих?
0: Здесь мы...

0: Так что, скорее всего, да. 100% ответа тут сложно получить, но, скорее всего, они были одиночными.
1: Почему все саблезубые кошки вымерли?
0: А вот этот вопрос на самом деле непростой, и на него однозначного ответа нет. Можно сказать следующее, что саблезубых кошек, в отличие от тех кошек, которые остались, их было никогда не было много. То есть это был очень специфический всегда хищник, и он занимал какую-то одну нишу. И в одном месте там был один саблезубый тигр, в другом месте другой. А это уже ограничивает эволюционную гибкость. То есть если что-то происходит, и у вас там, не знаю, 10 видов, и один из них выжил, ну норм, он потом, опять же, произойдет диверсификация, он опять там что-нибудь заселит. А если у вас вид один, и он вымер, у вас закончилась эта линия всего. А если учесть, что опять же так вот получилось, в силу разных причин, что к концу эволюционной вот этого пути саблезубых тигров остались только крупные кошки, а с крупными животными вообще была большая беда в конце плейстоцена. Они уж очень стремительно стали исчезать, и, скорее всего, во многом благодаря нашей деятельности. То вот кошкам-то как раз с крупным досталось, и в том числе саблезубым тиграм. Каковых было мало, и они кончились.
1: Слав, у нас закончилось время, но еще осталось 6 вопросов. Мы заканчиваем или отвечаем?
0: Давайте попробуем блиц.
1: Блиц. Хорошо. К какому семейству относился гиенодон? Есть ли родственные виды в наше время?
0: Так, ну насчет семейства не скажу. Могу сказать, что это отряд, условно говоря, да, хотя это не очень сейчас используется, криодонты. Как раз те самые пресловутые, которые дальние родственники. Аналогов у него нету, вообще ничего подобного сейчас уже нету. Ну, как и так.
1: Какие собачьи смогли выжить в конкуренции с саблезубыми кошками? Тоже, наверное, были не маленькими.
0: На самом деле разные были, потому что, ну, как сейчас у нас разные всякие есть собаки в разных местах. Когда ты конкурируешь с каким-то крупным хищником, тебе не обязательно быть крупнее его. Ты можешь просто уйти в другую экологическую нишу. Либо, там, не знаю, уйти, грубо говоря, в лес, когда он находится на открытом местности, либо, там, не знаю, стать еще мельче и уже просто быть совершенно охотиться на другую добычу и быть неинтересным для него особо. Ну и поэтому были разные собакины, на самом деле. Были и большие, например, ужасные волки, но были и мелкие. Их было много.
1: Да, как говорят, чтобы спастись от медведя, тебе нужно просто бежать быстрее другого человека, который бежит с тобой вместе от медведя.
0: Да, это мы знаем. Вот.
1: И, в принципе, этого достаточно. Учитывая преимущества социальности и групповой охоты, почему кошкообразные победили собакообразных в конкуренции в большей части экосистем?
0: Дело в том, что все-таки разные стили охоты очень-очень по-разному, как говорится, реализуются. Все-таки кошки, если говорить глобально, да, именно кошачьи, это хищники засадные. А среди собак ничего подобного, в общем-то, не сформировалось. И засадная охота, она очень много преимуществ имеет. У кошек было очень большое количество специализаций, которые позволило им стать засадными охотниками и очень эффективными в этом плане. Казалось бы, да, стайная охота – это классно, но у стайной охоты есть некоторые недостатки, в том числе очень-очень большая энергозатратность. Вот. Ну и, собственно, необходимость большого количества особей, которых надо будет постоянно поддерживать. Какого-то одного котика на большой территории можно содержать, да, собак надо все-таки там даже там тех же волков, там целую стаю на несколько этих голов, в общем-то, то и десятки. И это не всегда выгоднее, на самом деле. Стратегия у них разная, но просто получилось так, что как бы, кошки придумали те стратегии, которых у собак не было, и они оказались весьма эффективны. Ну, не знаю, какие-то вот еще прям подробности, наверное, так сходу не скажу.
1: Насколько согласуются данные морфологии с деревом разделения кошек, которые вы показали?
0: В целом согласуется. Скажем так, по данной морфологии было поменьше у нас разных ветвей. Вот у нас там были кошки крупные, кошки мелкие, там некоторые другие подразделения. Сейчас просто это стало все сильно более дробное. То есть то, что казалось буквально одним и тем же, оказалось по генам очень разное. Такого, чтобы наоборот, что-то прям принципиально

0: разное вдруг объединилось. Но, насколько я знаю, с кошками особо не произошло. Поэтому в целом согласуется, просто мы узнали больше.
1: Как вы относитесь к практике современного самовыгула кошек? Стоит ли покупать яркий ошейник от и для птиц, или это бесполезно?
0: Вот, к сожалению, насчет ошейника вообще ничего прокомментировать не могу.
1: Самовыгул.
0: Насчет ощущения кажется, что бесполезно, но я вот прям совсем не представляю эту тематику, может, я что-то не знаю. Что касается самовыгула, смотря где. Ну, если это дачный какой-нибудь участок, я только всеми руками за, особенно если еще и с GPS-очкой там этот ошейничек надеть, это вообще красота. Если это в пределах города, ну, рискованно, честно говоря. На мой взгляд, очень рискованно. Но каждый выбирает для себя в этом плане.
1: И последний вопрос, наконец-то. С чем связано, что в Европе после античности и в средних веках домашние коты массово заменили куньих, типа горностаев, в качестве домашних борцов с грызунами?
0: Я думаю, что... Это, опять же, точно не знаю, поэтому это мое мнение. Мнение такое, что их проще содержать, все-таки менее специфичное, скажем так, разведение. И, может быть, даже в какой-то степени они более эффективные охотники.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим за ваши донаты, за ваш интерес к кошкам и в целом к этой теме, тему нашего эфира. Увидимся через неделю.
0: Да. Всем до свидания. Еще раз всех дам с наступающим праздником.
1: До свидания.

0: говорить о Николае II сложно.
1: Каялся потом всю жизнь Николай, что он клятвопреступник.
0: Не должен был наследник проходить от рядового, как Петр предписывал, вверх, вверх, вверх по чинам военным. Служба не очень тяжелая на самом деле. 11 лет мальчику. Не русские сказки, не пересказ для малышей, а Нестора на старославянском. Преподавание шло по такому принципу. Каждый день уроки, лекции. Приезжают очень хорошие преподаватели. Какое бы образование, многостороннее, юридическое, экономическое, они не получали, Романовы всегда офицеры. С момента, как он стал императором, он должен был сам себя повышать в званиях. И он счел это неэтичным. На самом деле фигура эта заслуживает, чтобы ее обсуждали. У Николая родственники среди всех практически правящих династий, и никто не помог. Нехорошие преподаватели.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. У нас сегодня долгий рассказ, но прежде всего хочу сказать, что, глядя на такой зал, как мне сказали организаторы, давно нет ни одного билета, и Петербург — город мыслящий, думающий. Спасибо вам большое за такой интерес к русской истории. Я долго не хотел касаться темы Николая II, по понятным причинам, много споров, довольно свежо это, но самое главное, скажу по секрету, не в этом. Что это настолько близко и так много сохранилось. Есть кинохроника с Николаем II, есть огромное количество фотографий, масса свидетельств, даже записи голоса Николая II. Ну, казалось бы, все знают, но что тут можно нового сказать? Тем более, что время это мы проходили еще в курсе истории СССР очень подробно, и опять же, нового ничего не скажешь. Так либо иначе, это все звучало где-то. Поэтому я решил выкрутиться из этой ситуации таким образом. Во-первых, мы, как обычно, будем мало говорить об общественно-экономических формациях, революционной ситуации, предпосылках, по крайней мере, сегодня. Попытаемся больше поговорить о людях и о связях этих людей между собой. А во-вторых, еще одна причина. У меня нет мнения про Николая II личного. Нет. Не сформировалось. А это значит, я смогу рассказывать более-менее объективно. Говорить о Николае II сложно, если эту тему поднять в любой компании, но если только не специально подобранные политические единомышленники, монархисты, союз меча и орала, или противоположный лагерь, то всегда будет дискуссия, всегда будет спор. И всегда будут полярные оценки. На самом деле фигура эта заслуживает, чтобы ее обсуждали. И самое главное, время, в которое жил Николай Александрович Романов, очень важное. При этом надо попытаться вырваться за рамки сложившихся стереотипов, а стереотипов таких, собственно, два. Две самые крайние позиции. Первое. Николай II – царь, помазанник Божий, имевший максимальную чистоту замыслов, величие целей. Жизнь его – это путь истинного государя, православного христианина. Его со всех сторон окружали враги и предатели – в первую очередь, члены его собственной семьи, клана Романовых. Я напомню, что к моменту царствования Николая клан великих князей – это почти 100 человек. А Романовы к этому моменту, как и Рюриковичи в Древней Руси, по сути правили коллегиально, коллективно. То есть от рождения великий князь воспитывался как в какой-то степени совладелец огромной державы. Зачастую его жизненный путь предопределялся с самого начала. Говорили, ну вот пойдешь артиллеристом, если ты мальчик. И уже предполагалось, что если он будет более-менее сообразительным офицером, то непременно к зрелому возрасту станет начальником артиллерии империи. Ну или одним из начальников. Пойдешь по флотской линии, станешь одним из ведущих флотоводцев. Как будто уделы определенные были у членов семьи Романовых в империи. Коллективное управление. И вот они все его предали. Многочисленные отпрыски царской династии, которые жаждали власти, которые были недовольны теми уделами, той ролью, которую они исполняли, ну и которые находились под влиянием разных групп бизнеса, потому что к этому моменту в стране появились другие большие деньги, кроме денег аристократии и кроме денег царских. С другой стороны, народец подкачал, с народом не повезло, богоносцам. Отвернулись от царя, нравственно разложились, не защитили в нужный момент. Ну и вмешательство иностранных держав, мы об этом поговорим отдельно, у Николая родственники среди всех практически правящих династий. И никто не помог. Приведу несколько цитат ярких представителей этой точки зрения. Вот Петр Мультатули, хорошо его знаю, публицист такой, автор книг о Николае II, любопытных в духе конспирологии, кавычки. «Крушение в феврале 1917 года не потому, что царь был слабым, а наши внешние враги были сильнее. Нет, потому что общество наше в своем большинстве уже не верило в Бога и не желало служить ни царю, не России». То есть внутренние враги. Вот еще более четко образ внутреннего врага, другой православный публицист, известный Егор Холмогоров, он сразу находит главного виновного в революции 17 года. У него выделена та самая часть общества, на которую возлагается главная ответственность за свержение монархии. Это кто? Интеллигенция, правильно. Кавычки. Главной причиной революции были ожесточеннейшая война российской либеральной и революционной интеллигенции против императора и его семьи. Именно еврейская революционная интеллигенция была в наибольшей степени заражена идеей радикальной перестройки всего российского общества сверху донизу. Идея свержения самодержавия за пределами узкого образованного слоя популярностью не пользовалась. Поэтому конкретной формой осуществления переворота стала атака на царскую семью и личность русского императора и его супруги. Дискредитировав их, можно было перейти к удару по монархии как таковой. Ну, в общем, как писал бессмертно Владимир Ильич Ленин, интеллигенция не мозг нации, а... Кстати, кто помнит, в каком контексте это было сказано? 11 сентября 1919 года Политбюро по инициативе Ленина получило Дзержинскому, Каменеву и Бухарину втроем разобраться с делом так называемых арестованных кадетов и околокадетских интеллигентов. ВЧК их задержало. За них многие вступились. И вот, отвечая Горькому в личном письме, Ленин пишет: «Невероятно сердитые слова говорите вы и по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков, или, может быть, хотя бы и сотен, кадетских и околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме для предупреждения заговоров. Заговор, грозящий гибелью десяткам тысяч рабочих и крестьян. Какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость. Для таких господ 10 миллионов убитых на империалистической войне – ничто. А гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи и истерики. Интеллектуальные силы рабочих крестьян крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников». Это частное письмо. Это риторика, да? «Крепнут интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации». А на самом деле это не мозг нации, а... Хотя Ленин был потомственным дворянином с университетским дипломом. Ну вот так вот он оценивал своих соратников по интеллектуальному труду. Вот еще свидетельство умнейшего человека, митрополита Тихона. «Эти ложные свидетельства сделали из удивительнейшего, прекрасного человека, императора, может быть, самого оклеветанного. Самый оклеветанный персонаж во всей нашей истории. Такой клеветы, которая изверглась на него из Запада, из Японии, из Востока, изнутри страны, немыслимо себе представить». То, что пишет Наталья Поклонская, даже цитировать вам не буду, сами понимаете. Вот несчастный человек, жертва тотального предательства и клеветы. Кстати сказать, несколько лет назад, когда к столетию гражданской войны в ЦИОМ проводил опрос общественного мнения, кто из деятелей революции и послереволюционных лет пользуется наибольшей симпатией у нашего населения. По всей стране проводили опрос. Так вот, самые позитивные эмоции чемпиону Николай II. 54%. 23% отрицательные. Еще очень плотно на втором месте Сталин, 51 на 28, а на третьем Ленин, 49 на 29. Вот у нас сохраняется эта полярность. Ну и, соответственно, второй стереотип: Николай II, главный виновник гибели России, не способен править, не понимал требований эпохи, нерешителен, подвержен чужому влиянию, в первую очередь своей жены, ума ниже среднего, волей не обладал, царь тряпка, царь дурак. Так, кстати, его и называли даже в прессе. Тогда свобода прессы была немыслимая. И никакого факт-чекинга, никакой верификации. Ну, представляете, свобода слова после манифеста 5-го года обрушилась на страну. Прочитал человек в газете, значит, точно правда. Немка. И звонит по прямому проводу Вильгельму. Предупреждает его о всех действиях русского генштаба. Правда же, в газете не писали. Сказали по телевизору в новостях. Значит, правда. Ну, Распутин. В общем, Армейский полковник во главе страны. Не повезло России, когда в трудный период ее истории во главе оказалось такое ничтожество. Это, кстати, не советских учебников точка зрения. В СССР, я обращаю ваше внимание, личности царя вообще особого значения не придавали, потому что целью критики был сам институт монархии как таковой. Ну, при случае, конечно, могли пнуть царя Николашку, но это не самое главное. Это точка зрения либералов всевозможных оттенков. Царь-тряпка, царь-дурак – это во время правления Николая II.
1: Царь-дурак! Дурак!
0: Что характерно, кстати, это точка зрения обычно тех, кто никогда лично с царем не сталкивался. Вот Лев Толстой. Зеркало русской революции. Кавычки. Про Николая же II я знаю, что это самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещенный человек. Полное собрание сочинений, том 89. Популярнейший поэт Константин Бальмонт. 907 год, опубликован в Париже. Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловоние пороха и дыма, в котором разуму темно, наш царь убожество слепое. 907 год. Тюрьма и кнут, под суд, расстрел. Царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел, он трус. Он чувствует запинкой, но будет час расплаты, ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Кстати, для контраста мнение Николая II людей, которые знали его лично. Министр иностранных дел в эти же годы, когда Бальмонт писал, извольски. Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я не колеблясь отвечу на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывает малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагает свои собственные мысли. Сергей Витте, который терпеть не мог Николая. Кавычки. Я имел счастье быть близок к двум императорам. К императору Александру III и ныне царствующему императору Николаю II. Обоих я знал очень хорошо. Император Александр III был, несомненно, обыкновенного ума и совершенно обыкновенных способностей. В этом отношении император Николай II стоит гораздо выше своего отца как по уму и способностям, так и по образованию. Эмиль Лубе, президент Франции. О русском императоре говорят, что он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Он сам проводит свои идеи, защищает их с постоянством и большой силой. У него есть зрело продуманные, тщательно выработанные планы, над осуществлением которых он трудится постоянно. Царь имеет сильную душу и мужественное сердце. Он знает, куда идет и чего хочет. Ну как в этом разобраться? Я могу всю лекцию приводить диаметральные оценки. Поэтому давайте начнем с самого начала. Начнем с бесспорного. Мы точно знаем, когда Николай II родился. 18 мая, по новому стилю, 1868 год, Царское село. Напомню семью. Романовых было мало до Павла. Павел 10 детей, 9 дожили до взрослого возраста. Большая редкость по тем временам. Николай I, третий сын, не буду вам рассказывать, все вы знаете, как оказался на троне. 7 детей с принцессой прусской Александрой Федоровной. Старший сын, которого специально готовят. Это первый государь, которого специально учили, чтобы он стал императором по системе. Систему разрабатывал наш поэт Жуковский. Александр II, 8 детей. В наследники готовится очень талантливый молодой человек. Но если почитать воспоминания, ну просто богом поцелованный. Красивый, умный, вежливый, с характером, спортивный. Трагически гибнет в 20 с небольшим лет, умирает. Мы до сих пор путаемся от чего, упал с лошади. Костный туберкулез, непонятно. И наследником. Потом императором становится человек, которого не готовили, который собирался стать профессиональным военным, тугодум, медвежонок неуклюжий Александр III. Александр III берет себе в жены невесту своего старшего брата. Ну, так было принято в те времена у благородных людей. Довольно часто встречалось. Столыпин женился на невесте своего старшего брата, которого застрелили на дуэли. Датской принцессе Марии Федоровне, обращаю внимание, принцессе датской, потому что сейчас мы посмотрим еще и датскую семью. И у них дети, старший сын Николай, 68-го года рождения, почти ровесник Ленина, Ленин 70-го. Вот, собственно, правнук Николая I, Николай II, назван в честь своего дяди, покойного Николая Александровича, и святого, чтимого на Руси Николая Чудотворца, тот самый, который Санта-Клаус. В честь его назван Николай, это его святой покровитель, который в носок собирает подарки, потому что настоящий Николай Чудотворец, который был священником где-то в районе современной Анталии, он довольно своеобразным образом помогал своим прихожанам. Среди прихожан был один отец семейства, у которого было 3 дочери, а денег не было. А дочери все очень красивые. Очень хотелось как-то на этом заработать. Какой способ заработать на красивых дочерях в те годы? Ну, продать кому-нибудь в наложницы или еще как-то. Дочки плакали, Николаю Чудотворцу было их жалко, и вот он ночью подкрадывался к их избушке и через дымоход бросал золотые монетки. Чтобы было приданное выдать дочерей замуж, золотые монетки падали в носок. Носок сушился там у печки. 1, 2, 3, это все повторялось. Чудо потом с 3-го раза, наконец, отец отследил, откуда это все падает, что это не с неба, а это священник местный так ему помогает. Он Николая Чудотворца догнал, он падал на колени, целовал: «Святой человек, всем тебе обязанным и счастье моих дочерей». Николай Чудотворец взял с него слово никогда никому про это не рассказывать. Как мы знаем про это, остается только гадать. С той поры Санта-Клаус с мешочком, похожим на носок, ходит, раздает подарки. Ладно, это я специально отвлекся. Теперь давайте посмотрим на датскую династию, чтобы понять родственные связи рожденного цесаревича, наследника Николая, по линии матери. Итак, Анна Мария Федоровна, она дочь короля Дании Кристиана и немецкой принцессы. Кстати, обращаю внимание, абсолютно бессмысленно, говоря о монарших домах того времени, говорить о национальности. Там все так перемешано: английская кровь, датская, немецкая, итальянская, греческая, испанская. Моноэтнических правящих домов в Европе не было. Поэтому, когда говорят о том, что в наших монархах текла немецкая кровь, ну, это просто смешно слушать. Все дома были этнически перемешанными. У датского короля старший сын становится королем Дании. Одна из дочерей выходит замуж за короля Англии Эдуарда, ну, точнее, тогда еще принца, наследника престола. И их сын, Георг V, король Великобритании, который как брат-близнец похож на нашего Николая. Почему? У них дед общий, Кристиан. Они просто как братья-близнецы. Когда Николай II 20 с чем-то лет приехал на свадьбу в Англию, они одевались одинаково, и его постоянно поздравляли с женитьбой. Он принимал поздравления, раскланивался, а так как Николай говорил... Кто из них? Вот это наш Николай. Так как он говорил на английском абсолютно как на родном, то они могли очень долго разыгрывать гостей. У этой же датско-немецкой семьи один из сыновей станет королем греческим, при этом он женат на русской великой княжне, дочке Константина Николаевича, который был главный проводник всех либеральных реформ при Александре II, его младший брат. Вот это его дочь, Ольга Константиновна. Королева греческая или королева эллинов, как тогда говорили. Кстати, как стал греческим королем датский принц? Тоже довольно интересно. Я вам расскажу, потому что это показывает, что из себя представлял институт монархии в Европе в то время, чего, кстати, не понимал, к сожалению, наш Николай II. Но прежде всего давайте про рождение. Он родился в царском селе. Тогда были, как и сейчас, такое было поветрие, партнерские роды, то есть чтобы отец присутствовал при рождении ребенка. морально поддерживал свою супругу. У нашего Николая Александровича были суперпартнерские роды, потому что помимо отца еще и дедушка присутствовал. Потом Кристины. У нас сейчас обычно двое крестных. Но так было не всегда. На самом деле в Древней Руси обычно был один крестный. Обычай иметь двух крестных пришел из Европы, сильно позже. Но у царских детей крестных, или как тогда называли восприемников, тех, кто воспринимает новокрещенного от купели, было больше двух, потому что это вопрос большой политики. Восприемниками становились главы других государств, правящие монархи. Ну, это был как бы способ упрочить политические отношения. У королевы Виктории, самой знаменитой английской королевы, которая викторианская эпоха, как мы помним с вами, крестным был наш император Александр I. Поэтому у нее второе имя Виктория Александрина. При этом при Кристинах он даже не присутствовал. Посол выполнял обычно роль крестного. Это тоже считалось вполне нормальным. Вот с того самого момента, 6 мая, по старому стилю, это день рождения государя-наследника, а впоследствии государя-императора. Это государственный праздник. Всегда так было во всех монархиях. День рождения наследника и день рождения правящего монарха – это государственные праздники. В России официально в этот день не работали министерства и ведомства. Считалось, неприсутственный день. Чиновники отдыхали. Бизнес работал. По поводу царственных родственников, греческий король Георг, дядя нашего Николая, столько родственников тут, старший брат матери, как становится королем, к вопросу о кризисе монархии. Его выбирает греческий народ всеобщим, по тем меркам, тайным голосованием, бюллетенями. Дело в том, что в 1862 году, то есть вскоре после отмены у нас крепостного права, греческое королевство, короля изгнали. Вот надоел он грекам и уехал. Король там был немцем. В свое время его выбрали королем великие державы, когда Греция получила независимость, прошла через гражданскую войну, через освобождение от османского ига. Короля выбрали великие державы по такому принципу. Во-первых, он должен быть ничей, то есть не англичанин и не русский. Соответственно, выбрали немца, точнее говоря, баварца, католика. Во-вторых, он был дальним потомком одного из византийских императоров. И вот этот греческий король какое-то время правил в Греции довольно долго, несколько десятилетий. Не очень успешно, популярностью не пользовался. За все эти десятилетия умудрился даже не сменить католичество на православие, не принял он православие, закрывал так потихоньку православные монастыри, детей у него не было. И, в общем, греки от него решили избавиться. Там целое восстание было, манифестации, вооруженное сопротивление. В конце концов, он обиделся и уехал в Баварию. А в Греции были объявлены всеобщие выборы нового короля. Бюллетень был чистым. То есть можно было вписать туда имя любого кандидата, которого ты считаешь нужным. Вообще. Поэтому там было много вариантов. Но при этом 95% голосов были поданы в пользу нового короля Альфреда. Это второй сын королевы Виктории. Получил 95% голосов на выборах. Кстати, обратите внимание, что супруга у него тоже наша. Видите, как все намешано. Но несмотря на такую сокрушительную победу на выборах, Альфред королем греческим не стал. Потому что за много лет до этого, еще в 1832 году, Россия, Франция и Великобритания на троих тайно договорились и даже подписали соответствующий секретный протокол, согласно которому никто из императорских и королевских фамилий Англии, Франции и России не сможет претендовать на греческий престол. Такая нейтральная страна. Естественно, грекам про это не сказали, поэтому греки наивно избрали англичанина, думая, что Британия будет их с той поры защищать. Стали дальше считать голоса. Кто по порядку? Следующий, второй, третий и так далее. Второе место – Николай Романовский. Третье место – просто православный король. Любой так и записали. Дальше, Восьмое место – да здравствуют три ветви власти. Десятое – Наполеон Бонапарт. Но он к этому времени уже давно. 12 место – республика. 13 мне очень нравится – русский принц. Ну, все равно какой, лишь бы русский. 14 место – Амадей I. Вот он и должен был стать королем. Это принц из итальянского дома, королевского. Но Амадей отказался. Он сказал, что ему эта Греция нафиг не нужна. Он ждет по очереди испанский престол, хоть он и итальянец. Опять все намешано. Кстати, дождался. И даже проправил какое-то время в Испании. Потом 18-е место занял тот самый Георг I, принц датский. Он получил 6 голосов избирателей. И стал королем Греции. Ну, кстати, это не самый плохой результат, потому что 3 голоса получил Джузеппе Гарибальди, и 1 голос, 1, получил свергнутый король баварский. Возможно, сам за себя проголосовал, не знаю. Кто еще был из значимых правящих монархов Европы ближайшими родственниками нашего будущего Николая II? Германский император Вильгельм, дядя Вилли, это его троюродный дядя, королева Нидерландов Вильгельмина, она его там троюродная тетя, она вообще правнучка Павла I по прямой линии. Вся абсолютно правящая элита Европы того времени – это одна семья. Это близкие родственники, кровные, либо через брак. Такая система сложилась в конце XIX века. Теперь посмотрите на это, на все, сквозь призму событий, которые развернутся в Европе через пару десятилетий. Первую мировую войну. Ближайшие родственники убивали друг друга и не могли ни о чем договориться. И не мог со своим дядюшкой Вилли ни о чем договориться его племянник Николай II. Немного слов об учебе. Николая II, так же, как и его деда Александра II, готовили к должности, к работе императором системно и целенаправленно. Его главным воспитателем был генерал Данилович. Он прошел путь от учителя до директора Петербургской военной гимназии, составил учебную программу. Учебная программа была разделена на 2 части, все как у нас. Общая школа средняя и высшее образование. Только разница в том, что обучение проходило дома. Наследник не ходил в школу и в университет. Ну, такая была традиция. Кстати, как покажет время, неправильная традиция. Социализация, которая началась у Николая только в армии, вместе с молодыми офицерами, это было не очень правильное представление об обществе того времени. Лучше бы он пошел в школу, в гимназию и в университет. Но не ходили. Учителя к ним приезжали домой, в царское село. Итак, 8 лет общее образование. Это был, по сути, модернизированный курс классической гимназии. Только латинские и греческие убрали. Не надо тратить на это время. А вместо этого ввели новые предметы. Минералогия, ботаника, зоология, анатомия и физиология. Плюс значительно расширили гимназический курс истории, литературы и иностранных языков. Преподавание шло по такому принципу. Каждый день уроки, лекции. Приезжают очень хорошие преподаватели. Читают лекции. Обычно 6 уроков в день, как у нас в школе, только не 45 минут, а дольше. Академический час. Час, час 15, может, час 30 длится лекция. Потом начинается домашняя работа, самоподготовка обязательно, и сверх расписание, весь день расписан буквально по минутам, а еще дополнительные занятия, рисование, физическая подготовка, прогулки и прочее. Чтобы понимали вы, какой уровень был подготовки гимназической, вот когда он уезжает в Данию проведать дедушку, ему пишет Данилович инструкцию, что надо учить, какие книжки читать в дороге. Вот среди тех книжек обязательно час в день читать летописца Нестора. Час в день. 11 лет мальчику. Не русские сказки, не пересказ для малышей, а Нестора на старославянском в 11 лет. В оригинале. Рисовал неплохо. Вот, кстати, там же в Дании он нарисовал, сохранилась акварель. Не так хорошо он рисовал, как его отец. Александр III прекрасно рисовал. И не так хорошо, как профессионально рисовала его сестра, которая станет потом художницей и будет этим зарабатывать на жизнь. По Франции, ну, для мальчика очень даже неплохо. Дальше. Высшее образование после 8 лет. Политэкономия, право, военное дело. Военное дело – это масса предметов, не один предмет. Военная юриспруденция, стратегия, тактика, военная география, работа генерального штаба, структура армии и прочее, прочее. Музыка, естественно. Физическая подготовка – это не только гимнастика, это еще фехтование, стрельба и вольтежировка. Вольтежировка – это не на лошадке поездить в манеже. Это гимнастические упражнения, которые исполнялись на коне, скачущем по кругу галопом. То есть это то, что в цирке вы сегодня можете увидеть. В все мальчики императорской фамилии должны были уметь джигитовка. Младший брат Николая II, следующий по очереди, запасной наследник Георгий, готовился абсолютно по той же самой программе. Только учителя иногда чуть-чуть отличались. Например, у Георгия Ключевский читал историю России, а у Николая там какой-то другой преподаватель. Они, кстати, хорошие были преподаватели. Юриспруденция — Константин Победоносцев. Политэкономия — министр финансов Бунге. Военные науки — профессор Академии Генштаба, боевой генерал Михаил Драгомиров. Инженерное дело — Цезарь Кюи. Тоже отдельный предмет был, кстати, наш выдающийся композитор, не только генерал. Военная теория — начальник генерального штаба императорской армии Обручев. Стратегия — начальник академии генерального штаба Леер. Ну и так далее. То есть все преподаватели — главные авторитеты в своем деле. Фактически можно сказать, что за эти 13 лет обучения император получает гимназическое образование и почти 3 высших: военное, юридическое и полноценное экономическое. Курс политэкономии был очень подробным. Я вспоминаю, когда мы в институте проходили политэкономию, непростой предмет. У нас было 2 политэкономии, кто помнит постарше, да, политэкономия социализма и политэкономия капитализма. И представьте, какой был у меня шок, когда на первом курсе прихожу в Советский Союз, еще Институт международных отношений, и профессор, как сейчас помню, Георгий Георгиевич Абрамишвили, первое, что говорит нам, первокурсникам: мы будем с вами изучать политэкономию капитализма. Политэкономию социализма я не преподаю, поскольку считаю ее лженаучной фантастикой. 87-й год. Вот такие у нас вольные нравы были. Но система образования у наследников престола была другая. Им не ставили оценки и почти не спрашивали степень усвоения материала. Им просто читали лекции и отвечали на вопросы, которые они задают. Но ставить оценки цесаревичу считалось неэтичным. И на самом деле это не очень здорово. Вот сегодня, когда задают вопрос, надо ли ставить оценки в школе. Ну, странно, конечно, надо. А как иначе? Это не просто оценка, это ведь еще и соревновательный элемент в школе. Согласны? Это еще и социальная градация, это мотивация, в конце концов. А так, урок прошел, даже тебе суперзвезда, министр финансов, рассказал про экономику. А дальше что? Усвоил, не усвоил? У меня нет вопросов, я все понял. Спасибо. Вот эта, кстати, система подготовки была принята для аристократов, которые потом служили в гвардии. То есть они знали все понемногу методом домашнего образования. Ну, понемногу зависит от степени качества учителя. Но оценки им не ставили. И потом они выходили в гвардейские офицеры. И для того, чтобы служить в гвардии, это очень здорово. Ты начитан как университетский студент в целом. Все по чуть-чуть знаешь. Но в военном деле это тебе не пригодится, а поддержать разговор в салоне можешь и в театре. Вот такое же образование классическое гвардейского офицера и было у Николая II. Из иностранных языков: английский, французский, немецкий. Английский родной, французский родной, немецкий похуже. Но там есть специфика, их учили не так, как нас учат иностранным языкам. С ними занимались носители языка целый день. То есть у них были сразу учителя, гувернеры и няни-носители, поэтому они усваивали язык естественным путем. Конечно, здесь августейшим фамилиям было гораздо проще, чем нам. Да, супруга его, Алиса, будущая Александра Федоровна, она же у нас немка, да? А у нее родной язык какой? Английский, совершенно верно. Она 6 лет жила в Англии и на немецком говорила очень плохо. Хотя по крови там надо долго докапываться. Она вроде как немка, но при этом у нее бабушка королева Виктория. Все запутано. Родной английский. Они первое время с Николаем, молодые муж и жена, разговаривали на английском языке и переписывались на английском языке. Но к чести Алисы, она хорошо выучила русский, говорила с небольшим английским акцентом. А дальше вопрос пиара. Екатерина II всю жизнь говорила с немецким акцентом, который находили все очаровательнейшим, прекрасным. И восторгались, как она могла вставить ловкое народное словцо в свою речь. А нелюбимая в народе и в свете Александра Федоровна говорила по-русски с омерзительнейшим немецким
2: акцентом, который на самом деле был английский, и при этом еще пыталась гнусно вставлять народные словечки, что-то из себя изображая. Все зависит от восприятия. Очень много читал молодой Николай II. У него личная библиотека только с экслибрисом, книжку, которую он держал в руках. 15 тысяч томов. Читал русскую классику более всего. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова. Читал много английской, французской литературы. На две части делилось. Он читал много развлекательного, как любой нормальный человек. Там приключенческие романы, исторические, естественно, на языке. И читал много философской и исторической литературы для развития. Разбирался в музыке, обожал Чайковского, любимый композитор. Любимые оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», любимый балет «Щелкунчик». Вполне понятно нам вкус. Смотрел это все по многу раз, и «Спящую красавицу». Наследственная черта Романовых – великолепная память. Не хорошая, прекрасная память. Все Романовы всегда имели прекрасную память. Николай II помнил наизусть сотни точных наименований с нумерацией и длинной расшифровкой каждого полка императорской армии. И говорил, что в бессонницу все начинает в голове перечислять по порядку в памяти все полки, он же верховный главнокомандующий, все полки его армии. И обычно засыпал, не дойдя до резервных частей. После Рузвельта был какое-то время такой президент американский Гарри Трумэн, помните? И вот в 1948 году во время избирательной кампании была впервые использована американскими технологами такая предвыборная технология. Когда Гарри Трумэн ехал в какой-то небольшой американский городок и встречался там с избирателями, то тщательно проверялось, не был ли он там раньше, либо не мог ли он когда-то с кем-то пересечься из тех, кто будет присутствовать на этой встрече. Ну, на митинге, например, или на встрече в большом зале. Знаете, как это у американцев происходит, вы это все видели недавно. И вот ему готовили справку на одного-двух человек, с кем он когда-то мог мимолетно в своей жизни пересечься. И представьте себе, просто идя, вот, «О, Джон, как твоя жена? Давно не виделись». Это производило ошеломляющее впечатление на всех совершенно. Но когда правил Николай II, то у него не было предвыборных технологов. Он опирался только на собственную память. И, кстати сказать, прекрасно с этим справлялся. Когда мы смотрим на сегодня, на многих европейских лидеров, мне, честно говоря, кажется, что с памятью там не очень. И наши Романовы могли бы преподнести им невероятные уроки в этом плане. Ну и, конечно, как все мужчины Романовы, все, я подчеркну, обратите на это внимание, начиная с Петра I, их главная профессия – профессиональные военные. Какое бы образование, многостороннее, юридическое, экономическое, они не получали, они всегда офицеры. Поэтому с рождения Николай II зачисляется в полки Преображенские, Семеновские, Измайловские, Кавалергардские. Эта традиция у нас идет еще от постпетровских времен. Дело в том, что раньше для отпрысков императорской фамилии не существовало правил чинопроизводства. То есть не должен был наследник проходить от рядового, как Петр предписывал, вверх по чинам военным, будучи профессиональным военным. Дети Павла I, Александр Константин, они генералы от рождения. Однако эта система со временем поменялась. И уже Александр I вводит систему, когда нельзя получить чин без выслуги лет новый, когда соответствует звание должности. Николай I еще делает это строже. И труднее и труднее подниматься по карьерной лестнице в Российской империи, как на гражданской службе или придворной. На придворной службе вообще отменяют большую часть чинов, их госслужбы не считают и денег за это не платят. Пушкин у нас кто был? Камер-юнкер. Он обижался на то, не по возрасту ему слишком невысокий придворный чин, но это был сотрудник администрации президента на общественных началах. Потому что камер-юнкер, у него только была ливрея, право носить специальный мундир камер-юнкера, и пропуск на Старую площадь, в Зимний дворец. И все. Вот. А денег за это не платили никаких. Это просто почетно. Но на императорскую семью эти правила и регламенты не распространялись. Что происходит у Николая II? он после окончания домашнего обучения по программе средней школы поступает в армию и начинает служить в разных полках на разных должностях. Он не живет в казарме. Тогда не было войны. Он не присутствует ни на каких боевых действиях. Он проходит, как бы сейчас сказали, офицерские полевые сборы. Все лето вместе с полком на учениях. И вот он командует то в звании поручика в Преображенском полку, каким-то подразделением. Потом он командует взводом гвардейской конной артиллерии. Потом оказывается в лейб-гвардии гусарском полку прославленном. Это его наиболее любимая часть воинской службы. Командиром эскадрона. Кто у нас был в лейб-гвардии наиболее знаменитый гусарском полку из офицеров? Лермонтов, конечно. В том самом полку, где Лермонтов. Он командует эскадроном. Он кавалерист. Он же и артиллерист, он же и пехотный офицер. Всеми этими профессиями военными в той или иной степени будущий Николай II владеет. Кстати, о нем хорошо отзывались его командиры, говорили, что добросовестный, все делает по уставу, четко, не ленится. Служба не очень тяжелая на самом деле, за исключением этих полевых учений. Все остальное время, забавно почитать дневники Николая, вернулись в царское село, отметили окончание учений, выпили 127 бутылок шампанского. Принимает в 16 лет он присягу прямо в церкви Зимнего дворца. Тогда присягу вообще интересно. Солдаты принимали присягу дважды. Первый раз, когда был рекрутский набор, еще при забрите, либо при поступлении на воинскую службу, а второй раз при постановке в строй, при уже зачислении в конкретное военное подразделение. Почему два раза? Чтобы в дороге не сбежал. Вот его в деревне определили, что он рекрут, и сразу присяга. Если убежит, он военный преступник. Все понимали. Генерал присягал в здании Министерства обороны, военные коллегии, а офицеры, что интересно, присягали каждый раз по-новому при получении очередного воинского звания, при присвоении нового чина, как тогда говорили. Присягу приносили у знамени со времен Павла I. Офицер держал знамя в одной руке, вторую руку поднимал. Евангелие приносил присягу. Пока Николай служит в армии, он все равно продолжает заниматься и слушать лекции. То есть высшее образование у него продолжается в перерыве между военными сборами. В 23 года он получает полковника. Никогда более высокого звания Николая II не было. Его часто называют за глаза уничижительно. Ну, армейский полковник. Ну, во-первых, это безграмотно, потому что к тому самому моменту уже разницы между армейскими и гвардейскими полковниками не было. Было одно и то же по табели о рангах. Но это последнее воинское звание, которое Николай получил, будучи цесаревичем, наследником престола. А с момента, как он стал императором, он должен был сам себя повышать в званиях. И он счел это неэтичным. Вот ему отец последнее звание присвоил, полковник, командир батальона Преображенского полка. Все. Командиры гвардейских полков были генерал-майорами. Он полковник, командир первого батальона. Все. Более он себя никогда не повышал в звании. Над этим смеялись, как же так, все предыдущие императоры, генералы. Это тоже не совсем правильно, потому что Александр III тоже не повышал себя в звании ни разу, будучи императором. Он просто позже взошел на престол, и к моменту, как он стал императором, он уже был генералом. Но более он себя не повышал, фельдмаршалом себя не сделал. Так и Николай поступил так же, как отец. Я могу еще привести один пример, вы, наверное, его знаете. Одного человека, у которого есть возможность повысить себя в звании достаточно существенно, но он ни разу этого не сделал. Самого себя. Да. Ваш ленинградский. Вот он как полковником госбезопасности. Закончил воинскую службу, КГБ еще. Все. И даже будучи директором ФСБ, тоже в звании себя не повысил. На мой взгляд, это очень достойно. Кстати, Владимир Владимирович, как вы знаете, еще и ни одной государственной награды не получил. Ни ордена, ни медали за все годы. Ни разу. Потому что сам себя нет, это так. Зачем? Не надо. Первые гособязанности цесаревича Николая не напряжные. Раз в неделю он посещает заседание Государственного совета, выполняет представительские функции, то есть представляет Российскую империю на похоронах, юбилеях, свадьбах. Ну вот я вам рассказывал, как он там на свадьбе в Англии веселился. на свадьбу своего брата. В полку-то, конечно, веселее гораздо. А там товарищи, там он себя чувствует в своей тарелке. Веселье, шампанское, девушки. Вот. А на заседание госсовета скучно. Ему это не нравится. В 1892 году, достаточно неожиданно по предложению Витте, его назначают председателем комитета по постройке Транссиба, Великого Сибирского пути. А когда Витте пришел с этим предложением к Александру Третьему возглавить этот комитет, поручить сыну, а это была главная мечта Александра Третьего, завершить эту великую стройку Транссиб, постараться при жизни завершить ее, то Александр Третий удивился, процитирую, кавычки, «Да ведь он совсем мальчик». Какой он мальчик, ему 24 года уже, он уже офицер, командир батальона, полковник. Но у него детские суждения, как он может быть председателем комитета. Смотрите, отец относился к сыну вот как к ребенку. Витте, кавычки. «Эта моя мысль оказалась чрезвычайно счастлива, потому что наследник цесаревича очень увлекся этим назначением, принял его близко к сердцу. И должен сказать, что когда наследник вступил председателем комитета, то уже через несколько заседаний было заметно, что он овладел положением председателя, что, впрочем, нисколько не удивительно, так как он человек, несомненно, очень быстрого ума и быстрых способностей. Он вообще все быстро схватывает и быстро понимает. Как я уже имел случай говорить в этом отношении, он по способностям стоит гораздо выше своего августейшего отца. Его августейший отец отличался совсем другими способностями, которые и делали его великим императором. Ну, кстати сказать, гуляющая по закоулкам интернета версия, что якобы, когда Александр III скончался, и он понимал, что сын его ребенок совсем ничего не понимает, и он якобы заставил его поклясться у смертного одра, что как только Михаил, сын Михаил, его брат младший, достигнет совершеннолетия, он передаст ему престол, потому что он не способен править. И якобы мать его, Мария Федоровна, отказалась присягать Николаю по этим же соображениям, что он не способен править. Это все у Пикуля описано в деталях. И есть книги на этот счет, я не буду вам цитировать. И как раскаивался потом всю жизнь Николай, что он клятвопреступник, что он нарушил клятву, данную умирающему отцу, что он обманул свою мать, что он не уступил престол Михаилу. И вот все беды России идут из-за этого клятвопреступления на входе во власть. Это все чушь собачья абсолютнейшая. Потому что, во-первых, сразу же после смерти императора весь двор, вся семья, все придворные и армия сразу автоматически присягают наследнику. Потом идет так называемая повторная процедура спустя некоторое время, в нашем случае через полтора года, помазание на царство, коронация в Москве уже. Это, кстати, считается главнее, чем присяга. Потому что только после этого ты превращаешься в полноценного помазанника Божьего православного государя. До этого ты как бы исполняешь обязанности. А это уже все, это венчание с Богом. От его имени венчание со страной, с Россией. И на этом помазании в Успенском соборе Москвы было установлено три трона. Трон Ивана III исторически, на котором восседал сам помазанник Божий Николай Александрович. Второй трон для жены, а третий трон для матери, вдовствующей императрицы. Процитирую вам дневник самой Марии Федоровны, очень умной женщины, и пользующейся огромным авторитетом в элитах того времени и при дворе. Вот она пишет, кавычки. «В конце концов, я рада, что все позади, благодарю Бога, что все позади, благодарю Бога, что Он помог мне преодолеть мои личные

отношениях ее с невесткой я поговорю отдельно. Но это все будет потом, спустя много лет. А сейчас мы видим, на трон восходит очень хорошо воспитанный, исключительно образованный, все знающий, владеющий несколькими специальностями, военными, штатскими, молодой человек. Экономика страны на подъеме. А дальше все пойдет не так. Почему? И кто правы, те, кто считают, что во всем виноват Николай II или предатели-интеллигенты? Давайте посмотрим на детство Николая II с точки зрения, какие эпизоды могли сыграть определенную роль в формировании его личности. Личности очень необычные. Я нескольких эпизодов приведу. Ну, во-первых, известно, что глубочайшее впечатление на Николая произвел эпизод в церкви, дворцовой церкви, где они были на службе. И в этот момент в церковь влетела маленькая шаровая молния. Началась страшная паника, и только император оставался совершенно спокоен. Император Александр II, дед его. И вот это стремление подражать деду в абсолютном спокойствии и самообладании потом заставило выработать у Николая II необычайное самообладание, которое отмечали все его и немногочисленные друзья, и многочисленные враги. В 1988 году произошла знаменитая железнодорожная катастрофа под Харьковом. Сошел с пути царский поезд, и Александр III, богатырь, держал на своих плечах рухнувшую, сплющенную крышу бронированного вагона, чтобы через щель выползли из-под крыши члены его семьи. Николай II тоже выползал, ему было 19 лет. А в 81-м 12-летний будущий Николай II смотрел в Зимнем дворце на постели, на залитого кровью, почти с оторванными ногами своего деда, того самого, который хранил необычайное самообладание перед лицом шаровой молнии, вот так перед ним, пролетавшего, чтобы всех успокоить. И это тоже произвело на него глубочайшее потрясение. Потом, помните, после смерти, после убийства Александра II, почти день в день, предполагалось, будет принят новый закон, которые по ошибке называют Конституцией Лорис Меликова. Это, конечно, не была никакой конституцией, но это был очередной шаг по пути развития местного самоуправления и поэтапных конституционных, в каком-то смысле, реформ, которые двигали Россию по пути более широкой демократизации. Так вот, пройдет всего несколько дней после этой ужасной трагедии, и выступая, как бы сегодня сказали на заседании правительства и Совета Безопасности, Константин Победоносцев в лицо новому императору Александру III скажет: «Преступная политика вашего отца привела его к гибели трагической. Его попытки дать свободу тем, кто этого не заслуживает и к этому не готов. Если вы эту политику продолжите, то гибель ждет всю вашу семью, всех ваших друзей и всю страну, которую Господь вам доверил». Александр III откажется утверждать эти законы Лорис Меликова. Лорис Меликов подаст со всем кабинетом в отставку. Николай II, еще будучи цесаревичем, станет жертвой своего личного эпизода с покушением, полусмешного, но который мог закончиться вполне трагически, когда в Японии ему оставили зарубку на черепе. Я об этом расскажу отдельно. В общем, все это вместе и формировало характер будущего императора. Кстати сказать, он никогда не был хорошим публичным оратором, вообще стеснялся выступать на публике. И только со временем постепенно приобрел привычку обращаться к большой аудитории, а испытывал большой стресс. Он не получал от этого никакого удовольствия. Со временем у него сложилась даже своеобразная защитная манера поведения, которая стала частью его личности, довольно своеобразная. Когда он выступал публично, то, я процитирую современников, кавычки, «все жесты и движения императора Николая II были очень размеренны и даже медленны. Эта особенность была ему присуща, и люди, близко знавшие его, говорили, что государь никогда не спешил, но никуда не опаздывал».
каждому его

слову прислушивались, и поэтому он рано понял, что последствия самых безобидных реплик могут оказаться серьезными. Поэтому он говорил размеренно, медленно и очень редко бывал откровенен со своими собеседниками, даже родственниками, членами правительства, ближайшими сподвижниками. Он вообще предпочитал слушать, редко высказывал свое мнение, держал его при себе, был всегда крайне вежлив. Он никогда не говорил «повелеваю», «приказываю». Он говорил «прошу вас». Когда ему предлагали какие-то идеи, обычно молчал и кивал. Его молчание и такие вежливые кивки принимали за согласие. Министры выходили и говорили: «Я убедил императора, все будет вот так». Нет. А потом они испытывали жестокое разочарование, когда Николай II поступал по-своему, иногда совершенно противоположным образом. Начинались разговоры о двуличии царя, он же молчал, кивал. Нет, это у него была просто такая манера, такой себе на уме. Поскольку у него была глубокая внутренняя убежденность в божественности своей власти, он же помазанник Божий, то зачем ему спорить с министрами и их переубеждать? Тратить на это время, как бы сейчас сказали, эмоции и энергию. Он их выслушает. Одного, второго, третьего. А сделает по четвертому. Так, как сам считает нужным. Из-за того, что он слушал, а поступал иначе, от этого порождалось очень странное ощущение. Все не говорили ведь они, что я не смог убедить царя. Нет. Говорили: царь со мной согласился, а потом передумал. Он слаб. Он не держит слова. Он не давал никакого слова. Он слабак. Его переубедили. Во главе империи оказался человек, который не обладает, как тогда писали, внутренней мощью, которая покоряет людей, заставляя их беспрекословно повиноваться. Близко знавшие Николая II люди говорили, что умение владеть собой, скрывать свои переживания в самые драматичные моменты не покидало его. Это хорошее качество, но это качество очень нетипичное для монарха, потому что монарх в силу своего положения исторической русской традиции не должен сдерживать свои эмоции. То Петр I сдерживал эмоции, то он дубинкой бы сразу все, что думает, прямо по хребту. То Павел I сдерживал свои эмоции. В Сибирь кругом шагом марш, полк пошел. Он потом мог передумать, отправить его обратно. Обычно так и поступал всегда. Но он не сдерживался ни разу. Вот это государь! Вот как надо. Иван III посмотрит, и женщина в обморок падает. Да ладно, Иван III, это дела давно минувших дней, это у Карамзина. А прадед Николай I, его знаменитый застывший взгляд Василиска, и пот течет по хребту у сановника. А Николай I молчит, он просто смотрит на него так, со своих 190 сантиметров так сверху вниз. Да даже Наполеон, хоть он и выскочка, но какие истерики закатывал, как он орал на всех, как актерствовал. Вас расстрелять, вы ничтожество там Толерану, дерьмо в шелковых чулках. Сразу видно император. А этот что молчит? Прошу вас, пожалуйста, будьте любезны. Ну, в общем, непонятно. Отношения с религией – очень интересный момент. Он, конечно, глубоко религиозный человек был, это передалось ему от отца. То он большое внимание придавал тому, что день рождения, 6 мая по старому стилю, вообще рожденные в мае маяться будут, да? А это еще день Иова Многострадального, и император постоянно об этом говорил, что вот я родился в такой день и страдаю. Он устроил себе в спальне домовую церковь. Взял 6 исторических полотен, это походная церковь Александра I, с которой он был в заграничных походах. Церковь, которая приносит удачу. Иконостас на полотнах такой. Растягивается на специальных подставках, ширмах складной. И вот эта походная церковь императора Александра, победителя Европы объединенной, стояла у него в спальне. А уже после женитьбы появляется и еще более экзальтированная религиозно. Причем церковь даже тогда осуждала императрицу. То вот православие не предполагает такой крайней и болезненной формы. То есть имелась в виду вера Александры Федоровны
в мистику, в чудеса, чудесное исцеление, пророчество, юродивых ловить каждое слово. Это Распутин, он же отсюда пошел. Это крайняя степень. А Александра Федоровна, она ведь не сразу согласилась выйти замуж за Николая, там была некая предыстория, не буду об этом подробно рассказывать, времени совсем не хватит. Но вообще она лютеранка, то есть она немка в Лондоне, да, она лютеранка, протестантка. И сменить свою веру на православие тоже было для нее непростым шагом. Но когда она это сделала, выйдя замуж, она превратилась в такую истово православную, что куда уж там. Но тут я еще одну вещь скажу, забегая вперед в следующий наш рассказ. Мы говорим о мистицизме Николая и в первую очередь Александры Федоровны, но ведь некоторые вещи сбывались. Вот подумайте об этом, поищите в интернете. Были основания для веры в Божие предзнаменование, это пророчество, особую святость. Были. Привычки и хобби. Так, немного отвлечемся. Пустимся на грешную землю. Есть устойчивый миф, что именно Николай II придумал закусывать коньяк лимоном с сахаром. Это неправда. Вот. Эта легенда берет ноги от истории, когда Николай II выпил коньяка, или коньяку, ленинградцы, кто сказал. Выпил коньяк, маленькими стопочками пили, а рядом был лимон. И он взял лимон и закусил лимоном, и скривился. Ему сказали, это коньяк плохой, государь? Нет, лимон кислый. Но это было один раз, и сразу началось, что вот надо коньяк закусывать лимоном. Нет, Николай вообще пил мало. Так по молодости чуть-чуть, потом совсем мало. Хороший коньяк было не принято закусывать. Это считалось мувитоном. Обычно выпивал несколько рюмок. Все, в течение дня. Но рюмки тогда были по 25 грамм. Вот такие. Не так, как сегодняшние стопки 50 грамм. Маленькие, 25-30 грамм. Рюмку водки такой 20 грамм перед обедом. И рюмку Мадеры после обеда, как диджестив. Крымские вина любил. Очень любил Крым и крымские вина. Уважал минералку, всегда пил минеральную воду. На высочайшем обеде 24 апреля 1916 года на 12 персон, то есть это званый обед, где накрывается с избытком, на столе императорском стояла бутылка Шато какого-то, бутылка Шабли белого, бутылка Мадеры номер 2, полубутылка Мадеры номер 2, бутылка Хереса, ну, как для десерта, вместо сладкого. Все. 5 бутылок кваса монастырского, бутылка минеральной воды Ессентуки, бутылка минеральной воды Кувака, специально для Николая II. 12 человек. Пить нечего вообще. Нормально. Заядлый охотник. Вообще охота серьезное дело для русских императоров. Со времен, как мы помним, первых Романовых. Дорогое, сложное. Ну вот такая была привычка тогда, с рыцарских времен. Такой досуг. Николай II был хорошим стрелком, со временем стал, научился. Охотился он часто. В Министерстве императорского двора, как управделами президента, было отдельное управление царской охоты. Занимались только организацией охоты. Ну, вообще, это имело много смыслов-то. И отстрел слабых животных, санитарная очистка леса, и спортподготовка, и военная подготовка, и отдых. Все сразу. Но так как Николай II был большим педантом, он вел учет всех отстрелянных им на охоте животных. Потом делались такие еще ежегодные отчеты. И там наряду с традиционными медведями, зубрами, оленями, волками присутствуют довольно забавные записи, например, так для масштаба. 1895 год, 125 животных лично застрелено императором на охоте. Следующий год, 1896, 260 животных. Масштабно все шло. Помимо этого, император, когда был не на охоте, видимо, чтобы попрактиковаться в стрельбе и принести пользу обществу, постоянно отстреливал, нам это покажется ужасным сегодня, бродячих собак, кошек бездомных и ворон в огромном количестве. Тогда была другая мораль. Это сегодня мы берем эту несчастную бродячую собачку, жалеем и куда-нибудь ее в приют. Тогда эти собаки, во-первых, антисанитария, не дай бог укусит, что там у нее. Мы же помним с вами, бешенство – массовая болезнь, да? Пастер вот только-только изобрел прививку от бешенства. Плюс они сбивались в стаи,
бродячие собаки нападали на детей. Поэтому отстрел бродячих собак – такое весьма полезное дело считалось. Так вот, по подсчетам историков, только за 6 лет, с 1896, 6, 9, не подряд, 90, 1902, 908, 911, Николай II лично застрелил бродячих собак 3786. Бродячих кошек 6176. И ворон 20547. Вот я даже не могу понять, где их брали в таком количестве. Ну, в то время плохо относились к этим животным. Заядлый автомобилист. Один из первых, кстати, в нашей стране. Для понимания, к концу царства Николая II автомобили покупались за границей. Мерседесы, Роллс-Ройсы. Все потом Ленину досталось. И Керенскому. Откуда они еще брали свои роскошные авто? Французские машины и отечественные машины. Очень качественные. Руссо-Балт. Вот такой интернациональный гараж. В общей сложности 56 автомобилей в царском гараже. Для сравнения, в гараже президента США 10 автомобилей. У нас самый большой императорский гараж. И сам ездил за рулем, и с водителем ездил, и скорость любил. Длинные переезды, ну, дорог тогда не было, конечно, автомобильных, в нашем понимании, просто не было. Длинные переезды – это поезд. В распоряжении императорского двора два царских поезда. Поездом обычно в Крым и на дальние расстояния. Очень любил яхту. Морской отдых, морские путешествия. Царская яхта «Штандарт», и мы представляем яхту под парусом. Там экипаж яхты царской 300 человек. Это крейсер, это плавучий штаб военный, это плавучий дворец. Там все средства связи, офицеры. То есть это такой передвижной пункт управления империей. Но царь очень любил на «Штандарте» выходить в Балтийское море. Царь – фотограф-любитель. Очень любил фотографию, тогда это модное занятие вообще в Европе. А он был очень в этом отношении продвинут, и специально компания «Кодак» для Николая изготовила супермодный фотоаппарат современный. Но не то, что сегодня, это вам не на телефон фотографировать. Тогда фотографирование – это искусство. Оно требует специальных знаний не только проявителей и, как они, закрепители, штативы, много всего. Это целый химический процесс, ну плюс это довольно долго, чтобы сделать одну качественную фотографию. Кстати, жена Николая тоже очень увлеклась фотографией, у них была фотолаборатория своя, они вдвоем там работали в царском селе. Прекрасные фотоаппараты, современные «Кодак». И оставили они нам, ну для историков это счастье, они оставили множество альбомов с фотографиями царской семьи, природы, современников, в общем, есть что посмотреть. Хорошее чувство юмора, любил пошутить, шутил не зло. Ну, не так, как Петр Первый, по-доброму. Любил работать руками за то, как Петр Первый, колол дрова, пек картошку. Вообще, многое любил делать руками. Самая, конечно, удивительная вещь, Николай Второй прекрасный спортсмен. В самом современном смысле этого слова. Он не только, как мы понимаем с вами, яхтсмен и кавалерист. Он, помимо этого, прекрасно играл в теннис, бадминтон, прекрасно плавал. Лет в 40 на турнике бесчетное число раз мог подтянуться, крутил солнышко, выход силой. И вообще, посмотрите хронику, обратите внимание, как выглядел Николай в вполне зрелом возрасте, когда он с голым торсом. Тогда плавок не было, купались в таких вот штанах купальных. Но это тренер из фитнес-клуба. Ни грамма жира. Очень подтянутый, очень спортивный мужчина. Кстати, одна из мыслей, почему в него влюбляются даже современницы заочно. Он прекрасно выглядел. Вообще приятный человек во всех отношениях. Очень современный, легкий в разговоре, вежливый. Интересующийся новинками. Авто, фотографии. Такой хипстер городской. Такое ощущение, что он жил не в 20 веке, в веке жестоких войн и катаклизмов революционных, а как будто он откуда-то из прошлого отчасти, потому что представления политические у него были совершенно 17 века. Божественная природа государя, все меня любят, дети мой народ, я хозяин земли русской. Времена Алексея Михайловича. Его любимый исторический персонаж Алексей Михайлович Романов.
Петра он не любил. Борода Николая II, если вы обратите внимание, это стилизованная мода 17 века, чуть покороче. И вот как будто он политическими взглядами из 17 века, а привычками, образом жизни и характером из 21-го, современного. Но совсем не из 20-го. Вот он не из того времени, что Ленин, Сталин, из другой эпохи. Из вредных привычек курил папиросы. Кстати, папиросы – это российское изобретение, вы знаете, у нас придумали сворачивать табак, закручивать в бумагу. Курил папиросы в огромном количестве, 25-30 штук в день, еще и жену пристрастил к этому. Она много раз пыталась бросить, но бесполезно, не смогла. Везде, на всех фотографиях, где руки свободны, с папироской, да. В 1890 году наследник цесаревич предпринимает путешествие по России и миру. Так было принято по достижении совершеннолетия. Наследник престола совершал гранд-тур. Цель была себя миру показать и мир посмотреть, ознакомиться со страной и с миром. Обычно ездили в Европу всегда, до Николая. Николай I поехал в Азию и на юг, такой, знаете, глобальный разворот на восток. Я вам маршрут назову, не поверите. Гатчина, Варшава, Вена, Греция, Индия, Цейлон, Сингапур, Ява, Таиланд, Китай, Гонконг, Япония и Россия. Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Енисейская губерния, Томская, Тобольская, Оренбургская, Петербург. Вот такой гигантский тур. Планировали заехать в Америку, но передумали. Как-нибудь потом. Америка – это все-таки не в топе политическом, где-то на задворках, поэтому до Америки потом как-нибудь доедем. Так никто и не побывал в Америке из государей-императоров. Длилось путешествие с октября 90-го по август 91-го, 9 месяцев. Наследнику 22-23 года. Железная дорога, экипаж по морю, по рекам. Его сопровождали младший брат Георгий, сам Николай как турист, а Георгий как офицер морского флота, потому что путешествие шло в сопровождении большой военно-морской эскадры. Это заодно был и способ немножко попугать окружающих. Современные корабли военно-морские шли. Сопровождали государя-наследника. Ну и там еще друзья его по Преображенскому или лейб-гвардии гусарскому полку. И кузен, греческий принц Георг. Тоже, кстати, лейтенант русского флота и правнук Николая I. Ну, все родственники, все родственники. Все молодые, всем 20, 21, 22 года. Выехали с Гатчины. В Вене встречает император австрийский на открытой коляски, они едут, причем наш Николай в форме австрийской армии, австрийский император в форме русской армии, братские государства. Не так много времени пройдет, как все это схлестнется на полях Первой мировой войны. Потом Греция, в Греции королева Ольга Константиновна, наша русская, я рассказывал, дочь великого князя Константина Николаевича, едут на кладбище к русским морякам. Хорошая женщина была, очень популярная королева греческая, и, кстати, этот муж ее, который был избран 6 голосами королем Греции, тоже, кстати, оказался приличным человеком. В Греции был мир, покой, страна развивалась. Когда они монархию свергли, там сплошные потом военные перевороты несколько десятилетий. Эта эпоха считается в Греции эпохой процветания с русской королевой. Потом Египет, но Египет классический, как туристы, по Нилу, пирамиды, Хивы, Луксор. Вот запись из дневника. Поехали на ослах к гробницам фараонов. Это запись из дневника Николая Александровича. Пошли к нашему консулу, обедали у него по-арабски, то есть ели пальцами. В Луксоре, в резиденции русского консула, как раз гвоздем программы, были восточные танцы. Танцовщиц напоили. Далее цитирую дневник наследника престола. Кавычки. Они разделись, танцовщицы, и проделывали все в костюме Евы. Давно мы так не катались со смеху. При виде этих темных тел, которые все набросились на Пупи. Пупи – это Георгий, его младший брат. Одна окончательно к нему присосалась. Так что еле мы его от нее освободили. Ну, в общем, русо-туристы обликом орали.
Потом Индия. В Индии долгий сухопутный поход на слонах. Его жутко раздражают англичане. Он пишет, несносно видеть эти английские мундиры. Потом Шри-Ланка, Цейлон тогда. Там его пригласил, он же охотник Николай. Ему предложили охотиться на слонов. Он повел себя хорошо. Все-таки слоны это не бродячие собаки. Сказал, слонов убивать нельзя. Это умные и полезные животные. Не соблазнили его слонами. Потом Сингапур, Ява, Бангкок, независимый Таиланд. Король Сиама принимал его, это было не запланировано изначально. Французский Индокитай, Сайгон, который ныне Хо Ши Мин. Кстати, мой любимый вопрос студентам. У какой страны самый продолжительный суверенитет непрерывный в мире? Ну, суверенитет, когда она сама собой управляет. Англия, правильно. Со времен Вильгельма Завоевателя. Как норманны завоевали, с той поры никто Лондон не брал. Второе место? Ладно, не путайтесь. Второе – Россия. По самым скромным подсчетам, если мы будем считать ордынское иго, наши предки вряд ли называли его игом, если мы будем считать это ограниченной потерей суверенитета, то тогда примерно с 1480 или 72 года, как посчитать, со времен Ивана III, когда мы либо формально, либо уже неформально вышли из-под ордынского протектората, скажем так. У нас получается 650 лет. У англичан почти 1000, почти. А третье место? Швеция, правильно. А вот в числе лидеров будет и Таиланд. Где-то в десятке. Потому что формально Сиам, тогда сегодня Таиланд, никогда не был колонией. Он был оккупирован Японией, или так, в союзе с ней в годы Второй мировой войны. Они стыдливо говорят, что мы не воевали за Японию, мы просто пустили на нашу территорию японские войска и чуть-чуть их снабжали оружием и финансами. Но мы сами не воевали против союзников, против нас с американцами. Но Таиланд колонией не был. Тут я хотел вам рассказать романтическую историю про то, как принц Сиама, сын короля Таиланда, женился на красивой русской девушке, знаете, да? Кино хотят на эту тему снять, все никак не снимут. Я уже сценариев 5 видел. Он приехал как раз после визита Николая II, сын короля Таиланда, поехал учиться в пажеский корпус в Петербург. Но он понял, откуда свет и прогресс, поехал, значит, в Петербург. Там влюбился в русскую девушку Катю, принял православие, женился и привез ее к себе в Бангкок. Романтика. Потом выяснилось, что по сиамским традициям приветствуется многоженство. Через некоторое время принц сказал, что он хочет взять себе вторую жену, но Катя возражала. Принц очень удивился. Катя обиделась на него, уехала в Китай, как-то там с ним заочно развелась. Вышла замуж за американского миллионера и прекрасно себя чувствовала. То есть наших так не проведешь. У меня бабушка была учительница истории, моя бабушка, моя, много-много лет директором школы на Украине. Сквозь нее прошло огромное количество, как вы понимаете, судеб школьников и школьниц. Она со многими поддерживала много лет отношения. И она всегда говорила, я знаю огромное количество молодых женщин, которые вышли замуж неудачно, развелись, испытали всякие семейные неурядицы. И все до одной они потом вышли замуж второй раз. Но я знаю огромное количество красавиц, умниц и так далее, которые все выбирали принца, так и остались девами. Поэтому понравился кто-то, женись сразу, потом разведешься. История Кати это доказывает, кстати. Китай. В Китае путешествие на русском пароходе по китайским рекам и посещение русских заводов в Китае. Мы владели там заводами, которые упаковывали чай и поставляли. Компания Токмаков, Молотков и компания. Вот пример так называемого чайного кирпича. Почему кирпич? На нем написано как раз государю цесаревичу от компании Токмаков там и Молотков с вензелем Николая. Почему чай в кирпичах? Во-первых, удобно транспортировать. Во-вторых, чай в этом кирпиче, за исключением пуэра, каких-то элитных сортов, обычно
очень плохого качества. Да сейчас чайные отходы что с ними делают? В пакетике. Чай в пакетиках – это самый плохой чай. Я в свое время работал с компанией Unilever, это которая владеет чаем Липтон, желтеньким. И глава этой компании по Европе, он всегда говорил, что чай в наших пакетиках – это пыль с ног сборщиков чая, говорит. Тогда чайные отходы не рассовывали в пакетики, а прессовали в кирпичи. И вот так его поставляли, и вроде как продажи росли для менее обеспеченных покупателей. После этого Япония. Вот Япония – это вообще особая отдельная история. Это был первый для Японии в ее истории визит иностранного лица столь высокого ранга. Никогда ранее ни действующие монархи, ни наследники императорских домов европейских Японию не посещали. Японцы придавали этому визиту огромную важность. Эскадра русского военно-морского флота вместе с наследником Николаем Александровичем прибыла. Предполагалось, что он попутешествует по Японии, потом поедет в Токио, где встретится с императором Мэйдзи. Про реформы Мэйдзи вы все знаете. Один из самых успешных примеров модернизации. Мэйдзи – это не имя, это девиз императора. Потом стало его подсмертным именем, которое олицетворял собой эти реформы. В общем, у японцев было чему поучиться на самом деле в плане модернизации страны. Но все пошло не так. Началось с того, что японцы очень испугались. Когда прибыла эта огромная эскадра, они все-таки еще отставали немного в военном плане. Там реформы только разворачивались, японская армия только перестраивалась по американо-европейскому образцу. Когда они увидели русские военные корабли и поняли, что одним залпом бортовых орудий русские бронепалубные фрегаты просто снесут город, то там стали бродить слухи, что русские хотят захватить Японию, оккупировать ее, что вот нельзя императору с ними встречаться, он будет взят в плен. Ну, всякая белиберда всякая. В общем, русская угроза. Русские идут. А тем временем Николай проявлял искренний интерес к японским ремеслам, нравам, познакомился с какой-то гейшей, в хорошем смысле этого слова. Они беседовали, ему потом подарили статую этой гейши чуть ли не в полный рост. Говорят, где-то здесь она, в Ленинграде хранится, в одном из музеев. К этому моменту брат Георгий уже вернулся, у него был приступ туберкулеза. К сожалению, он отправился обратно в Петербург. Вместе с греческим принцем и с друзьями своими офицерами ходил по японским сувенирным магазинам, лавкам, рынкам, покупал сувениры в огромных количествах. Наши цари вообще особенно денег не считали, скажем честно. У них своеобразные представления были о ценах. А иностранных ценах, вот эти иены, понять вообще невозможно, что это такое, они с этим не заморачивались. Поэтому какую цену им называли? За что-то, за что угодно. Сейчас целые залы Эрмитажа можно сформировать из сувениров и предметов древности, купленных Николаем тогда во время визита в Японию. Кстати, в Эрмитаже в основном это и хранится. Столько они и платили. А вслед за ними по этим же самым сувенирным лавкам ходили японские сотрудники госбезопасности, полицейские, которые тут же допрашивали хозяев лавки, о чем вы разговаривали с ними, что они вас спрашивали, не спрашивали ли ничего против императора, не интересовались ли какими-то политическими вопросами. Они жутко боялись. Для них, с одной стороны, почет, а с другой стороны, страх. Япония и огромный северный сосед и приехали, а вдруг они тут останутся? Что мы с ними будем делать? А что они у вас купили? И все эти записи сохранились в японских архивах. Допросы, опросы владельцев сувенирных магазинов. И видно, что рука дрожит у этих полицейских агентов. Потому что, заходя в любой из магазинов, они тратили жалования за несколько десятков лет этих агентов. За всю жизнь агент столько не зарабатывал, сколько цесаревич платил за слоников, ширмочки и вееры. Он даже сделал себе татуировку в Японии. Я сказал, что он был хипстером. Посмотрите фотографии. На руке у Николая, вот где-то от кисти до локтя, дракончик такой с пузиком, цветной, какой-то зелено-синий-красненький, большой. Поднимите фотографии старые, посмотрите. Наследник империи сделал татуировку. Кто в Японии делал татуировки? Их и сейчас в Японии в баню не пускают иногда, понимаете? Это же якудза. Либо якудза, либо какие-то особые низшие слои общества. Но в Европе тогда татуировки иногда делали. Это считалось модным таким. Ну, а нашим это все равно. Вот они сделали это с кем-то еще из товарищей офицеров. И вот 29 апреля Николай, его кузен Георг, греческий,
и принц японский, который их сопровождал, отправились в город Оцу, рядом с Киото. Городок маленький, улицы узкие, в конных экипажах не проедешь, поэтому перемещались по городку на рикшах. Далее процитирую письмо матери Николая. Кавычки. «Не успели мы отъехать 200 шагов, как вдруг из середины улицы бросился японский полицейский и, держа саблю обеими руками, ударил меня сзади по голове. Я крикнул ему по-русски: „Что тебе?“ и сделал прыжок через моего джип-рикшу. Обернувшись, я увидел, что он бежит на меня еще раз с поднятой саблей. Я со всех ног бросился по улице, придавив рану на голове рукой». Полицейские. Они охраняли процессию. Один из них, мотивация до сих пор непонятна. То ли он спасал родину от страшного русского захватчика. Потому что русские идут у них там. То ли просто сошел с ума. Но один из полицейских самурайским мечом, катаной, ударил Николая по голове. Ну, катана была не такая, какую мы видим в кино. Все-таки это был полицейский вариант, укороченный, легкий и прочее. И удар, видимо, был крайне неудачный, плохой из него был самурай из этого полицейского. Николая спасла еще шляпа. Второй раз он ударить не смог, быстрее всех среагировал его кузен Георг. У него была трость такая мощная. Он этой тростью ударил полицейского, там они как-то выбил эту катану. Рикши подбежали, сразу же скрутили его, потом их всех наградили российскими орденами. Ну, в общем, полицейский был нападавшим, и этот инцидент обогатил русский язык известной фразой «японский городовой». Именно тогда, да. Которое у нас принято замещать более крепкие выражения. На самом деле медицинское заключение диагностировало несколько ран головы. Во время обработки одной из ран был извлечен осколок кости длиной около 2 сантиметра. То есть он ему все-таки раздробил череп. Кровотечение было страшное. Вы знаете, любая царапина на голове – это потоки крови. Близко сосуды все. А когда вот так вот пробили череп, японцы были потрясены, требовали смертной казни. Но самое интересное, по японским законам, иностранец ведь не считался в Японии равным японцу. Поэтому за покушение на иностранца смертная казнь не предполагалась. Его отправили на пожизненную каторгу покушавшегося. И там очень подозрительно, буквально через пару месяцев, он скоропостижно скончался. Ну, так всегда бывает. Помните, как после покушения на Кеннеди или на Ленина, как там все быстро очень с покушавшимися происходит. В знак уважения к раненому цесаревичу на следующий день были закрыты Токийская биржа, школы, театр Кабуки, все развлекательные заведения. 5 дней... Во всей Японии гейши отказывались принимать клиентов. Для покоя Николая Александровича, он жил в гостинице, экипажам и рикшам было запрещено подъезжать к отелю, и коляски снимали с колес и доставляли на руках, носили. На корабль доставили горы подарков от простых и непростых японцев. Все это потом тоже отправилось сюда, в Петербург. Так что можно было сэкономить на сувенирных магазинах огромное количество всякого этнического разнообразия. В общем, в итоге было принято решение в Токио не ехать, обидеться, развернуться и поехать домой через Владивосток. Дальше случилось немыслимое. Узнав, что отказывается обиженный цесаревич, раненый, ехать на встречу с императором, император покинул резиденцию, чтобы навестить раненого цесаревича, и прибыл к нему в отель. Протокол предполагал, что у входа в отель его встретит цесаревич Николай. Но при входе в отель императора встретил офицер и сказал, что Николай плохо себя чувствует и встретиться с императором не может. Но поскольку император прибыл издалека, то цесаревич готов его принять через полчаса у себя в номере. И император поднялся в номер к цесаревичу, чтобы проявить уважение и почтение. Он прибывает в номер. Цесаревич возлегает на диване в халате с перемотанной головой. Голова обвязана, кровь на рукаве. И вот так практически полулежа встречает императора. Но, в общем, было продемонстрировано максимальное презрение к этим япошкам, чтобы им было стыдно. Им было стыдно до такой степени, что они договорились все-таки на следующий день позавтракать с цесаревичем. Цесаревич соберется с силами и даст званный завтрак в честь императора, так и быть. Но завтракать они будут на борту
русского военно-морского корабля. А никогда нога императора ранее не вступала на борт чужого судна. И это было очередное табу, нарушенное ради успокоения России. И император на следующий день завтракал с Николаем Александровичем на борту его яхты-фрегата. Вот так, надо сказать, осадочек остался. И, как говорят злые языки, с той поры всегда за глаза японцев называл Николай II исключительно макаками. Ну, как вам сказать, это не было слишком оскорбительно в рамках того времени. Ну, тогда как-то проще относились к этому. Краснокожий, чернокожий. Как-то не обижались на это. Я вот нашел Бенуа, художник, искусствовед, большой интеллигент. Вот он писал с началом русско-японской войны, кавычки, «Эти нахалы-япошки, макаки желтомордые, вдруг полезли на Россию». Интеллигентно так, по-питерски. То есть это не было особо обидно, ну вот, вот так вот. Я, кстати, не знаю, почему так сейчас вот в Америке обижаются на использование этих слов. Мы же не обижаемся, когда бледнолицами называли. Ну, нормально. Возвращение через азиатскую часть России, Владивосток, Николай Александрович с тачкой, с лопатой, открывает участок Транссиба очередной, фотографии есть известные, закладывает памятник адмиралу Невельскому, тот тому самому, который, помните, да, где русский флаг единожды поднят, он опускаться не должен, самозахватившему амурские земли. Дальше долгий путь домой. Немного слов о внешности Николая. Приятная. Рост 170 сантиметров. Ну, это сегодня может считаться средним, тогда это чуть выше среднего. На фоне Романовых он казался невысоким. Романовы очень крупные мужчины. Все-таки отец у него богатырь Александр III, прадед Николай I вообще за 190 куда-то под 2 метра. Дядя, главнокомандующий русской армии, великий князь Николай Николаевич, очень популярный генерал, 2 метра ростом. Поэтому, хотя он был обычного среднего роста и очень спортивный, Николай II, но казался на фоне других Романовых таким щуплым. Хорошо знакомый внешний облик его сложился достаточно рано. Будучи еще наследником, то у него были такие усики щегольские. Это он как раз в мундире лейб-гвардии гусарского полка, как и Лермонтов. Бородка появилась, когда ему было лет 25. Дальше образ его уже не менялся до конца жизни. Вот он уже 94-й год, 25 лет после помолвки, 25-26, с невестой Алисой. Вот 45, знакомый образ нам классический. Кстати, опять же, обратите внимание, все-таки мода того времени была вот эта борода, крупные усы. Но если мы Николая II побреем и оденем по-современному, он будет выглядеть как очень современный городской житель. Вот поверьте, это абсолютно современно выглядящий человек. Очень спортивный и очень приятной внешности. Цвет бороды светлые, рыжеватые, спокойные серо-зеленые глаза, отличавшиеся, как писали, какой-то особой непроницаемостью, которая внутренне всегда отделяла его от собеседника. Одевался он всегда в военную форму, в мундиры русских полков. В штатском вообще появлялся очень редко. Это всегда воспринималось даже как какая-то несообразность. Родители по-разному. Есть те, кто пишут, что родители его недолюбливали, но все-таки большинство историков, опираясь на письма, на переписку, переписка всегда очень ласковая у Романовых друг к другу, говорили, что родители его, конечно, все-таки очень любили. Ники его называли. В этом нет никакой иностранщины в таких прозвищах. Просто все семьи были интернациональные монархии. Николаев было очень много Романовых. И чтобы как-то одного от другого отличать за глаза, вот кто-то был Ники, кто-то Никс, кто-то Никола. Такие прозвища обычные в семье Романовых. Вот письмо от матери. 91-й год. «Мой милый, дорогой душка Ники, ужас, как много времени прошло после твоего последнего письма. Настоящее мучение ждать целыми днями из-за огромного расстояния, разделяющего нас. Никогда так не ценила изобретение телеграфа. По крайней мере, можно поговорить день в день». Но не поговорить, конечно, а обменяться, как бы сейчас сказали, смс-ками. Пейджер. Телеграф. Вот брутальный отец Александр III отправляет письмо сыну в день рождения, узнав как раз о покушении в Японии. Стиль этого письма много говорит об отношениях в семье.
От всей души благодарим Господа, мой дорогой, милый Ники, за его великую милость, что он сохранил тебя на радость нам и утешение. До сих пор не верится, что все это правда, что ты был ранен, что это все не отвратительный кошмар. Ни о чем другом не могу писать. Ах, сегодня день твоего рождения, я так увлекся, что не поздравил тебя. Пойми все мое письмо, поздравления и благодарения Господу за его милость. Очень дружил с братьями. Любимый брат Георгий, морской офицер, его готовили как запасного наследника. Кстати, у Пикуля тоже написано в «Нечистой силе», что брат ему завидовал, ненавидел его. Ну, все это ерунда. Вот. Но достаточно почитать переписку Николая с его братом Георгием. Во-первых, она тоже очень добрая. Во-вторых, Георгий болел туберкулезом в тяжелой форме. Ему на каком-то этапе запретили находиться на воде, отправили в Грузию, где получше климат, надеялись, что он вылечится. Болезнь была неизлечимой. А Николай в письмах все время пишет ему какие-то подробности про военно-морской флот, новости, какие новые модели кораблей, какие новшества. То есть как бы подчеркивает, что он еще выздоровеет и вернется опять служить на флот. С момента воцарения Николая II до смерти Георгия он был наследником престола, Георгий считался, пока у Николая не было мальчика. И надо сказать, что относился к положению наследника престола со здоровой иронией, о чем свидетельствует, например, вот такой отрывок из письма. Георгий узнал, что у Николая родилась очередная девочка. И он пишет: «Прости меня, был разочарован, узнав, что опять родилась дочь, а не сын. Я уже готовился уходить в отставку». Он же наследник. Но не тут-то было. Георгий умер в 1899 году, 28 лет, во время прогулки в горах на велосипеде. Ехал, начался приступ, лег на траву и умер. Если бы прожил еще какое-то время, дожил бы до 17 года, неизвестно, чем бы это закончилось. Другой брат, Михаил. Кстати, монархисты до сих пор спорят, был ли Михаил царем. А Николай II отрекся в пользу Михаила. И царствовал он один день, либо не царствовал. Если мы будем исходить из того, что последний царь на троне – это не Николай II, а Михаил, то получается очередное роковое совпадение. Получается, что Россия, Третий Рим, повторила судьбу и Первого, и Второго Рима. В Первом Риме, я напомню, империя римская от Ромула до Ромула Августула, от первого до последнего правителя Рима, а Второй Рим, Константинополь, Константин, основатель города, и Константин Палеолог, последний император Византийской империи. И в Третьем Риме первый Михаил Романов и последний Михаил Романов. Мистика. Младший брат Михаил, кавалерист, храбрец, любимец семьи, ветреный парень. В 1912 году, накануне войны, тайно венчался с какой-то дворянкой невысокого статуса, не голубых кровей. Дважды разведенный, причем первых двух мужей она бросила, опять свою бабушку вспоминаю, чтобы выйти замуж в третий раз за великого князя, брата императора. Это был жуткий скандал. Николай взял с него честное слово, что он не женится. Но роковая женщина женился, нарушил данное слово. Николай II уволил его со всех постов и сказал домой не возвращаться. Он жил вместе со своей марганатической супругой в Лондоне до Первой мировой войны. Когда началась война, конечно, уже ладно. Простили. Михаил вернулся в Петербург. Кавалерист получил под свое начало дикую дивизию, сформированную из кавказцев-добровольцев. И воевал по-настоящему, участвовал в сражениях до 16 года, пока не был назначен инспектором кавалерии всей имперской. Боевой командир дивизии. Вот что писал один из офицеров о горцах. «Они абсолютно бесстрашны. Для них война – веселый праздник. Если бы ты знал, как при этом они обожают нашего великого князя». Михаил был награжден боевыми орденами Георгия 4 степени, Владимира 3-й. И вот документы на награждение, кавычки. «Командуя отрядом в период январских боев за обладание проходами в Карпатах, подвергая жизнь опасности, будучи под шрапнельным огнем противника, примером личной храбрости и мужества, воодушевлял и ободрял войска своего отряда. Выдержал с 14 по 25 марта натиск превосходящих сил противника, награжден золотым оружием за храбрость». Николай II дал супруге своего брата, их потомству титул графов Брасовых,
Михаил был расстрелян в 18 году под Пермью. Его единственный сын Георгий Брасов учился в Сорбонне, погиб в автокатастрофе во Франции. Искали следы ГПУ, каких-то спецслужб, но ничего не нашли. Может быть, действительно, просто случайно ехал на пассажирском сиденье, врезался в дерево, не справился с управлением, его приятель-студент. Про сестер я рассказывал в предыдущих лекциях. Одна из сестер Николая Александровича стала профессиональной художницей, в эмиграции зарабатывала тем, что продавала картины. Личной жизни буквально пару слов. Ну, нельзя, конечно, говорить о молодом Николае, не рассказав о Матильде Ксюшинской, особенно в связи со скандалом, который вызвало кино небезызвестное, не знаю почему. Они познакомились в 1890 году. То есть Николаю 22, Ксюшинской 18, на выпускном императорского балетного училища, вот нашей Багановки. За обедом стали общаться. Тайной это не было ни от кого. Более того, приветствовалось. Ну, нормально, с балеринами, это даже хорошо. Полезный опыт, и девушки приятные, из хороших семей. Вот ни на что особо не претендуют, кроме любви и подарков. Кстати сказать, переход к более близким отношениям был инициативой Ксюшинской. Она об этом подробно в своих потом воспоминаниях написала, как это все было. Николай был страшно стеснительным. Честно говоря, не исключаю, что она была первой девушкой у него в его там 23 года или 22. О браке с Ксюшинской он, естественно, не помышлял. Это все неправда. Это было абсолютно невозможно. Потом ему понравилась Алиса. Они познакомились, как бы сейчас сказали, в семье, поскольку родная сестра Алисы Гессенской была замужем за великим князем Сергеем Александровичем, генерал-губернатором Москвы. Сестра приехала в гости, познакомилась с Романовыми. Какое-то время Николай даже написал у себя в дневнике, что вот я вот не могу понять, а можно быть влюбленным в двух сразу? Как-то странно. Матильда переживала, рыдала, не выходила на сцену, когда он объявил уже официально, что они расстаются. Ну, довольно быстро нашла утешение. Это еще та была ветреница. Утешение она нашла не абы где, а в объятиях внука Николая I, великого князя Сергея Михайловича, очень порядочного человека, примерно ровесника нашего героя Николая, тоже военный, профессиональный артиллерист, один из руководителей вообще всей артиллерии русской императорской армии, причем человека настолько достойного, что даже я читал в советских учебниках по артиллерии говорили о выдающемся вкладе, который в канун Первой мировой войны и в годы Первой мировой внес инженер Сергей Михайлович Романов, великий князь, в создание и развитие русской артиллерии. Таких комплиментов в советских учебниках было в адрес августейших имен не дождаться. Ксюшинская жила гражданским браком с Сергеем Михайловичем, про что все знали. Танцевала в Мариинском театре, скандалистка, добивалась увольнения директоров театров, руководителей труппы, ругалась с Дягилевым, выбивала себе главные роли, получала безумные гонорары по тем временам за свои сольные партии. А параллельно встречалась еще с одним Романовым, Андреем Владимировичем, внуком Александра II, помоложе. Потом Сергея Михайловича большевики сбросят в шахту в Алапаевске. Ксюшинская уедет к Андрею Владимировичу, вместе с ним эмигрирует и будет жить во Франции. Там в 1921 году они узаконят отношения свои официально, станут мужем и женой, и Андрей Владимирович усыновит ребенка Ксюшинской, как своего сына. Но до сих пор никто не знает, чей он сын. То ли сын Андрея, то ли сын Сергея Романова. Потому что сначала у него было отчество, пока он был ребенком без отца, но отчество у него было по документам Сергеевич, Владимир Сергеевич. А потом документы поменяли, он стал Владимиром Андреевичем. Кстати, прилично оказался молодой человек. Участвовал во французском сопротивлении, сидел в концлагере. Гестапо его взяло, ну, потом освободили. А Андрей Владимирович будет последним живым великим князем. Последним из живых великих князей. До 1956 года. Ксюшинская проживет, вы не поверите, 100 лет. Без чуть-чуть.
будет руководить балетной школой там где-то во Франции. В общем, интересная дама. Кстати, знаменитый особняк Сишинской в Петербурге. Почему-то все говорят, что это Николай II подарил своей любовнице. Это неправда. Она его заказала, построила и оснастила, выписав все из Парижа, от салфеток до люстр и подсвечников, уже после того, как она рассталась с Николаем II. Но она в деньгах особо не нуждалась, по многим причинам, как мы понимаем. Несколько автомобилей было, свой автопарк у Сишинской. Свой коровник, потому что она пила только свежее молоко собственных коров, при особняке где-то содержался. В общем, дама жила на широкую ногу, одновременно с двумя великими князьями, при этом оставалась жуткой скрягой. Когда этот особняк советская власть реквизировала окончательно, там же история какая, его сначала захватили социалисты от имени Петросовета, и с балкона особняка Ксишинской Ленин выступал со всеми своими речами, как мы помним, да? Эта площадь перед особняком Ксишинской, это была главная публичная площадка для проведения митингов. Ксишинская подала в суд на Петроградский совет. Ну, пришли какие-то панки. Она даже пару раз туда приезжала. Там все закурено, заплевано, ковры испорчены. Ходят какие-то матросы революционные. Она подала в суд, чтобы их выселили, этих захватчиков. Ну, это как сегодня происходит в Европе. Иммигранты захватывают собственность новых русских, которую они оставляют на Лазурном берегу пустующую. Суд она выиграла, получила судебный приказ об освобождении особняка, пришла к революционным матросам. Они посмеялись и сказали, ну, выселяйте нас сейчас. После этого летом 17-го года Ксишинская поняла, что дело пахнет керосином, и уехала из Петербурга. И больше уже не возвращалась. Так вот, когда советская власть уже стала описывать имущество, нашли домовые книги. Там несколько томов. Она лично вела всю бухгалтерию. Записи там такие. 20 томов бухгалтерских записей. Получила гонорар за спектакль 500 рублей. Огромные деньги. Платье 550 рублей. Это вообще что-то немыслимое. Шляпка 115 рублей. Все записывает, все записывает. Дала чаевые в трактире 10 копеек. Доставили борную кислоту 15 копеек, две склянки. Вот. Девушка была такая. Экономная. Ну и, наконец, пару слов буквально про Алису Гессенскую, супругу Николая. Я уже сказал, что она была условная немка, англичанка, тут можно бесконечно разбираться. И они познакомились во время ее приезда в Россию в 1889 году. Родители без восторга. Николаю она очень понравилась. Он так прокидывал мысль, что вот я хочу рассмотреть ее как свою будущую невесту. Ну, как невеста она не нравилась. Дом какой-то мелкий. Ну, вроде как принцесса. Ну, что за принцесса такая? Гессен, где это вообще? Кандидатом рассматривали французскую принцессу. Во Франции была республика, но при этом королевская семья существовала, имела шансы вернуться рано или поздно. Поэтому предлагали французскую принцессу. Она не понравилась Николаю. Кого-то еще. В конце концов, неожиданно обстоятельства сложились таким образом, что резко заболел отец Александр III. И все решили, что не дай бог, что случится с государем-императором, надо, чтобы наследник был женат, чтобы империя твердо смотрела в будущее. И в этот самый момент, используя тяжелое семейное положение, Николай проявил упрямство и настоял на том, что он женится на Алисе. Ее срочно приглашают в Россию. И не проходит даже месяца после кончины Александра III, нарушив все формальности, траур, которые должны были выдержать после смерти императора, через месяц они поженились. Нашли такую лазейку. Они поженились в день рождения матери Николая II. Один день был без траура, потому что это день рождения вдовствующей императрицы. И в этот день они бракосочетались, обвенчались. Отношения потом ужасные были между матерью и Алисой Гессенской. Нашла коса на камень по полной программе. Об этом можно рассказывать долго. И мне кажется, что все-таки в этом конфликте мать Николая, с нашей точки зрения современной, мы понять ее можем. Она пишет в дневниках. «Подарила на свадьбу 5 платьев Алисе. За 2 недели невестка так ни одного и не одела. Какое оскорбление». Ну, понятно, обидела. Надо было думать.
Всю жизнь, с 14 лет, Николай II вел дневник. Очень искренние записи там. Начал в 1882-м, 51 объемистая тетрадь, кропотливо, почти ежедневно. Все сейчас хранится в Государственном архиве. Последняя запись 30 июня 18 года, за 3 дня до расстрела. Дневник в некоторых местах содержит в

II. И, к сожалению, вот, например, Валентин Пикуль в своих романах опирался на дневник Вырубовой. Там масса описана мерзости совершенно недостойных, выдуманных, которые никакого отношения к реальности не имеют. Я даже не хочу приводить вам примеры, потому что это, все это очень мерзко и отвратительно. Но то, что мы видим с вами, например, в фильме «Агония», там очень много из дневников Вырубовой. Это неправда. Ну, поскольку мы решили закончить сегодняшнюю лекцию «Молодые годы Николая II», сегодняшний рассказ как раз «Вошествием Николая на престол», то я думаю, что вполне логичным привести его последнюю запись в завершение. Это запись последняя, как цесаревича, и первая в качестве императора. В день смерти отца. В день смерти Александра III. Кавычки. Я сокращу. Но все будет понятно. 20 октября, четверг. Боже мой, что за день? Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого папа. Голова кругом идет, верить не хочется. Господи, помоги нам в эти тяжелые дни. Бедная, дорогая мама, чувствую себя как убитый. У дорогой Алекс опять заболели ноги. И дальше. Про самочувствие невесты, семью, боль утраты, и любовь к родителям, забота о будущей супруге, искренность, набожность, непоказная. Он для себя ведь пишет, читателей других нет. Но ничего, ни одного слова у России и о ее судьбе в этот день. Ничего. А я думаю, что в подобной ситуации об ответственности своей за страну, самую большую на планете. Ничего, что мы могли бы ожидать в этой ситуации у Петра I, или у Екатерины, или у Павла, или даже у отца, у Александра III. Только личные переживания. Весьма показательно, потому что власть скучна, она никогда Николаю не нравилась. Интересно, в полку с офицерами сидеть на заседаниях госсовета, какая скукотища. Это бремя отвлекает от частной жизни, от тенниса, от прогулок, от хороших книжек. Я этой работы себе не просил. Господь нам ее дал, и мы вынуждены подчиниться. Это бремя. Многие Романовы не хотели власти на самом деле. Помните, Александр I и Николай I? Никто из них не хотел править. Но как-то себя заставляли, как-то втягивались. А Николай II такое ощущение, что он и не втянулся до конца жизни в эту роль хозяина земли русской. Потом была страшная трагедия Ходынки накануне коронации. Потом пошли слухи, что худшего предзнаменования для предстоящего правления и быть не могло. Дурная, страшная примета. А вот верить ли в приметы или нет – мы обычно верим только в те приметы, которые сбываются. А про остальные мы забываем. Николай получил в наследие огромную державу. Это было непростое наследие. Экономика, да, бурно развивалась. Страна не воевала. Но в то же время это был сплошной узел противоречий, который нужно было как-то пытаться разрешить. Перед смертью Александр III спросил одного из своих доверенных помощников, генерала Рихтера: «Скажи честно, как тебе видится Россия сегодня?» Рихтер посмотрел на государя и сказал: «Государь император, Россия – это огромный паровой котел. С тысячу заклепок. И отовсюду вырывается пар. А вокруг бегают маленькие человечки и пытаются, как мы с вами, своими молоточками заклепить эти заклепки, но рано или поздно они не справятся, и котел рванет так, что не дай бог». Александр III отвернулся и вытер слезу. Так что был ли Николай II подготовлен к роли человека, который должен с молоточком заклепать Россию, сдержать ее как-то, или как-то выпустить пар? Вообще, был ли он подготовлен к правлению Российской империи? С точки зрения образования, ну и личных качеств, как мы видим, наверное, да, безусловно, был. С точки зрения воспитания, а вот был ли у него для этого характер? Не знаю. Он, конечно, свои обязанности монарха добросовестно исполнял, ходил на работу, ну, как бы сегодня сказали, заслушивал министров, пытался читать их доклады,
хотя у него не всегда получалось. И не знаю, может

Хоть у кого-то получилось бы лучше, а может быть и нет. Лидером по рождению он явно не был. Бывают ли лидеры по рождению? Или их выдвигает время? Вот все те вопросы, которые у нас остаются без ответа. Почему я и сказал, что у меня нет до сих пор никакого мнения окончательного о Николае II. Ну и вообще, на многие вопросы наша русская история, к сожалению, оставляет открытый финал. Птица-тройка, куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Спасибо вам за любовь к русской истории. Спасибо.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра, и мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про... Перед тем, чтобы сказать, о чем мы будем говорить, сегодня мы попробуем одним глазком заглянуть... Ну, хочется сказать, на совсем другую планету, хотя на самом деле действие будет происходить на планете Земля. Но мы действительно попробуем, я бы сказал даже так аккуратно, попробуем одним глазком заглянуть в совсем другой мир. Для того, чтобы нам это сделать, давайте я некоторые вводные сначала расскажу. Значит, первое. Нам сегодня понадобится с вами помнить, что существует единица геологического времени, выделяемого на нашей планете. В истории нашей планеты самое крупное – это эон. Эоны делятся на эры. Эры, в свою очередь, делятся на периоды. Сейчас мы собрали достаточно полную геохронологическую шкалу, которая содержит в себе четыре эона – катархей, архей, протерозой и фанерозой. Мы с вами живем в фанерозойском эоне. И, соответственно, ну, чем ближе к фанерозою, тем более детально эоны разделены на эры и периоды. Граница между эонами проходит следующим образом – ну, я думаю, возможно, вы помните, что возраст нашей планеты составляет примерно 4 миллиарда 600 миллионов лет. Вот первые 600 миллионов лет – это катархей, катархейский эон. С 4 миллиардов до 2,5 миллиардов лет – это архейский эон или архей. С 2,5 миллиардов лет до примерно 541 миллиона лет назад – там есть некоторые нюансы, как именно проводить эту границу – для нас с вами это не настолько принципиально. Примерно 540 миллионов лет идет протерозой. До возраста, прошу прощения, чуть не оговорился. Протерозой, конечно, не 540 миллионов. Протерозой почти 2 миллиарда лет идет. Шел. С 2,5 миллиардов лет назад до возраста примерно 540 миллионов лет назад шел протерозой или протерозойский эон. Ну и со времени примерно 540 миллионов лет назад начинается фанерозойский эон. К чему я это все? Дело в том, что долгое время, до практически середины 20 века, у исследователей древних организмов, исследователей развития жизни на нашей планете, была устойчивая уверенность, что сложные организмы появились где-то в начале кембрийского периода. Потому что если мы посмотрим на осадочные породы, напомню, именно в осадочных породах формируются окаменелости, осадочные породы – это породы, которые чаще всего, и тут ключевое слово, чаще всего образуются на дне водоема. Ну, когда, понятно, вот у нас есть дно, допустим, океана или озера, туда впадают реки, они приносят частицы ила, песка, ветра приносят ил, все это оседает, и потихоньку вот эти вот слои осадка под собственным весом спрессовываются и превращаются в осадочные породы. Именно в таких осадочных породах мы и находим окаменелости, остатки древних организмов. Так вот, уже... ну, во второй половине XIX века и развитие биологии, и развитие геологии позволило понять людям, что да, Земле сотни миллионов и, собственно, миллиарды лет, но был очень интересный момент, на который обращали внимание многие геологи, палеонтологи и биологи второй половины XIX, первой половины XX века, что не получалось найти окаменевших организмов в осадочных породах старше кембрийского возраста. Кембрийский период – это первый период фанерозойского эона, который вот примерно 541 миллион лет начался. То есть, грубо говоря, ситуация была действительно очень странный. Как будто все появилось из ниоткуда. Если вы изучаете осадочные породы возрастом, ну, допустим, 510 миллионов лет назад, вы обнаруживаете там разнообразие организмов. Ну, если говорить про животных, то вы находите представителей практически всех современных типов животных. Более того, количество типов именно животных, тип, напомню, это таксон, на который таксономический ранг, на который делится таксон ранга царств. Типов было даже больше, судя по всему, чем сейчас. А если бы мы с вами на машине времени переместились на, там, во время 500 миллионов лет назад, 510 миллионов лет назад, 520 миллионов лет назад, да даже 535 миллионов лет назад, и нырнули бы с аквалангом в море, мы бы увидели, конечно, много странных организмов, но в целом в них бы узнавались черты, ну, по крайней мере, основных групп современных организмов. Были бы, конечно, совсем немножко инопланетного вида, но все-таки что-то земное в них бы угадывалось. А вот если мы посмотрим на осадочные породы старше кембрийского возраста, допустим, там 560 миллионов лет назад, там пустота. Вернее, так думали до почти середины 20 века. Честно говоря, вот такая ситуация, она по-настоящему ставила в тупик, потому что, ну, будем честны, на что это больше всего похоже? На акт творения, как будто, в общем, некая творческая сила хлопнула в ладоши и сказала: «А ну-ка, все появись», и все появилось. По счастью, сейчас мы знаем чуть больше. Давайте попробуем разобраться в этой удивительной ситуации. Пробежимся очень быстро такими широчайшими мазками просто по развитию нашей планеты. Как я уже сказал, первый эон. Эон – это самая большая единица геологического времени нашей планеты. Называется Катархей или Катархейский эон. Он длился с 4,6 миллиардов лет назад до 4 миллиардов лет назад. Что здесь важно? Важно, что про Катархейский эон мы знаем меньше всего. Почему? Да потому что как раз осадочных, да и, впрочем, никаких других типов пород, относящихся к этому возрасту, мы не находим. Объясняется это тем, что вот эти 600 миллионов лет мы, ну, фактически добавляем теоретически, исходя из наших представлений о том, как формировалась Солнечная система, и из наших представлений о том, как формировалась планета Земля. Вообще, процесс формирования Земли... Есть два основных, я бы сказал, даже подхода, наверное, к тому... Сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Два основных подхода к тому, как представлять себе, как реконструировать формирование Земли. Это гипотеза изначально холодной, изначально горячей Земли. Но мы сейчас не про это совершенно. Для нас, вот для темы, про которую мы сегодня будем говорить, не так важно, как именно формировалась наша планета. Важно, что 4 миллиарда лет назад у нее появилась твердая кора, по которой мы, собственно говоря, до сих пор и продолжаем ходить. Ну а большая часть нашей планеты, собственно, так и остается расплавленной. Тогда же, где-то в Катархее, Земля обзавелась Луной. И вот это важный момент. К нему мы еще вернемся. Мы, ну, исходя из того, как мы реконструируем развитие Земли, понимаем, что Луна была с Землей не всегда, но вот как раз, видимо, где-то ближе к концу Катархеи появилась. Как именно появилась, ну, с большой вероятностью планета Земля столкнулась с каким-то очень крупным, сопоставимым с ней, ну, видимо, чуть поменьше космическим телом, которое выбило часть материала из нее, и, собственно, из него сформировалась Луна. Но, опять же, для нас важен сам факт того, что Луна появилась. Причем очень важный момент. Луна... интересно взаимодействовать с Землей. Как, я думаю, многие из вас знают, в океанах заметны приливы и отливы. Получается, это как раз из-за взаимодействия Земли и Луны. Наверное, про механизм возникновения приливов мы сейчас подробно говорить не будем. Важно просто знать, что относительно планеты, вокруг которой вращается, Луна является самым крупным спутником в Солнечной системе, не в абсолютных величинах, а относительно планеты, вокруг вращается. Да, ну, я думаю, все в курсе, что уже достаточно давно Плутон к разряду планет не относится, а так-то понятно, что пока Плутон относился к планетам, то его спутник, один из его спутников, как мы теперь знаем, Харон, относительно него был, в общем, самым крупным спутником Солнечной системы, относительно планеты, вокруг которой вращается. Но Плутон сейчас не планета, и Луна является относительно той планеты, вокруг которой вращается, самым крупным спутником Солнечной системы. Это приводит к тому, что центр масс системы Земля-Луна, ну, наверное, здесь вот чуть-чуть совсем стоит сказать, потому что нам понадобится эта информация. Понятно, что если два космических тела одинаковой массы начнут как-то вращаться друг относительно друга, они будут вращаться вокруг общего центра масс, воображаемой точки, находящейся посередине между ними. Если мы увеличиваем одно тело и уменьшаем другое, центр масс смещается в сторону большего тела и в какой-то момент оказывается внутри. Как только центр масс оказывается внутри большего тела, для наблюдателя, который стоит на этом большем теле, кажется, что меньшее тело просто вращается вокруг большего. Но, да, конечно же, вращается. Но на самом деле Луна настолько крупный спутник относительно планеты, вокруг вращается, который вращается относительно Земли, что общий центр масс системы Земля-Луна находится не в центре, далеко не в центре нашей планеты. Собственно говоря, поэтому Луна вращается вокруг Земли, при этом вращается вокруг своей оси. Просто период ее обращения вокруг своей оси синхронизирован с периодом ее обращения вокруг Земли, поэтому мы видим только одну сторону Луны. Все время Земля вращается вокруг своей оси, и вся эта система Земля-Луна вращается вокруг общего центра масс, как такой гигантский волчок. За счет этого в сутках два прилива. Ну, если представить себе, что Земля была бы идеально ровной и просто покрыта равномерным слоем воды, то получалось бы, что один такой горб воды притягивается Луной, а другой горб воды, он как бы выталкивается за счет того, что вся эта система, как гигантский волчок, еще вращается. Ну, представляете, если вы набираете пол ведра и начинаете его вот так вот крутить, вода не выливается. Здесь примерно та же самая ситуация. То есть очень важно понимать, что взаимодействие с Луной обеспечивает нам два прилива в сутки. И есть особая зона на берегу континентов, которая называется литораль, которая дважды в сутки то затапливается водой, то освобождается от воды. Это важный момент. Итак, ну, собственно говоря, с Катархеем мы закончили на том, что появилась земная кора и появилась Луна у Земли. Дальше идет Архей, или Архейский ион. Длился он с 4 миллиардов лет назад до 2,5 миллиардов лет назад, то есть 1,5 миллиарда лет. Где-то, видимо, в начале Архейского иона появляется океан. То, как именно возник океан, тут тоже есть некоторые вопросы. Скорее всего, он сформировался в процессе как раз формирования земной коры за счет так называемых процессов дегазации мантии, выхода газов из расплавленного содержимого нашей планеты. И, скорее всего, океан сразу был соленым. Химический состав его, правда, несколько отличался, мягко говоря, от нынешнего в архейском ионе. Но, тем не менее, соленым он, судя по всему, был сразу. Тогда же, где-то в Археи, причем чем дальше мы разбираемся, тем ближе к началу Археи эта дата подвигается, возникли живые существа. Как мы сейчас предполагаем, скорее всего, жизнь возникла, как ни странно, не в океане, а вот в горячих и теплых источниках, где-то, скорее всего, недалеко от океанского побережья. То есть, конечно, не в океане, но все равно в воде. И затем быстро переселилась в океан. Здесь нам нужно упомянуть два термина. Это автотрофы и гетеротрофы. Думаю, они всем довольно хорошо знакомы, но позволю на всякий случай себе их немножко уточнить. Автотрофы, ну, автосам, трофос, питаюсь, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических, используя энергию света, тогда это называется фотосинтез, или энергию химических реакций, тогда это называется хемосинтез. Ну, собственно говоря, как растения, используя воду и углекислый газ, могут, используя энергию света, создавать глюкозу. Собственно говоря, да, фактически автотрофы могут соединять вместе атомы углерода из неорганических веществ и, собственно, создавать живую материю. А гетеротрофы, ну, от греческих гетерос, разный, трофос, питаюсь. Имеется в виду, что питаются они по-разному, но не как автотрофы. Это организмы, не способные создавать органические вещества из неорганических. Они могут только использовать уже готовые органические вещества. Питаются они, ну, либо автотрофами, либо другими гетеротрофами. Мы, понятное дело, гетеротрофы. Здесь, я думаю, тоже все предельно ясно. Тогда же в Археи появилась такая группа организмов, как археи. Вот есть такой таксон, как царство, а есть более крупный таксон, это домен. Вот археи – это отдельный домен живой природы. Долгое время их относили к другому домену, к бактериям. Собственно, бактерии тоже отдельный домен. Но потом поняли, что у них очень много различного в строении. Как ни странно, например, археи к нам ближе, чем бактерии. Ну да ладно, мы сейчас не про раннюю эволюцию жизни на нашей планете. Что на этой фотографии изображено? Вот слева это как раз клетки архей. Справа это места, где их сейчас можно довольно несложно найти. Археи являются так называемыми, среди них вернее много, экстремофилов, существ, которые любят какие-нибудь очень соленые водоемы, очень горячие водоемы, вот что-нибудь такое. Ну, отсюда предполагают, что, возможно, они как раз вот в условиях древней Земли, как раз в таких местах и жили. Возможно, мы сейчас не об этом. Важно, что бактерии и археи где-то в архейском ионе появились. И среди бактерий появилась такая группа, как цианобактерии. Существа, которых раньше называли сине-зеленые водоросли. Ну, до 30-х годов 20 века вообще всех бактерий относили к растениям, к царству растения. Потом все-таки поняли, что что-то это никакие не растения совсем. И, в общем, выделили их отдельно, и, ну, еще в школьной программе часто цианобактерии по старинке называются сине-зеленые водоросли. Ну, корректнее их сейчас называть цианобактерии, чтобы не путаться. Что важно, цианобактерии – это фотосинтезирующие бактерии, причем бактерии, которые используют так называемый оксигенный фотосинтез. Фотосинтез, побочным продуктом которого является кислород. На самом деле есть варианты фотосинтеза, при котором кислород не выделяется. Но довольно экстравагантные и очень примитивные варианты фотосинтеза. Нас интересует тот фотосинтез, это самый распространенный вариант фотосинтеза, который можно встретить сейчас, при котором побочным продуктом при создании органических веществ из неорганических, более сложных, из более простых, с использованием энергии света, является кислород. Углекислый газ при этом, наоборот, поглощается. А почему это важно? Ну, потому что именно появление оксигенного фотосинтеза, фотосинтеза, побочным продуктом которого является кислород, привело к так называемой кислородной катастрофе. Я неспроста беру это понятие в кавычки. Да, где-то до конца архея биосфера нашей планеты, совокупность живых организмов нашей планеты, была представлена преимущественно анаэробными организмами. Аэробные организмы, от греческого aeros – ветер, воздух, ну, английское air – однокоренное, собственно говоря. А аэробные организмы, напомню, это организмы, которые используют кислород для своего обмена веществ. Мы с вами, например. Анаэробные организмы, приставка «ан» означает отрицание. А анаэробные организмы – организмы, которые не используют кислород для своего обмена веществ. Более того, для многих из них кислород ядовит. Собственно говоря, на протяжении первого миллиарда с лишним лет существования жизни на нашей планете, на протяжении той части архея, когда жизнь уже была, кислорода в атмосфере почти не было, а жизнь была представлена анаэробными формами, ну, собственно говоря, анаэробными археями и бактериями. А затем, где-то, когда вот в архее появился оксигенный фотосинтез, фотосинтез с побочным продуктом, который является кислород. Кислород стал накапливаться в атмосфере нашей планеты. Сначала он шел на, расходовался на окисление различных доступных горных пород, минералов, а затем, и минералов. А затем, когда окислил все, что было возможно, стал накапливаться в атмосфере. И кислород просто очень легко вступает в реакцию с другими веществами. И вот сначала он не накапливался в атмосфере, а вступал в реакцию совсем с чем ни попадя, с чем легко можно было вступить в реакцию. Когда те горные породы, с которыми легко можно было вступить в реакцию, закончились, кислород начал накапливаться в атмосфере, и где-то в конце архея произошла так называемая кислородная катастрофа. Это событие, при котором концентрация кислорода в атмосфере стала такой, все равно значительно-значительно ниже, чем сейчас. Но она стала такой, что быть аэробом, то есть организмом, использующим кислород для своего обмена веществ, стало значительно выгоднее, чем анаэробом. Ну и как раз с того момента биосфера нашей планеты стала преимущественно аэробной. Ну, анаэробные бактерии и археи, они остались, но теперь они вынуждены ютиться в тех местах, где нет кислорода обычно. Почему я взял в кавычки? Потому что сейчас мы понимаем, когда мы слышим слово «катастрофа», кажется, что это такой прям какой-то резкий скачок. Вот вчера еще не было достаточно кислорода в атмосфере планеты, а сегодня уже достаточно. Вчера биосфера была анаэробная, сегодня аэробная. Нет, конечно же, это очень постепенный процесс, и мне вот, честно говоря, этот термин очень не нравится, не только мне, поэтому от него сейчас потихоньку отходят. Ну, мне больше нравится термин, как по-английски это звучит, oxygen event, кислородное событие. Ну, по-русски кислородное событие как-то коряво, честно говоря, звучит немножко. Но да, где-то тогда биосфера нашей планеты из анаэробной стала аэробной, а кислорода начало становиться все больше. Тогда же мы встречаем, начинаем встречать очень интересные образования. Так называемые строматолиты. Что такое строматолиты? Они, кстати, до сих пор даже существуют. Ну, честно говоря, судя по фотографии, камни какие-то. Не совсем. Строматолиты – это постройки. Постройки, авторами которых являются в основном цианобактерии. Здесь нам нужно ввести такой термин, как цианобактериальный мат. Дело в том, что в благоприятных условиях цианобактерии могут образовывать сплошные пленки такие, зеленоватые, немножко синеватым отливом, собственно, почему их и называли раньше сине-зеленые водоросли, и покрывать какие-нибудь твердые объекты. Это цианобактериальный мат. Цианобактериальный мат – это не организм ни в коем случае. Это целое сообщество цианобактерий. При этом там есть не только цианобактерии, там есть и нефотосинтезирующие бактерии. Сверху там при этом могут жить бактерии аэробные. В нижних слоях могут копошиться анаэробные бактерии. То есть цианобактериальный мат – это такое бактериальное сообщество. Иногда, знаете, в аквариумах случаются такие экологические катастрофы, когда, особенно в начале, когда только вот аквариум запустили, залили водой, грунт положили, растения посадили, разные рыбок запустили, и у него еще процессы в его экосистеме не сбалансировались, круговороты веществ, и может сложиться ситуация, когда аномально размножаются цианобактерии и покрывают просто все вот таким вот налетом. Ну, вот, собственно, как здесь на этой фотографии. Это типичный пример цианобактериального мата, но, правда, надо понимать, что в условиях нынешней Земли там не только цианобактерии участвуют, там, в общем, и зеленые водоросли могут участвовать, но идейно, я думаю, понятно. Так вот, строматолиты – это фактически цианобактериальные маты, которые оказываются в сложных жизненных условиях. Ну вот тут как раз строматолиты. Если мы распилим строматолит, то мы увидим, что это такой пенек, слоистый. Как они формируются? Они формируются за счет того, что вот есть цианобактериальный мат, ему для существования нужен фотосинтез. Но ведь мы помним, что на дне водоема они, чтобы нормально жить, должны быть погружены в воду. Ну, хотя бы большую часть времени. На дно водоема все время осаждаются осадки. Песчинки, частички ила, глины. Они заиливают этот вот цианобактериальный мат. Единственная возможность, что сделать у такого цианобактериального мата? Обрасти эти частички. И как бы сам мат поднимается немножко наверх, оставляя под собой спрессованный слой вот этих осевших частичек. И так он поднимается, поднимается, а под ним растет вот этот пенек из осадков. Ну, собственно говоря, в те геологические эпохи, когда на планете не было животных, строматолиты были очень распространены, сейчас они редко, но встречаются, на самом деле. Но все-таки значимой роли в жизни нашей планеты больше не играют. Однако мы с вами обсудили, что строматолиты были. Ну, появляются они вот как раз в конце археи, а часто встречаются в протерозое. И вот мы подошли к третьему иону, протерозойскому иону, он же протерозой, начался 2,5 миллиарда лет назад, закончился примерно 540 миллионов лет назад. Давайте позволим себе небольшую вольность, чтобы проще было запомнить. Примерно 540 миллионов лет назад. Как я уже сказал, до почти середины 20 века предполагалось, что ничего особенного в протерозое не происходило. Собственно, протерозой назван протерос первейший, зоя – жизнь, потому что, ну, когда ученые поняли, что вот у нас мы в начале фанерозойского иона, следующего за протерозойским, в начале его кембрийского периода, находим окаменелости сразу практически всех типов животных современных. Ну, они же все-таки должны были эволюционировать из чего-то более простого. Если мы не считаем, что это некий высший разум хлопнул в ладоши, и все вдруг появилось из ниоткуда. Ну, или из глины. Поэтому протерозой исходно как бы называли протерозоем, просто предполагая, что ну, где-то здесь все и возникло. Мы знаем сейчас, что жизнь возникла еще в археи, причем, видимо, где-то ближе к началу археи, как ни странно. А в протерозое жизнь вполне себе процветала. Но что это за странные какие-то геометрические объекты перед нами? Ну, согласитесь, немножко инопланетно выглядит. Давайте попробуем разобраться. Ну, для начала пробежимся по тому, а что в протерозое еще случилось. Наверное, важнейшими событиями протерозоя было появление так называемой эукариотической клетки, клетки, генетический материал которой упакован в специальную структуру ядро. Почему это важно? Ну, потому что вот сейчас все организмы делятся на эукариотов и прокариотов. Прокариотические организмы – это, собственно, бактерии и археи, которых мы упомянули. У них их генетическая информация представлена в виде кольцевой молекулы ДНК в клетке, не упакованной ни в какое ядро. У эукариотических организмов молекулы ДНК, их обычно там довольно много, упакованы в специальную структуру ядро. Не будем углубляться в детали строения клеток, но скажем просто, что эукариотические клетки устроены значительно сложнее, чем прокариотические, и им доступно значительно больший набор действий. Они могут достигать больших размеров обычно. Они могут поглощать какие-то крупные объекты, фагоцитировать, вворачивая мембрану клетки, структуру, отделяющую внутренность клетки от наружной среды, и таким образом поглощая какие-то крупные объекты. Что важно сказать про эукариотическую клетку, что, видимо, собственно, процесс возникновения эукариотической клетки происходил что-то около 1,5 миллиарда лет назад, и тогда же одновременно с этим произошло очень интересное. В эукариотических клетках появились митохондрии. Митохондрии – это специальные органоиды клеток, структуры внутри клеток, которые обеспечивают их энергией. Как мы сейчас знаем, митохондрии появились в процессе эндосимбиоза, который описывается эндовнутренний симбиоз, соответственно, сожительства, который описывается теорией симбиогенеза. Теория симбиогенеза подразумевает сим вместе, биожизнь, генезис происхождения, теория сожительственного происхождения. Теория симбиогенеза подразумевает, что где-то 1,5 миллиарда лет назад вот эти древние эукариотические клетки, уже, видимо, с ядром, поглотили бактерий, которые сначала стали жить у них внутри, а затем стали теми самыми митохондриями, утратив самостоятельность. В наших клетках они, безусловно, тоже есть. В клетках всех эукариот есть митохондрии, кроме тех, кто их утратил в процессе эволюции. Такие тоже есть. Но они не являются самостоятельными организмами. Они, понятное дело, сейчас являются частями наших клеток. Очень интересный, кстати, момент. Он наглядно демонстрирует, что для эволюции фундаментальной ценностью является не жизнь, а успех генетической информации. Дело в том, что ни одна часть клетки не жива, соответственно, митохондрии не живы, хотя являются потомками живых существ. Но внутри каждой митохондрии есть кольцевая молекула ДНК. Собственно, они прекрасно успешны. И так же, как и митохондрии, но позже них появились хлоропласты. Это фотосинтезирующие органоиды клеток, фотосинтезирующих эукариот, появились в результате эндосимбиоза, внутреннего симбиоза с цианобактериями. Это случилось несколько позже, но тоже тогда в протерозое. Ну что ж, вроде бы широчайшими мазками мы пробежались по истории жизни на нашей планете. И вы, конечно, можете спросить, а мы же вроде собрались здесь говорить про удивительных существ, которые жили в конце протерозойского эона, не похожих ни на что, а пока как-то все до них не дойдем и не дойдем, мы уже почти пришли. Просто чтобы полноценно про них говорить и попробовать, сказал, разгадать некоторые связанные с ними загадки, нам как раз нужно было примерно понимать, что происходило до этого. И вот мы подошли к предпоследнему уже периоду. То есть, я напомню, эоны делятся на эры, эры делятся на периоды. Нас интересуют два последних периода протерозойского эона. Это криогеновый период, он же криогений. Сейчас я прошу прощения. Он длился с 720 до 635 миллионов лет назад. Что нас интересует в этом периоде? Нас интересует, что в криогеновый период наблюдались одни из самых значительных событий оледенения нашей планеты. Возможно, кто-то из вас слышал про гипотезу Земли-снежка. Про то, что, ну, как минимум в криогеновый период, а, возможно, в еще более ранний что-то подобное происходило, что если температура на планете падает, в полярных областях начинают расти ледяные шапки, и они расползаются все южнее, южнее, южнее. Но чем больше площадь поверхности планеты оказывается покрыта ледяной шапкой, тем больше ее альбедо, отражающая способность. Тем больше солнечных лучей отражаются обратно, тем слабее она нагревается, тем ниже опускается температура на ее поверхности, и тем больше разрастаются ледяные шапки. Гипотеза Земли-снежка подразумевает, что при определенной площади ледников на планете оледенение планеты должно стать самоподдерживающимся процессом, самоусиливающимся, прошу прощения, процессом, и в какой-то момент Земля должна оледенеть полностью. Вот есть некоторые основания предполагать, что в криогеновом периоде, который длился с 720 до 635 миллионов лет назад, произошло что-то подобное. Ну, отдельный вопрос тут, конечно, а как тогда Земля растаяла? Хочется сказать, ну, может, вулканы изверглись, но это какой вулканизм должен быть, честно говоря? Или какого размера астероид, чтобы в это все попал, чтобы запустился процесс оттаивания? Вот с замерзанием Земли еще более-менее понятно, с оттаиванием из такого состояния есть некоторые вопросы, хотя есть ряд довольно правдоподобных предположений, как это могло быть. Впрочем, мы сейчас не про палеоклиматологию, хотя это очень интересно. К концу криогенового периода, он же коротко называется криогений, Земля, видимо, оттаяла. Вообще, понятно, что когда мы говорим про эволюцию одноклеточных форм жизни, есть очень большая проблема. Когда ты одноклеточный, довольно тяжело окаменеть. Если у тебя нет какого-то внешнего или внутреннего скелета, у одноклеточных организмов даже внутренние твердые скелеты бывают, такие хорошо окаменевают. Но, правда, про строение клетки сложно какие-то подробности узнать. Современные методы исследования осадочных пород позволяют находить окаменелости одноклеточных организмов. Ну, собственно говоря, теперь понятно, почему там, во второй половине 20 века все были уверены, 19 века, прошу прощения, все были уверены, что раньше кембрийского периода, там, начавшегося примерно 540 миллионов лет назад, вообще ничего не было. Ну, на протяжении археи и протерозоя в основном-то существовали одноклеточные, сначала только прокариотические организмы, археи и бактерии. Затем полтора миллиарда лет назад появляются эукариотические, но тоже сначала одноклеточные. Вообще вопрос возникновения многоклеточности, он чрезвычайно интересен, но на нем мы останавливаться точно сейчас не будем, а то не успеем. Так или иначе, вот со времени 1,5 миллиарда лет назад до времени примерно 635 миллионов лет назад, неверным будет сказать, что ничего особенного не происходило. Происходило. Но мы про это достаточно мало знаем. Там есть ряд интересных вещей. Возможно, просто о них стоит отдельно нам как-нибудь собраться и поговорить. Так или иначе, когда заканчивается криогеновый период и начинается идиокарский, он же венский период, а длился он с 635 до примерно 540 миллионов лет назад, происходит интересное. Именно в это время начинается активное, еще большее накопление кислорода в атмосфере, потому что на самом деле на протяжении, вот как бы в конце археи, начале протерозоя, кислород довольно активно накапливался в атмосфере. Затем на протяжении протерозоя он держался на одном уровне, иногда даже на самом деле чуть-чуть снижался. А отдельная история. Не будем сейчас углубляться. А вот как раз на рубеже криогения и идиокарского периода он начал, концентрация кислорода стала резко повышаться. И понятно, что стала повышаться концентрация кислорода в атмосфере, стала она повышаться и в воде. А что значит повышенная концентрация кислорода? Это значит, что организмы могут становиться больше. Потому что если ты аэроб, то есть тебе нужен кислород для обмена веществ, когда ты одноклеточный, ты можешь довольствоваться небольшой концентрацией кислорода в целом. Но чтобы стать большим и многоклеточным, кислорода должно быть больше. Иначе просто ты не сможешь обеспечить все свои ткани кислородом. Ничего не получится. А большим быть удобно. Ведь большой размер – это самый простой способ уйти из-под воздействия хищников. Собственно говоря, видимо, это и случилось. Когда в конце криогения, начале идиокарского периода, в начале идиокарского периода стал в атмосфере и в океане накапливаться кислород, видимо, это было связано с тем, что Земля оттаяла. Да, активнее пошел фотосинтез, так взрывно, я бы сказал. Концентрация кислорода увеличилась, и какой-то группе организмов удалось достичь крупных размеров. Сразу хочу сказать, сейчас мы знаем, что в это время на планете уже были красные водоросли. Это одна из групп царства растения. Уже были зеленые водоросли, судя по всему, тоже одна из групп царства растения. А с животными все очень интересно. Итак, давайте нырнем в моря идиокарского, он же венского периода. Да, почему написано идиокарский, в скобках венский период? Вообще, честно говоря, долгое время, вот это время до фанерозойского эона, в который мы живем, первый период фанерозоя, напомню, это кембрийский период, вот это докембрийское время, оно биологов не особо интересовало, и геологам с палеонтологами тоже было не настолько принципиально, как там эти периоды делить, называть. Вопрос стоял не остро. Но на самом деле уже во второй половине 19 века, а верно их смогли идентифицировать только к середине 20 века, в породах идиокарского возраста периодически находили странные какие-то структуры. Настолько странные, что такие, например, даже никому поначалу не приходило в голову, что это животные. Нет, некоторые исследователи высказывали предположение, что, слушайте, а что-то в докембрийских осадочных породах вроде как животные какие-то, на что им говорили. Есть животные, все знают, что животные, что животные. И вообще, жизнь появилась в кембрийском периоде. Именно из-за этого убеждения их игнорировали, но еще из-за того, что, согласитесь, штука перед нами странная, мягко говоря. Когда повезло и стали находить представителей так называемых вендобионтов, организмов, живших в эдиакарском периоде, в лучшей сохранности, с деталями, с вот такими, и в достаточно больших количествах в разных уголках нашей планеты. Одно, кстати, из замечательных месторождений, ну, местонахождений, прошу прощения, оговорился, местонахождений окаменелостей эдиакарского периода у нас как раз на берегах Белого моря есть. Так вот, стало понятно, что, похоже, это живые существа. И вот тут, ну, сначала все обрадовались, ура, наконец-то нашли в докембрийских осадочных породах живых существ. Параллельно с этим, правда, еще как в 30-е годы 20 века появилась электронная микроскопия, позволившая рассматривать супермаленькие объекты. И, в общем, удалось обнаружить и окаменелости бактерий археи, и раннепротерозойского, и архейского возраста. То есть с середины 20 века довольно быстро вот это спала завеса, черная завеса с археей и протерозоя. Стало понятно, что все нормально, жизнь докембрийская была, постепенно развивалась. Но один существенный вопрос никуда не делся при этом. Я уже упомянул, что все современные типы животных, ну, абсолютное большинство современных типов животных, с самого начала кембрийского периода уже представлены. Ну, с середины, с середины кембрийского периода уже представлены. Откуда они взялись? Вот то, что были обнаружены крупные, судя по всему, многоклеточные организмы, ключевое слово здесь, судя по всему, в докембрийском и диакарском периоде, это действительно была сенсация. Потому что, ну, как-то не так внезапно начиналась история крупных многоклеточных организмов. И вот тогда-то сразу палеонтологи забеспокоились. Дело в том, что в англоязычной литературе он там, в середине 20 века назывался идиакарский период, а в русскоязычной – венский. Понятно, что на протяжении значительной части 20 века коммуникация между русскоязычными учеными и англоязычными была несколько затруднена, и поэтому долгое время так и шло параллельно, что во всем мире этот период называли венский, а у нас... Ой, прошу прощения, во всем мире этот период называли идиакарский, а у нас венский. То есть получалось, что когда 600 миллионов лет назад на территории всей планеты шел идиакарский период, на территории будущего Советского Союза шел венский. Потом, ну, в 90-е годы договорились, что окей, давайте просто, да, этот период в англоязычной литературе так и будем называть идиакарский, в русскоязычной венский. Сейчас все-таки все согласились его называть идиакарский период, но за существами, которые населяли его, сохранили название вендобионты, существа, обитатели Венда. Ну, есть, правда, там у геологов и палеонтологов некоторые идеи, как термин Венд чуть по-другому использовать, но для нас это не принципиально. Так вот, что же это? А это тоже это. А это диккенсония.

Непонятно. То есть, насколько вот эта окаменелость отображает реальную форму существа? Может быть, она сильно изменилась в процессе захоранивания? А, видимо, для того, чтобы вендобионты окаменевали, должны были наступать довольно необычные условия, потому что это явно были мягкотелые организмы, но при этом с какой-то структурой снаружи и внутри. Двигались ли диккенсонии? Вопрос. Или вот это? Вообще, честно говоря, похоже на какое-то растение, да? Похоже. Это чарния. Ее реконструируют вот так вот, что это, видимо, были какие-то прикрепленные к субстрату, наверное, фильтраторы. Причем эти существа были довольно крупные, то есть это там несколько сантиметров и десятки сантиметров. Но что это? Про вендобионтов, честно могу сказать, до сих пор непонятно, корректно ли их относить к животным. На самом деле, кем их только не считали за прошедшие 70 лет, и животными, и предлагали выделить в отдельное царство вообще. Были даже в начале 21 века от очень именитых, надо заметить, ученых, предположение, что, возможно, кто-то из них был вообще лишайниками или подобными, похожими на них существами, в общем, грибами. Лишайник, напомню, лишайники – это симбиотическая структура, где есть гриб и либо зеленые водоросли одноклеточные, либо какие-то цианобактерии. Были предположения, что это просто были такие странные, сложно организованные цианобактериальные маты. Что интересно, для тех же диккенсоний обычно не показано наложение одних объектов на другие, одних диккенсоний на другие. Более того, вокруг каждой диккенсонии есть такая своеобразная полоса отчуждения. И некоторые из диккенсоний даже искажали формы тела, явно, чтобы не попасть в эту полосу отчуждения. Это что значит, что оно все-таки прикрепленно росло? До сих пор, я когда сказал, что некоторые исследователи предполагали, что, возможно, это какие-то чуть ли не лишайники, знаете, о чем это говорит? О том, что до сих пор непонятно, где происходила жизнь этих организмов, на суше или в воде. Для большинства сейчас вроде доказали, что более-менее все-таки в воде. Для некоторых непонятно. А если на суше, то возникает сразу столько вопросов. В случае с чарней, которую реконструируют вот так, хочется привести очень простой пример. Вот смотрите, вы представляете себе дерево клен, я думаю. Без труда его можете представить. На нем есть листья. Вот кленовый лист падает на дно озера, и остается его отпечаток. Спустя, полтора миллиарда лет на нашей планете высаживается экспедиция с другой планеты. И исследователи с другой планеты первое, что обнаруживают, а на самом деле спустя полтора миллиарда лет на поверхности, по крайней мере, планеты из-за увеличивающейся светимости Солнца, никакой сложной жизни точно уже не останется. И из-за остановки мантийной конвекции, движение расплавленного вещества нашей планеты тоже, в общем, через полтора миллиарда лет наша планета будет выглядеть будет совершенно не таким райским местом для жизни. Это нам сейчас иногда кажется, что что-то не так как-то. Нет, это райское место для той жизни, которую мы знаем, безусловно. Через полтора миллиарда лет будет не так. Так вот, высадится экспедиция инопланетных ученых, и, допустим, первое, что они найдут, это отпечаток кленового листа. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, не зная

0: про то, что вообще бывали деревья на этой планете, царство растений было, как они устроены. Они сразу поймут, что это было. Кто-то из них скажет, наверное, это куда-то ползло. Кто-то скажет, да что вы, оно плыло. Третий скажет, нет, оно парило в воздухе. Ну и, наверное, закончится тем, что, подумав, решат, что оно росло просто. Догадаться, что это часть большого дерева, мягко говоря, сложно, пока ты не нашел дерево. Отсюда, кстати, есть мысль, что, возможно, тела вендобионтов выглядели совершенно иначе, а мы находим только те их части, которые просто хорошо окаменевают. Поэтому, да, Чарнию мы реконструируем так. Да, скорее всего, это относилось к царству животных, но подробнее. Или вот, например, Сприггина. Хочется в ней увидеть... что-то похожее на современных, но на самом деле тоже совершенно непонятно. Или вот, например, Инария. Ну, такой немножко похожий на головку чеснока, похожее что-то с трубочкой вот такой. Видимо, сидела на дне, видимо, фильтровала. Или вот это вот существо. Это довольно распространенный вендобионт, кимберелла. Посмотрите, какие, начиная с 70-х годов, были разные реконструкции кимбереллы. Очень разные. Сейчас мы предполагаем, что это что-то вот максимально близкое к реконструкции вот здесь 2007-2009 годов. Но опять же, что это? Для вендобионтов... Для некоторых из них мы почти уверены, что они двигались. Но для большинства, честно говоря, мы не можем уверенно сказать, двигались они или не двигались. Понятно, что когда мы говорим про окаменевание мягкотелых организмов, реконструировать их очень тяжело. Или вот, например, трибрахидиум. Трибрахидиум – это существо, потрясающее тем, что у него трехлучевая симметрия. Трехлучевая симметрия, честно говоря, изредка и сейчас встречается у животных. Ну, например, у значительной части представителей типа круглые черви, нематода, у них на головном конце расположены три губы. Есть еще некоторые существа, у которых встречается трехлучевая симметрия, но это чрезвычайно экзотика в царстве животных. А у вендобионтов трехлучевая симметрия достаточно регулярно встречалась. Как это жило, мы не знаем. Почему-то слово «обитавшие» из-за главной буквы, прошу прощения. Таким образом, вот рассмотрев этих странных существ, а это, повторюсь, позволю себе повториться, довольно крупные организмы. Среди них, ну, они есть те, кто достигал нескольких сантиметров и нескольких десятков сантиметров. У вендобионтов можно выделить, ну, наверное, три основных отличительных признака, которые для них характерны. Первое – нет рта. Ни у кого из вендобионтов не нашли ни рта, ни следов вкусов. Именно поэтому иногда, знаете, еще поэтично называют сад эдиакарского периода, ну, по аналогии с Эдемским садом, с райским садом, где никто никого не ел. Да, на самом деле отсутствие у них рта – это... Это большая проблема, потому что именно это дает основание, в общем, предполагать, что, может, все-таки это были не животные, может, это было что-то принципиально иное, может, это были какие-то очень примитивные организмы, которые лежали на дне и, например, фотосинтезировали, и животными не были, относились к отдельному царству или как-то неожиданно относились к какому-то из ныне существующих, но других, ну вот как если говорить про лишайники, которые являются симбиозом грибов и фотосинтезирующих одноклеточных организмов. Отсутствие рта и отсутствие следов укусов – это большая проблема. Но зато возможный ответ на то, а куда они делись. Равномерный рост – вторая отличительная черта. Что здесь имеется в виду? Когда рождается ребенок человеческий, пропорции тела у него, мягко говоря, не такие же, как у взрослой особи. Мы растем неравномерно. И абсолютно, для абсолютного большинства животных характерен неравномерный рост. То есть детеныш, даже если развитие прямое, то есть без личинки, которая не похожа на взрослый организм, детеныш имеет другие пропорции тела, чем взрослый. Для вендобионтов характерен равномерный рост. То есть маленький трибрахидиум имеет те же пропорции тела, что и большой трибрахидиум. Также у них встречается трехлучевая симметрия и симметрия скользящего отражения. Что такое симметрия скользящего отражения? Ну вот на этой реконструкции Чарни она хорошо видна. Посмотрите, у нее отдельные вот эти дольки, они как будто смещены. Все равно, как если бы у меня одно плечо было здесь, а другое было на 20 сантиметров ниже. Я напомню, что сейчас, если мы говорим про симметрию организмов, то мы можем выделить два основных типа симметрии. Это радиальная или лучевая симметрия, когда через организм можно несколько плоскостей симметрии провести, и билатеральная, двусторонняя, B2, латеросторона, как у нас с вами и у абсолютного большинства животных, когда можно провести одну плоскость симметрии, делящую на левую и правую половину. Среди вендобионтов было много организмов с симметрией максимально похожей на билатеральную, но это не билатеральная симметрия, это то, что называется симметрия скользящего отражения, как будто у билатерально-симметричного организма одну половину немножко сдвинули относительно другой. А вот этот набор свойств, он не позволяет до сих пор однозначно ответить на вопрос, а что это было. Я сейчас, честно говоря, затронул... Мы еще не заканчиваем, если что. Я прошу прощения, что сегодня так занимаю долго ваше время, но все-таки хотелось бы, чтобы у вас сформировалось некое цельное представление, насколько это возможно, о вендобионтах, а вот здесь без подводки рассказа о вендобионтах и дальнейшего некоторого анализа никак не обойтись. Но я надеюсь, я вас не слишком еще утомил. Так вот, все это до сих пор не позволяет однозначно нам разобраться с тем, а кем же были вендобионты. Я действительно рассказал про их небольшую часть. Если вам интересно, вы можете посмотреть. Сейчас очень много, это довольно популярная тема реконструкции вендобионтов, и попоражаться вообще, какими они бывали. Возможно, бывали, потому что, я уже сказал, мы говорим о реконструкции мягкотелых организмов. На самом деле, даже о том, имеем мы дело с целым телом или нет, мы четко ответить не можем. Но не только такие организмы, которых нельзя никуда отнести, жили в Идиакарском периоде. В Идиакарском же периоде жили представители тех типов, которые мы сейчас можем идентифицировать. И это очень интересно, потому что это работа последних там, пары-тройки десятилетий, когда становится понятно, что помимо вот, собственно, таких загадочных вендобионтов, были вендобионты, которых можно, по крайней мере, с большой долей вероятности отнести к каким-то современным типам. Например, представители типа членистоногие. Ну, казалось бы, где вендобионты и где членистоногие? тем не менее. Ну, про то, кто относится к типу членистоногие, я думаю, вы представляете. Это там ракообразные, паукообразные, насекомые, организмы, тело которых обычно разделено на какие-то сегменты. Ну, от значительной части этих сегментов отходят парные конечности. Неужели в венском периоде, в идиокарском периоде мы находим прямо членистоногих? Ну, честно могу сказать, прямо представителей типа членистоногие мы там не находим. Но мы находим их родственников. Есть такой замечательный тип анихофоры. Их сейчас всего около 100 видов. Это исключительно наземные организмы. Это единственный вообще тип животных, представленный исключительно наземными организмами. Они являются родственниками членистоногих, причем достаточно близкими. То есть понятно, что предки членистоногих, видимо, выглядели как-то похожим образом. Вообще, анихофоры долгое время для зоологов беспозвоночных были загадкой, потому что, ну, вроде да, похожи они на членистоногих, только сами анихофоры, вернее так, членистоногие на анихофор похожи, но анихофоры сами что-то больше даже ни на кого особенно не похоже. То есть от членистоногих к анихофорам понятно, как более-менее провести, рассмотреть их эволюционное родство. Анихофоры-то от кого? И потом так странно, малочисленный, исключительно наземный тип. Анихофоры вообще замечательные организмы. Они по-английски называются трогательно velvet worms, плюшевые черви. Действительно такие плюшевые. Охотятся только совсем не плюшево. Они на своих плюшевых ножках идут не спеша, очень потешно. Видят какую-нибудь жертву, из специальных желез плюют на нее слюной, прилепляют ее к земле, на плюшевых ножках подходят, достают совершенно не плюшевые челюсти и начинают эту жертву поедать. На самом деле, относительно недавно удалось разобраться, что, например, в кембрийском периоде, первом периоде фанерозойского эона, я напоминаю, идиокарский, он же венский период, это последний период протерозойского эона, предыдущего перед фанерозойским. Так вот, ну, давно знали, что в кембрийском периоде, в начале фанерозойского эона, жили такие существа галлюциногии. Вот их отпечатки, долго не могли разобраться, где у них верх, низ, где перед, зад. Вот сейчас реконструкции галлюциногии выглядят так. Действительно странные морские существа. Как мы понимаем сейчас, они относятся к типу анихофоры. Это, да, родственники, правда, давно вымершие современных вот этих вот милых анихофор. Этих древних морских анихофор выделяют в класс ксенузии. Класс ксенузии внутри типа анихофора. И, собственно говоря, долгое время считали, что ксенузии это существа, которые появились в где-то в начале кембрийского периода. Но не так давно удалось уточнить, что одно из них, собственно, существо, относящееся к роду ксенузион, жило, видимо, в конце идиокарского периода. Вот его отпечаток, ну, видно, что что-то просто такое с повторяющимися элементами. Вот как его реконструируют. Это уже, очевидно, животное. Подвижное животное. С парными конечностями животное. Более того, животное, которое относится, ну, по крайней мере, по нашим нынешним представлениям, к одному из современных типов. То есть получается, что если под словом вендобионты мы понимаем всех обитателей идиокарского периода, то с некоторыми из них получается разобраться. Правда, понятно, что здесь никакой симметрии скользящего отражения. Здесь все нормальная билатеральная симметрия. То есть, по крайней мере, какие-то животные, относящиеся к ныне существующим типам, в Эдиакарском периоде уже были. Как я уже сказал, раз мы о них афоры находим, то это прямой путь к тому, что мы понимаем, что пусть членистоногие, видимо, все-таки не появлялись в Эдиакарском периоде, но эволюция их началась явно там, эволюция их предков. Или, например, тип хордовый, к которому относимся мы. Ну, тут совсем странно. Вообще, знаете, как-то вспоминая школьную программу, кажется, что, ну, хордовые-то они где-то потом появились. Позволю себе напомнить, что сейчас тип хордовый представлен тремя подтипами. Бесчерепные, оболочники, они же личиночно-хордовые, и позвоночные. Позвоночных мы не найдем в Эдиакарском периоде. Бесчерепных тоже не найдем, но вот интересно. Собственно, представители подтипа бесчерепные, они сейчас представлены единственным классом ланцетники. Очень примитивно устроенные, хордовые. Как мы сейчас понимаем, это, собственно, самые примитивные из ныне живущих групп хордовых. У них есть интересная особенность. Их миомеры, ну, мышцы, вдоль тела организованы по принципу симметрии скользящего отражения. Да, у самых примитивных представителей нашего типа есть элементы в теле, которые расположены сообразно симметрии скользящего отражения. Поэтому возможно, что кто-то из вот этих вот совершенно фантастических вендобионтов – это вообще наши предки. Потому что именно в нашем типе сейчас встречается симметрия скользящего отражения. Но прям ланцетников там никто пока не обнаружил, относящихся к подтипу бесчерепные. А вот с другим подтипом – оболочники, они же личиночно-хордовые. Все интересно. Есть несколько классов внутри оболочников, собственно, асцидии, аппендикулярии и сальпы. Асцидии, напомню, очень странно устроенный организм, похожи на бочонок с вводным и выводным отверстием. Через вводное засасывается в глотку жидкость, через выводное выталкивается. Причем вот здесь я попрошу обратить внимание. Смотрите, у них очень интересно, у них в глотке много отверстий, которые являются жаберными щелями. Через них отжимается вода, на стенках глотки залипают питательные частички, и затем они попадают, ну, частицы, которые можно переварить, они попадают в пищеварительную систему. Если бы я был асцидией, у меня бы вот тут было множество жаберных щелей в глотке, по бокам от горла были бы две кожные складки, которые вот так бы срастались, оставляя тут пустоту и одно открытое отверстие. И сюда же, в эту пустоту, выходило бы в это пространство анальное отверстие. И, соответственно, когда я отжимал бы воду через многочисленные жаберные щели, у меня выталкивалась бы вот эта отфильтрованная вода, и то, что выходит из анального отверстия, тоже через выводное отверстие. Вот как устроены асцидии. Интересно, что личинки асцидий, ну, я про них подробнее рассказывал, когда говорил про беспозвоночных хордовых-то, напомню, пожалуйста. Главное не путать понятия хордовые и позвоночные. Позвоночные животные – представители подтипа позвоночные. Беспозвоночные – все остальные. Собственно, два из трех подтипов, типа, к которому относимся мы, представлены беспозвоночными животными. Это бесчерепные личиночно-хордовые. Так вот, у личинок асцидий есть та самая хорда, нервная система сложнее организована, нервная трубка у них есть. Они плавают, затем прикрепляются и превращаются вот в это. Такой фильтрующий бочонок. Долгое время был дискуссионным вопрос, кто более исходен из них для, ну, по плану строения для хордовых, ланцетники или асцидии. Ну, предполагалось, что, возможно, ланцетники – это неотенические, потомки неотенических личинок асцидии. Я напоминаю, неотения – это процесс, это ситуация, когда организм начинает размножаться на личиночной стадии. И некоторые эволюционные переходы явно с этим были связаны. Но сейчас мы понимаем, что нет, это исходный вариант строения хордовых, он ближе к ланцетникам, а асцидии – это просто те древние хордовые, которые стали вот такими прикрепленными фильтраторами и, соответственно, упростились. Ну, потому что, понятно, когда ты прикрепленный фильтратор, просто пропускаешь через себя воду, тебе ни сложная нервная система не нужна, ни органы чувств, что знай себе, фильтруй. Повезло, не повезло. Отфильтровал достаточно или нет. И все. Нервная система упрощается. Все. Это важно, что асцидии – это, согласно нашим представлениям, довольно сильно упростившиеся хордовые. Ну, это вот метаморфоз, преобразование личинки асцидии, как она прикрепляется и становится взрослой. Напомню, что они удивительны тем, что в их крови есть вещество гемовонадин. У нас гемоглобин с железом, у них гемовонадин с ванадием, с очень не до конца понятными функциями. Но про них я отдельно мы уже говорили. Бывают довольно разные по цветам, размерам, но основное у них, основные черты все более-менее одинаковые. Такой бочонок с двумя отверстиями, одно вверх, другое вбок чаще всего. И внутри спрятана глотка с жаберными щелями. Одним из вендобионтов, давно причем известен, то есть если с вот, ксенузионом, который к ксенузиям и, соответственно, к типу анихофора относится, долгое время просто считали, что это кембрийский организм, а потом, когда уточнили датировку, оказалось, что эдиакарский, то с аузией никто не сомневался. Вот слева ее окаменелость. А дальше весь вопрос, как реконструировать. Если реконструировать ее как посередине, то получается действительно что-то странное. Губка, не губка, непонятно. А если предположить, что реконструировать ее надо вот так вот, как правая реконструкция, что это стенки глотки с жаберными щелями, а вокруг было еще что-то мясистое. Получается очень похожее на асцидию. И на самом деле, чем дальше, тем больше находят среди вендобионтов, опять же, повторюсь, среди как бы классических вендобионтов, потому что ксенузион, про который мы поговорили из анихофор, это все-таки существо, которое появилось явно в конце эдиакарского периода. Аузия и похожие на нее существа жили на протяжении значительной части эдиакарского периода. Но если это асцидии, а асцидии сами по себе – это упростившиеся хордовые, перешедшие к прикрепленному и фильтрующему образу жизни. Получается интересная ситуация, что хордовые должны были возникнуть еще раньше, просто не попадают в геологическую летопись. Также среди вендобионтов находят... Есть некоторое количество организмов, которые относят к типу стрекающие, ну, конкретно к классу сцифоидные медузы, как предполагают. Но здесь все довольно сложно. Вы представляете себе окаменевшую медузу? Вот, все с трудом представляют. Есть среди вендобионтов организмы вроде бы с лучевой симметрией, похожие на каких-то окаменевших медуз, но там есть вопросы. Хотя, исходя из того, что мы знаем про эволюцию царства животные, представители типа стрекающие тогда уже должны были бы быть. Просто потому что сейчас мы можем, ну, используя современные методы, реконструировать, сколько миллионов лет назад, там, примерно, понятно, разошлись те или иные эволюционные ветви в царстве животные. Да, медузы тогда должны были быть, поэтому логично, что некоторые такие, скорее, округлые формы окаменелости эдиакарского периода идентифицируются, как, например, представители класса сцифоидные. Но... Есть одна большая загадка. Сейчас мы практически не сомневаемся, что из ныне живущих животных самым примитивным типом являются губки. Мы про них неоднократно уже говорили, да, что они принципиально отличаются от всех животных тем, что остальных животных тем, что у них, прошу прощения, тавтология, принципиально более просто устроена многоклеточность, нет настоящих тканей. И что базальные, то есть где-то находящиеся в самом основании эволюционного ствола животных, вот предки всех животных, должны были бы похожи быть на губок А вот губок мы не находим в идиокарском периоде. А в явном виде. Мы находим существ, которых вроде как можно идентифицировать как губки. Более того, есть основания предполагать, что уже почти 900 миллионов лет назад губки были, потому что некоторые окаменелости до идиокарского возраста, значительно до идиокарского возраста, вроде как можно идентифицировать как губки, но непонятно. То есть они должны были быть, но, видимо, выглядели как-то по-другому. Потому что тех существ, которых бы вот безошибочно можно было отнести к губкам, ну, в самом конце идиокарского периода такое уже, такие начинают появляться, а на протяжении большего части времени существования тех самых вендобионтов нет. Получается интересная ситуация, что среди организмов, которые жили в идиокарском периоде, можно найти тех, кто похож на каких-то современных, причем вот мы говорили про ксенузии, относящиеся к типу анихофоры, у них нормальная для животных билатеральная симметрия, да, но они появляются в самом-самом-самом конце идиокарского периода. Поэтому их все-таки, видимо, вот к настоящим таким вендобионтам относить не совсем корректно. Получается, что вендобионты – это какая-то загадочная группа организмов, у которых действительно не было рта, была очень странная симметрия тела, очень странный рост. Кем они были? Похоже, что некоторые из них действительно были нашими предками. Сейчас у нас есть все основания так думать, что они были либо относились к типу хордовые, либо были их предками. Но большая часть из них все равно была непонятна чем. И на самом деле сильнее всего настораживает отсутствие рта. Где вендобионты жили? Жили они, скорее всего, на небольшой глубине по одной простой причине. В идиокарском периоде концентрация кислорода в атмосфере была все еще ощутимо ниже, чем сейчас, и океан кислородом был насыщен на небольшую глубину. На большой глубине не было достаточного кислорода, чтобы поддерживать существование достаточного количества кислорода, чтобы поддерживать существование таких крупных организмов. Они жили на небольшой глубине. Правда, небольшие глубины в океане тогда были более распространены. Помните, мы упомянули появление Луны у планеты Земля. Есть важный нюанс. Когда Луна только появилась у Земли, она была значительно ближе к Земле, чем сейчас. Она затем все отдалялась, даже сейчас чуть-чуть продолжает отдаляться, хотя сама, конечно, никогда никуда от нас не улетит, по счастью. Так вот, поскольку Луна была ближе, и в идиокарском периоде она еще была ближе, приливы и отливы были сильнее. А на суше не было растений, которые бы закрепляли своими корнями породы. Почвы никакой не было современного типа. Соответственно, континенты очень быстро размывались. Все это стекало в океан, и вокруг континентов формировались обширные мелководья. Вот, видимо, на этих мелководьях и жили те самые вендобионты. Жили, а потом исчезли. В конце идиокарского периода они все разом исчезают. Некоторые окаменелости, похожие на вендобионтов, встречаются в начале кембрийского периода, но как бы довольно быстро все равно исчезают. Это явно были какие-то остатки былого разнообразия. И с начала фанерозойского эона, который начался примерно 540 миллионов лет назад, разнообразие животных на уровне типов примерно такое, как сейчас. Собственно говоря, фанерозойский эон делится на три эры: палеозойская, мезозойская и кайнозойская. Вот первый период палеозойской эры, кембрийский период, который длился примерно с 540 до 485 миллионов лет назад, мы уже упомянули, что, нырнув с аквалангом в кембрийский океан, мы бы узнали планету. А, видимо, нырнув в идиокарский, нет. Что же случилось? Ну, здесь важно понимать, что мы сейчас говорим о двух связанных, но разных вопросах. Первое. Почему вдруг появились современные типы животных? Как мы уже заметили, они, скорее всего, были до этого. Просто выглядели немножко по-другому, и почему-то вдруг вот так пышным цветом расцвели в начале кембрийского периода именно в таком виде, в котором мы их более-менее знаем. Это один вопрос, он очень интересный, про него можно как-нибудь отдельно поговорить, но нас интересует вопрос, а куда делись вендобионты? Вот эти классические вендобионты без рта, со странными типами симметрии, с равномерным ростом. Ну, ответ, скорее всего, будет следующий. Видимо, их съели. Съели, собственно говоря, испытавшие активную эволюционную радиацию животные, относящиеся к современным типам. Эволюционная радиация, ну, радиус луча, ситуация, когда от предковой группы расходятся в разные стороны много-много разных групп, потому что условия благоприятствуют этому. Вообще, собственно говоря, скорее всего, что произошло на границе Идиакарского и Кембрийского периодов. Видимо, химический состав океана стал таким, какой он есть сейчас, и почему это... Отдельный вопрос, тоже про гидрохимию океана можно как-нибудь поговорить. И, видимо, стало энергетически выгодно иметь скелеты. Вообще, потому что содержать в себе внутренний или наружный скелет – это очень удобно. Ну, представьте, наше тело без скелета было бы не таким удобным для использования. Но делать скелет энергетически очень затратно. Вот, видимо, в начале кембрийского периода делать скелет стало легче, чем было до этого. Поэтому все подряд животные обзаводятся скелетами. И, собственно, губки-то, видимо, появляются отчетливо в геологической летописи тогда, потому что у них появляются скелетные элементы, которые называются спикулы. И все остальные тоже. И наружные, и внутренние скелеты появляются у у животных. И, видимо, вот такие вот организмы как раз просто съели вендобионтов. Помните, я упомянул, что зачем становиться вообще в процессе эволюции большим многоклеточному организму? Потому что это самый простой способ уйти от хищника. Нельзя исключать, что вендобионты – это какая-то эволюционная ветвь, либо родственное к животным, может быть, нет, либо каких-то очень примитивных животных, которые освоили способность переходить в крупный размерный класс, а для этого нужен определенный уровень обмена веществ, достаточно высокий, чтобы обеспечивать такое тело. И счастливо его заняли. А никаких хищников, которые могли бы ими питаться, еще не было. Возможно, как только они появились, вендобионты были вытеснены. Возможно, есть еще предположение, что вендобионты были либо почти неподвижными, либо очень малоподвижными существами, которые питались теми самыми цианобактериальными матами. Я говорил, есть вообще предположение, что они сами были чем-то похожим на цианобактериальные маты. Но все-таки, скорее всего, по крайней мере, большинство из них нет. А с появлением животных с твердыми скелетными элементами эти животные стали активно вскапывать грунт и разрушать целостность этих цианобактериальных матов, которыми питались вендобионты. Такое тоже возможно. Так или иначе, видимо, в начале кембрийского, в конце идиакарского, начале кембрийского периода животные современных типов, вот тех самых классических вендобионтов, вытесняют. Хотя мы уже поняли, что некоторые современные типы точно заходят в идиакарский период. Ну что ж, я надеюсь, я в общих чертах осветил эту тему. Тема, конечно, практически бесконечная. Даже если бы просто мы сейчас говорили просто о разнообразии вендобионтов, ничего не уточняя про них, нужно было бы в несколько раз дольше говорить. Но с разнообразием вендобионтов, если хотите, в общем, сейчас их реконструкции очень много, можно познакомиться. А с тем, кем они были, как существовали и куда делись, ну, мы, по крайней мере, попытались разобраться. Я готов ответить на вопросы. У нас есть вопросы?
1: Да, слышно меня?
0: Да, да, слышу.
1: Есть вопросы. Нас сегодня смотрят больше, чем обычно. Первый вопрос. А породы из катархеи и археи есть?
0: Ну, я упомянул в начале, для архейского эона с самого начала нам известны, собственно, для нас начинается архейский эон, когда, собственно, появляются породы, которые мы можем к нему отнести. Для катархейского эона никаких пород, которые можно было бы отнести к этому возрасту, ни осадочных, ни там магматических, ни метаморфических, нету. По одной простой причине. Ну, я упомянул вкратце, что есть две основные точки зрения на то, как формировалась наша планета. Гипотеза изначально холодной Земли, что когда наша планета формировалась из сталкивающихся так называемых планетеземалей, ну, объектов, примерно соответствующих нынешним астероидам, ну, астероидами их некорректно называть, похожих на них, которые сталкивались друг с другом, и понятно, чем больше этот ком рос, тем больше на него падало вот этих планетеземалей. Гипотеза изначально холодной Земли предполагает, что в итоге получился такой просто холодный равномерный каменный шар. А гипотеза изначально горячей Земли предполагает, что энергии, выделявшейся при столкновении планеты Земли, хватало для того, чтобы поддерживать этот шар расплавленным. С точки зрения сторонников гипотезы изначально горячей Земли, в конце катархейского эона просто Земля снаружи застыла и появилась земная кора. Отсюда понятно, почему мы не находим никаких пород катархейского возраста, земной коры. Не было. Она с ее появлением закончился катархей, начался архей. С точки зрения сторонников гипотезы изначально холодной Земли, вот был этот равномерный каменный шарик, затем он столкнулся с каким-то еще каменным шариком, который вышиб из него много материала, из которого появилась Луна. Луна изначально, как я сказал, была значительно ближе к нашей планете, и на самом деле приливные взаимодействия испытывает не только наша гидросфера, океан, но и литосфера, твердая оболочка. Мы чуть-чуть вверх и вниз каждый раз вслед за Луной тоже ходим, но просто поскольку вся поверхность планеты на огромной территории это делает, то это не заметно совершенно. И вот сторонники гипотезы изначально холодной Земли предполагают, что когда появилась Луна, она за счет вот гравитационных приливных взаимодействий раскачала недра нашей планеты, из-за чего они начали плавиться, и запустилась, собственно, мантийная конвекция, движение расплавленного вещества нашей планеты, которое продолжается до сих пор. И как только оно запустилось, то, в общем, дальше все начало, Земля расплавляться все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. И в конечном итоге, если с точки зрения сторонников теории изначально горячей Земли, в конце катархея застыла, просто поверхность нашей планеты появилась земная кора, то с точки зрения сторонников теории изначально холодной Земли, в конце катархеи Земля полностью расплавилась из-за гравитационных взаимоотношений с Луной, и только после этого начала остывать с поверхности, и, собственно говоря, появилась кора. Но я не зря сказал, что для нас это не очень принципиально сегодня. Так-то это интересный, безусловно, вопрос и важный, но для нашей сегодняшней темы не очень принципиально, потому что так или иначе катархей закончился с момента, когда на поверхности расплавленной планеты образовалась кора твердая. Отсюда понятно, что, в общем, никаких катархейских пород мы не находим. Да, следующий вопрос.
1: Возможно ли в ближайшем будущем кислородное изменение состава воздуха?
0: Что значит в ближайшем будущем? Если в ближайшем будущем, в смысле в масштабах человеческой жизни, то, ну, я бы ответил так, если не произойдет каких-то катастрофических событий планетарного масштаба, то нет. Понятно, что если Земля столкнется с каким-нибудь очень большим космическим телом, то поменяется все. Вот. А если Земля будет существовать в том виде, в котором она существует, то в масштабах человеческой жизни концентрация кислорода никак значимо меняться не будет. Безусловно, концентрация кислорода в целом меняется, и в больших масштабах времени она будет еще меняться. Были периоды в истории нашей планеты, когда концентрация кислорода была значительно меньше или его вообще практически не было. Были периоды, когда даже больше была концентрация, чем сейчас, почти в полтора раза. Но это все геологические масштабы времени, не короткие какие-то. И да, если что, на всякий случай, человек на такие параметры тоже... Люди, знаете, иногда себя переоценивают, как... Иногда недооценивают, а иногда переоценивают. И вот тут сразу могу сказать, что если человечество даже задастся целью использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы изменить концентрацию кислорода в атмосфере, у него это, скорее всего, не получится. Да, следующий вопрос.
1: Кто появился раньше, растение или животное? И имеем ли мы какое-то родство?
0: Да, конечно же, имеем. С точки зрения нашего нынешнего представления о том, как развивалась жизнь на планете, все живые организмы являются родственниками, так или иначе. То есть мы сейчас практически уверены в эволюционном единстве всех живых организмов на нашей планете. Вопрос, в каких масштабах времени. Последний общий предок животного и растения был одноклеточным организмом, который жил, ну, судя по всему, как раз что-то где-то в районе 1,5 миллиардов лет назад. То есть, видимо, довольно быстро после того, как... Помните, я говорил, что примерно 1,5 миллиарда лет назад появились эукариотические клетки, клетки, генетический материал которых упакован в ядро, значительно более сложно устроенные клетки, чем прокариотические клетки бактерий и архей. Тогда же у этих примитивных эукариотических клеток появились митохондрии в результате симбиогенеза с бактериями. Чуть позже, я сказал, появились хлоропласты, фотосинтезирующие органоиды. Животные и растения относятся к двум принципиально отличающимся и рано разошедшимся ветвям эукариот. Вообще, сейчас выделяют в разнообразии живых организмов нашей планеты три основные большие эволюционные ветви, те самые домены. Помните, я сказал, что есть царство, а вот царства объединяются в домены. Домен бактерии, домен археи и домен эукариоты. Эукариоты, в свою очередь, делятся на две колоссальные эволюционные ветви, одножгутиковые и двужгутиковые. Ну, предки одножгутиковых, как можно догадаться, были одноклеточными организмами с одним жгутиком, подвижным выростом клетки, клетки двужгутиковых с двумя жгутиками. Потом, правда, с этими жгутиками что только не происходило. Вот животные относятся к одножгутиковым, растения относятся к двужгутиковым. Одножгутиковые и двужгутиковые разошлись, ну вот... Где-то, видимо, в промежутке между 1,5 миллиардом и 1,5 миллиардами лет, скорее ближе к 1,5 миллиардам лет. Поэтому в таких масштабах, да, родственники, но очень давно разошедшиеся. Следующий вопрос.
1: Замечание. Некорректная картинка с реконструкцией идиакарской биоты. Там не было медуз.
0: В смысле, на картинках не было медуз или А?
1: Там, я так понимаю, там не должно быть медуз.
0: Давайте посмотрим.
1: Я, правда, уже отключил демонстрацию.
0: Да? Ладно, это была картинка с, во-первых, ксенузионом, где были медузы. И медузы были у нас на Да, на самой первой картинке, где было Идиакарский, в скобках, венский период. Помните, я упомянул, что вообще реконструкции идиакарских организмов – это один сплошной вопрос. Также я упомянул, что исходя из того, что мы знаем о времени появления определенных типов внутри царства животных, которые мы можем установить по, ну, анализируя генетический материал, геном, генетическую информацию, предположив, как давно какие группы разошлись. Что сейчас отключена, да, демонстрация?
1: Отключена, да.
0: Бог с ним, да. Я сказал, и обратите внимание, я как раз здесь никакой картинки не привел. Просто сказал, что были. В конце я предпоследний тип, который упоминал, это тип стрекающий. Те, как раз кого в школьных учебниках называют кишечно-полостные. Ну, потом кишечно-полостных разделили на стрекающих и грибневиков. Грибневики вообще в сторону. Грибневики, кстати, тоже должны были бы быть, или, по крайней мере, их предки в идиакарском периоде. Так вот, я упомянул, что, исходя из наших представлений о временных рамках эволюции различных типов животных, в идиакарском периоде представители типа стрекающие, куда относятся полипы и медузы, уже должны были бы быть. Но медузы – это мягкотелые существа, и я обратил внимание на то, что как бы не просто себе представить, как должна выглядеть окаменевшая медуза. И я сказал, что некоторых идиакарских организмов, которые имеют более-менее округлую форму тела и симметрию, близкую к лучевой, их относят к стрекающим, более того, их относят даже к классу сцифоидные, с большими оговорками, к одному из классов стрекающих, но тем не менее. Поэтому в идиакарском периоде медузы, ну, вернее так, представители типа, куда относятся существа, которых мы называем медузами, точно были. Выглядели ли они так, как современные сцифоидные медузы, вот этого мы не знаем. На реконструкциях, да, часто как бы тех вендобионтов, которых сейчас более-менее конвенционально, ну, то есть с чем все более-менее исследователи соглашаются, относят к стрекающим, к представителям класса сцифоидные, да, их реконструируют более-менее как сцифоидных медуз. Правильно это или нет, непонятно. Именно поэтому я даже никаких конкретных примеров не говорил, я просто сказал, что вот должны были бы быть, и некоторых так реконструируют. Поэтому, ну, отвечая на ваше замечание, да, мы, безусловно, не уверены. То есть можно с равной вероятностью изображать их в этом идиакарском странном мире или не изображать. Могли быть, могли не быть, но поскольку тот тип, к которому относятся современные медузы, точно был тогда, и некоторые организмы похожи на представителей, на то, как должны были бы гипотетически окаменевать представители класса сцифоидные, ну, вполне возможно. А так, конечно же, не точно. Как и со всеми остальными реконструкциями. Я не зря эволюцию реконструкции Кимбереллы привел, что как, в общем, только не реконструировали, и как что-то плавающее, планктонное, и как сидячее, ползающее и так далее. Следующий вопрос.
1: Комментарий нашего слушателя. Первые же одноклеточные типа лука, что появились возле гейзеров, когда заканчивался белок, фосфор, чем они и питались. А когда заканчивался провиант, начинали есть друг друга. Так что, так как хищники и появились таким образом.
0: Нет. Ответ нет. Причем уверенный нет. И все буквы в слове нет здесь большие. Я поясню. Это на самом деле чрезвычайно интересный момент. Он немножко контринтуитивный. Дело в том, что прокариотические организмы, бактерии и археи, а тот самый лука, я почему сказал нет всеми большими буквами, потому что аббревиатура лука пишется большими буквами L-U-C-A, Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок. А, безусловно, был прокариотическим организмом, конечно же. Так вот, прокариотические организмы не могут есть друг друга в принципе. Вообще. Их клетки не способны к фагоцитозу. Фагоцитоз – это способность поглощать клеткой что-то крупное, а не просто всасывать. Фагоцитоз – это прерогатива эукариот. Безусловно, среди прокариотических организмов есть внутриклеточные паразиты. Поэтому, скорее всего, в то время, когда существовала на нашей планете только прокариотическая биота, бактерии и археи, внутриклеточные паразиты-то были. Но это именно что паразиты, не хищники. Хищник должен есть снаружи, а не залезать внутрь. Если ты залезаешь внутрь другого существа, ты не хищник, ты паразит. Что касается появления хищничества, хищники появились, видимо, как только появились эукариотические организмы. Среди одноклеточных эукариотических организмов много хищников. Ну, самые яркие примеры, например, инфузории, мы про них говорили довольно подробно. Амебы многие являются хищными. Когда ты одноклеточный, но твоя клетка у тебя эукариотическая, значительно более сложно устроенная, чем прокариотическая клетка бактерий и архей, ты можешь быть хищником, но дальше возникает проблема. Когда ты одноклеточный хищник, питающийся с помощью фагоцитоза, как бы вворачивая свою мембрану и таким образом поглощая кого-то, ты не можешь съесть того, кто больше тебя размером. Ну, вернее, некоторые инфузории, правда, решили в процессе эволюции этот вопрос. Могут они высасывать других одноклеточных, но инфузории вообще большие оригиналы. Так вот, но в самом простом варианте ты не можешь съесть того, кто больше тебя. Именно поэтому я и сказал, что самым простым и понятным, как бы эволюционным способом уйти от прессы хищников, стать больше. Скорее всего, многоклеточность у животных-то и появилась, собственно говоря, ну и, собственно, к животным сейчас относятся только многоклеточные организмы, поэтому животные как таковые появились. Ну, понятно, что не все многоклеточные при этом относятся к животным, есть еще грибы, бурые водоросли, растения и так далее. А еще некоторые группы многоклеточных. Так вот, ну, правда, совсем плохо развитая многоклеточность. Ладно, чуть не ушел в сторону, прошу прощения. Так вот, видимо, собственно, многоклеточные организмы и появились для того, чтобы уйти из-под пресса одноклеточных хищников, потому что когда ты многоклеточный, тело содержать сложнее, надо больше ресурсов тратить, зато ты можешь практически неограниченно, ну, в разумных пределах, его увеличивать. Правда, это ограничено количеством кислорода, но тут мы как раз подходим к тому, о чем мы уже говорили. И я упомянул, что просто с некоторой вероятностью вендобионты – это была как раз та группа животных или похожих на животных, или даже не похожих на животных организмов, которые освоили многоклеточность, скорее всего, все-таки абсолютное большинство вендобионтов были животными, как мы сейчас предполагаем. Если так, то получается, что это, видимо, ну, собственно, какая-то ранняя ветвь эволюции животных. Организмы, которые освоили многоклеточность, ушли из-под пресса хищников и прекрасно себе существовали до тех пор, пока не появились хищники с различными твердыми структурами во рту, которыми можно было есть, а также просто существа с твердыми структурами на теле, которыми можно было успешно копать и взрывать вот эту поверхность почвы, на которой с большой вероятностью находились до этого сплошные такие цианобактериальные маты, которыми питались вендобионты. Но так или иначе, видимо, просто кембрийские животные, животные современных типов, ровно поэтому и вытеснили, в том числе с большой вероятностью, потому что появились животные хищники. Надеюсь, я ответил на ваш комментарий. Следующий вопрос.
1: Как раз это был, да, комментарий. Как раз вопрос про вендобионтов. Почему тех вендобионтов, которые похожи на листики, считают или животными, или лишайниками, но не растениями? А они слишком сложные для растений того времени? Или тогда не было растений?
0: Растения тогда были. Собственно говоря, тогда были уже красные водоросли. Красные водоросли – это вообще с большой вероятностью организмы, которые первыми освоили многоклеточность. Многоклеточность в истории развития нашей планеты была освоена разными группами организмов несколько раз. Ну, у одних только растений, красные водоросли и зеленые растения, независимо освоили многоклеточность, также у животных независимо многоклеточность, у грибов независимо многоклеточность, у бурых водорослей независимо, позже в

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Честно говоря, мне все равно, найду ли я возможность поговорить с живым разумным существом с другой планеты или с умным роботом. Ну, представьте себе, что все разумные в космосе будут сидеть тихо и чего-то ждать. Тогда никто друг друга не услышит и не узнает. Одно число, да? И мы уже сразу представляем себе уровень интеллекта этих существ. Чтобы они сразу поняли, кушать нас не имеет смысла. Как они, из чего сделаны, какие у них щупальца, хвосты, уши, глаза, мозги. Мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание.
2: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Суждин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. Если вы тоже этим интересуетесь, то подписывайтесь непременно, будет интересно. Ну а сегодня поговорим о том, что интересует практически всех, о внеземной жизни. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Ну, мы говорили о поисках биологической жизни, а теперь давайте поговорим о поисках жизни разумной. А вот эта история, она, в общем, можно сказать, началась на Земле. Люди искали следы каких-то внеземных цивилизаций довольно давно, ну, задолго до того уж точно, когда отправились в космос. А какие, возможно, объекты до сих пор неясного происхождения есть на Земле?
1: А вот мне очень понравилось в вашем вопросе, наверное, такая оговорка. Следы биологической жизни отличим от разумной. А ведь мы с вами разумная биологическая жизнь, да? Но когда я думаю о поиске разумной жизни во Вселенной, честно говоря, мне все равно. Найду ли я возможность поговорить с живым разумным существом с другой планеты или с умным роботом? Вот сегодня это уже почти одно и то же, да, хороший компьютер, какая-нибудь Алиса может многое мне рассказать, чего я даже и вот не представлял себе раньше, да, Википедию мне прочитать, например. Поэтому все равно биологическая, небиологическая, электронная жизнь, главное, чтобы она была разумная, чтобы она, как и мы, была озабочена исследованием этого мира, накопила какие-то новые данные и поделилась с нами. Вот ведь чего мы хотим-то от нее, чтобы рассказала свою историю, рассказала, что новенького у нее там, на далекой планете. А в этом смысле нам все равно. И мы ищем контакта теми путями, которыми на Земле поддерживаем контакт. Что у каждого из нас в сумочке, в кармане, в портфеле? Радиостанция под названием сотовый телефон. Это не что иное, как рация, приемник и передатчик. И он нам обеспечивает связь со всем земным миром. То же самое делают радиоастрономы на Земле, когда ищут сигналы в

0: внеземных цивилизаций. Радио – самый дешевый способ дальней связи. И мы думаем, что и в космосе именно радио позволит нам наладить контакт. А с 59-го, ну, в 60-м году мы ищем радиоконтакт с внеземными цивилизациями. Нашли много чего интересного, много чего загадочного и непонятного. Но сказать наверняка, что это сигналы разумного существа, мы пока не можем. Хотя очень есть интересные сигналы такой редкой природы. И вот буквально на днях нашли странные, очень коротенькие радиоимпульсы, которые тоже предполагались идущими от разумных существ. Но, кажется, оказалось, это звезды взрываются и так дают о себе знать.
1: А чем это слушают и чем ловят такие сигналы?
0: А вспомните, чем мы ловим радиосигнал, например, для спутникового телевидения? Маленькая тарелка, только у нас на балконе стоит маленькая, там триколор какой-нибудь, да? А радиоастроном имеет такую же тарелку, но диаметром метров 100-150. А самая хорошая тарелка для этой цели была диаметром 300 метров. Представьте себе, 300 метров поверхности радиотарелки такой. Она примерно полвека работала на эту проблему, и это была неподвижная тарелка. Она лежала в таком углублении между гор на острове Пуэрто-Рико в Карибском море. И несла службу и для радиоастрономии, и для поиска внеземных цивилизаций. Буквально несколько месяцев назад она сломалась. На нее упал подвешенный над ней комплекс радиоприемников. Он висел на тросах, трос оборвался и разрушил эту тарелку. Но, к счастью, незадолго до этого появилась новая тарелка уже в Китае. Китайские радиоастрономы построили уже не 300, а 500 метров диаметром. Сегодня китайская наука вообще хочет превзойти всех, и в некоторых областях ей это удается. И сегодня в Китае между гор лежит такая здоровенная 500-метровая тарелка, которая обладает еще большими возможностями. Она слабый-слабый сигнал собирает, усиливает. И нашлись деньги, чтобы организовать поиск внеземных цивилизаций с помощью этой китайской тарелки. Потому что деньги нужны всегда. Нужно аппаратуру покупать, людям зарплату платить. Это серьезная такая техническая работа. У кого нашлись деньги? Можно сказать, у моего однокашника Юрий Мильнер, наш выпускник физического факультета МГУ. Он позже меня учился, он моложе меня. Но, закончив в 90-х, он немножко поработал как физик, а потом надо было семью кормить. В общем, сами понимаете, 90-е годы непростые. Он ушел в электронный бизнес, создал несколько таких компаний, которые дали возможность ему стать долларовым миллиардером, настоящим. Он живет уже много лет в Калифорнии, но все-таки по происхождению это он наш человек, физик, ученый. И он дает большие деньги на поддержку научных и научно-таких просветительских, я бы сказал, романтических проектов. И один из его проектов – это поиски внеземных цивилизаций. С помощью этой здоровенной китайской тарелки на его 100 миллионов долларов, хорошие деньги для этой программы, сейчас ведется поиск. Я надеюсь, он будет успешным, но даже если безуспешным, все равно это очередной шаг в поиске внеземных цивилизаций. А еще Юрий Мильнер создает уже на другие 100 миллионов долларов межзвездные аппараты. Маленькие роботы, которые, если все будет сложиться и технология там будет создана, в ближайшие лет 10 полетят к соседним звездам, у которых есть планеты. Мы планету уже обнаружили. Но издалека-то там ничего не понять. Надо лететь к ним прямо вот впритык, смотреть на них с близкого расстояния. И Юрий Мильнер затеял такую программу. Это будут микророботы. Даже вот, ну, по нашим возможностям это вполне осуществимо. Микроробот размером с наперсток. Сегодня много таких роботов. Главное зашвырнуть его туда, чтобы он побыстрее долетел. И вот это как раз самое интересное.
1: Ну, это если говорить о том, как мы хотим услышать какую-то другую цивилизацию. А если говорить о том, как мы пытаемся с ними связаться, что здесь было сделано и какие попытки были предприняты человеком?
0: Вот тут не все просто. Дело в том, что есть некоторые уважаемые ученые, которые говорят, что не надо давать о себе знать раньше времени. Давайте сначала посмотрим, что это за существа, какие у них намерения, не хотят ли они нас завоевать. Давайте будем сидеть тихо и ждать. Ну, представьте себе, что все разумные в космосе будут сидеть тихо и чего-то ждать. Тогда никто друг друга не услышит и не узнает о его существовании. Нет, конечно, надо дать о себе знать, и мы это делаем. Если не ошибаюсь, 1973 года, довольно давно, мы уже посылаем в космос мощные радиопередачи. Они компактные, это буквально такой радиовыстрел, в котором зашифрована самая элементарная информация о нас. Где мы, кто мы, из чего мы сделаны, из какой биохимии, чтобы они сразу поняли, кушать нас не имеет смысла. Наша биохимия от их биохимии наверняка отличается, и наши аминокислоты им впрок не пойдут. Поэтому пусть не думают нас завоевывать, там, порабощать и так далее, а обменяться с нами знаниями, вот это было бы... Ну, представьте себе, к нам приходит их Википедия, и мы начинаем изучать историю неведомой цивилизации, как они, из чего сделаны, какие у них щупальца, хвосты, уши, глаза, мозги. Например, у нас самая, пожалуй, одна из самых сложных игр – это шахматы, да, ведь далеко не каждый хорошо играет в шахматы. 8 на 8 – 64 клетки. Если они нам скажут, сколько клеток на их шахматной доске, мы сразу поймем уровень их интеллекта. Если там 10 клеток, ну, скажем, для нас это ничего страшного, мы вас обыграем в ваши шахматы. А если там 500 клеток, ребята, да вы такие умные, на 500 клетках умеете играть в шахматы, нам до вас далеко. То есть вот даже такие элементарные знания, одно число, да, и мы уже сразу представляем себе уровень интеллекта этих существ. Очень хотелось бы наладить с ними связь. Я надеюсь, это произойдет.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: А есть какие-то способы расшифровки вот тех сигналов, которые сегодня астрономам кажутся... все-таки сигналами от разумных существ?
0: Ну, по поводу шифровать и расшифровать, это люди давно уже заняты этим делом. Одни шифруют, другие расшифровывают. И, конечно, мы посылаем сигнал в такой форме, который легко расшифровать. Но что мы будем им мозги ломать? Пусть себе сразу прочтут наше послание. Конечно, это язык математики. Тот язык, на котором мы с компьютерами общаемся. Двухбитовая система. Ноль единица, все. Черное-белое. И таким образом можно и всю математику изложить, и элементарные понятия из грамматики, то есть язык. Это, конечно, будет не русский, не английский, не японский язык, а язык, такой универсальный математический язык. Знаете, были даже такие опыты. Один математик придумал логический язык, такой математик европейский, Фройденталь, придумал, и на этом языке, который никто, кроме него, вообще не знал, он только-только его сам придумал, написал послание и разослал своим математикам-коллегам в разные страны. Ну, что вы думаете? Не прошло и нескольких дней, как все математики расшифровали это послание, но мозги-то у них точно так же устроены, логика та же самая. Так что, конечно, проблем не будет. И мы их поймем, если они захотят этого. И они нас поймут. Мы-то этого хотим.
1: А как относиться к свидетельствам о неопознанных летающих объектах? Или, как сейчас, допустим, называют их американские военные, неизвестные воздушные явления? Тоже буквально на днях не кто-нибудь, а бывший глава секретной службы заявил о том, что едва ли не инопланетяне совершили атаку на ядерные объекты США.
0: Ох, какая многогранная эта проблема. Во-первых, на днях, я думаю, он заявил именно потому, что все устали от ковида, что надо чем-то людей отвлечь от этой безумно тоскливой темы. Ну, а вообще, время от времени, конечно, заявления об НЛО всплывают. И я, как астроном, собираю такие наблюдения, заявления вот с какой целью. Я понимаю, что 99% того, что человек не профессиональный, не астроном, не аэролог, в общем, как-то не способный сразу отличить естественное явление или редкое искусственное явление от чего-то нового, это будет нам неинтересно и впрок не пойдет. Но 1 или 0,5% таких наблюдений могут сказать что-то новое в науке. И оно постоянно происходит. Вот довольно недавно мы открыли новое явление в атмосфере Земли. такие молнии, которые не из тучи в землю бьют, а из тучи в космос, наверх улетают. О них были раньше сообщения, люди их видели, но как-то пропускали. Да нет, этого не может быть. Потом начали из космоса их наблюдать, фотографировать со спутников, с МКС космонавты заметили. И мы теперь знаем, эльфы – это вот такие, ну, так их назвали эльфы, ну, а почему нет? А редкие довольно разряды вверх, туда, в ионосферу Земли, в токопроводящий слой. Так что, конечно, что-то новенькое всегда можем надеяться открыть. Но в большинстве случаев люди видят тривиальные вещи. Тучу необычной формы, самолет необычной формы, Венеру, которая ослепляет нас довольно на ярком еще, там, не совсем темном ночном небе, Луну, восходящую за горизонт. У меня большая коллекция, даже книжка об этом написана. Это, конечно, вещи тривиальные, я об этом рассказываю людям. Люди, давайте я вам расскажу о том, что мы уже знаем. Может быть, после этого вы найдете для нас что-то, чего мы еще не знаем?
1: Да, скажите, а можно ли вообще как-то вычислить с научной точки зрения саму вероятность или процент вероятности того, что мы все-таки когда-нибудь, однажды, может быть, даже через сотни лет, но встретим внеземную жизнь разумно?
0: Встретим рядом с собой, да?
1: Вот нет, тут встретим или вообще сможем контактировать? Нет,
0: контакт, я думаю, контакт мы наладим. Вы знаете, так быстро развивается радиоастрономия. Еще недавно мы могли контролировать только маленькие точки на небе. То есть навели телескоп, радиотелескоп, и малюсенькую часть небесной сферы можем изучать. Сегодня появляются радиотелескопы, которые контролируют все небо, все гигантское небо вокруг Земли. А значит, пошла такая масса, такая лавина информации, внутри которой мы что-нибудь интересное в ближайшее время найдем. Я в этом уверен. Другой вопрос, а прилетят ли они сюда, или мы когда-нибудь? Вот я уже говорил, маленькие зонды, маленькие роботы сейчас собираются запускать, но они очень маленькие. А вот большой корабль с человеком или большой корабль ожидать с пришельцем, а я думаю, пришелец тоже будет не амеба, а что-нибудь такое солидное, да, мозг должен быть большим, руки, ноги вообще, тело солидным должно быть. Вот такую тяжелую вещь бросить от одной звезды к другой – колоссальная энергия нужна. И на это нет даже смысла тратиться. Ведь мы знания хотим получить. Не просто прилететь и пожать ему руку, а получить от него все то, что нам интересно было бы узнать. А для этого не надо никуда летать, и они это понимают. Не надо им бороздить там просторы Вселенной. Им надо сидеть у радиопередатчика и общаться с нами, или у лазерного передатчика, или у какого-то гравитационно-волнового передатчика. Я не знаю, какие еще средства связи мы изобретем, но все-таки думаю, что радио – это самое надежное, простое, дешевое. Я думаю, что вот давайте я сделаю прогноз. В ближайшие 7,5-8 лет, просто я знаю, как сейчас радиоастрономия будет вставать на ноги, мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание. 8 лет. Запомнили?
1: Запомнили. А стоит ли искать все-таки жизнь каких-то разумных инопланетных существ на самой Земле? Ведь есть же объекты, такие же, как неопознанные воздушные явления.
0: Ну да.
1: То самое происхождение которых мы просто не можем объяснить.
0: Пирамида Хеопса или что-нибудь такое, да? Это вопрос, конечно, не к астроному. Да, мне тоже кажется, что такие грандиозные сооружения или такие вот редкие вещи, как там тонко подогнанные камни в Южной Америке, у индейцев есть такие постройки, где, кажется, лазерная полировка нужна. Но вы знаете, когда я был еще любителем астрономии, я полировал стекло трением одного кусочка стекла, другое, и добивался не просто подгонки их друг к другу, а зеркальной точности. У меня зеркало для телескопа, я таким образом. И любой любитель астрономии сегодня может и делают реально. Так что индейцы, древние индейцы, американские, вполне могли полировать камни. Нет, мне кажется, палеонтологи, историки, они уже согласились, что человек древний был не глупее нас и многое мог сделать из того, что нам сегодня кажется невозможным.
1: Тогда обратим свои взгляды в космос, ну и, конечно, будем ждать, когда сбудется ваш прогноз.
0: Спасибо. 8 лет.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Вы чай заказывали?
1: Заказывали.
0: У нас, кстати, напитки планетарного масштаба. Чай сам с Сатурна, а кипяток знаете откуда?
2: Нет.
1: С Земли.
0: С Титана.
2: Спасибо.
1: Он горячий. Титан – холодная планета, но чай кипяток получился горячий. Да.
3: Да,
1: спасибо.
3: Ну, слушай, по поводу планет.
1: Так вот, заговорили о планетах.
3: Я все смотрю в окно.
1: У тебя сколько? Видишь там планеты?
3: Нет, у тебя в Солнечной системе. Ты за нее отвечаешь тут у нас.
1: Я астроном.
3: Сколько? Правильно. Сколько в ней планет?
1: Сегодня 8.
3: Нет, подожди. Значит так, давай сразу договорим. Значит, Плутон ничем не плох, но просто мы его не считаем представителем другой популяции, а не планет. Не называем планеты, и все. Ну, не называем. Но на то есть основания. Он там по размеру, по структуре, по тому, где он крутится, ближе к... другим людям, ну, к другим телам.
1: И тебя это удовлетворяет, вот такая ситуация?
3: Некоторых расстраивает, меня удовлетворяет.
1: Многих расстраивает.
3: Многих расстраивает. Давай решим, что на сегодня удовлетворяет. Сколько тогда?
1: Тогда 8.
3: А ты мне сегодня утром про 9-ю. Зачем, говорит, ко мне на поезд садились?
1: А история эта достойная, и она связана с национальной гордостью астрономов. Дело в том, что 8 планет были открыты европейскими учеными. Ну, тогда, в средние века и до того, наука в основном процветала в Западной Европе.
3: Арабскими. Первые 6, я думаю. Ну
1: не арабскими,
3: небесных.
1: А, наверное, просто древними людьми.
3: Ну, арабские тоже, да. Арабские,
1: арабы, да.
3: Да, античные.
1: Да. Потом Гершель открыл 7-ю планету, Уран. Затем предсказали и тут же открыли 8-ю планету, Нептун. А затем была длинная история поисков 9-й планеты. Потому что как-то хотелось. Ну, одну открыли, вторую открыли. Надо продолжать эту историю, да?
3: Ну, что останавливаться?
1: Зачем? Главное, что наука давала на это какие-то указания, что должна быть 9-я планета. Ты помнишь, как 8-ю открыли? Уран, 7-я планета, должен был соответствовать теории движения Ньютона. А он не соответствовал.
3: С учетом того, как его дергал,
1: ну, конечно,
3: Сатурн и Юпитер,
1: как
3: которые были рядом,
1: солнце,
3: как они его...
1: Да.
3: Главное солнце и
1: поправки мешали, конечно.
3: И когда ты точно измеряешь, ты видишь, что он...
1: Чего-то не хватает.
3: Что он почему-то аномалия в его движении есть.
1: А в теорию Ньютона верили все, и она не могла быть неправильной. Значит, неправильными были представления астрономов о Солнечной системе. Значит, что-то там мы не доглядели, да? Подумали и нашли, действительно нашли. Сказали, а вот там должна быть планета. А, точно, Нептун. Ну и когда это подтвердилось, то у астрономов и физиков, и математиков появился инструмент. А давайте наблюдать планеты и вычислять каждый раз, кто им мешает двигаться. По теории Ньютона, и мы будем открывать следующие
3: исследования. То есть идея понравилась, и главное, дешево.
1: Да, можно сказать, бесплатно.
3: Бесплатно.
1: Вот
3: ну,
1: была
3: да,
1: наука, да? Никаких больших телескопов, ничего.
3: Ты вычисляешь кусок поведения неизвестной тебе части
1: вселенной. Лист бумаги и ручки.
3: И делаешь вывод о неизвестном. Ты знаешь, ну, заметь, это было без калькуляторов. Я уж не говорю о компьютерах, и вычислять нужно было как следует.
1: Даже
3: годами вычисляли.
1: Даже без шариковых ручек. Пером.
3: Это правда.
1: Пером на бумаге писали.
3: Формулы.
1: Формулы писали на бумаге. И поэтому про Нептун говорят, планета открытая на кончике пера.
3: Слушай, вот насчет
1: это
3: ручки
1: красиво.
3: Ты, конечно, мне хорошо напомнил. У меня формулы плохой ручкой просто не пишутся. У меня уходит столько сил на преодоление плохой ручки, что я отдаю полцарства, если мне нужно формулы выводить, я отдаю полцарства за хорошую ручку.
1: А как писали стихи, а как работали Птолемеи, вообще не имея даже нормальной бумаги А4
3: интернета,
1: и карандаша.
3: И не имея интернета.
1: Да.
3: Вообще
1: вот
3: непонятно.
1: История 9-й планеты, она долго длилась, и, тем не менее, закончилась открытием того, что мы долго называли 9-й планетой, Плутон.
3: Да.
1: История эта всем известна, что искали-искали и нашли, но Плутон каждый раз какие-то сюрпризы преподносил. Например, когда его открыли, была уверенность, что он размером с Землю.
3: Угу.
1: Он довольно яркий.
3: По светимости определяли, да?
1: Да? Мы не видим его диаметра, мы видим только яркость. А по яркости он неплох. И казалось, что он действительно похож на Землю. Что выяснилось?
3: Неужели льда много?
1: Он снегом покрыт весь, он беленький, он светится ярко, потому что отражает эти хиленькие солнечные лучи, которые еле-еле туда доходят,
3: да.
1: Но его снежная поверхность хорошо их отражает.
3: То есть результат оказалось, что его несколько раз пересматривали вниз по размерам.
1: У астрономов есть хитрость, когда они могут определить размер, не видя самого размера. Знаешь, какая хитрость? Мы смотрим, как на фоне звездного неба движется какая-то планета. она так далека от нас, что диаметр ее измерить невозможно. Но мы прогнозируем, вот сейчас она будет проходить мимо той звезды близёхонько-близёхонько. Если она своим диском, своим телом закроет эту звезду, звезда мигнет. И мы скажем, а, планета довольно толстая. Звезда не мигнула. Мы говорим, нет, планета...
3: Потоньше.
1: Поймет, потоньше. Следим дальше. Ага, вот на ее пути еще одна звезда. Ну-ка, закроет? Опять не закроет.
3: Это нужно много раз делать.
1: Это делалось много раз в течение нескольких десятилетий.
3: О-го.
1: И каждый раз от 30-го года, когда открыли Плутон, до примерно 70-го, даже 76-го, когда очередное измерение было, он все время съеживался, и мы понимали, что он все меньше. Боже мой, он даже меньше нашей Луны.
3: Ну да.
1: Но не хотелось портить впечатление от астрономии. У нас же есть девятая планета, не закрывать ли ее?
3: Лето, пора отпусков и командировок. Мы с Владимиром тоже соберем чемоданы и поедем читать лекции.
1: Если у кого-то из родных праздник, а мы в другом городе, стране или просто не можем приехать, мы открываем Florist.ru – сервис доставки цветов и подарков.
3: Florist.ru передаст ваше поздравление в тысячи городов от Москвы до Дубая, и неважно, где вы при этом находитесь, доставка будет выполнена точно в срок.
1: Своим родным я заказал вот такой букет. Он называется «Муза» и собран из французских розовых и персиковых роз. К нему также прилагается открытка с пожеланиями.
3: На сайте florist.ru можно выбрать букет из самых разных цветов и добавить к подарку воздушные шары, конфеты или плюшевого медведя. А если букет не понравится, сервис заменит его. Очень удобно.
1: Представим, что мы в Петербурге, а цветы нужно подарить в Москве. Я просто открываю сайт florist.ru, выбираю букет и какой-нибудь

0: не хотелось портить впечатление от астрономии. У нас же есть девятая планета, не закрывать ли ее? И нашелся человек, который решился на это. Майк Браун. Легендарная фигура. До этого момента он был просто очень хорошим американским астрономом.
1: До этого какого момента?
0: До середины 90-х, когда он впервые начал об этом говорить. Где-то в 96-м...
1: А о деградации Плутона?
0: Он не о деградации, о переводе Плутона вне планеты.
1: Да.
0: Из семейства планет.
1: Деградации. Давай почему его именно... понизим в ранге. Давай так.
0: Деградация.
1: Нет, для тех, кого это обижает, кого это расстраивает, понизили в ранге. Но правильно ли я понимаю, прости меня, пожалуйста, что к этому моменту, как раз к концу 90-х, начали открывать то, о чем раньше не подозревали. Транснептунный зоопарк. Там творится черт знает что. Там летают каменные замороженные камни, ледышки, и летают далеко, медленно. Ни черта не светится, потому что они тоже маленькие, очень далеко.
0: Ну, светятся, иначе мы их не видели.
1: Ну да, но так сразу не увидишь. Нужно как-то там долго... Первое, насколько я понимаю, долго искали. Какой-то был человек, у него была замечательная фамилия с китайской своей аспиранткой. Mm-hmm.
0: Они в 92-м году они первый объект открыли там вот за орбитой Плутона или около нее. Майк Браун был в этом деле не последний, а я бы сказал, первый. Mm. Он открывал наиболее далекие объекты в течение нескольких лет. Не сказать, что он прославился, но среди астрономов он получал все более и более серьезный вес, потому что он умел смотреть далеко и открывать далекие планеты. И когда он уже, его коллеги...
1: Не планеты, а вот эти вот тела.
0: Ну, тела, назовем.
1: Транснептунные.
0: Но тогда пытались называть их планетами.
1: А, да?
0: Тогда был даже разговор о 10-й планете Солнечной системе, об 11-й, потому что он открыл, достаточно сравнимые с Плутоном такого же масштаба объекта.
1: Давай, кстати, скажем, как их зовут. У них есть имена Седна,
0: Макимаки,
1: Квавар.
0: Квавар есть такой, да. Имена-то потом появились. Сначала им просто номера давали очередные, как астероидам, как кометам дают номера, а названия придумывают потом. Майк Браун этим прославился, но он задумался о том, что Плутон выходит в ряду вот этих небольших тел и совсем даже не похож на те, которые мы называем планетами. В 76-м году или 78-м у Плутона открыли спутник Харон. Это было очень ценно, потому что по движению спутника мы можем измерить массу планеты. Любой спутник, она же притягивается. И оказалось, глядя на движение Харона, мы определили, что масса у Плутона совсем почти никакая. Он не просто маленький, он еще и легкий. Но он никак не вписывается в семейство планет. И Майк Браун первым рискнул сказать, а давайте-ка мы его... из планет выведем в новую категорию тел. А как ее назвать? Надо подумать. С одной стороны, Плутон похож на планету. Чем он похож? Как мы вообще говорим, что такое планета? Чем она от камня отличается, от астероида какого-нибудь? Камень настолько слабой гравитацией обладает, потому что маленький, что у него форма случайная. Вот встретились два булыжника, стукнулись, раскололись на части. Части эти могут быть какими
1: кометы,
0: угодно.
1: Кометы, например, такие.
0: Кометы
1: очень
0: такие.
1: Очень произвольные формы.
0: А планета? А у планеты достаточно массы, чтобы она себя могла сформировать что-то шарообразное.
1: Похожее на шарообразное.
0: Да, если какая-нибудь гора высунется, вроде Эвереста, планета ее прижмет и далеко ей не даст выпирать. Поэтому у комет, как говорят физики, гидростатическая форма. Как капля жидкости, она может принять форму только близкую к шару. А у астероидов этого нет. А Плутон? Плутон, вообще-то говоря, кругленький. То есть в этом смысле он планета. Теперь мы знаем, что он гораздо более планета, чем только кругленький. У него там жизнь внутри геологическая происходит. То есть он планетообразный, но маленький. А маленькие у нас кто? Карлики. Давайте назовем его Dwarf Planet, то есть карликовая планета. Или планета-карлик. Хорошо? Хорошо.
1: И главное, что ему компания нашлась.
0: И главное, что еще несколько подобных тел, что он не просто одиночная планета-карлик, а он главный.
1: Я так понимаю, что он по удалению от Солнца, сколько там, примерно 40 астрономических
0: единиц? 40 астрономических
1: единиц. Он примерно первый из них.
0: Остальные дальше?
1: Все остальные, но как раз дальше больше нормальных планет.
0: Пока нет.
1: Нет. Вот это к твоей истории. Но начинается царство, такое разреженное, скучное.

0: голое такое, мерзлое царство вот этих вот карликовых планет, которые там носятся. Причем, я так понимаю, поправь меня. Многие, если я понимаю, ну, летают по очень вытянутым траекториям.
1: Да, почти все, и Плутон вот. Тоже.
0: Да, да, и некоторые не в плоскости эклиптики.
1: Довольно далеко от нее, да. Плоскость эклиптики — это то место, где орбиты всех больших планет лежат, да?
0: Но они не сильно различаются там на градус.
1: А мелочь всякая летает, бог знает как. И вытянутые орбиты, и наклонены, хаотически летают. Так Майк Браун, эта фигура, о которой мы сегодня еще неоднократно будем вспоминать, он рискнул сказать, предложить астрономическому сообществу: давайте организуем новую группу небесных тел. До сих пор ее не было. Ну, мало ли, изучаем что-то и видим, что разные свойства у объектов. Давайте разделим их по этим свойствам на группы. Как мы звезды изучали? Сначала говорили «звезды», а потом стали называть: о,
0: одни карлики,
1: маленькая,
0: другие гиганты.
1: Яркая, да. Это карлик, белый карлик. А это какой? Это красный карлик. Он звезда, но отдельного типа. Это вот красный гигант, а это сверхгигант, это голубой гигант. Нормально. По мере изучения сначала у биологов, ну или там у зоологов, были бабочки. А потом эти бабочки распались на много-много.
0: Слушай, подожди, то по поводу бабочек. Была бабочка, была Церера до этого. Цереру куда дели? Церера не карликовая планета.
1: Майк Браун и это предусмотрел. Он сказал, что вообще говоря, между астероидами могут быть планетообразные тела. Давайте посмотрим. О, крупнейший астероид, Церера. Так он же, вообще говоря, почти как Плутон. Он тоже кругленький, он тоже планетообразный. Давайте его в эту группу перенесем. Все это было внутри астрономического сообщества. Это были разговоры в течение примерно 10 лет, там с середины 90-х до середины 2000-х. И надо было как-то утвердить эту мысль. А утверждают такие предложения только при мировых конгрессах астрономов. Раз в 4 года астрономическое сообщество, оно у нас называется Международный астрономический союз, International Astronomical Union, он объединяет практически всех профессиональных астрономов в мире. Вот мы его члены, потому что это такая вот организация, которая координирует нашу работу как-то. Мы раз в 4 года...
0: Ты еще скажи, лучшие люди планеты.
1: Ну, отчасти.
0: Астрономы.
1: А кто в этом раньше сомневался?
0: Да, кто бы спорил, да?
1: А мы собираемся в разных частях Земли на международный конгресс, такое собрание, и утверждаем что-то новое. Название новых объектов или новых групп объектов. И вот в 2006 году вынесли это предложение Брауна на голосование.
0: И как?
1: Я не скажу, что оно было единогласным, но оно было подавляющим. В смысле, да, это хорошая мысль, это нормально, это все хорошо. И профессионалы решили, да, Плутон будет первым в группе планет карликов. Нормально. Значит, он из обычных планет уходит, и теперь их уже будет 8. Астрономы решили, а публике это не понравилось. Прежде всего, американской публике. Почему? Потому что все планеты были открыты в Европе, и только Плутон был открыт американскими астрономами. Угу. Кстати, любителям, ну, таким любителям, которые круче профессионала.
0: Да.
1: Клайд Томбо, такой настоящий наблюдатель, он долго, несколько лет наблюдал и открыл Плутон на Ловелской обсерватории. Это же единственная планета, открытая на североамериканском континенте, и мы ее вытурим, значит, из семейства планет. Настолько сильный был резонанс, что в некоторых штатах отдельными законами, внутриштатными, и как штатскими, был принят указ, что Плутон в рамках, географических рамках нашего штата будет считаться планетой.
0: Классно.
1: Более того, в России, по-моему, собрание депутатов Красноярского края решило удочерить, или как усыновить Плутон, и ввести его под именем планеты в состав Красноярского края, насколько я помню. В общем, были такие сумасшедшие идеи. Создание космического аппарата — это компромиссы. Представьте, что вы работаете над марсоходом. Изначально нужно продумать конструкцию, чтобы ровер долетел до Красной планеты. Это уже накладывает ограничения.
0: Когда поймете, какой может быть аппарат, потребуется угодить коллегам. Биологи захотят лабораторию на борту ровера. Геологам понадобится много тяжелых образцов в возвращаемой капсуле. А представьте, как сложно выбрать программу работы марсохода, чтобы учесть все пожелания.
1: Серьезное дело требует в первую очередь глубокого анализа. Согласитесь, лучше знать обо всех ограничениях и возможностях заранее и с полной информацией принимать решения. В наших ежедневных задачах это тоже важно.
0: Например, если вы в поисках машины, проверяете варианты с помощью отчетов автотеки от Авито Авто. В отчетах автотеки вы узнаете историю авто по 25 критериям проверки, включая ДТП, скрутку пробега, работу в такси или каршеринге и многое другое.
1: Искусственный интеллект проанализирует данные как опытный автоподборщик и даст рекомендации, стоит ли тратить время на осмотр или поискать другие варианты. Вот как здесь. Автомобиль не в розыске, в лизинге не был, на учете стоит. Есть один неоплаченный штраф, но это ерунда. Отличный вариант. Надо ехать смотреть вживую.
0: Выбирайте авто с автотекой. И будьте уверены в безопасности и простоте покупки. А пакет отчетов поможет сделать это еще и выгодно. Покупаешь его и смотришь сразу все понравившиеся варианты. По промокоду «плюс 30» вы получите скидку 30% на отчет или пакет отчетов в автотеке до 30 июня. Ссылка в описании.
1: Майк Браун поступил как-то очень неприлично, возбудив общественное мнение. И он себя чувствовал настолько неуютно, что ему пришлось написать книгу. Мы ее перевели на русский. На русском она называется «Как я убил Плутона».
0: Есть такая книга?
1: Есть такая книга, можете ее на русском прочитать. И она, кстати говоря, очень хорошо написана. В ней кухня нашей работы хорошо показана. Что, в общем, наука тоже это сложная организация, сложный социум, где есть группы, конкурирующие группы, за гранты какие-то, за финансирование своих проектов, что надо иметь в виду общественное мнение, особенно вот в тех странах, где финансирование идет от Конгресса, там через какие-то фонды. Если ты настроил против себя общественность, не факт, что тебе потом дадут хорошие деньги. А Майку Брауну они нужны, он на больших телескопах работает.
0: Должен покупать время на этих телескопах.
1: Конечно, и он мог лишиться вообще своей профессиональной работы. И он, наверное, почувствовал, что надо как-то реабилитировать
0: так,
1: себя.
0: Так, ты к чему клонишь?
1: Ну, я клоню к тому, что он решил, да. Девятую планету он убил, но он обязан найти новую девятую планету, чтобы восстановить статус-кво, чтобы в Солнечной системе, во-первых, вновь было 9 планет, а во-вторых, она была бы вновь американской, но чтобы все было по-прежнему хорошо.
0: У Брауна мотивировка в поиске девятой планеты. Ты всерьез думаешь, что она примерно такая?
1: Я уверен, я читал, я даже редактировал перевод этой книги, и у него был вот такой позыв восстановить, может быть, чувство не лишиться карьеры своей, или чувство там вселенской вины, что он что-то не то сотворил. Но у него для этого была и возможность. Именно он изучал движение самых далеких объектов Солнечной системы.
0: Вот это из-за Нептунщины, о которой, собственно, мы и сказали.
1: За Нептунщина, прекрасно.
0: Это вот новый класс вот тех объектов, которые вот за Плутонщины. Да. На самом деле за Плутонщины, но поскольку последняя планета — это Нептун, то они называются транснептунные, за Нептунщины.
1: Транснептунные объекты, да. И он понимал, что большой планеты там нет, иначе бы он ее давно увидел. Значит, надо искать большую планету дальше, еще за пределами тех мелких планет-карликов, которые на наш...
0: Вообще-то немного странно. Потому что мне казалось, что у нас есть идея о том, как планеты взялись, как они, может быть, мигрировали, но чтобы вот они были здесь, потом была колоссальная дыра, потом снова большая планета, должны быть какие-то специальные условия.
1: К тому моменту эти условия уже выяснялись. Дело в том, что к тому моменту компьютерное моделирование движения планет вышло на такой уровень, что можно было проиграть на компьютере всю историю Солнечной системы.
0: 4,5 миллиарда лет.
1: Вот. До 2000 года ведь тоже мы это делали, моделировали движение планет, но мощности компьютера хватало только на то, чтобы разыграть эту историю на примерно 10 миллионах лет. Вот мы
0: совсем немного,
1: могли в
0: да.
1: прошлое и в будущее разыграть историю Солнечной системы и сказать, что в ближайшие 10 миллионов лет никаких пертурбаций не будет в Солнечной системе. Нас тогда спрашивали, а за пределами 10... Они начнут планеты толкаться, выкидывать друг друга. Мы говорили, извините, накапливаются ошибки счета, насколько
0: мы
1: большие,
0: не можем сказать.
1: Да,
0: округления. А дело все в том, что у планет накапливаются их гравитационные влияния друг
1: да,
0: на друга.
1: Да, если бы только Солнце управляло.
0: Если бы только Солнце, ну, то они летали бы по Кеплеру и Эллипсу. А поскольку они, пролетая, слабо друг друга дергают.
1: Возмущение. Не
0: и когда, ну да, ну дергают, возмущают. Ну, возмущает, да. Возмущает это ты меня возмущаешь, когда что-нибудь говоришь, или я тебя возмущаю?
1: И Юпитер возмущает движение.
0: Он возмущает движение планеты. То есть он их так подтягивает. Но он сам при этом, во-первых, они его тоже подтягивают,
1: конечно,
0: хотя он
1: конечно.
0: Тяжелый, но все влияют конечно. На все, да. И все действуют оттуда, где они находятся сейчас. Поскольку все движется, то это посчитать на бумаге невозможно, и приходится
1: абсолютно.
0: Класть на компьютер.
1: И на компьютере невозможно,
0: и на компьютере оказалось не так-то просто.
1: Промежутки.
0: Да.
1: У компьютера ограничены размеры чисел, и ошибка накапливается, накапливается. Вот. Но компьютеры стали все более и более совершенными, и к 2000 году возникла возможность считать уже на миллиард лет примерно, а сегодня уже на 5 миллиардов лет. А это полное время жизни Солнечной системы. И мы можем начать от ее рождения и проиграть до нынешнего времени, и даже немножко дальше, и посмотреть, что было. И поняли, что планеты действительно возмущают движение друг друга, и не исключено, хотя подтвердить это пока невозможно, что их было когда-то больше, кроме 8 тех больших, что сегодня было, может быть, 9, 10, 12, но они, вот эти лишние, не выдержали конкуренции и под влиянием соседей были выброшены либо совсем из Солнечной системы, и тогда прощай,
0: планеты. Мы же знаем,
1: что
0: у нас сейчас есть эти самые, планеты-изгои.
1: Планеты-изгои.
0: Планеты, которые, ну, чаще их, наверное, из двойных звездных систем выбрасывают, но по-всякому, наверное,
1: неизвестно, да. Либо конкуренты, другие планеты их выбрасывают.
0: Ну да, они поделили Солнечную систему одну. На всех Солнечной системы на всех не хватило. Боливар не вынесет десятерых.
1: Конечно. А у астрономов, вообще говоря, все время в мозгах было желание найти девятую, десятую планету. И мы их искали, как правило, внутри Солнечной системы. Помнишь историю, что стимулировало...
0: Внутри Солнечной системы ты имеешь в виду в пределах Нептуна, ну, Плутона.
1: Нет, прям в пределах орбиты Меркурия даже. Ну, история того, как Эйнштейн вообще взялся за создание общей теории относительности. Теория движения планет на основе ньютоновой физики уже начинала спотыкаться, когда речь шла о движении Меркурия. Все остальные планеты более или менее еще, они медленно движутся, соответствовали, а быстро вращающие.
0: Меркурий самый быстрый.
1: Он быстрый, там накапливаются ошибки, которые теория Ньютона не могла объяснить. Орбита Меркурия немножко поворачивается, не так, как должна. И тогда решили, ну, либо физика Ньютонова не верна, так хорошо работает физика Ньютона, а вот на движение Меркурия она спотыкается. Значит, одно из двух. Либо Ньютон не прав, либо что-то мешает Меркурию двигаться по положенной траектории. Ну и, конечно, спорить с Ньютоном никто не хотел. Это великая теория. И надо было найти что-то, что мешает Меркурию. И заподозрили, что там внутри Меркурия есть лишняя планетка. А почему астрономы не могли проверить?
0: Ярко. Посмотреть... Солнце мешает.
1: Солнце мешает. Смотреть на Солнце и даже рядом с ним телескоп не может. Но есть момент, когда это можно сделать. Либо во время солнечного затмения, когда Луна закрывает Солнце. И не астрономы этим пользовались, пытались увидеть там. Но там солнечная корона мешает. Она тоже яркая. Либо, глядя на Солнце с помощью светофильтра, который не дает возможность увидеть планету, но дает возможность увидеть тень от нее, когда она проходит на фоне солнечного диска. И мы это иногда наблюдаем, когда Меркурий, Венера проходят на фоне Солнца, мы их видим как черный кружок по поверхности Солнца, перемещающийся. И даже были сообщения, что видели девятую планету, и даже имя ей придумали.
0: Вулкан.
1: Вулкан. Ну, понятно, она горячая должна быть, да, бог огня, бог вулканов. Это оказалось фикцией, это случайные...
0: Слухи о девятой планете. Вулкана по диску Солнца не подтвердились.
1: Вулкана так и не оказалось. Между прочим,
0: главное, что поворот орбиты Меркурия удалось посчитать...
1: Новая теория гравитации.
0: Которая наблюдение 43 угловых секунды в столетие,
1: да.
0: А Эйнштейн получил результат 42.99 секунды.
1: Да. Вспомните, как в юности ходили в походы с друзьями, теплыми летними вечерами, что-нибудь жарили на костре, пели под гитару, любовались Звездами?
2: Сейчас такое тоже можно устроить, и спать в палатке не придется. Все мы уже люди взрослые, можем позволить себе комфортное размещение.
1: Договоритесь уже сейчас со своими друзьями провести выходные на природе. Как? Можете прямо сегодня забронировать отель в пригороде на выходные на Яндекс.Путешествиях.
2: Я так и сделал. Решил, что соберу друзей в Сочи, пошел на Яндекс.Путешествия, а там сотни тысяч отелей по всей России. Нашел несколько интересных вариантов. Будем после съемки выбирать и ждать вечеров на побережье.
1: Позаботьтесь о теплом вечере на природе уже сегодня.
2: Раньше будет лучше. Планируйте отпуск заранее с Яндекс.Путешествиями. Все подробности по QR-коду на экране или по ссылке в описании.
1: Так что история с внутренней новой планетой себя не оправдала. Но всегда можно сказать, что, а может быть, есть девятая, десятая планета так далеко, что мы ее просто не видим, потому что она в темноте.
0: Нет, если она сильно далеко, и она своим светом не светит, а если она, к тому же, не слишком большая, ну, во всяком случае, не как Юпитер, то на фоне звезд пойди разгляди, особенно когда ты знаешь, куда смотреть.
1: Именно. Небо большое.
0: Да.
1: Астрономы до сих пор не умеют контролировать всю небесную сферу. Это заблуждение. Это заблуждение, что астрономы могут увидеть на небе все.
0: Ага.
1: Наши телескопы имеют маленькое поле зрения.
0: Да, конечно.
1: То есть маленький телескоп может видеть широко. Ну, как камера твоего там смартфона какого-нибудь, да? Но телескоп с большим объективом специально делают очень заточенным на маленькое поле зрения, чтобы качество картинки было красивое. Нам нужно, ну, не красивое, а правильное.
0: Хорошее, высокое.
1: Да. Вот, нам нужно конкретные объекты изучать. До сих пор мы не контролируем все небо, поэтому можно было свалить, так сказать, на это, на невозможность наблюдать то, что планета прячется где-то там. Что сделал Майк Браун? Просто сказать, что может быть там где-то есть планета, это не прогноз научный. Надо было на что-то опереться. И вот Браун заметил, что среди объектов далекой Нептунщины, есть несколько движущихся по самым вытянутым орбитам. Ну и хорошо, ну и пусть себе так летают. Но орбиты почему-то ориентированы все более или менее одинаково. Они своей вытянутостью смотрят примерно в одном направлении. Казалось бы, вокруг Солнца все направления равноправны, но эти далекие объекты вытянулись.
0: Случайно.
1: Не исключено, но вероятность этой случайности легко подсчитать. Если нет предпочтения, то они должны в среднем ориентированы быть куда угодно. А тот факт, что они собрались все в одном месте, говорит о том, что может быть это случайность.
0: И кто-то держит. Может быть, и кто-то держит.
1: Но лучше найти какую-то причину. Потому что уж очень невероятное событие.
0: А я правильно понимаю, что вот ты сказал, что мы умеем моделировать эволюцию Солнечной системы, что из-за влияния больших планет, хотя вот эти вот занептунные тела очень далеки от больших крупных планет, они в среднем все-таки за эти миллиарды лет на них влияют. И они должны эти орбиты, если ты один раз их выстроишь, эти орбиты, они должны их растащить. Потому что каждая орбита будет поворачиваться в зависимости от того, конечно, насколько она вытянута. А поскольку они все вытянуты по-разному, они не останутся в этом вот состоянии, как будто кто-то рукой пучок орбит держит.
1: Не так все просто. Не так все просто, но об этом будет речь дальше. Поначалу Браун, конечно, понимал, что надо найти какую-то причину, вот объяснить, почему эти орбиты именно так ориентированы. Но он наблюдатель, он астроном-наблюдатель. Ему нужен был второй человек, который хорошо понимает механику движения небесных тел. Этим вторым человеком стал Константин Батыгин.
0: Аспирант его.
1: Тогда он не был его аспирантом.
0: Не был аспирантом.
1: Нет, он просто молодой математик, хорошо разбирающийся в моделировании компьютерном, там же работающий в Калифорнийском университете. И они нашли, так сказать, друг друга. Одному нужно было посчитать вероятность, другому нужно было свои модели движения небесных тел приложить к чему-то реальному.
0: Здорово.
1: Угу. И Браун попросил Батыгина посчитать, вот найти возможность спрятать где-то там вдалеке тяжелую массивную планету, которая бы своей гравитацией объяснила вот это вот, как сказать,
0: Выстраивание.
1: Выстраивание, да. Компактификация, это не то слово.
0: Выстраивание. Упорядочение. Выстраивание. Вот, упорядочение. Прости, а ты должен тогда мне объяснить важную вещь, что это вообще возможно.
1: Это возможно.
0: Что болтающаяся где-то там планета, летающая по какой-то удаленной орбите, не знаю, там пусть 500 расстояние от Земли до Солнца, способна своей гравитацией, тоже довольно слабой, но зато действующей постоянно, каким-то образом не давать этим расползаться, да?
1: Уверенности в этом не было. Было желание найти такую планету и ее орбиту, чтобы это могло быть. Внутренние планеты почти никакого влияния на далекие объекты не оказывают. Когда далекий объект смотрит на центральную часть Солнечной системы, он видит ну, чувствует притяжение к Солнцу и к большим планетам, Юпитер, Сатурн, остальные мелкие, примерно в том же направлении.
0: Но он просто, ощущает... Да, но как... просто они... Там какая история? Большие планеты создают такой эффект, как если бы Солнце было по экватору усилено.
1: Именно так.
0: И именно усиление. Вокруг Земли что спутники, что орбиты спутников не держат, а заставляет их очень сильно мигрировать. Разные эффекты. В первую очередь сплюснуты Земли у экватора.
1: Да, да.
0: И вот они, поэтому орбита, в зависимости гуляют. От того, как она наклонена, как она вытянута, она гуляет.
1: Точно.
0: И вот из-за этих вот больших планет, ну только на... Это все гораздо слабее. Эффект очень слабый. На больших временах все орбиты тех далеких, занептунных наших
1: тоже
0: друзей,
1: должны были гулять. Да. А надо было, наоборот, держать их. А держать можно было только каким-то конкретным гравитационным влиянием какого-то одного объекта.
0: То есть мне это, прости, пожалуйста, мне это удивительно звучит. То есть я как-то не задумался о том, что у гравитации, оказывается, есть и вот такая роль тоже.
1: Есть.
0: Но гравитация, как мы знаем, притягивает. Как мы знаем, гравитация может разрывать. Когда ближайшая часть хочет падать быстрее, чем дальняя, но чтобы она играла такую конструктивную роль, причем всего лишь планета, она же не сидит там рядом с ней, она улетает, потом возвращается, улетает, возвращается, ну, вокруг Солнца летает, но каким-то образом играет такую вот, как бы сказать, выстраивающую роль. Это довольно удивительно. Ну так, если посмотреть на это дело, не предвзято.
1: Это неудивительно, если продолжить твой пример с Землей и искусственными спутниками.
0: Да.
1: У Земли есть сплюснутость экваториальная, да, вращение Земли растягивает ее по экватору, немножко сжимает в полюсах, и поэтому орбиты как прецессируют, говорит астроном, то есть поворачиваются. Но у тех спутников, которые летают в плоскости земного экватора, это так называемые геостационарные спутники, есть несколько мест на орбите, куда им хочется подъехать и там остановиться. Потому что у Земли есть еще и небольшое...
0: Меньшее, там буквально на сотни метров.
1: Да, но вытянутость еще в виде
0: метров, да,
1: дынеобразная вот такая. И она создает неоднородность вот этого гравитационного поля.
0: То есть, если бы там летал много мусора, ну, собственно, там он летает, но если бы на геостационарной орбите летало много мусора, дорого туда его доставлять, то этот мусор постепенно собирался бы в этих специальных точках.
1: Он и собирается.
0: Он и собирается, да?
1: Реально, вышедшие из строя спутники, области захоронения, они туда, значит... Вот, поэтому гравитация позволяет такие вещи, ориентировать орбиты определенным образом. Константин Батыгин... написал программу, много раз на компьютерах ее прокручивал, и таки нашел возможность для планеты, сравнимой даже не с Землей, а несколько раз более массивной.
0: Раз пять,
1: чем Земля, нашел такую орбиту, двигаясь по которой она будет дирижировать вот этими уже обнаруженными телами. Это была сумасшедшая работа, очень такая известная в мире, 2016 года, по-моему, она вышла под двумя именами. Батыгин как расчетчик и Браун как инициатор этой работы, как наблюдатель. Материал дал для сравнения с наблюдениями. Браун и Батыгин стали известными людьми.
0: Я насчет года не очень уверен. Но тебе,
1: по-моему,
0: наверное,
1: 2016.
0: Окей, ну, может быть, раньше. Ну, точно не позже 16-го.
1: Не позже, да, потому что у них, я посмотрел, выходили работы в 16-м году. Раньше не видел совместных работ. И тогда это прозвучало просто как сенсация. Открыта девятая планета.
0: Журналисты.
1: Открыта девятая планета. Хотел бы посмотреть, когда предсказали существование нейтрино, что журналисты узнали об этом, написали, открыта новая элементарная частица.
0: Гипотезу, да? Нейтрино высказали в начале 30-х годов, а открыли в 1956-м.
1: 30 лет почти прошло. И, ну, вот, конечно, открытие не произошло, но теоретический прогноз был очень сильный, действительно настолько сильный, что много-много других небесных механиков, а это профессия называется небесный механик, который рассчитывает движение небесных тел, они на это дело бросились.
0: Ты говоришь, когда тебе очень хорошо машину настроили, ты говоришь, небесный механик был.
1: Небесный механик. Вот. Они бросились, конечно, с критикой. Любая наука делается так. Если выходит работа с чем-то новым, с каким-то прогнозом или с наблюдением новым, первое, что ты должен сделать, найти в ней недостатки.
0: Наука — это организованный скепсис.
1: Скепсис, конечно. И нашлись группы астрономов там во Франции, вот в обсерватории Ниццы очень мощная группа, есть другие англичане, которые стали искать другие причины. А почему девятая планета? А почему не может быть что-то еще? И начали искать, и вроде бы даже находили влияние далекой галактики. Мы живем не в пустоте, вокруг нас гигантская звездная система, галактика, у которой есть центр массивный.
0: Нашей галактики. Ну, приливные волны какие-нибудь.
1: Приливы возникают, да. В общем, искали, ничего не нашли.
0: То есть я понимаю это так, прости, в прошлом я понимал. Когда, например, Браун и Батыгин сказали, что вот планета может играть такую роль, они, конечно, не проложили орбиту точно. Нет. Они сказали, что они условно сделали 1000 компьютерных симуляций, то есть компьютерное воспроизведение истории Солнечной системы.
1: Смотрели,
0: и смотрели разные, потому что мы не очень точно знаем, совсем не знаем, как там 4 миллиарда лет назад, как какие тела были расположены. Но потом они, видимо, статистически убедились, может быть, они не 1000 раз делали, а 100 000 раз.
1: Много тысяч раз.
0: Убедились, что если планета, есть планета, запущенная вот в каком-то диапазоне орбит, то тогда какие-то тела действительно имеют тенденцию выстраиваться. Тела вот в этом диапазоне. Там тоже же занептунные тела, они же делятся на несколько. Там есть те, которые чувствуют, есть совсем отстегнутые, они, по-моему, так и называются, decoupled или как-то... еще кентавры, которые большую часть времени проходят там, потом прилетают сюда, потом уходят обратно.
1: А знаешь, почему кентавры называют?
0: Ну, потому что это смесь двух миров, нет?
1: Их открывают и думают, что это астероид, когда он далеко от Солнца.
0: Да.
1: А потом он приближается к Солнцу, начинает нагреваться, у него хвост кометы возникает.
0: А, потому что это не пойми...
1: Ну, не пойми что. Это сочетание двух каких-то, как раньше мы думали, разных свойств. Да, есть кометы, есть астероиды, а эти то астероиды, то они уже и кометы. Ну, как кентавр, да, человек-лошадь. Вот так их...
0: Ну, значит, критика. Я пытаюсь это начать критику. То есть у тебя, конечно, там у Брауна и Батыгина нету ничего типа и близко не может быть четкого предсказания орбиты.
1: Нет.
0: Есть соображение, что такого типа вещи должны вот так вот. А им еще что поставили?
1: Но среди всех их предсказаний они, конечно, выбрали наиболее адекватное, которое наиболее точно описывает наблюдаемую ситуацию. И оно выглядело так, что эта планета действительно раз в 5 массивнее Земли должна быть и движется так, что на максимальном расстоянии от Солнца, у нее тоже довольно вытянутая орбита.
0: Но не вот так вытянутая.
1: Не так. Ну, вот так
0: вытянутая.
1: Примерно, да. Уходит на расстояние в 1000 раз дальше, чем Земля от Солнца.
0: Ну, там 800 астрономических единиц.
1: Ну, примерно 1000 астрономических единиц. Это далеко.
0: Далеко.
1: Это, если она, эта планета, существует, то, во-первых, ее можно увидеть только с помощью крупнейших телескопов.
0: А, вот какая неприятность.
1: Она же там в темноте, ее там Солнце
0: почти не освещает.
1: Да. И даже если она крупнее Земли, там по размеру раз в два, да, масса раз в пять, то она, даже если она снегом покрыта, светится хорошим отраженным светом, она очень слабенькая. Значит, нужен был. И настолько доверяли этому прогнозу, что уже 10 лет, как Батыгину и Брауну, дают возможность на крупнейших телескопах в мире попробовать ее найти. И они пробуют.
0: Но другие люди тоже могут пробовать, это никому не запрещено. Они же опубликовали свои статьи. Другие, если сейчас откроют ее там Вася Иванов или там Джек Смит какой-то, это будет так же здорово.
1: Это здорово будет. Просто на больших телескопах время расписано по минутам. И минута работы на большом телескопе стоит больших денег. И, конечно, получить эту возможность могут люди, ну, зарекомендовавшие себя. Браун — это великий первооткрыватель, Батыгин — это мощный математик. Вместе они такая группа, которые, когда просят, им дают. Немного времени, но дают. Там по неделе, например. А в эту неделю то облака, то еще что-нибудь. Там несколько часов в год они имеют возможность пошарить по небу.
0: Всего, да?
1: Да.
0: Часами в год измеряется?
1: Только.
0: Окей.
1: Но а где шарить? Небо большое. Орбита примерно известна. А где на этой орбите планета?
0: Неизвестно,
1: математика не
0: неизвестно
1: дает.
0: Совсем.
1: Конечно.
0: Она вообще, там вообще об этом разговора нет.
1: Они же прокручивают тысячи ее оборотов.
0: Да.
1: И где сегодня эта планета, не знает никто.
0: Никто.
1: А орбита большая. Ну, более вероятно, что она где-то там вдали, где она медленно движется по орбите, а потом раз, быстро пролетает на коротком расстоянии от Солнца и снова как комета уходит.
0: Хотя может и не повезти. Может, она сейчас
1: сегодня она там,
0: где она быстро несет.
1: Они обшарили небольшую область неба.
0: Да, кстати, прости, период обращения у нее, ну, наверное, лет так не меньше, так, 300, 400, 500 на таком расстоянии.
1: Намного больше, намного больше. Это десятки тысяч.
0: Ну, тысячи, наверное.
1: Десятки тысяч.
0: Ага, окей.
1: Десятки тысяч. Это в степени 3/2, тысяча в степени 3/2. Это десятки тысяч лет. Вот. Поэтому... Они, конечно, быстро поняли, что жизни их не хватит на то, чтобы вот такими маленькими клочочками изучать небо, а на небе огромное количество площади. И они продолжают эту работу, но уже давно не верят, что она принесет успех.
0: Как им грустно.
1: Грустно. Ну, астрономы вообще интервалы времени... Например, есть... двойные звезды, которые твой дедушка начал наблюдать, потом твой папа наблюдал, ты наблюдаешь, может быть, твои внуки только узнают, как движутся звезды. Такие работы, растянутые на несколько столетий.
0: Звезды, которые доходятся далеко и оборачиваются друг вокруг друга.
1: Не в тысячи лет, да, обороты, или хотя бы несколько сотен лет.
0: Я, кстати, прости, пожалуйста, по этому поводу маленькое замечание, что вот началась же твоя история с того, что орбиты вот этих занептунных тел, они определенным образом выстроены, упорядочены. Мы, конечно, не ждали 800 лет, пока какое-нибудь там тело обежит по орбите.
1: Нет,
0: мы определили орбиты по нескольким точкам.
1: Открывают, года 3-4 наблюдают, маленький кусочек.
0: А поскольку мы все-таки знаем закон движения, то мы эту орбиту рассчитываем.
1: Да. Для этого долго не надо наблюдать, когда уже открыли.
0: Совершенно
1: верно. А вот когда тебе говорят, что есть орбита, но мы не знаем, в какой...
0: Во-первых, мы не знаем точно, где орбита, и уж совсем не знаем, в какой точке орбиты. Да.
1: Вот, поэтому на некоторое время эта работа как-то ушла вниз, она стала рутинной такой. Ну, наблюдайте, ну, ищите, ну, ищите. Ну, может быть, там через 300 лет найдете.
0: И вдруг... Слушай, мне стало жалко Батыгина и Брауна.
1: Ну, это нормально для любой астрономической работы передавать от поколения к поколению.
0: А,
1: и мы к этому привыкли. Но Брауна, конечно, жалко.
0: Ну, вот, например, что... прости, например, извини, что перебиваю. Вот, например, Бувар, который первым заметил, который первым посчитал сначала, как должен двигаться Уран, открытый Гершелем. А потом выяснилось, что он так не движется, как мы теперь знаем из-за Нептуна, скончался как раз в те годы, когда люди только-только начали математически рассчитывать, где может находиться эта новая планета. Предположение такое высказал, но так ничего и не узнал.
1: Ну, это тоже не редкость среди ученых. Эйнштейн так и не узнал, что есть гравитационные волны, да? То он в них верил, то не верил, а открытие без него произошло. Это нормально. Я читал статью, авторы Браун, Батыгин, Морбиделли, это мощный очень руководитель там ниццевской группы астрономов.
0: Которые были против.
1: Которые искали альтернативный
0: вариант. Таким разумным образом были против.
1: Да.
0: Хотели убедиться, фактически они хотели убедиться, насколько жесткая эта гипотеза.
1: Да. Предлагали какие-то свои варианты. Они написали большую статью.
0: Втроем или еще авторы есть?
1: Там еще четвертый автор. Я себе записал, сейчас скажу, кто это четвертый автор. Несборни, Дэвид Несборни, который еще третью альтернативную теорию придумал, что далекие объекты сами группируются, друг к другу притягиваются, проверил. Кстати, не получилось.
0: Не работает.
1: Не
0: да?
1: работает, но проверил.
0: Но проверил.
1: Да. Отрицательный результат — это тоже результат, как известно, в науке. Они написали на четверых.
0: Нет, прости, прежде чем ты скажешь про что, я хочу поделиться. Меня прям восхищает эта история, что люди, которые сначала, как ты начал ты говорить про этих людей, подвергли это критике и всячески искали альтернативы.
1: Но теперь, не найдя их.
0: Но не найдя их, сказали, ну хорошо, то значит мир устроен вот так. Да, давайте давайте продолжать думать теперь в этом направлении, раз другие не работают. То есть они получили некую большую степень убежденности в том, что предложение Брауна и Батыгина, ну оно, мы не знаем, верно или нет, но что они больше в него стали верить. А для них

0: стало более весомо.
1: И теперь они собрались вчетвером, написали статью большую, и они постарались учесть все эффекты, какие только можно было. И влияние уже известных планет, и гравитационное влияние галактики. И рассчитали это на 4,5 миллиарда лет, что уже возможно с помощью суперкомпьютеров.
0: А, кстати, за это там 10 лет, ну, 8 лет,
1: 16 компьютеры продвинулись невероятно. Да, и Батыгин работал все эти 10 лет, продолжая улучшать, вносить какие-то тонкости там с одной стороны, с другой стороны они посмотрели в наблюдениях, насколько точно начнет работать новый гигантский телескоп на обсерватории имени Веры Рубина. Да. Впервые у большого телескопа, очень большой телескоп, диаметр объектива 8,5 метров, это один из крупнейших в мире, но если все телескопы такого ранга имели маленькое поле зрения и не могли обшарить все небо, то впервые у этого телескопа будет большое поле зрения. Но я говорю, большое — это значит несколько дисков Луны вот так вот покрывающих.
0: Это очень много.
1: Это очень много.
0: Ну, прости, пожалуйста, я, конечно, не могу не спросить. Почему мы раньше так не делали? Раз. И как он справляется с атмосферой? Два.
1: Там и...
0: Если это так здорово, почему раньше так все не делали?
1: Сейчас расскажу. Ты представляешь себе объектив фотоаппарата? Там много-много линз.
0: Да.
1: Если сделать фотоаппарат с одной линзой и потребовать от него хорошего поля зрения, ну, четкости изображения, картинка будет очень маленькая. Uh-huh. В объектив всовывают много-много линз, чтобы uh-huh. компенсировать недостатки одной линзы возможностями других линз. Вот это вот...
0: И за это деньги берут, между прочим. Ну, и немалые за хорошие объективы.
1: И правильно, что берут. Uh-huh. Хороший объектив uh-huh. — это много линз разного типа, и они дают возможность хорошую картинку на большом поле зрения получить. У астрономов такой возможности раньше не было. Насовать в телескоп много линз или зеркал — это значит потерять свет.
0: А, там он такой слабый,
1: мы
0: что
1: мы так
0: он,
1: дорожим да, слабым каждый, светом, да. чтобы у нас, как правило, в телескопе одно зеркало, объектив, а если второе, ну, это уже очень плохо, это уже потеря. А если три зеркала, такой телескоп вообще никому не нужен. Теперь рассчитали новые оптические системы, когда 3-4 зеркала великолепно отражают свет, там новые системы отражения могут дать и яркую картинку без потери света, и качественную по геометрии, и большую по полю зрения.
0: То есть мы линзы научились делать очень хорошие.
1: Ну, это, конечно, это не линзы, это зеркала.
0: Да, я понимаю,
1: зеркала.
0: Но очень хорошие научились.
1: Очень хорошие зеркала делаем, не просто там параболические, а сложные формы и так далее. Возникла проблема, а как эту картинку сфотографировать? Между прочим, если она большая и очень качественная, то пикселей на ней должно быть очень много. У тебя фотоаппарат сколько дает? Ну, 10 мегапикселей, да. 10 миллионов
0: да,
1: пикселей.
0: Ну, да,
1: а
0: да.
1: в такую картинку надо вбить миллиарды пикселей, чтобы снять все изображение достаточно четко. 3 миллиарда пикселей — это вот фотоаппарат, который на этом телескопе будет работать. Эту картинку еще записать куда-то надо, да? Целый диск нужен, гигабайтный там и так далее. В общем, все эти проблемы решены, и деньги дадены, и телескоп достраивается, вот он уже на сносях.
0: Телескоп Вера Рубин.
1: Ну, это вся обсерватория будет Рубин. Называться имени Вера Рубин, там гигантский вот этот самый большой телескоп будет. И именно поэтому ребята вновь заявили о себе, и Браун, и Батыгин, и их соавторы. Мы, так сказать, эту идею продвигаем. И мы надеемся, что через полгода или год этот большой телескоп начнет активно обшаривать все небо. И уж если он не найдет эту планету, то мы тогда не знаем, в чем дело. Она должна быть. В общем,
0: Ух ты, как здорово. То есть мы, может быть, скоро найдем? Или ты как думаешь,
1: похоже,
0: на самом деле?
1: Похоже, что найдем. Статья мощная, и в ней учтено очень много всего. Единственная оговорка, но очень важная. Помнишь, мы говорили о планетах-изгоях?
0: Да.
1: Планета могла жить в Солнечной системе, но потом, под влиянием других планет, ее могло бы выбросить.
0: Там это обсуждается?
1: Там это обсуждается.
0: Потому что, когда так сходу, конечно, когда ты такое говоришь, кажется, что если ее выбросили, то это значит, что произошла такая перестройка, что, наверное, и эта упорядоченность, из-за которой все началось,
1: тоже могла нарушиться. Да.
0: То есть нужно так выбросить ее с другой стороны. В общем, не знаю даже, где ее выбросить. И каким образом это сделать? Ну, раз они это обсуждают, то, наверное, такая возможность есть.
1: Есть.
0: То есть она могла побывать у нас здесь,
1: То, что наша Солнечная система меняла свою геометрию, конфигурацию, это уже очевидно.
0: Хотя кстати, проходящие рядом звезды могли...
1: И это они учли.
0: Учли, да?
1: И проходящие звезды учли.
0: Сейчас же есть идея о том, когда именно вблизи Солнечной системы проходили какие-то звезды.
1: Конечно, конечно. И мы уже
0: учли,
1: рассчитали примерно на 3 миллиарда лет в прошлое и в будущее. Больше не можем, потому что просто не знаем, как далекие звезды движутся. На 3 миллиарда лет мы знаем, какие звезды мимо Солнечной системы
0: проходили. Как интересно. И были близкие, относительно близкие когда?
1: Были даже влетавшие в пределы облака Оорта. В пояс Койпера не влетали, в облако Оорта.
0: Я просто поясню, что оно, конечно, по всем нашим понятиям очень далеко.
1: Далеко.
0: Очень далеко. Это там, где уже гравитация Солнца, в общем, почти кончается.
1: Не кончается. Но все-таки, когда соседняя звезда там проходит, она, конечно, сильно...
0: Кстати, они же могут, тем самым соседние звезды могут обмениваться материалом. Это отдельная большая история.
1: И это они учли.
0: Учли, да?
1: Да. Что может быть девятая планета не наша, а пришлая.
0: Что ее подарила другая...
1: Что ее подарила другая планетная система нам. В общем...
0: Это к вопросу о том, как мы говорили, что образование планеты одной такой большой, как сказал, 5 масс Земли, там в сотнях астрономических единиц от Солнца.
1: Маловероятно.
0: Но это такая... Я так понимаю, проблема вот в чем. Там сейчас нету материала для планет.
1: Сейчас нет.
0: Вот.
1: Вернее, так, материал есть, ему трудно собраться в планету.
0: Ну, он очень разрежен. И, собственно, масса всего того, что находится за Нептуном, она какая-то там полпроцента
1: Солнечной системы.
0: А, никто не знает точно,
1: никто
0: да?
1: не знает.
0: А, окей. Потому что мы точно не знаем, сколько их,
1: конечно.
0: Да?
1: Конечно. Мы их не видим. Они очень далеко.
0: То есть мы, может быть, можем как-то... Нам трудно изнутри гравитационными способами оценить их суммарную массу.
1: Еще Ньютон объяснил нам, что это невозможно.
0: Невозможно, раз ты внутри,
1: так
0: да.
1: Так называемая первая теорема Ньютона о гравитации говорит, что если у тебя есть массивный шар однородный, то внутри гравитации, точнее говоря, ты ее почувствовать не можешь. Там невесомость. Если те тела, что на периферии Солнечной системы, более или менее шарообразно ее окутывают, то у нас внутри они никак себя не проявляют. Это еще Ньютон доказал, и, к сожалению, это работает.
0: Ну хорошо, значит, ты, тем не менее, заодно перечислил несколько важных вещей, которые они... То есть статья прям такая солидная. Прям,
1: очень солидная.
0: Прям учли и вот это тоже, и, может быть, это подарок от соседней звездочки.
1: Корифеи ее делали, эту статью. Я думаю, что дальше в теории продвинуться уже... Ну, просто некуда продвигаться. Нет.
0: Да. А, окей, все современные данные учли.
1: Да,
0: поэтому эти корифеи, раз они корифеи, все видят, что корифейская статья, им дадут другие корифеи, которые командуют телескопным временем.
1: Один большой телескоп появится, и теперь куда его направить? Да. Искать новую планету? А это ничего себе, работа по всему небу все-таки.
0: Ну, вот это да, к сожалению, они не могут указать никакого отдельного сектора, который изучите и сказали. У них есть какие-то, не знаю, говорят они что-нибудь, как у них ощущение, что если не это, то что?
1: Ну, ощущение тут мало о чем может говорить. Они надежду выражают, что этот телескоп поможет им открыть планету. Но они еще вот что вспомнили, что эта планета может быть тепленькой и может сама излучать, не только солнечный свет отражать. Кстати, она...
0: Нет, подожди, все холодные, там это абсолютно мерзлая область, там солнце практически не светит, и ты говоришь теплое.
1: А вот и нет. Даже в пределах известной нам солнечной планетной системы Уран и Нептун из себя выделяют больше тепла, чем получают от Солнца.
0: У них альбедо...
1: У них дело не в альбедо, они отражают часть солнечного света, часть поглощают.
0: Да.
1: Но изнутри выходит тепловой поток больше, чем приходит...
0: Это не про альбедо, не про отражение, а про то, что у них есть собственный источник того, что они излучают.
1: Ну, он есть у любой планеты. У Земли тоже радиоактивный элемент распадается, ядро горячее, но из Земли мизерное количество выходит по сравнению с тем, что приходит от Солнца. Мы рядом с Солнцем.
0: Окей, потому что мы рядом с Солнцем.
1: Да. А те гиганты, вот начиная с Юпитера, они уже вполне из себя выделяют заметное количество тепла, а, скажем, Нептун даже больше, чем получает от Солнца. А та далекая планета так слабо солнышком нагревается, что она больше из себя выделяет.
0: А, не в том дело, что в ней что-то особенное, а в том дело, что Солнце чрезвычайно слабое.
1: Да. И мораль. Значит, надо не только оптический телескоп использовать, а попробовать посмотреть на ее тепловое, инфракрасное излучение. А у нас чудный инфракрасный телескоп.
0: Называется Джеймс Уэбб.
1: Третий год на орбите. Его тоже подключили к этой работе. Но практически только, чтобы показать общественности, что мы еще и этой задачей занимались.
0: Но Джеймс Уэбб занят таким количеством других вещей.
1: Он нужен всем.
0: Да.
1: А у него поле зрения, не представляешь какое, 2 на 2 угловых минуты. Это вообще...
0: Не градусы, а минуты.
1: Минуты. Это если вы возьмете книгу, найдете в предложении точку, отнесете эту книгу на 1.5 метра от себя, посмотрите на эту точку.
0: Не буква, а эта точка на 1.5 метра.
1: На 1.5 метра. Вы ее с трудом различите своими глазами или в очках. Вот такое поле зрения у этого телескопа. Попробуйте этими точками всю небесную сферу. Покрыть, конечно, это невозможно. Так что Джеймс Уэбб глянул приблизительно, куда показал Батыгин. Ну, конечно, ничего не увидел, потому что это не такая работа. Вот. Так что у них есть надежда, у этой компании, что в конце нынешнего, начале будущего года начнутся обзорные такие наблюдения. Но дело вот в чем. Кроме больших, есть еще малые телескопы, но их много. И в совокупности мелкие телескопы имеют больше шансов что-то новое на небе открыть. Я тебе напомню историю 2007 года. Простите, 17-го. 2017 год. На Земле работают тысячи мощных профессиональных телескопов. Кто открыл первую комету, прилетевшую из межзвездного пространства? Ну, он не любитель, он, конечно, профессионал.
0: Борисов.
1: Борисов, который своими руками самодельный телескоп сделал и просто обшаривая небо, открыл невероятную вещь. Первую комету, прилетевшую из глубин галактики.
0: Близкий к любителю?
1: Дело в том, что он закончил МГУ как профессиональный астроном. Но потом он занимался в основном техникой создания телескопов, самодельных или для кого-то, там, по заказу и так далее. Поэтому он себя называет любителем в том смысле, что как наблюдающий астроном он энтузиаст.
0: Он не писал статьи.
1: Он не писал никакие статьи. Не, да. Вот я бы сказал, что он энтузиаст астрономических наблюдений, но с хорошим граундом, с хорошим образованием. Почему он называет себя любителем? Ну, тут есть маленький такой финансовый крючок. Дело в том, что есть гранты определенные, которые любителям астрономии, открывшим новые кометы, дают премию за это дело. Борисов в этом смысле любитель. Это не его основная работа — искать кометы. Он квалифицированный любитель астрономии. Ну, естественно...
0: Ну и хорошо. Отлично.
1: Я рад,
0: и побольше премий, пожалуйста. И побольше грантов, пожалуйста. Человек, который открыл первую межгалактическую...
1: Это вообще...
0: Ну, не межгалактическую, а галактическую комету.
1: Я удивляюсь, что Российская Академия Наук никак не отреагировала на это грандиозное открытие и не наградила ее какой-нибудь большой медалью, премией. Это непременно надо было сделать. Я думаю, будет сделано. Но разговор не в этом. Маленькие телескопы в большом их количестве могут первыми открыть эту девятую планету. В принципе, могут. Ну, если постараются.
0: Но это нужен какой-то координированный поиск, создание системы, которая поделила бы небо на какие-то участки.
1: Да.
0: И тоже
1: распределила эту работу.
0: Да, и они должны договориться. Да. Нужна такая сетевая структура для этого.
1: И нужно в нужных местах эти телескопы поставить, чтобы идеальное небо было, чтобы возможности для наблюдения.
0: Ну, после того, как ты сказал, что с 25-го года заработает телескоп в обсерватории Веры Рубиной, все скажут, ну, подождем вот этого большого, чем будем сейчас
1: ждать
0: стараться?
1: Никто не хочет. Наоборот, сейчас всех... Я на днях, буквально позавчера вечером, получил письмо от коллектива, любительского коллектива российских астрономов, которые просили меня связать их с Батыгиным, просили адрес его электронный, чтобы предложить ему свои услуги. Что у них уже есть телескоп-робот, который без участия человека обшаривает небо, и они хотят поучаствовать в этих поисках. Замечательно, замечательно. Попробуем это сделать. Я думаю, не только они это хотят. Наоборот, надо не дать, так сказать, шанса большому телескопу, а перехватить это открытие.
0: Окей. Хотя он, конечно, тоже что-то откроет. Конечно. Скажи, я правильно понимаю, что если она обнаружится, ну, во-первых, это будет грандиозно, Это будет открытие на кончике пера, но совсем в другом смысле. Так, на кончике перо — это компьютер, это мощный компьютер. Нет, да. Это не только это наше знание об эволюции Солнечной системы, наше очень хорошее, это наблюдение за Нептунщиной, это куча предыдущих открытий. Мы движемся вперед, мы стоим на плечах гигантов.
1: Тебе, как физику, будет интересно, что в этих расчетах Батыгина и его коллег был учтен вариант модифицированной ньютоновой гравитации.
0: Да не может быть.
1: Я тебе говорю точно. У них целый абзац посвящен этому. И оказалось, что введение в теорию модифицированного варианта ньютоновой гравитации портит картину Солнечной системы и не подтверждается.
0: Да. Ага, то есть они сделали следующее. В связи с тем, как ведут себя звезды в галактиках, обсуждается одна из возможностей, не главная, но возможность, что, может быть, на больших расстояниях, точнее, на малых ускорениях, гравитация ведет себя по-другому, чем товарищ Ньютон.
1: Мы наблюдаем и сваливаем на темное вещество, темную материю, на самом деле просто другой закон гравитации.
0: Но просто он делается другим, когда все едва-едва, когда очень малые ускорения.
1: Да, это
0: здесь как раз такая история, потому что это далеко от Солнца, они сильно не быстрые. Это штука прям противоположная Меркурию, который как раз носится там как бешеный по нашим понятиям.
1: У них маленькие скорости.
0: У них все маленькие скорости, маленькие ускорения.
1: Так вот попытка учесть этот эффект
0: привела вообще, что Солнечная система не так себя ведет, очень интересно.
1: Интересно. Да. Это говорит о том, насколько аккуратно эта модель была сделана.
0: Значит, говорит о том, что они действительно постарались прописать все, что можно.
1: И что предполагается быть можным, но не подтверждается расчетами. Поэтому я очень...
0: Так вот, грандиозно. Это будет на кончике не пера, но действительно, ты знаешь... Это такая интеллектуальная такая праздник, потому что это ты берешь... Ты, во-первых, образованный человек, ты знаешь многое из того, что было до, и ты умеешь это применять, ты сочетаешь это с современными методами и приходишь к выводу. Но правильно ли я понимаю, что грандиозным будет и замешательство по поводу того, откуда она там взялась? Что она означает?
1: Это новый материал, на этом нужно будет дальше работать. Но я представляю себе состояние Брауна. Теперь ему нужно будет написать книгу, как я открыл девятую планету. Да, это просто было бы... Это очень красивый сюжет даже для фильма. Если есть фильмы «Не смотри на небо», и вообще говоря, это мне страшно, мне нравится история, то тут сюжет «Смотри на небо, ищи и найдешь».
0: Среди физиков, занимающихся, страшное слово, теорией струн, появилась статья от лидирующего человека, нескольких людей, не является ли планета 9 черной дырой?
1: Не исключено.
0: На эту тему Браун, прочитав эту статью, сказал, а почему бы тогда не обсудить возможность, не является планета 9 гамбургером с ветчиной, гамбургером с беконом, летящим вот именно вот там. Он буквально так, гамбургер или что-то аналогичное.
1: По-моему,
0: буквально гамбургер с беконом. Но обсуждалась ведь тема на самом деле какая? Что если это залетевшая откуда-то черная дыра 5 масс Земли, у нее, кстати, вот такой размер, 9 сантиметров, у 5 масс Земли, радиус горизонта?
1: 5 сантиметров. У Земли чуть меньше сантиметра.
0: Да, радиус. А диаметр 9 сантиметров. Да, 4,5. Да, 9-10 сантиметров в диаметре. Вот такой мячик, в который помещается, внимание, 5 масс Земли. Но в таком случае у тебя нет шансов его увидеть оптически, совсем никак. Слишком маленькая, чтобы ты увидел гравитационное линзирование. И обсуждалась следующая сумасшедшая идея. Давай возьмем милнеровские паруса, которые Милнер желает в перспективе отправить к Альфа-Центавру, разогнав эти паруса светом. И потренируемся на кошках. То есть на нашей домашней черной дыре, если она есть. Значит, пошлем их лазером и будем... И дальше что будем делать? Будем отслеживать их траектории. Вот их траектории, мы там, если они будут как-то радиосигналы передавать, мы пустим рой и увидим, что этот рой траектории сбоят где-то, и поймем, что вот она, мерзавка, там прячется.
1: Ах, ты хорошая идея какая, да? Так прощупаем гравитацию.
0: Гравитацию прощупаем по их траекториям. Но Браун на эту тему, вот я тебе сказал, что сказал. Почему он не является гамбургером с беконом?
1: Но это очень дорого обойдется. Потому что этих зондов мы же не знаем, в каком направлении. Надо во всех четырех направлениях.
0: Нужно здорово раскидать, за ними уметь следить. И кроме того, сначала нужно все это сделать. Потому что сделать паруса, нужно сделать звезду смерти, которая их будет накачивать. Эти самые лазеры, которые им будут светить, и которые их будут разгонять. А это нужно светить, и которые их будут разгонять. А это нужно сделать довольно быстро, понимаешь? Расстояние...

0: гипотермия вам уже не страшна. Четыре охлаждения. И свисток. Плоский. Старый, вот те, кто помнит, в баскетболе такие свистки были. Когда вы не можете орать, когда вы не можете говорить, когда вы замерзаете. То есть вы можете вот так сделать. И вас услышат на отклик, когда спасатель возьмет. То есть вот, по поводу подготовки, вот этот вот маленький набор параноик.
1: Для чего карандаш?
0: Карандаш я все расскажу. Так, что-то у меня не работает. Про карандаш мы попробуем. Значит, психологические аспекты. Человек умирает в основном от того, что у него в голове что-то умирает. Не физически. Физически человека убить достаточно сложно, если не применять, так сказать, меры специального воздействия. Значит, вот психологи описывают это как лесной шок. Специальное выражение, означающее полную потерю ориентации. А, значит, что это из себя? Это разночтение когнитивной карты и карты реальной. Что такое когнитивная карта? Это картинка, которая у вас в голове. И, соответственно, когда картинка в вашей голове не вкладывается, не совпадает с картинкой, которую вы видите вокруг, вот это вот когнитивный диссонанс. Вот это вызывает шок и потерю. Вы идете по тропе, вы знаете, все, вы повернулись, и вы не понимаете, где вы находитесь. У меня был такой случай, я застрелил барана на хребте, вечером уже спустился в речку, мне нужно было пройти вдоль реки и подняться на этот же хребет. То есть вот хребет, вот река, вот я по реке иду. Темно, фонарь, я ушел, встал за этой влево, ушел в сланники, потом упал опять в реку и понял, что я не понимаю, где я нахожусь. Одна река, два хребта, я не понимаю, где я нахожусь. Я сел, развел костер, высушился, я даже GPS-ка была. Вот. Потом, так сказать, дал себе пинка мысленного, прошел 50 метров, река повернула, у меня встала картинка. Моя картинка в голове совместилась с картинкой мира. Я увидел тот хребет, на который мне нужно подниматься, и через полтора часа я был возле палатки своей. За 2 часа ночи уже. То есть заблудился — это тогда, когда твоя картинка в голове не совпадает с тем, что ты видишь вокруг. Значит, вот стадии человека, который потерялся. Отрицание. Он говорит: не, я не могу, я тут все знаю. Гнев. Значит, он начинает. И паника. То есть человек перестает трезво оценивать ситуацию. Стресс, количество адреналина увеличивается, мозг начинает немножко клинить. Дальше человек считает, что он знает, как выходить. Да, я помню, вот у этой коряги надо было идти вправо. Планирование и заблуждение. Вот. Потом, когда вправо от коряги ничего не получается, начинается разочарование и угасание. Ну и дальше финал. Либо такое, либо такое. То есть это стандартная ситуация вне зависимости от того, кто подготовленный или не подготовленный. Когда мы попали в аварию в Магаданской области и утопили все, вот когда я пользовался огнивом, у меня было дикое желание напиться дешевого виски с колой, чтобы у меня мозг вынесло сразу, и чтобы я утром проснулся, и все нормально. И вот ты стоишь на берегу реки, рядом лежит полуслутая лодка, какие-то вещи, которые спасли. И ты понимаешь, что в радиусе там 150 километров людей в принципе нет. Но я был не один, паниковать мне было нельзя, поэтому лодку мы починили, и за день прошли 250 километров и вышли к людям в проводе. То есть все находится вот здесь, все в голове. Значит, теперь пошли по алгоритмам. Для того, чтобы в голове все устроилось правильно, нужно следовать алгоритмам. Тупым, простым методом. Значит, что нужно делать в первый момент? Вы потерялись. Прекратить движение сходу, сразу. Увидели, поняли, что попали, сели. Устройте привал. Переоденьтесь, поменяйте носки, попейте воды. Успокойтесь. Дальше определитесь во времени, посмотрите на часы. Оглянитесь в пространстве, оцените ситуацию, вообще где вы, что вокруг. Пытайтесь, попробуйте проанализировать, каким образом случилось так, что вот вы потерялись, в каком месте вы потерялись, что было до этого. То есть вы успокоились, вы попили водички, вы там выкурили сигаретку, если вы курите, мозг приходит в нормальное состояние,

0: вы начинаете думать. Может быть, да, вы свернули там буквально 50 метров с того места, которое вам было известно, и вы можете, черт возьми, я свернул, не туда. Вышли, и все, вы стоите на своей тропе. И ситуация вся решилась. Но если это не так, то все равно анализ он нужен. Прислушайтесь. Звуки, которые вы слышите, шум поезда до 10 километров, шум автодороги до 3, выстрелы до 3 километров, голоса людей до километра. Вы прислушались, вы слышите звук механический или там гудок паровоза. Это значит, что где-то рядом есть что-то, где присутствуют люди. Что нужно сделать в такой ситуации? Вы берете любую палку, которая у вас есть, под ногами, там, не знаю, в руках, поворачиваете в сторону звука, приседаете и кладете эту палку на землю. Это ваш звуковой азимут. Потому что если вы услышали звук, да, это здесь, потом повернулись вот так, что-то решили взять, вы не найдете место, откуда исходил звук. Нет привязки. Это звук, он и улетел. Но если сделать вот так, все, у вас есть некое направление, которое позволит вам, по крайней мере, понимать, где что находится. Дальше. Вы звук услышали, и все, давайте бежать навстречу спасению. Вот смотрите. Тренированный человек без груза. 24 км в час. Скорость передвижения по лесу. Лес – это нет дорог, это нет тропинок, а если они есть, то непонятно, куда они идут. Это завалы, это подрост, это кочки, канавы и все прочее. Значит, тренированный человек с грузом – 2 км в час. Нетренированный – до 1,5, нетренированный с грузом – километр. Быстрее никто не пойдет. Если вы пойдете быстрее, вы потеряете внимание. Потеря внимания означает травму сходу. То есть это либо нога, либо лицо. Потому что ветки бьют по глазам, сучки из завалов. Это вот это место. Живот как-то, ну, не было таких ситуаций, что когда человек видит бревно, лежащее на уровне живота, он все-таки тормаживает. Думайте. Значит, правило времени. В первом списке действий написано, определитесь по времени. Значит, если время на ваших часах перевалило за 15 местного времени осенью или зимой, либо за 18 весной или летом, движение должно быть прекращено совсем. При условии, если вы не знаете, куда вам нужно идти. Значит, почему? Будем дальше разбираться. Но вот это факт. В осенью, зимой темнеть будет в 6 часов, уже сумерки, когда уже человек, в принципе, ничего особо ориентироваться не может. Ну, соответственно, летом это где-то после 9. 3 часа у вас есть светлого времени для чего? Для того, чтобы приготовить себе место в лагере. Поиск места для ночлега. Значит, возвращаясь опять к психологии, вот очень интересно, то, что вот все вот люди, которые пережили крушения всяческие, либо там сидельцы, общий знаменатель – успешное приспособление к изменяющейся внешней среде. Таким людям интересно, что происходит вокруг. То есть, если вы хотите спастись, вы создаете себе новую когнитивную карту, то есть новую картинку. Вот это называется принцип Робинзона Круза. Помните все книжку, все читали. Для того, чтобы выжить, нужно обрести себя. После этого не важно, где вы находитесь. Что сделал Робинзон Крузо, когда понял, что он попал? Он стал обживаться. Все, вы уже попали. Вам деваться некуда, бежать некуда. Значит, что надо делать? Надо делать так, чтобы себе любимому было хорошо. Исключительно исходя из этого принципа. Поэтому место для ночлега подбирается следующим образом. Оно должно быть сухим. То есть, чтобы под ногами ничего не хлюпало. По возможности закрытым от ветра, если ветер есть. С достаточным количеством дров для костра. Потому что огонь, как я говорил, это жизнь. Значит, если вы потерялись в плохом месте и видите место хорошее. Например, болото, смотрите, там елочки торчат, корневой лес. Идите туда. Но вот с того места, где вы потерялись, вы начинаете метить свой путь продвижения. Как в той сказке, где мальчик ходил и хлебные крошки крошил, а потом по ним девочка приходила. приходил обратно. Вот к вопросу, для чего маркер. Значит, метка – это любое обозначение вашего пребывания. Она должна быть единообразна. Значит, и, соответственно, по ходу движения вы оставляете метку на деревьях, например, против хода движения, ну, чтобы поисковая группа, когда идет, она эту метку видела. А на поверхности это направление. То же самое, палочки, камушки, ногой там канавку прочертили и все прочее. Значит, метка однообразная. Поисково-спасательная группа идет, видит крестик. Крестик. Откуда в лесу крестик? Хорошо, идем дальше, видят еще один крестик. Это уже аналогия. Если они увидят третий крестик, они поймут, что этот крестик, наверное, вы все-таки оставили. Либо, по крайней мере, кто-то, кто обозначал. Значит, костер. Основные правила разведения костра. Должны дрова быть сухие, дров должно быть много, то есть очень много. Палка толщиной в руку, горит 15-20 минут. Вот такая есть картинка, которую скауты в свое время придумали, как всякие, так сказать, палки квалифицированы. То есть вот, это растопка, ее нужен пучок, лучше два. Соответственно, вот эта палка для того, чтобы огонь занялся нормально, охапка. Ну и дальше уже смотрите, как все делать. Вам предстоит провести ночь. Ночь надо проводить в тепле. Каким образом сделать костер, который будет гореть всю ночь, и при этом у вас есть перочинный нож, который я показал. Если вы видите коренной лес с елками, в коренном лесу с елками обязательно будет ведровал. Мы сейчас рассуждаем про среднюю полосу, даже если это не средняя полоса, все равно как что-то где-то валяется. Вот видите бревно? Толстое, хорошее, большое бревно. Бревно толщиной с пиццу, с большую пиццу, представляете большую пиццу, да? Может гореть всю ночь. Желательно, вот белая стрелочка показывает, что бревно не совсем лежало на земле. Ну, у вас целый лес. Ходите, выбирайте, так сказать, только стрелочки ставьте, где вы ходите. Почему? Потому что если оно совсем на земле лежит, влага из земли в него проникает, и оно становится сырым. А если какая-нибудь там щелочка есть, то воздух, и оно достаточно сухое. И вот в этих двух местах это получается где-то 2 метра друг от друга. Вы разводите два костра. Для чего? Во-первых, это сразу много огня, много тепла. Вот, большая территория освещается, уже не с кем, некоторым образом уютно. Во-вторых, если вы остановились в 18 часов, то, соответственно, до темноты у вас 3 часа. И пока вы эти два костра жгете, у вас это бревно за 3 часа, может быть, даже за больше, оно в этих местах просто перегорит. Соответственно, вы получаете 3 бревна, не используя ни топор, ни пилу, ничего. Оно перегорает, и дальше его можно уже руками сдвигать, делать из него надью, просто сваливать это все в кучу и все прочее. Это ваша основа. Как показывает практика, сухостой можно валить руками, таскать, и вы просто вот в этих двух местах валите его в кучу, предварительно там сделав нормальный костер, чтобы у вас все загорело. Все, и пережигаете. Этот костер реально горит часов 6. То есть до момента рассвета вы будете с огнем. Значит, временное убежище. Каким образом его можно оборудовать? Ну вот, аварийный тент. Space Blanket, грабер, я не знаю, по-моему, он здесь продается. Я его все время ношу с собой, он очень хорошо сделан. Он может использоваться как подстилка, как скатерть, что угодно. Места он в рюкзаке не занимает, но такая очень удобная вещь. Две стороны. Одна сторона оранжевая, вторая сторона серебряная. Вот при помощи веревочек, палочек и аварийного тента, вот видите, бревно валяется у меня. Совершенно спокойно. Это октябрь месяц, температура на поверхности была где-то в районе -3, по-моему. Вот у меня горит костер, я на натаскал туда бревен достаточное количество. И вот сейчас пытаюсь, так сказать, устраиваться. Ну, поехали дальше. Помощь серебрянки. Вот эта серебрянка, которую я вам показал. Делайте из палочек себе навес. Угол желательно навеса должен быть такой, чтобы когда вы под него залезали, он вас закрывал. Потому что эта серебрянка еще и сработает как защита от осадков. Вот, и также разводите костер возле этого бревна. То есть навес проще сделать рядом с бревном, нежели чем бревно таскать к тому месту, где можно сделать вот этот вот аварийный навес. Тепло, лучистая энергия отражается от серебрянки, попадает на вас, спина не мерзнет, как бы совершенно спокойно можно спать. Либо вот, используя поваренные деревья и выворотни. Это вот у нас на тренировке мой курсант, он вот при помощи такого ножика строит в таких местах практически однокомнатные квартиры. Он нашел выворотень, нарезал лапника, наломал елок, закрыл себе ту часть, залез, бревно его прикрывает сверху, вполне уютно спит. Приходишь утром его будить, наконец, тренировки, а он не просыпается, ему хорошо. Включайте, все в детстве строили шалаш. Мы их называли халабуды в свое время, когда в поселке жили. Все вот ходили в лес, из каких-то палок что-то сотворяли, вот, играли в войнушку. Вот вам, пожалуйста, результат. Это в генах уже сидит. Кстати, на Западе это считается просто элита бушкрафта. Люди, которые строят вот такие халабуды в лесу, потом это все снимают, выкладывают на YouTube. У нас, по-моему, это каждый умеет делать. Вот. Вот мешок для мусора. То же самое. Распороли. 240 литров – это такой трупник. Меня можно засунуть в него. Если его пополам развалить, вы получите некий навес. Опять же, как, он будет работать как теплоизолятор. Осталось у вас время, ну закидайте его с другой стороны, там, лапничком, еще остальное. Вы в лесу, вам все равно делать нечего. Вы можете только обеспечивать себя любимого. Создавать себе максимальное количество комфорта. А вот, например, осенью, вот из мешка сделали совершенно шикарный матрас. Лиственный лес был. То есть костер так себе, земля уже сыровата, человек просто взял, набил его листвой и проспал на нем. Практически терморез. Вот такой толщины получился коврик. Совершенно спокойно не замерз. Значит, люди и звери. Вот сколько я хожу, я ни разу не встречал никого в средней полосе. Факт того, что к вам, на вас кто-то нападет, он равен, ну, практически нулю. Единственная опасность, которая здесь может быть, это бешеные лиса либо бешеный енот. У него башни нет, он больной, он начинает лезть, тявкать, поэтому берете палку и бьете его по тех пор, пока он не сдохнет. Вариантов нет. Если он вас укусит, то сдохнете вы. То есть Гринпис, в принципе, нельзя. Все остальные не придут. Кабан не придет. Медведь не придет. У нас их и так мало, как здесь вокруг. И он, в принципе, не придет. Волк не придет. Может прийти лось, вот такая большая корова, как бы, ну и тоже, как бы, будете шуметь, ходить, костер горит, тоже не придет. Поэтому вот этот факт, то, что на вас кто-то нападет, бешеный лиса, бешеный енот, все. Поведение неадекватное. Как только видите лису, лиса вообще не любопытная, то есть она может прийти там, посмотреть. Но если она тявкает, у нее слюна, и она агрессивна, значит она бешеная. Все, взять палку и убить. Значит, правило трех. Такое как бы повседневное правило. 3 минуты без воздуха человек может прожить, 3 дня без воды, 3 недели без еды, 3 месяца без надежды и 3 сигнала подряд. 3 сигнала подряд – это международная сигнализация о опасности. То есть это не СОС, который все знают, но никто прочитать не сможет. А вот 3 сигнала подряд – это нормально все работает. Значит, еда и вода. Вы попали, у вас есть 2 сникерса, может быть, остался 1 бутербродик, вот, вы не знаете, что делать. Значит, все, что вы видите под ногами, либо свисающих с деревьев, вы употребляете только то, что вы знаете. Вы это ели, с вами ничего не случилось, и вы четко идентифицировали эту пищу. Если вы пытаетесь экспериментировать, то могу сказать, что смерть от дизентерии – это не самое лучшее, либо от отравления. Умирать надо не засранцем, а героем. Поэтому нет еды, съели шоколадки, пейте воду. Все, возьмите там, не знаю, веточку, погрызите от елки. Она как минимум безопасна, только не глотай. Потому что твердая пища, она с трудом переваривается. Кишечник можно забить. А так погрызть, отбить это все можно. То есть не пытайтесь экспериментировать. И, соответственно, по возможности кипятите воду. Для этого есть железная кружка. Значит, как набирать воду? То есть вот набираете, воду брать можно отовсюду. Вот сейчас мы вот берем из колеи. В лесу обычно, если никто не ездит, но есть колея, дождевая вода отстаивается, она чистая, я ее так просто пью. И чтобы заливать флягу, то не надо ее туда пихать, потому что вы ее туда напихали, здесь поднялась, и все как бы. И вы пьете грязную воду. Берете кружечкой сверху аккуратненько, раз, вам торопиться некуда, у вас вся жизнь впереди, и спокойно себе фляжечку набираете. Набрали себе фляжку, бутылку, отлили в кружку, вскипятили, кинули туда веточку еловую, попили, вам стало тепло. Резюме первого дня. Вы осознали, что не понимаете, куда идти. Вы потерялись. Остановились, осмотрелись, прислушались. Определились по времени. Нашли место под временное убежище и ночлег. Не забыли поставить метку. Собрали огромную кучу дров. Развели огонь. Построили временное убежище. Все, вы Робинзон Крузо. Вы себе вот на этом кусочке леса оборудовали свой дом. Если вы отнесетесь к этому именно так, это будет реально ваш дом. Принесли там сухих веточек, лапничка подрезали, здесь прикрыли, там подвесили что-то, тут головешек накидали. Сразу же стало легче. Значит, ночевка и поддержание огня. Человек начинает засыпать после 0 часов. Почему? Потому что до этого момента вы сидите на адреналиновом наркотике на своем. С момента, когда вы остановились, до 0 часов вы двигаетесь, вы собираете дрова, вы пытаетесь понять, что вам делать, вы разводите костер, но вас дымит, не разгорается, вы строите навес, вы постоянно чем-то заняты. И вас все подпитывает ваш адреналин, потому что вы реально в аварийной ситуации. А вот после 0 часов вас начнет рубить, потому что костер будет гореть, убежище будет построено, вы сядете, ноги вытянете, ботинки снимете, попьете горячей водички и поймете, что силы куда-то уходят. И вот тогда вы из последних сил собираете приготовленную охапку толстых дров, накидываете в свои эти два костра и начинаете поддерживать костер уже в нормальном режиме. До этого он у вас горит, вот горит, раз прогорел, опа, две палки бросили, он опять начал гореть. А после 0 часов вы туда валите все и пытаетесь заснуть. Обычно спишь где-то, ну там, 2-3 часа. Проснулся, дрова подгорели, вы опять заготовленные кучи дров, опять две охапки бросили, либо опа, бревно прогорело, встали, бревно притянули, одно сделали там что-то типа ноги, третье сверху кинули и опять спать. И вот так получается за ночь в совокупности ну, от 4 до 6 часов сна. Этого в принципе нормально, достаточно для того, чтобы восстановить физическую форму. Потому что под занавес вы уже просто будете расслабляться. Тепло пошло, вы все, опа, и ушли в нирвану. С холодно стало, вы так раз по бодрячком опять тепло пошло. То есть у вас будут пиковые значения, но тогда, когда вы начнете засыпать, вы будете полностью расслабляться. Силы-то надо каким-то образом черпать откуда-то. Значит, ориентирование в пространстве. Из всех задач, которые существуют у путешественника, самая основная задача, как я вот тут после долгих размышлений понял, это уметь ориентироваться. Все остальное, наличие снаряжения, там, навыков и все прочего, это все вторично. Если вы не умеете ориентироваться, вас ничего не спасет. Ну, соответственно, все знают, да? Елка север, пальма юг. Значит, ориентирование имеет смысл только тогда, когда вы представляете себе, что находится на севере, на востоке, на западе и на юге. Вот у вас есть компас, вы каким-то образом сориентировались, вы сказали, все, мы уйдем на север. И пошли на север. А на север, оказывается, идет кусок леса аж до Воркуты. А если пойти, например, на запад, или на, то есть на восток или на запад, то через 4 километра на западе будет сторожка лесная с лесником и самогоном, а через 10 километров на восток будет вообще город с ништяками и 3G интернетом. А вы идете на север, потому что на север, а там язык леса до Воркуты. Прежде чем куда-то пойти, вы хотя бы Яндекс.Навигатор откройте и посмотрите. Вот моя деревня Иваново, я пойду сюда. Так, ага, сверху. На карте север всегда сверху. Сверху у меня Московское областное кольцо, значит, идет. А справа у меня, соответственно, на востоке это шоссе, слева такая-то грунтовка, на юге так. И все, идите. Тогда в этом будет смысл какой-то. Я очень много общаюсь с вертолетчиками, с Лизой общаюсь, со спасателями наземными. Смотришь карту поиска, люди теряются, тут, там вообще вокруг, рядом, просто такой антропогенный фактор. Они не знают, что делать. Поэтому собрать, я уж не молчу про топографические карты той местности, где у вас там есть дача, либо деревни ваши. Все качается с интернета. Скачали, посмотрели, положили в карман. Хотя бы просто Яндекс.Навигатор. Ну, если у вас нет компаса, соответственно, вы начинаете играть в скаутов и дельсу узала. Каким образом можно сориентироваться? По видимому закату и восходу. Соответственно, закат, запад, восход, восток. Лучше всего это получается при хорошей погоде вечером, потому что небо контрастное. При плохой погоде утром. Опять же, за счет контраста. Но система такая, если вы в лесу, это будет достаточно сложно сделать. То есть нужно выходить куда-то на открытое пространство. Значит, по часам и солнцу. Дальше расскажу по квартальным столбам, по звездам и с помощью специальных приложений в смартфоне. Так, ну вот теперь поехали конкретно. Значит, часовая стрелка на солнце. Биссектриса угла между часовой стрелкой и отметкой истинного полдня укажет на юг. Для Москвы и Подмосковья это 12 часов 30 минут. Вот так это выглядит. Вот у меня часы. Вот я часовую стрелку наводил на солнце. Кладу спичку или травиночку, или палочку. Вот рядом компас. Все работает, но нужна хорошая погода. То есть солнышко должно светить. Тогда это все... Это не точное. Это вот направление. Даже если это будет ошибка там градусов в 10 в обе стороны, это не важно. Это не 90 градусов. То есть, ну, вы, по крайней мере, будете понимать. Опять же, сориентировались, взяли палочку и начертили себе компас прямо на земле. Потому что вы вот так вот уберете это все, и вы не найдете потом. Сделайте, возьмите из палочек все вырежете. Ага, юг у нас вот там, это там, это там. И вокруг этого компаса ходите. Значит, квартальный столб. Когда-то, когда деревья были большими, и страна называлась по-другому, все леса были разбиты на кварталы. С шагом в 1 километр. Все кварталы рубились четко север на юг, запад на восток. Были еще косые просеки, но как бы их было мало. Основная масса именно делалась так. В углах стояли квартальные столбы. И вот угол между меньшими числами указывает на север. То есть видите, 14-15 квартал, 41-42. Соответственно, между 14 и 15 это север. Вот, пожалуйста, ближайшая Подмосковье. Вот стоит квартальный столб. Вот отметка одна, вот отметка вторая. Вот лежит компас. Вот это вот ребро смотрит точно на север. Их сейчас мало, но если вы выходите на просеку и видите столб, это даст вам возможность каким-то образом сориентироваться. Ну вот это самая сложная вещь. Все знают про полярную звезду, все знают два пальца правее алголя. Как бы это надо тренировать. Реально тренировать. Выходить на даче, ставить пиво на скамеечку, находить кассиопею, находить медведицу и постоянно как бы отслеживать. Просто так это вот, а вот это полярное не получится. Но знать надо. Можно вот такую карточку сделать и в качестве подсказки с собой носить. Ну и наш любимый смартфон, который есть у всех. Значит, чтобы использовать, нужно установить необходимое приложение. Компас, навигатор и карта. Вот у меня здесь стоят советские военные карты, есть бесплатные, есть платные приложения, они работают. Я даже по этому приложению ходил на тренировку на Кольский полуостров без GPS, просто с телефоном. Все как, все нормально. Но его надо изучить, это приложение, понять, как оно делается. Значит, после установки обязательно проверить, как они работают и как с ними работают. Все это надо делать вне города, в безопасном месте. Не стоит идти в лес, не зная, не понимая, как что работает. Вы в пятницу закачали приложение, вечером поехали в лес, потерялись благополучно, встали, ну и что? Будет как в том анекдоте, когда мужик орет, кто здесь, сзади по плечу, раз, он поворачивается, там медведь стоит, говорит, ну я здесь, легче стало. Вот я на тренировке, вот у меня как раз советские военные карты, все нормально, точку отбивает. GPS-чипы стоят во всех смартфонах. То есть совершенно спокойно вы можете ориентироваться. Очень полезная вещь. Особенно для тех, кто занимается активными вещами. Место она в телефоне особо не занимает. Значит, если есть связь, там, где вы находитесь, и моя рекомендация, потом расскажу по рекомендации других. Написать смс-сообщение с текстом, где вы, что с вами и что вы будете делать. Обязательно кто-то где-то дома есть, когда ах, не вернулся, начинается паника. И отправьте его в рассылку тем, кого вы считаете наиболее адекватным и способным вам помочь. Не ведите пустых телефонных разговоров по телефону, вы посадите батарею. Вот пример. Заблудился, нахожусь там-то, машина там-то, ночую в лесу, все хорошо, буду выходить дороги на север, контрольное время такая-то, пишите смс, экономлю батарейку. Но это если все нормально. Если не нормально, вы пишете. Повредил ногу, устал, руки-ноги не ходят, все плохо, вызывай спасателя. И вот этот адекватный человек, он связывается со спасателем и дальше вас перепоручают координатору. И после этого вы общаетесь только с координатором. Ни с полицией, ни с кем. Вот реальная крамола. Здесь, в Подмосковье, в основном это лизают. Это люди, у которых есть методики, люди и все остальное. Они уже все дальше сделают. Координатор. Если с вами вышел на связь командир вертолета, то ведете разговоры только с ним, внятно отвечаете на задаваемые вопросы, старайтесь сформулировать ответы, говорите суть. Как вы себя чувствуете? Хорошо, но у меня болит левая нога. Есть вода? Есть, больше половины термоса. Это к примеру. Вот сейчас, сейчас мы с вами начинаем разбирать ситуацию, когда вы осуществляете действия для того, чтобы вас максимально быстро нашли. То есть все, вы уже первую часть, первый шаг вы сделали, вы сохранили свою жизнеспособность. Вы создали себе вот этот некий такой комфортный мирок в лесу, который позволяет вам ну, просто жить, существовать физически. Следующий шаг – это облегчить ваш поиск, то есть помочь всякому. Значит, на сегодняшний день, да, самый профессиональный – это Лизалер. Вот телефон, везде, любым поиском ищется, звонок по России бесплатный, врубается в процесс сразу. Значит, метки и записки. Если вы в состоянии передвигаться и думаете, что вот я сейчас, да, ночку переночую, восстановлюсь и пойду, но при этом у вас уже состоялся, например, там, связь, вы сказали, что вы там попали в аварийную ситуацию. Либо вы предполагаете, что вы не вышли на связь, потому что телефон был вне доступа, и вас начнут искать дома, кто-нибудь панику поднимет и начнет обращаться к спасателям. Вот с этого, то есть с того момента, когда вы потерялись, вы уже метки оставляете. Значит, с места ночевки нужно оставлять следующую записку. Маркером, угольком подготовиться и сделать. Кто вы? Дату, время, начало и конец действия. Значит, Петров Михаил, ночевка тогда-то, ушел на север в 6:30. И на земле метка из веток, указывающая направление вашего движения. Куда вы пошли? Значит, для чего? Я командир поисково-спасательной группы. Я выхожу методом там прочесывания и все остальное на вашу ночевку. Я вижу, что это вот реально аварийная ночевка. Костер, шалаш, еще что-то. И я вижу эту записку. Вот вы ушли в 6:30, я пришел в 10 часов. Значит, с этого момента прошло 3 часа 30 минут. Я знаю, что вы передвигаетесь со скоростью километра в час на север. Значит, вы от этой точки находитесь на удалении максимум 4 километра в северном направлении. У меня есть радиосвязь, я таким образом могу резко локализовать поиск. То есть группа отрабатывает все остальное, но у меня, говорит, я нашел ночевку, я полагаю, что это так, ушел такой-то, значит, удаление на север 4 километра. То есть своими руками помогаем спастись. Спасение утопающих — дело рук кого? Самих утопающих. Вот, пожалуйста, маркер, береста, у вас есть ножик, взяли с березки, срезали и написали. Прилепили это так, чтобы это видно было. И идете спокойно, куда выбрать. Но только тогда, когда вы уверены абсолютно, что вы знаете, куда идти. Что вы в состоянии, куда идти. Если вы не уверены, вы устали, вы не восстановились, вы травмированы, сидите на месте. Обустраивайтесь, стройте второй этаж, заводите козу и ждите поисково-спасательную группу. Значит, поисково-спасательные группы в первую очередь осматривают линейные объекты. Это дороги, любые, это линии электропередач, просеки, берега рек. Если вы вышли на подобный объект, не пересекайте его и оставляйте метку, записку, звоните, смс-ку отправляйте. То есть всячески локализуйте это место, обозначайте его. Либо прекращайте движение, оборудуйте ночевку и ждите. Вы собрали волю в кулак, вспомнили великого летчика Моресьева и решили, я сам выйду. Вот вы идете, раз, просека. Все, нога не идет, комары достали. Все, по новой, тем более опыт организации ночевки есть, вот там и обживайтесь на этой просеке. На просеке вас точно найдут. Вот это вот карта треков поисковых маршрутов Лиза Алер. Видите, да? Все, методом чёса все идет. Просеки, реки, дороги и все прочее. У них своя топ-основа, все разбито на квадраты, группа получает квадрат и начинает его шерстить. Если вы начнете хаотически метаться по пространству, ну, тут, как говорится, время поиска увеличится намного, силы ваши иссякнут быстрее, ну и дальше на выходе мы получим некролог. Значит, поиск с воздуха. В московском регионе работает поисково-спасательный отряд «Ангел». Это люди на собственных вертолетах, богатые, знаменитые местами, вот, за свои деньги летают и спасают. У них есть тоже свои методики. Вот, значит, для того, чтобы вы услышали вертолет, каким образом это сделать? Дым, огонь, фонарь, говорят, шикарно работает в сумерках и ночью экран смартфона. Видно просто километра за три. Вот. Ну, либо вот сказать сигнал ИСОС там, но это зимой более работает, мы так пробовали, топтали надписи на тренировке. То есть услышали вертолет, знаете, что вас ищут, то есть процесс запущен. Все, давайте каким-то образом дать знать. Вот, кстати, вот эта вот серебряночка, она с другой стороны рыжая. Это тоже сигнал, это тоже полотнище. Найдите полянку, я не знаю, там выйти туда, где деревья не слишком высокие, накиньте ее на куст, обозначьте каким-то образом. Есть книга, называется «Пропавший Шангри-Ла», вот такой толщины, про то, как во время Второй мировой войны американцы полетели где-то там в Юго-Восточной Азии, самолет разбился, выжило 3 человека, а самолет в джунгли упал. Представляете, зеленый самолет, зеленые джунгли, все закрыто и нету на острове. Спаслись 3 человека, они достали ярко-желтый брезент из самолета и нашли какую-то поляну и расстелили этот брезент на поляне. И вот когда летал авиапоиск, авиапоиск идет галсами, то есть вот так вот. Летчик-наблюдатель увидел желтое пятно, которое контрастировало с зеленым покровом джунглей, развернулся и таким образом их нашли. Интересная книжка. Ну, вот это вот... Мы на тренировке отрабатывали одну из задач, это поиск воздуха. Вот смотрите, как это выглядит. Вот аварийный тент, вот костер. Это дрон. Вот сейчас он где-то метров 60. ничего говорить не буду. Все и так понятно. Умирает тот, кто сдался. Тот, кто не сдался, тот никогда не умрет. Умирает тот, кто думает. Не бегает и не кричит, все пропало, мы все погибли, но это нет. Значит, в лекции использованы фрагменты книги «Остаться в живых. Психология поведения в экстремальных ситуациях». Лоренс Гонзалес, издательство «Ман», Иванов, Фарбер, 2014 год. Это, с моей точки зрения, лучшая книга по выживанию для непрофессионалов и профессионалов. Там не написано, как кушать червей и ловить рыбу. Там это вот такой толщины, это горимая психология. В бумаге ее уже нет, в электронном виде она есть. Я очень рекомендую просто для себя скачать и почитать. Доходит обычно со второго раза. Я первый свой прочитал, оставил, очень долго ходил. Потом в электронном виде ее стал читать. Решил, что надо взять бумагу и выделить самые нужные места. Подошел к шкафу, взял бумагу, оказалось, что у меня все выделено уже давным-давно. Это лучшая книга. Можно уметь ловить рыбу руками, можно еще что-то делать, но с моей точки зрения выживание, как совокупность знаний и навыков, необходимых для поддержания нормального физического состояния до момента, когда вас найдут, оно базируется больше на психологии. Дети маленькие, они, если они не попадают в какие-то там катаклизмы, они чаще выживают, чем взрослые. Потому что они меняют картинку в голове, им все интересно. Они играют. Он когда устает, он спит. Он когда хочет пить, он пьет. Он не ест то, что он не знает. Он идет каким-то, двигается так, как ему удобно, а не лезет на пролом. А вот дети старшего возраста, там, от 12-14 лет, они погибают чаще, чем взрослые. Потому что они еще ничего не знают, у них нет наработанных знаний, навыков. А они считают, что они уже взрослые, что они, пробьются. То есть вот нужно совмещать, в какой-то момент быть маленьким ребенком, а в какой-то момент быть взрослым человеком. Взрослый человек – это знание и навыки. Это желание выжить. Это люди, которые остаются здесь, в городе, которые вас ждут, которые вам дорог. Это вот эта ваша зацепка. А ребенок в то же время, как вот ваша вторая часть двуликого вот этого вот Януса в аварийной ситуации, это адаптация, быстрая адаптация к среде, к окружающей. То есть здесь мы думаем, как сделать хорошо. А вот со взрослой стороны мы думаем, как не допустить паники и как использовать то, что мы знаем. И тогда все будет нормально. Все. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить.
1: Тут есть вопрос. А вот шарики из ваты, они горят хорошо в
0: президенте? Да. Обычный ватный шарик, косметический, именно шарик. Если шарика нет, то можно там из ваты смотреть. Обычный вазелин, который стоит там 20 рублей. И яйцо от киндер-сюрприза. Вы берете шарик, обмазываете сверху вазелином, запихиваете в яйцо. В яйцо влезает 3 шарика. Закрываете и все. Я вот таким этим купался, причем 2 раза. Первый раз, когда улетел, второй раз, когда лодку спасал. Сам контейнер, он получается влагонепроницаемый. Плюс вазелин создает некую такую защиту. А дальше вы просто его разрываете пополам. И вот в это вот бархатное белое нутро, искру, все загорается. Но перед этим нужно собрать тоненькие веточки, сухие, толстенькие веточки. То есть все подготовить. С кондачка ничего не загорится, если только у вас бензина нет. А так, вот так мифка, да. Шикарная вещь. Надо только тренироваться, и все. Мелкая моторика. С детьми прикольно. Ну, опять же, про мангал я вам рассказал.
2: А каким образом оставлять ветки? Ну, береста есть. Если нет, берез не растет. Маркер есть или там ручка. Как сделать яркую ветку, которую...
0: кора. Снимаете кору просто и рисуете на этом чистом белом месте. Кора на деревьях, на лиственных деревьях. Вот сырой лес, таник, какие-то там березы безберистые, тонкие, еще что-то такое. Вот если по лесу ходили, видели, да, лось скребет, видно такие вот порезы. То же самое, берете ножик, снимаете эту кору, оголяете ствол и прямо на стволе пишете. Это все будет происходить в очень короткий промежуток времени. Соответственно, вот это белое нутро дерева, оно не заветрится. То есть оно как пятно будет торчать. То есть,
2: время изготовления нет.
0: Да любое. Пока не сделаете так, как вам это нужно. У вас нет лимита.
3: Пока вокруг крыш лагеря с поиска дров тоже ветки делают?
0: Да все что угодно. Чем больше будет этого, тем лучше. Любая вещь, так сказать, которая привлекает внимание, она должна быть задействована. Начиная от того, что все снаряжение должно быть подписано. Вы потеряли вы флягу, например, или кружку потеряли. Кто-то шел, о, что это она тут делает, понимаете? И я, блин, а мы же его ищем, он же здесь был. И заканчивать так, раскидывать, ничего не будет. Я более того могу сказать, что если вот ситуация патовая, и вы видите что-то, ну зажгите лес. Ну кромово, да, кромово. Ну выгорит гектар. Нет, ну уйти в сторону там или еще что-то сделать. Ну вы-то живой останетесь. Потом будете 10 лет, так сказать, участвовать в субботниках, да, сажать эти елочки. Это все можно отработать. Жизнь нельзя.
1: Большая влажность, как
0: разжигать костер? К этому надо готовиться. То есть нужно собирать тоненькие веточки в пучочки, запихивать их куда-нибудь вот сюда под мышки, либо вот сюда куда-нибудь. Сделать какое-то место, где сухо. Потом ножиком, вот этим, который есть, найти сухую палку, строгать из нее щепочки до тех пор, пока вы это не сделаете. Когда вы сделали предварительную растопочку, вы опять же собираете эти палки. Вот елка растет. Если даже дождь идет, то внизу под елкой все равно какие-то сучки будут сухими. Руками трогаете, ага, более-менее. То есть главное, чтобы он схватился. Когда он схватится и начнет гореть, туда нужно варить все, он все сожрет, оно само будет высыхать. Но вот так надо подготавливаться. И потихонечку, полигонечку там, можно даже его просто сначала под елкой развести, этот костер, чтобы на вас дождик не лил. А потом эти палочки аккуратненько там переместить в другое место. Чтобы вот так вот это можно поступить. И еще я забыл сказать, если вы идете с детьми в лес за грибами, либо еще что-то. Причем он у меня даже подписан. Все в Декатлоне продается. Стоит 3 копейки. Оденьте на ребенка жилет. Ничего не произойдет. Но, по крайней мере, вы его будете видеть. А не дай бог, что случится, его увидят другие. Тут светоотражающие полосы и всякие прочие вещи.
1: А взрыв петард
0: отпугивает медведя? Взрыв петард медведя отпугивает, но не белого. Белый медведь на выстрелы практически не реагирует, потому что он живет в той среде, где движущийся лед. Когда идет тарошение, звуки резкие, похожие на выстрел. А буряк, он, да, единственное, что его отпугивает, это звук выстрела.
1: То есть петь уже нет?
0: Не, ну можно петь, танцевать, все зависит от того, какой медведь и как вы на него попали.
1: А свистов?
0: Ну, давайте так, раз уж про медведя зашел разговор. Я 4 года работал на Камчатке маршрутным лидером в экологической экспедиции. За полевой сезон это где-то от месяца до двух. За каждый полевой сезон у меня было там от 20 и более контактов с медведями. Самый короткий контакт был где-то, ну там, метров 30. Ну и плюс я на медведя еще охочу. Ситуация следующая. Если это маленький медведь, он обычно наглый. Он будет лезть. Это нет, первое. Медведь близорук. Он вот на лапы встает для того, чтобы посмотреть. И иногда для того, чтобы напугать. А так он близорук, вы для него как бы никто. Соответственно, ему интересно. Он идет смотреть. Если это маленький медведь, он попрет и будет смотреть. Я в него пулял сигналом охотника. Вот. Некоторые убегают, некоторые подходят, нюхают ракету. Если ты ему в нос не запулил, вот, разная ситуация такая была. Студент у нас был один, он привез такую вузелу, баллон с сжатым воздухом и распух. Но когда его нажал, я чуть не умер. Медведь сел вот так. И как бы посмотрел. А, третий случай. Мы вылезали из речки студеной наверх. Я был без оружия. Был у меня только сигнал охотника. Вылезли туда на тундру, сели курить, поворачиваемся. 125 метров выше нас сидит, значит, сейчас. Вот у него морда, как вот это вот кресло. Килограмм 500, наверное, оковалок так. Сидит и смотрит. Наука начинает свистеть в свистки. Он постоял, посмотрел, я мысленно считаю, 125 метров под горку. Медведь преодолеет, ну, секунд за 7. Вот, он посмотрел на это дело, развернулся, а у него шпона, резина, полный привод включил. И вот так в горку побежал, он бежал, я смотрю, он все переливалось вот так. Но он был большой и старый медведь, он понял, что сидит три особи. Как бы народу много, он один, еще и орут, ну его нафиг свалю-ка я. Молодой бы полез. Ситуация, которую все видели в фильме «Выживший», за который наш любимый Леня получил Оскар. Человек между медвежатами и матерью. Это однозначно атака. Если вы видите медведицу с медвежатами, но вы находитесь на удалении, она не будет на вас нападать, она уйдет. Особенно, если она поймает ветер и вас учувствует. Если она вас не учувствует, но видит, она все равно уйдет. У нее первая задача – спасти, увести. Но посередине, все, если бы он не стал стрелять, она бы его не стала рвать. Задача медведицы не убить, задача медведицы локализовать опасность. Вот она его в первом бизоне придавила, а он там решил ее попахнуть. Ну и дальше середине. А если вы выходите на берег нерестовой речки, видите кучу рыбы, и говорите, сейчас мы чевычки тут, а там рядом медведь. Атака очень сильно вероятна. Почему? Потому что вы пытаетесь отобрать его еду. Если у вас пытаться забрать еду, что вы будете делать? Ну, то же самое. Вот. А так в обычной ситуации уйдет. Чаще всего уйдет. Особенно, когда это внезапно происходит. Я вываливаю на лодке вот так вот, в поворот. Как бы вот здесь тропа. Ну, не тропа, просто такой, типа, пляжик галечный, еще что-то. Здесь стоит медведь. У меня первый, вот туда, я вот обратно, в поворот, и такие, оба друг друга не поняли. Но бывают ситуации, когда он начинает охотиться за вами. Это как бы видно. Если он вас сопровождает, значит видно, значит нужно разрывать дистанцию. На коротких дистанциях лучше всего фальшвеер. Неоднократно проверенный, 400 рублей стоит, самолетом перевозить нельзя. Соответственно, покупать, если вы там на Камчатку поехали, только там. Но так, увидели, бошку ему открутили, приготовили. Чувствуете, дистанция сокращается. У меня дистанция, безопасная дистанция была 50 метров. Если бы он, когда он эту дистанцию рвал, я начинал стрелять. А так, 50 метров, прикинули, пошел ближе, лучше два. У нас девочки ходили месяц. Утром встала, два фальшвея. Вечером легла, рядом положила.
4: Это фаер, что
0: ли? Ну, нет, фальшвея, не фаер. Это аварийный сигнал. Он, в отличие от фаера, он сделан из пластика, из эбонита. Потому что фаер, он картонный. Под дождик попадет и нет. Ну, вот как бы вкратце о медведях вот так.
1: А вот у меня еще стиль-плюс.
0: Ну,
1: после этого я перестала ходить, потому что я не знаю, как с ними быть, и это страшно. И
0: никак. Боюсь. Отходить ничего не будет, если не будет. То есть как? Ну, во-первых, встретиться с ними очень сложно. То есть то, что он дорогу перешел, это да бог с ним. Они на самом деле очень любят ходить по тропам, по просекам, а не ломиться сквозь лес. Но вот нос к носу, ну, практически невозможно. Вы идете, вы шумите. Вы пахнете, а тут дети. Ну, соответственно, что? Значит, надо валить оттуда и все. Даже вот я на вышке сидел, караулил медведя, слышу, шаги идут. Показывается рыло, первая свинья. Когда свинья в напряжении, у них хвост горизонтально вот так. Вот она вышла, постояла. А я сижу наверху, у меня как бы ветер от меня идет, мне не видно. Потом смотрю, хвост так, опа, отошла и начала там прикормку есть. И тут они как из леса, как рванули, я сбился на втором десятке, все. Но вот вышла, посмотрела. Соответственно, если она увидит этого человека, нафига она там пойдет? Потому что можно ходить спокойно. Палку взять, там, по деревьям стучать, песни петь. Я 9 лет назад, когда первый раз на Камчатку попал, мы выходили из-под Ключевской сопки в Ключи. Это там 90 километров было, вдвоем, пешком. Первый день дошли до Пахончича, до сейсмостанции, а дальше пошли по дороге. И вот прошли, там сколько, больше 30 километров, потом нас подобрали грибники. А там дорога идет, прогон 30-50 метров, поворот, прогон, поворот, прогон, поворот, вот так. И ты идешь вся дорога в следах. У меня карабин, все нормально, дослано, так сказать, предохранитель снят, 10 патронов. Я шел целый день, пел песни, орал, свистел. Эй-йо, эй-йо, ну, чтобы дыхалка не сбивала. У меня ни одного контакта не было. Другой раз мне не хотелось орать, я взял кружку, привязал на рюкзак железную, повесил карабин, шел, звенел. Когда меня потом обратно выходил, оказывается, там была медведица с двумя медведятами. То же самое, контакта не было. Шуметь, а так, интересно.
1: Спасибо.
0: Значит, волки, за последние, вот честно скажу, 20 лет, я знаю один случай в Казахстане, когда волк напал на рыбака. Все. Я как бы нахожусь в специализированном сообществе. Больше случаев нет. Рассказы про то, как волки собираются в стаи зимой, нападают на людей. Волков навалом. В Тверской области они перерезали всех кабанов. Но, ну, не придет он. Я шел ночью, одел ночник, пошел мне кто-то сказать, типа, кабанчик бегает зимой. Вот наша лыжня, которую мы днем ходили, цепочка следовая идет, и думаю, ну, кабанчики. И жуснял, вот так провалился. Кабанчик так идти не может, у него ножки маленькие. Я подошел, и получается, как, ну, след не читается, а там настовая корка была, и читается след. Ну, нормальный, хороший такой. След волка может очень легко определить от собачьего. Вот там есть вот как бы первые пальцы и вторые пальцы. Вот палочку кладете, то есть у собаки вторые пальцы заходят за палочку, а у волка они получаются как бы вровень. Картинку распечатаете, посмотрите, на вторых пальцах палочка идет. То есть пара вышла из реки, из оврага, где река текла, прошла по полю, за полтора метра до лыжни встала, постояла, развернулась и своим ходом ушла обратно. То есть они даже лыжню не пересекали, потому что она была, ну, дневная. Поэтому услышите. Прикольно. Увидеть вряд ли. Ну, если только вот так вот, опа, и логово. Бывали такие случаи. Поэтому нет, я говорю, лиса и енот. Все.
1: Одичавшие собаки.
0: Вот одичавшие собаки, да. А тут я не сталкивался. Статистики нет, но на основании, так сказать, опыта могу сказать, что они страшны стайностью своей. То есть если здесь дикое животное, оно практически в одиночку, ну, не считая там выводков и все остальное, дикие собаки – это стая. У них нет другого варианта выжить в лесу. Соответственно, стая – это возможность, а, окружить, б, это несколько атак сразу. Здесь надо прикрывать спину. То есть это дерево, встали, палка, и выбираете самую горзую собаку и долбите ее. Вышибаете вожака, стая распивается. То есть выключаете все мимишности, гринпис и все прочее. Берете дрын и начинаете вот так все метелить.

0: Он большой, у него такая ручка.
1: Да я не знаю.
2: В любом оружейном магазине.
1: В оружейном и свободе.
2: И в машине продажки пригодится.
0: А маленький? Дистанция. Дистанция. Маленький баллончик. Когда ты с человеком подошел, чудо и сказал, дыч. А здесь, чем длиннее дистанция, тем больше у вас маневров.
3: Тоже про собак часто бывает, что ты не в деревню, там заходишь на спину пункт, на тебя просто не стая собака, одна собака несется, за тебя там лает, вот давай первая реакция первого.
0: Ну я их боюсь вообще, как бы, в принципе, потому что их убивать нельзя, вот, а так, ну, опять же, держать дистанцию, если дистанция критическая, вот она за ногами, ну да, лучше с палкой ходить. В горах прикольно очень, там вот такие волкодавы бегают, ну все, ледоруб вот так выставляешь, и вот это позволяет ее держать на дистанцию, она все равно дальше не пойдет. У нее есть определенный ареал, в который вы, территория, в которую вы вторглись. Вот вы покидаете территорию, она не будет преследовать. Она же не хищник. А так в горах ледорубом, в деревне палкой.
4: Пожалуйста, а что делать с прикормленными медведями? Вы тоже Камчатке, где с толпом туристами бывает прикормленные медведи, и они выходят на людей как на источник легкой и калорийной пищи.
0: То же самое, что с неприкормленными.
4: Ходить с этим
0: спреем, да? Да, сгнать нафиг поганое метло.
4: Они прям
0: бегут
4: так?
0: Ну,
4: я просто видела,
0: что спрей как-то.
4: Разбирают
0: шипы
4: запросто, если хочется
0: покушать. Ну, смотрите, Камчатка, она как бы состоит из двух частей, из леса и тундры. В основном все ходят там, где леса нет. Соответственно, наблюдайте. Голова крутится. Я обычно утром выходил, брал чашку кофе, а мы всегда базировались наверху. Садил, сигарету закуривал, брал бинокль и смотрел. Говорю, Татьяна Георгиевна, куда мы сегодня идем? Она говорит, туда. Я говорю, нет, туда мы не пойдем. Пойдем вот так и так. Я говорю, там пара ходит, там одиночка, там это. То есть наблюдать. А так гнать их нафиг со стоянок. И туристов вместе с ними, которые прикормлены. Все, да.
5: Друзья, да, у нас, к сожалению, заканчивается время. Михаил, спасибо огромное.

В среде занимающихся историческим фехтованием есть два направления, да, два полярных мнения о том, как именно правильно надо добираться до вопроса, как же фехтовали предки. Значит, первое мнение озвучено, ну, так называемыми историками. Давайте мы возьмем фехтовальную литературу и начнем делать ровно так, как там написано. Ну, например, если у Ганса Тальхофера, известного немецкого мастера, нарисована особая модель трусов для боевых действий, то вот как только я пошил трусы по Тальхоферу, надел их, взял меч, то вот тут я преисполнился, значит, духа эпохи и воспроизвел то, как это, значит, должно было бы быть в 15 веке, когда Тальхофер жил. Соответственно, это все больше тяготеет к перформансу на фехтовальную тему, то есть вот, знаете, как в детстве, если вот ты постой, я сейчас тебе приемчик покажу, ты вот такую штуку делай. Не, подожди, ты делаешь слишком быстро, давай помедленнее, я тебе вот сейчас правильно покажу. Вот, это все скорее туда. То есть это такой, знаете, двигательный косплей. Ну, иногда сопровождаемый еще каким-то визуальным косплеем. А на другом полюсе находятся спортсмены, которые говорят, ну подождите, я же, в общем, практик, поэтому я могу взять, значит, какую-то железную палку гуманизированную, современную, и, в общем, подвигавшись с ней, понять, как оно там на самом деле работает. Если я могу, то и они могут. Тра-ля-ля-ля, и вот, значит, моя практика с этим оружием показывает, значит, как это на самом деле функционирует. У обоих этих подходов, у обоих крыльев есть одна и та же проблема. Это игнорирование того простого факта, что вообще-то все изменяется во времени, и фехтование, и главное люди, тут не исключение. Мы не такие, как наши предки, ни в социокультурном смысле, ни даже в физическом. То есть мы совершенно от них отличаемся и питанием, и, в общем, физиологией во многом. Как же тогда быть-то? Как нам добраться до искомого? Значит, ну, первая вот мысль, о которой мы уже отчасти даже упомянули, это надо взять фехтовальный трактат. Значит, и по нему все, значит, сделать. У нас есть несколько вариантов, как этот трактат может выглядеть. Он может состоять из целиком из картинок, он может состоять из текста, или он может состоять из текста и картинок. И со всеми тремя видами трактатов у нас свои проблемы. Значит, если он состоит только из картинок, то первое, на что надо сделать поправку, это на особенности позднеготической живописи, в которой перспективы еще так себе присутствуют. Значит, там очень часто, значит, изображается то, как, в общем, человек не особо-то и двигаться может. Вторая проблема. Мы же все-таки прием должны изобразить. А как изобразить с помощью статичной картинки динамический прием? Тут как бы художники решают эту проблему как могут. Иногда они показывают начало и конец приема. Иногда они показывают кульминацию приема. Иногда они показывают через какой-то излишний, прям вот супер какой-то вот перевыгнутый замах начала приема. То есть, чтобы как-то, в общем, зрителю пояснить, что происходит. Но довольно часто, значит, эти картинки предоставляют нам довольно широкий и простор для спекуляций относительно того, как же все-таки это должно работать. Если мы говорим о только текстах, то там очень часто отсутствует такая важная вещь, как глоссарий. Иными словами, там что-то написано в терминологии, которая понятна автору, но зачастую непонятна нам. Более того, попытка реконструировать этот глоссарий с помощью какого-нибудь соседнего трактата регулярно сбоит, потому что одни и те же позиции называются по-разному, или, например, одна и та же позиция называется двумя, значит, разными терминами, или один термин используется для разных вообще вещей, вплоть до, например, позиции, может быть названо словом, и этим же словом в другом трактате назван удар. Таким образом, реконструировать, значит, содержание каждого трактата приходится каждый раз заново и только из него, а для этого в самом трактате не всегда есть нужный набор данных, чтобы сказать, что вот так вот точно это должно бы выглядеть. Наконец, в том случае, когда у нас есть и текст, и картинка, у нас вроде бы главный бонус, у нас все есть, но при этом очень часто текст и картинка друг с другом не согласуются. Это связано с характером изготовления этих трактатов. Чуть позже, конечно, когда это превратится в крупные коммерческие печатные проекты, там заказчик трактата будет следить за тем, чтобы на иллюстрациях было все-таки то, о чем он пишет в тексте, хотя тоже не всегда. То есть есть, например, гравюры второй половины 16 века, где у человека две правых руки во время фехтования. То есть если у вас две правых руки, то, наверное, для вас это сработает. Если у вас какая-то другая конфигурация тела, то, возможно, что и нет. Но, в общем, этого мы никогда не узнаем до каких-то чудес генной инженерии. Значит, если у нас основной, как бы, рукописные трактаты в основном 15 века, ну и в 16-м они тоже не исчезают, то там будет такая история. Там сначала художнику дают заказ нарисовать, а потом дают какому-то фехтовальному мастеру, чтобы тот записал или даже надиктовал. То есть грамотность, ну, уровень грамотности для Германии довольно высок, но тем не менее многие мастера кому-то надиктовывают. И там до курьезов доходит, типа, да, это вот такой прием, только бойцы стоят не так на картинке, как здесь написано, стоять надо по-другому.
по-другому. Вот. Или история, когда, значит, рассказывают, что вот смотри, какой классный удар он повергает, значит, оппонента, а на иллюстрации изображен оппонент, который парирует этот самый убер-удар. Вот. И поэтому не очень понятно, мы сейчас чему должны верить, картинке или тексту. Они друг с другом, в общем, так себе стыкуются. Наконец, самое главное возражение. У нас вообще-то нет никаких данных о том, что ровно по этому трактату кто-то вообще реально фехтовал. Знаменитый диалог Меркуция и Тибальда из Шекспира, где один другого обвиняет в том, что тот подлец, фехтующий по книжке. Ну, то есть, что с его точки зрения, фехтование по трактату – это какая-то лютая дичь и, в общем, недостойно вообще нормального мужчины. Значит, реально иногда в трактатах действительно нарисована откровенная лютая дичь. Например, значит, когда нам предлагается вместо того, чтобы от укола защищаться просто отведением в сторону, отводить в сторону и вниз, чтобы потом наступить ногой, чтобы потом как в аниме снести голову противнику. В общем, или стрельба из, моя любимая, значит, фиоровская стрельба из топора, начиненного ядовитым порошком, значит, во врага в начале 15 века, но это, конечно, все просто фантазия автора. А, или какие-нибудь фантасмагорические формы мечей, типа шипованных навершей, которые в металле у нас не присутствуют ни в единственном экземпляре. Некоторое время назад кочевала, значит, по сети, значит, подделка из Прибалтики, значит, из одного из музеев 19 века подделка. Но вот, говорит, вот смотрите, делали подделку в 19 веке, значит, в средневековых трактатах тоже такое могло бы быть. Фантазии у художников и авторов, в общем, бушевало, особенно когда у них не так много способов оставить себя в веках потомкам. Вот, поэтому они, в общем, всякой дичи и технической, и инструментальной, в общем, свои трактаты тащили. Если, собственно, говорить о текстах фехтовальных трактатов и как с ними работать, особенно с теми текстами, когда картинок нет, и кроме текста вообще ничего нет, то тут есть целый набор сложностей, с которым реально приходится сталкиваться историку. Во-первых, это специфика самой эпохи, а именно рукописных шрифтов. Прочитать это далеко не всегда удается даже опытным профессиональным историкам в силу полиграфических особенностей. Вот. А если там переписчик или сам автор наляпал еще каких-нибудь ошибок, то это становится совсем неподъемной задачей. Более того, очень многие слова при начертании дико друг на друга похожи. Это даже для печатных немецких текстов характерно. Например, приставка «auf» и приставка «aus» отличается маленькой рисочкой у буквы «f» в серединке. Но ее увидеть-то большой квест в печатном шрифте. А как бы, это же принципиально как бы, разное значение у слова будет. То есть, если это приставка или предлог, а слово используется и как приставка, и как предлог, что, кстати, еще добавляет всяких языковых номеров. В частности, это... Значит, некий глагол, к которому предлог, а дальше еще что-то, или это составная часть глагола. У немецких глаголов есть такое свойство, что они при наличии приставки очень часто меняют свое значение, причем довольно сильно. Более того, один и тот же глагол даже в зависимости от того, куда ставить ударение, например, übergeben и übergeben, это разные глаголы. Вот, но ударение-то нам тут не поставлено, соответственно, я должен думать это для начала. Значит, глагол и предлог или это приставка? Если это приставка, то ударение куда? На приставку или на корень глагола? Вот, в зависимости от этого мне нужно выбирать значение у слова. А еще, может быть, автор просто криво это написал, и там вообще другое слово написано. Но, допустим, я не ошибся в полиграфии, допустим, я даже классно все это перевел, но синтаксические правила вплоть до согласований, значит, вроде числе и падеже, это еще скорее приятная неожиданность, нежели норма немецкого языка того времени, с которого мне приходится переводить. Пунктуации тоже нет, ее придумала венецианская семья Мануци, знаменитые печатники венецианские, вот они придумали известную нам пунктуацию с, значит, всеми запятыми и так далее. Во второй половине 16 века. То есть, соответственно, она в принципе не существует для большинства фехтовальных трактатов 15 и 16, и для, в германские земли тоже приходит не сразу. Там и в 17 веке вполне себе активно используется косая черта в качестве универсального знака препинания. И то хорошо, когда используется. Иногда и не используется вовсе. Наконец, есть полисемия слов, да, то есть слова имеют разные значения, к сожалению, что еще более затрудняет нам прочтение, потому что можно перевести так, можно эдак. Знаменитая, значит, немецкая поэма «Цеттель», комментарий которой составляют значительную, хотя и не единственную часть немецких фехтовальных манускриптов, вот там, конечно, можно развлекаться по полной, в том смысле, что все эти фразы в большинстве случаев можно переводить многими способами, а интерпретировать-то вообще бесчисленным множеством способов. Все это нас подводит к тому, что фехтовальный трактат без обрамления, то есть без социального контекста, просто не читаем никак. В общем, фехтовальные трактаты явно не путь.
А что ж тогда путь? Ну, можно взять реальное описание боев. Штука классная, изучать их, конечно, прекрасно с точки зрения... Вот мне, как социальному историку, очень нравится это все, значит, читать и статистику собирать и так далее. Но там есть одна проблема. Они не содержат упоминания о приемах. То есть там написано, что, например, такой-то сначала с помощью копья, когда ему не удалось, перехватил на кинжал и, завалив, значит, противника на землю, затыкал его там 12 раз. Вот. То есть там ни подготовки этих приемов, тем более, ни самих приемов мы там не увидим. То есть мы просто видим как бы ситуации какого-то, значит, применения оружия. Это первая проблема. А вторая проблема стоит в том, что каждый такой случай до некоторой степени уникален. То есть каким образом его возводить в общее правило? Да, мы можем насобирать какую-то статистику по применению, значит, там кололи или рубили, или еще что-нибудь, или там, что это множественные повреждения. Или что, например, для Франции 15 века характерно в такой поножовщине использовать несколько видов оружия, а для Германии второй половины 16-го один вид оружия. Вот, как правило, длинноклинковое, даже не короткоклинковое. Но так или иначе, добраться до, собственно, фехтования из этого не получится. То есть мы можем какую-то поножовщину реконструировать по этому делу. И главное, очень много понять о самих людях, но уж точно не фехтовать, как они. В чем-то нам могут помочь характеристики самого оружия. Ну, если мы видим какой-нибудь там клинок узкий, граненый, какой-нибудь ромбовидный в сечении, наверное, им предполагалось колоть. Если мы видим какой-нибудь широкий такой спуск, мощный, наверное, им предполагалось рубить и резать. И, в общем, до какой-то степени оружие само подсказывает, каким образом его использовать удобнее было бы. Но это совершенно не значит, что люди используют оружие ровно так, как его удобно использовать. Например, какие-нибудь испанские рапира таза, значит, которые тонкие, с граненым клинком, которые прям под укол нацелены, ими вполне себе рубят те же самые испанцы, и в трактатах своих много пишут о рубящих ударах. Хотя, казалось бы, оружие ну прям точно для укола. И так далее, и тому подобное. Можно зайти с позиции методики тренировок. Ну, конечно, тренировочных планов каких-то конкретных или методичек у нас от 15-16 века не осталось. Хотя, например, от 18-го уже есть развернутые комплексы упражнений фехтовальных, как можно обучаться. Но вот если про предшествующую эпоху говорить, то есть какие-то такие отдельные описания разной степени бессмысленности. Ну, к примеру, значит, один автор второй половины, итальянский автор второй половины 16 века пишет, что вот силовая подготовка это в целом, ну, как это для лузеров. Вот надо брать какое-нибудь легкое оружие и много-много на выносливость и координацию этим оружием нарабатывать. Вот. Ну, классный совет. Вот. К сожалению, в современных методиках, к сожалению, для автора 16 века, в современных методиках подготовки фехтовальщиков силовая подготовка вполне себе присутствует. Да и, в общем, аутентично она тоже присутствовала. Сейчас тоже отдельно про это расскажу. Значит, есть чудесные еще истории про то, что надо тренироваться, значит, 2 часа утром, 2 часа вечером, питаясь хлебом и водой. Вот. Не пытайтесь повторить это дома. Значит, любая попытка тренироваться при таком недостатке калорий, ну, то есть в долгую это точно здоровье вам не прибавит. В короткую, ну, можно еще попробовать какой-то такой разгрузочный денек замутить, но уж на постоянной основе точно нет, но просто люди... Что человек 15 века мог вообще знать о физиологии спортивной? Ну, примерно ничего. Соответственно, всеми этими советами пользоваться как бы не стоит или пользоваться стоит на свой страх и риск, но можно реконструировать некоторые подходы. Ну, например, есть классическая методика подготовки, ну как классическая, широко используемая в тех же германских землях 15 века. Есть такая, там в основе лежит триада общефизической подготовки, которая из себя представляет прыжки в длину, метание, как правило, камней на дальность и борьбу. Вот, соответственно, как бы тренировка скоростно-силовых качеств плюс как бы тренировка единоборства. И вот на эту, значит, на эту общефизическую подготовку навешиваются индивидуальные тренировки с тренером по разучиванию техники фехтовальной. Они разучивают отдельные приемы. То есть понятно почему. Им не нужно выигрывать 20 боев за турнир. Им нужно выиграть один, либо насмерть, либо для развлечения. Неважно, но, как правило, это будет один до одного попадания, если мы говорим о бездоспешном фехтовании. Поэтому нет смысла тренировать много всякого разного. Легче научить 2-3 приемам, которые человек может выдать в любой экстремальной ситуации. Ну и на это навешивается немного боевой практики, в частности фехтшульной, то есть соревнований, которые проводятся в германских землях, на которых можно испытать этот самый приемчик, тем самым работает, он тебе не работает, и вот таким вот образом получить какого-то, значит, готового бойца с точки зрения там, подготовки 15-16 века. И это можно все воспроизвести без всяких проблем. Ну или, по крайней мере, понимая, как строятся эти тренировки, понимать их преимущества и недостатки. Наконец, самый перспективный путь, на мой взгляд, связан с изучением внешних условий
поединка. Ну, условно говоря, правила. Даже если мы говорим о какой-то поножовщине, ее можно свести к набору правил. Ну, например, бой начинается и заканчивается по, значит, желанию одного или нескольких участников. Команды стоп и бой никто не дает. Оружие может быть разным, зона поражения полная и так далее. То есть в целом это описывается набором правил. Естественно, когда мы говорим о каких-то более цивилизованных формах, неважно, дуэли или, значит, спортивно-развлекательных каких-то поединках, там все будет еще более строго расписано. При этом мы знаем из современного мира, что малейшие изменения в правилах уже ведут изменения в поведении бойцов. Самый яркий, наверное, пример – это как в спортивном фехтовании скорость отклика аппарата, значит, как быстро он включается на нажатие, от этого зависит тактика бойцов. Существенно зависит, там на десятки процентов меняются, значит, предпочтения в тех или иных тактико-технических действиях. То есть, соответственно, зная внешние условия поединка или конструируя эти внешние правила поединка, зоны поражения, разрешенные и запрещенные технические действия, мы довольно быстро можем понять, а что, собственно, было эффективно применять в том самом поединке. И вот с этой позиции, уже дополнив это спецификой вида оружия, спецификой методики подготовки, которая использовалась людьми для того, чтобы фехтовать по этим правилам, и вот с этого всего зайти на фехтовальный трактат и на него посмотреть с точки зрения, где там дичь, а где не дичь, и есть тот нормальный путь, которым в целом можно прийти к ответу на вопрос, а как фехтовали в 15-16 веке, например в Германии.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Тема нашего сегодняшнего заседания – радиоактивные отходы и истерия по этому поводу. Вы знаете, я даже сама была участницей одно время, но вот решила разобраться и расставить все точки над «и». В гостях в эфире «Комсомольской правды» директор департамента по связям с общественностью Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Никита Медянцев. Здравствуйте, Никита!
3: Здравствуйте, Мария.
2: Что такое радиоактивные отходы? Обозначьте, пожалуйста, а то все знают, но сказать не могут.
3: Радиоактивные отходы – это вещества, которые обладают радиационной активностью, это такое физическое свойство, и при этом их уже нельзя использовать в промышленности, в жизни человека, нельзя полезно использовать, и они считаются отходами.
2: А когда и как стало понятно, что с радиоактивными отходами надо вообще что-то делать?
3: Не сразу, скажу прямо. Сначала, конечно же, и наука, и потом технологии были увлечены исследованием свойств радиоактивности. Далее были увлечены различного рода технологиями, прежде всего технологиями военными. И, ну вот, например, в Советском Союзе для того, чтобы получить достаточное количество плутония и создать атомную бомбу, чтобы обезопасить себя от возможного нападения внешнего, было, конечно, затрачено много ресурсов, не очень много времени, слава богу. И тогда, конечно же, во главу угла ставились вопросы, ну, скажем прямо, военные вопросы, касающиеся безопасности страны. И, собственно, все остальные задачи были второстепенны. И, ну, серьезно заниматься радиоактивными отходами начали, конечно, немного позже. В 49-м году, как всем известно, была испытана атомная бомба. И только в 50-х годах были проработаны уже какие-то системные первые подходы к обращению, безопасному обращению с радиоактивными отходами. Это не значит, что не было аварий, это не значит, что не было ошибок, но системно этим вопросом начали заниматься.